вздохом стон. Пусть ангелы твои даруют стону моему благозвучие, и тебе принесут его любовь моя. Помню все добро, что сотворил ты для меня в жизни моей, спутник мой неутомимый, и один лишь дар приношу в ответ. Не себя приношу тебе, ибо несмь достоин сгореть на пречистом твоем жертвеннике. Смерти и тлению предназначенное не могу принести в жертву бессмертному. Лишь то несу тебе, что светом твоим осиянное возросло в душе, то, что слово твое спасло от тления. Прими жертву слова моего, триединые цвети, прими лепет чада новорожденного. Когда запоет хор ангельский у престола твоего, когда загремят трубы архангельские, когда зарыдают от радости твои мученики и святители слезы прольют в молитве о спасении церкви твоей, не презри жертву слова моего, Господи и Боже мой. Не презри, но услыши. Тебе поклоняюсь и молюсь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. Письма к заложнику. Читает Игорь Яцко.
1: Глава 6. Друг мой, мне так нужна твоя дружба. Я так устал от словесных расприй, от нетерпимости, от фанатизма. К тебе я могу прийти, не облачаясь в какой-либо мундир, ни в какой малости не отрекаясь от моей внутренней родины. Перед тобой мне нет нужды оправдываться, защищаться, что-то доказывать. С тобой я обретаю душевный мир. За моими неуклюжими словами, за рассуждениями, в которых я могу и запутаться, ты видишь во мне просто человека. Как всякий человек, я жажду, чтобы меня поняли. В тебе я чувствую себя чистым, и я иду к тебе. Меня влечет туда, где я чист. Ты узнал меня таким, какой я есть. Вовсе не по моим рассуждениям и поступкам, нет. Ты принимаешь меня таким, какой я есть. И потому, если надо, примиришься и с моими рассуждениями, и с поступками. Спасибо тебе за то, что ты принимаешь меня вот таким, какой я есть.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. 1934 год. Актюбинск. Вызывают моего сына Андрюшу один раз в ГПУ и говорят: «Завтра общее собрание всех рабочих. Оно должно дать согласие принять кого-нибудь или не принять на военную службу. А тебе будет вопрос. Тебя вызовут, и если спросят, за что ты выслан, смотри, не вздумай сказать, что за религию и церковь. Что же я должен ответить? Скажи, что по обвинению в контрреволюции. Его не вызывали, а заочно постановили принять. Очень волновались мы, ведь если поставят принять, то отказаться нельзя. Это не вопрос религии. Понятно, как нам этого ни под каким видом не хотелось. Назначен набор. Он получает повестку явиться на осмотр. Я ему говорю: а пойди в ГПУ и спроси, так как сына Петю за фамилию отвергли, о чем пометили в паспорте, может, Бог даст, и тебя отвергнут? На этот раз он боялся послушать моего совета. Его осмотрели, обрели, но, найдя сильный невроз сердца, дали длительную отсрочку, назначив лечение. На другой день читаем в местной газете: подлые люди из дворян пробираются в армию, чтобы выносить разложение. Так вот, нужно обнаруживать и выкидывать. Я укорила его за непослушание. Он пошел, не сказав куда. Придя домой, рассказал о том, что сделал, надеясь, что его освободят совсем. Я прошел в военный совет, заседающий совместно с ГПУ, и просил разрешения войти. Вошел. Сидят за большим столом, покрытым красным сукном. Все большие чины в орденах. Все изумленно на меня посмотрели, небывалое нахальство. «В чем дело?» – спросил один. Я ответил: «Вчера меня осмотрела военная комиссия и приняла условно, до излечения сердца. Я пришел заявить, что я дворянин и титулованный». Они все переглянулись, и самый главный сказал: «Молодец, что пришел». Они сами понимали, что для этого нужна была большая решимость и умение побороть страх перед ними. Его оставили в покое, и через 2 месяца кончился срок его ссылки.
0: Голоса

Как хорошо! В безмерной высоте летят рядами облака чернее, и свежий ветер дует мне в лицо, перед окном цветы мои качая. Вдали гремит, и туча, приближаясь, торжественно и медленно несется. Как хорошо! Перед величием бури души моей тревога утихает.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Однажды в день большого церковного праздника Семен с тремя гвардейцами саперного батальона, в котором он служил, отправился в Петербург. Гуляя по центру города, они зашли в большой трактир. Там было много света, громко играла музыка. Гвардейцы заказали ужин с водкой и весело беседовали. Постепенно Семен умолк и стал думать о чем-то своем. Это заметили его товарищи, и один из них спросил: «Семен, что же ты молчишь? О чем размышляешь?» Семен признался: «Я думаю о том, что вот сидим мы сейчас в трактире, едим, пьем водку, слушаем музыку, а на Афоне сейчас молятся и всю ночь будут молиться. Кто же из нас на страшном суде даст Господу лучший ответ? Они или мы?» «Вот какой человек наш Семен!» Уважительно и восхищенно заговорили между собой сослуживцы. «Мы веселимся, а он мыслями на Афоне и на страшном суде». Сам же Семен в этой ситуации отнюдь не чувствовал себя достойным восхищения. Совсем наоборот. Ему стало неприятно и стыдно, что в церковный праздник, вместо того, чтобы молиться вместе с другими верующими в храме, он сидит в этом шумном, прокуренном трактире и пьет водку. А ведь он всерьез задумывался о том, чтобы после окончания военной службы уйти в монастырь. Мысленно укоряя себя, Семен еще больше погрузился в свои мысли и уже не принимал участия в общем веселье. Со временем, после окончания военной службы, Семен действительно поселится на Святой горе Афон и примет там монашеский постриг с именем Силуан. В монастыре уже ничего не могло отвлечь его от постоянных мыслей о Господе. Отец Силуан стал известен далеко за пределами Афона своей высокой духовной жизнью. К нему в келью потянулись многочисленные паломники за советом. Сегодня все мы знаем его как великого святого, преподобного Силуана Афонского. Ощущая присутствие Бога рядом с собой, он говорил приходящим к нему так: «Наша душа чувствует, что Господь рядом, как обещался. Вот я с вами во все дни, до скончания века». И добавлял: «Возможно ли нам желать большего?»
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Павел Гумеров.
1: Часто можно слышать от людей: «Я христианин» или «Я христианка». Но что это означает на практике? Отличаются ли христиане от других людей? Хочу поделиться с вами словами мученика Иустина Философа. «Христиане не различаются от прочих людей ни страною, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особенных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь, ничем не отличную от других. Только их учение не есть плод мысли или изобретение людей, ищущих новизны. Они не привержены какому-либо учению человеческому, как другие. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы, имеют участие во всем, как граждане, и все терпят, как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество – чужая страна. Они вступают в брак, как и все, рождают детей, только не бросают их. Они имеют трапезу общую, но не простую. Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но суть – граждане небесные».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века». В 1926 году был я горьким безработным, сидел на шее у отца. На душе тяжело было. Кругом НЭП, магазины ломятся от товаров, а я ничего не могу купить, иждивенцем себя чувствую. А места, я счетовод по специальности, нет и не предвидится. Получаю пособие 15 рублей. Хожу на биржу раз в месяц. Разве это жизнь? И вот сижу один раз на кухне. Тяжко. Вдруг стук в дверь. Входит старушка. «Дай, молодец, воды». «Я дал». «Что, — говорит, — тяжко тебе? Плохо без работы». «Так вот тебе совет от странницы Пелагеюшки. Ты сходи к Иверской, попроси как следует. От души попроси». Сделал все, как она научила. Буквально на следующий день дают мне на бирже путевку в санаторий на 2 недели. Я там отъелся, отдохнул от своих невзгод. Приезжаю, мать говорит: «Миша, тут у знакомого в конторе счетовода в армию забрали. Тебя берут на его место». Разве не чудо?

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Яркое пламя освещало темные, замшелые стволы вековых сибирских елей. Стоял прохладный, сухой август 1967 года. Четверо туристов из города Куйбышева сидели у потрескивающего углями костра, смотрели в далекое, усыпанное звездами таежное небо и слушали, как тихо поет, аккомпанируя себе на гитаре, душа их туристической компании Валера Грушин, студент-радиотехник Куйбышевского авиационного института. Вдруг раздался хруст веток, и к костру вышел начальник метеостанции, которая располагалась тут же неподалеку. Это он помог туристам устроиться на удобном месте, а они, в шутку, успели прозвать совсем не старого еще метеоролога дедом из-за его длинной густой бороды. «Ребята, мне завтра с утра детей в поселок отправить надо. Поможете лодку снарядить?» – спросил он. «Обязательно поможем». Не раздумывая, опередив всех, ответил Валера Грушин. Слово «помощь» было для него волшебным. Валерий всегда был готов протянуть руку ближнему и не ждал особого приглашения. Так его воспитывали с детства. Отец, военный летчик и убежденный коммунист, часто вспоминал о подвиге Александра Матросова, а верующая бабушка, тайком от родителей, читала внуку жития святых и рассказывала евангельские притчи. Едва рассвело, Валера вылез из палатки, натянул старенький свитер и зашагал в сторону метеостанции. Лодку снарядили быстро. Дед усадил в нее детей, девочку-подростка и мальчика. Раздался рев мотора. Вдруг оставшийся на берегу Валера с ужасом увидел, что лодку закружило. Течение в этом месте реки было очень сильным. Вода, налетая на камни, вставала дыбом. Не выдержав такого напора, лодка перевернулась. Метеоролог и дети оказались в воде. Их стало быстро относить течением. Не раздумывая, Валера кинулся в воду. Плыть было невероятно трудно, но он слышал крики детей и изо всех сил старался двигаться как можно быстрее. Наконец, смог дотянуться до девочки. Валера помог плачущему, дрожащему от страха и холода подростку выбраться на берег и бросился в воду за вторым ребенком. Сил почти не оставалось, но Валера упорно продолжал плыть, пока не перестали слушаться руки и ноги. 29 августа 1967 года Валерий Грушин утонул, спасая жизни детей. Ему было 23. После трагической гибели Валеры его однокурсники с теплом вспоминали о том, каким добрым и отзывчивым он был. Заядлый турист в тяжелые моменты похода взваливал себе на плечи самый увесистый рюкзак, а на опасном маршруте всегда шел первым. Подобным же образом Валера поступал и во всем остальном. Когда у одного из его одногруппников неожиданно умер отец, Грушин собрал студентов и отправился разгружать вагоны, чтобы заработанными деньгами помочь семье этого парня. В тяжелые послевоенные годы маленький Валера постоянно приглашал друзей к себе на обед, чтобы подкормить их. Его отец получал неплохой офицерский паек, а у этих Валериных приятелей дома часто было нечего есть. Вспоминают близкие Грушина и такой случай. Серьезно увлекавшийся авторской песней, Валера организовал гитарное трио и даже разработал для него собственную эмблему – аист, летящий на фоне солнца. На один из туристических слетов группа Валеры приехала в одинаковых ветровках с этой самой эмблемой, нашитой на груди. «Какая красивая куртка!» – восхищенно сказал кто-то из ребят. А Валера тут же снял с себя эксклюзивную, как сказали бы сегодня, вещь и подарил туристу, которому она так понравилась. Нет большей любви, как если кто положит жизнь свою за други своя, сказал Христос. Советский студент Валера Грушин воплотил эту евангельскую заповедь. В память о нем и о его подвиге под Самарой вот уже несколько десятков лет проходит фестиваль авторской песни его имени «Легендарная груша». В честь Валеры в 2001 году была названа и железнодорожная платформа близ места проведения этого фестиваля.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы, не опьяненный битвой, ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: прости им, Господи, не знают, что творят.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христианская церковь сохранила некоторые богослужебные обычаи времен Ветхого Завета. Один из них – возжигание светильника перед совершением молитвы. Повеление зажигать светильник, наполненный чистым маслом, Бог дал еще праотцу Аврааму. Затеплив огонь с наступлением темноты, ветхозаветный праведник молился Господу у себя в шатре. Впоследствии обычай зажигать светильник для вечернего благодарения Бога стал частью богослужения, которое совершалось сначала в Скинии, переносном храме-шатре, а затем в Иерусалимском храме Соломона. Ранние христиане позаимствовали обычай возжигания светильника и наполнили обряд новым смыслом. Об этом свидетельствует текст одной из древнейших молитв, названной по первым своим словам «Свети Тихий». О смысле молитвы «Свети Тихий» рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Древние христиане из-за гонений властей Римской империи не имели права совершать открытое богослужение. Поэтому их собрания проходили в тайных местах, обычно в вечернее или даже ночное время. Общая молитва начиналась с возжигания светильника и пения гимна «Свети Тихий». Автор этого песнопения, к сожалению, неизвестен. Очень жаль, потому что «Свети Тихий» – яркое и поэтичное молитвословие. Оно говорит о нашем Спасителе, Иисусе Христе, и прославляет его с помощью образа заходящего солнца. «Свети Тихий, святые славы, бессмертного Отца Небесного, святаго, блаженного Иисусе Христе». Иисус Христос, Ты являешься тихим светом святой славы Твоего бессмертного, небесного, святого и блаженного Отца. Тихим светом в древние времена было принято именовать свет заходящего солнца. Христос именуется в песнопении тихим светом, потому что Он пришел на землю не в Своей полной божественной славе, а в виде простого человека. Вторая часть «Свети Тихий» звучит так. «Пришедший на запад солнца, видевший свет вечерний, поем Отца Сына и Святаго Духа Бога. Дожив до заката солнца и увидев вечерний свет, воспоем Бога Отца, Сына и Духа Святого». Этими словами мы благодарим Бога за то, что Он дал нам возможность благополучно дожить до конца дня. И завершающая фраза песнопения выглядит так. «Достойный си во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий живот даяй, тем же мир тебя славит. Ты, Сын Божий, дающий жизнь, за что славит Тебя мир, достоин во все времена быть воспеваемым голосами святых». В этой части песнопения говорится о том, что только голосами святых может возноситься Богу достойная Его песнь. Так Церковь напоминает нам о том, что Бог всех людей призывает к святости.
1: Молитва «Свети Тихий» исполняется на богослужении, которое именуется вечерней. Как и века назад, она призывает православных христиан благодарить Бога за прожитый день. В храме пение гимна «Свети Тихий» зрительным образом дополняется сиянием зажженных лампад, напоминающих нам о присутствии Бога. А теперь давайте послушаем молитву «Свети Тихий» в исполнении хора Московского Сретенского монастыря.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Однажды молодой монах, ученик прославленного старца, шел с ним по морскому берегу. «Ава, мне очень хочется пить», — сказал он. Старец остановился, сотворил молитву и вдруг сказал: «Пей из моря». Морская вода на вкус оказалась не соленой и горькой, а сладкой, словно из родника. Ученик стал наполнять чудесной водой сосуды на тот случай, если в пути опять захочется пить. «Что ты делаешь?» — удивился старец. «Разве не везде Бог?»

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Я книга, изнутри и снаружи исписанная, запечатанная семью печатями. Пытаются соседи мои читать ее, а прочесть не могут и названия. Соседи мои, как же прочесть вам имя Господа, от пыли меня очистившего, если имени моего прочесть не можете? Я — Твоя книга, Господи, Царю мой. Я — письмо Твое изнутри и извне. Но заморал меня мир неграмотными письменами своими, и стал я неясным и нечитаемым. Я — Твоя книга, Господи, Царю мой, с печатями Твоими. Запечатал Ты меня, словно святыню свою. Под каждой печатью сокрыт дар Духа Святого, дар бессмертной жизни Небесной Троицы. Кто распечатает то, что Бог запечатал? Кто другой сможет, кроме Бога Единого? Говорят соседи мои: ты книга мира, исписан ты его рукою, и дары твои — дары мира. Так неграмотные прочитывают меня, и вижу, что не знают даже моего имени. Истинно, многое нацарапал мир корявой рукою на сердце моем. Много даров непрошенных натолкал в сердце мое. Но когда сотру все его каракули из сердца своего, не исторгну с ними сердце моего из себя, и пустым оно не останется. И когда сотру все каракули мира из ума моего, и все дары мирские истреблю из него, не отделю ум свой от себя, и пустым он не останется. Знаю, что по плоти моей писал дух мой, и по духу моему плоть моя. И когда изгладишь ты писание духа моего по плоти, и плоти по духу, не останется книга неисписанной. Когда весь мир исторгну из себя, снова увижу в себе книгу на семь печатей запечатанную. Все Твоя книга, Господи, то Писание Господа моего. Кто может распечатать книгу Божию, кроме Бога Единого? Кто признает Тебя Отцом, того и Ты Сыном признаешь. И открываешь Сыну книгу, и тайны читаешь Ему. Вскрываешь печати за печатью, и открываешь Ему тайны. Тщетно люди читают меня, не прочесть им. То лишь прочтут, что мир писал во мне, но плотским глазам не прочесть того, что под печатями. Немного слов в книге той, но каждое словно пламя обжигающее, бесконечное, как вечность, и всех наслаждений земных сладостнее. Семь слов, семь духов и семь жизней, три горних и три дольних, нерасторжимо в единое пламя неумирающее связанные. Святое мужество неба и девственная женственность земли, опоясанные непорочным поясом, украшенным семью звездами. Но кто посмеет сыпать бисер пред теми, кто питается гнилыми яблоками? Кто посмеет читать тайны Твои тем, кто знает лишь грубую мирскую грамоту? Повсюду старается писать рука невидимая, но мир отворачивается от письма небесного и силится мертвой рукой своей писать слова мертвящие. Всемилостивый Господи, презри на тех, кто взирает на Тебя, и управь руку их, чтобы, когда на себе пишут, писали бы имя Твое на сердце и на челе. Всемудрый Господи, обрати очи избранных Твоих на печати книги Твоей. Да с молитвою ожидают и читают с разумением, когда тихо и не спеша будешь Ты вскрывать печати тайн Твоих.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. Письма к заложнику. Читает Игорь Яцко.
1: Внук. Он смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Волосы русые, глаза голубые, необыкновенной глубины, окаймлены черными ресничками. Вглядываешься в них, и сердце сбивается с ритма. Столько в них чувств, мыслей, вопросов. И кажется, что он хочет вобрать в себя весь окружающий мир, в котором столько нового и интересного. Правильные черты лица, папин нос, многое от мамы, что-то угадываю свое, форма головы, четко очерченные губы, от бабушек. Если и нет видимого, значит внутри. Я люблю подойти к нему спящему при свете лампадки. Поверх одеяла лежит маленькая ручка. Днем на ней видны тонкие голубые жилочки, прообраз будущей руки взрослого человека. Некоторые люди вкладывают огромные усилия, чтобы вырастить какой-нибудь куст смородины, яблоню, диковинный цветок. Насколько более трудна, интересна и благодарна задача вырастить из маленького, красненького, новорожденного человека. Ребенок – это самый диковинный цветок.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Кулумзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. Начало Первой мировой войны. Санкт-Петербург. Война 1914 года внесла некоторые коррективы в нашу жизнь. Изменила мое восприятие окружающего. Прекратились светские приемы, не устраивались балы. Может быть, поэтому мне хорошо запомнился последний предвоенный бал, устроенный по случаю совершеннолетия старшего брата Андрея. Это было в ноябре 1913 года. Мне, хотя и не исполнилось еще 10 лет, позволили остаться на балу до 10 вечера. Товарищи брата, лицеисты выпускного класса, меня всегда баловали. Дирижер бала, преображенский офицер и мой троюродный брат Сергей Мещеринов пригласил меня быть его дамой. В момент, когда все танцующие закружились вокруг стоящего в центре дирижера, он посадил меня к себе на плечи, а потом угощал чуть подогретым лимонадом. Через несколько месяцев многие из этих милых мальчиков, в том числе оба брата Сергея Мещеринова, погибли на фронте.
0: Голоса

Вера. Люби, надейся, верь. И дни неслышную промчатся чередою, и сердце будет свесть невянущей весною, и жизнь и мир предстанут пред тобою еще светлее, чем теперь. Алексей Хомяков.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Семен родился в крестьянской семье и с малых лет понимал, каким нелегким трудом добывается хлеб насущный. Отцу его приходилось много работать, чтобы семья не испытывала нужды. Видя, сколько сил и упорства отец вкладывает в семейное благополучие, Семен искренне удивлялся тому, как легко он воспринимает потери. А они случались и немалые. Однажды дом, в котором жила семья Семена, сгорел. Пожар уничтожил почти все имущество. Казалось, жизнь кончена. Но отец Семена совсем не унывал, а на сочувствие односельчан, жалостливо говоривших ему при встрече: «Ты, Иван Петрович, погорел?», спокойно и с улыбкой отвечал: «Ничего, Бог даст, поправлюсь». Дела действительно вскоре пошли на лад, и семья зажила, как прежде. Отец работал, Семен, как мог, ему помогал. И вот однажды, когда они шли к своему полю, зоркий Семен еще издали заметил, что на нем хозяйничают чужие люди. Он дернул отца за рукав: «Смотри, у нас снопы воруют!» Отец вздохнул в ответ: «Сынок, Господь нам уродил хлеба, нам хватит, а у тех, кто ворует, стало быть, нужда есть». Семен не раз вспомнит эти отцовские уроки, когда спустя много лет, решив стать монахом, уедет на далекую гору Афон и примет там постриг с именем Силуан. Они помогут ему во всем полагаться на Господа и с готовностью принимать его волю, какой бы она ни была. Послушливый все упование свое возлагает на Бога, и потому душа его всегда с Богом, и Господь учит душу всякому добру и дает силы пребывать в добре. Так говорил своим ученикам тот, кто своей преданностью воле Божией прославился на весь мир, как великий старец, преподобный Силуан Афонский.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Тимаков.
1: Евангелие – это прямая речь самого Христа. При чтении благовествования с нами говорит Спаситель. Поэтому и читать Евангелие нужно с благоговением. Хочу поделиться с вами духовным советом митрополита Антония Суржского. Евангелие надо, конечно, читать не торопясь. И хорошую книгу читаешь не торопясь, и друга своего слушаешь внимательно, не ожидая, чтобы он кончил говорить и ушел. Так надо относиться и к Спасителю Христу, который теперь стоит перед тобой и с тобой лично говорит, делится с тобой своими мыслями, чувствами. Он тебя зовет к новой жизни, которую он знает опытно и которая является вечной жизнью уже теперь, во времени и на земле.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

Воспоминания, письма, дневники. Из бесед иеромонаха Феодора Санаксарского с послушницами Алексеевской общины. Вторая половина XVIII века. Мордовский край. Читали мы, что надо искать драгоценный камень. Какой же это? То есть Христа Спасителя. Чем и как искать? Добрую жизнью. Писано: «Все продай, а един многоценный бисер, камень, купи». То есть оставь все

страсти, а паче свою волю, и сыщешь этот камень. Господь сказал: «Да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваши добрые дела, и прославят Отца вашего, иже на небесех». И это слово относится к вам, чтоб жизнь ваша была светом, а не тьмою. Чтоб быть светом, имейте любовь друг к другу, покорность, смирение. Затем к вам я приезжаю, беспокоюсь, беседую с вами по званию учительства моего, чтоб научить вас спасенному пути. А всякое из вас пусть рассматривает свою совесть, помнит и исполняет то, чему учу. Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: В 2002 году Астрахань торжественно отмечала 400-летие своей епархии. В честь торжества на Покровской площади города установили стелу, на которой автор памятника высек слова «Астраханским купцам и промышленникам, благотворителям и меценатам XIX века от благодарных потомков». Эту надпись продолжают имена тех, кто внес немалую лепту в развитие города. Среди них братья Репины, Иван и Аполлон. Крупные коммерсанты, они выросли в известной всей Астрахани семье купца, потомственного почетного гражданина Акима Репина. Старший брат Аполлон состоял в должности городского головы, был депутатом местной думы. Младший Иван постоянно жил в Москве, собирал коллекции картин и редких книг, но о своей малой родине заботился неустанно. Братья купили в Астрахани земельный участок и дом, перестроили его, обставили всем необходимым и открыли богадельню для беднейших жителей, перечислив 28 тысяч рублей на их содержание. В 1885 году Репины пожертвовали 50 тысяч в помощь астраханцам, пострадавшим от несчастных случаев. Построили дом презрения имени своих родителей, подарили ему 100 тысяч рублей. Состояли в попечительском совете общественной библиотеки и не жалели денег на ее содержание. Аполлон Акимович, будучи городским головой, много хлопотал о строительстве железнодорожной ветки Астрахань-Царицын. Реальное и женское училище строились при его поддержке. Он опекал детей из бедных семей, а в 1892 году на длительный срок поселил в своем личном особняке сирот, которые потеряли родителей во время эпидемии холеры. Репин-младший всю свою жизнь собирал книги и гравюры и создал уникальную библиотеку из 10 тысяч томов раритетных изданий, начиная с XVI века и заканчивая началом XX. Книги в дорогих переплетах были с автографами авторов, с дарственными надписями, с рисунками, написанными от руки. В 26 громадных шкафах хранились фолианты и брошюры, атласы и альбомы, которым не было цены. Коллекция картин, состоящая из 9 тысяч гравюр, была такой же уникальной. Иван Акимович собирал ее в разных странах Европы и сумел приобрести даже несколько работ Рембрандта. В 1892 году Репин решил подарить свои сокровища Астрахани. В городское управление пришло письмо от мецената, в котором он оповещал, что жертвует городу свои картины, драгоценную библиотеку и 15 тысяч рублей на устройство особого помещения для них. Это был неожиданный дар. Власти даже не смогли его принять, не было подходящего здания. Репин терпеливо ждал, когда его построят, а пока ждал, продолжал пополнять коллекции. Но при жизни Ивана Акимовича дом для его подарка так и не появился. Библиотеку и картины временно размещали то в одном особняке, то в другом. После революции 1917 года коллекцию поделили между собой библиотека, университет, архивное бюро и музей. Сегодня книги, подаренные Репиным, составляют золотой фонд редкой книги Астраханской научной библиотеки, а гравюры украшают городскую картинную галерею. Они были очень разными, братья Репины. Аполлон Акимович – добродушный и открытый, Иван Акимович – нелюдимый и молчаливый. Но оба бескорыстно помогали землякам, щедро делясь с ними своим богатством. Поэтому астраханцы по сей день помнят имена благотворителей Репиных.
0: Имена, имена милосердия.

черные грядки холить, ключевой водой поливать. Полевые цветы на воле, их не надо трогать и рвать. Пусть их больше, чем звезд зажженных в сентябрьских небесах. Для детей, для бродяг, для влюбленных вырастают цветы на полях, а мои для святой Софии в тот единственный светлый день, когда возгласы литургии возлетят под дивную сень, и как волны приносят на сушу то, что сами на смерть обрекли, принесу покаянную душу и цветы из русской земли. Анна Ахматова.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Великорецкий крестный ход – одно из крупнейших паломнических шествий в России. Традиция совершать его насчитывает более 600 лет. Он начинается в первых числах июня в городе Кирове. Оттуда верующие с молитвами, песнопениями и остановками на отдых несколько дней идут пешком до села Великорецкое, преодолевая около 90 километров пути. Конечной точкой шествия является Свято-Трифонов мужской монастырь. Там находится чудотворная икона святителя Николая Мерликийского. Паломники приходят к образу Николая Чудотворца с просьбами и благодарностями. Как, к примеру, жительница Хабаровского края Валентина. Женщина приехала в обитель, чтобы помолиться о своем здоровье и получила благословение остаться здесь на послушание. Вот уже несколько лет Валентина страдает болезнью ног. Но за 2 месяца работы в монастыре она забыла о своем недуге. Другое чудо случилось в селе Великорецкое 10 лет назад. Лик Николая Чудотворца проявился на листе железа в сарае, где монахи держат домашний скот. Образ отнесли в храм, и теперь в монастыре есть еще одна чудотворная икона святителя Николая. Сейчас Свято-Трифонова обитель в Великорецком переживает этап восстановления и реставрации. Помогают монастырю паломники и неравнодушные прихожане, а также фонд Архангела Михаила. Организация собирает средства на новый 3-метровый образ Спаса Нерукотворного из золотой смальты и мрамора. До революции такая святыня уже украшала обитель и встречала паломников Великорецкого крестного хода. Новая икона станет первым этапом возрождения Свято-Трифонова монастыря. Узнать больше о проекте и поддержать восстановление обители можно на сайте фонда Архангела Михаила. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кто это смотрит на меня так пристально, сквозь все звезды неба и сквозь все творения земли? Закройте очи свои, звезды небесные и твари земные. Отвернитесь от наготы моей. Довольно мне того стыда, что жжет мои глаза. На что смотреть вам? На древо жизни, сохшееся, словно придорожная колючка, жалящее прохожих и себя саму. На что смотреть вам? На огонь небесный, тлеющий в грязи, что и не гаснет, и не светит. Пахарь, не твоя нива важна, но Господь, взирающий на труд твой. Певец, не песни твои важны, но Господь, внемлющий им. Спящий, не сон твой важен, но Господь, бдящий над ним. Не мелководье прибрежное важно, важно озеро. Что есть время человеческое, если не волна, которая, отбежав от озера, покаялась, что оставила его, ибо, нахлынув на раскаленный песок, пересохла. О звезды, о твари, не на меня смотрите, на Господа Всевидящего, Ему все ведомо. На Него смотрите и увидите, где Отечество ваше. Для чего вам смотреть на меня, образ изгнания вашего, отражение быстротечности и временности вашей? Господи, прекраснейший убрус мой, серафимами золотыми украшены, покрой меня, словно вдову, вуалью, и собери в нее мои слезы, в которых кипит горе всех созданий твоих. Господи, радость моя, будь гостем моим, чтобы не стыдился я наготы своей, чтобы жаждущие взгляда на меня обращенные больше не возвращались в свои дома жаждущими».

0: Вы слушаете радио «Вера». Александра Блохова. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Букетик ландышей. В тот день я не могла усидеть дома и отправилась просто побродить по Москве, поразмыслить, помечтать. Жизнь представлялась мне светлым праздником, таким радостным, как теплый солнечный весенний день, утопающий в цветах уютных московских скверов. Мое приподнятое настроение настойчиво потребовало украсть его букетиком ландышей, которые в изобилии продавались у каждой станции метро. Я купила и спустилась в метро, и вошла в полупустой вагон, и выбрала место рядом с обаятельной женщиной лет 70 или больше, московской дамой в элегантной шляпке. Она приветливо мне улыбнулась, с упоением вдохнув нежный запах ландышей. Я неожиданно и для себя, и для нее протянула букетик. «Это вам». Дама слегка смутилась, но приняла мой скромный дар, поблагодарив меня сердечно. «Спасибо, деточка». А я, попрощавшись с ней, выбежала из вагона на следующей остановке, почувствовав необходимость убежать, иначе может исчезнуть обоюдная радость краткого мига общения.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Анны Зерцаловой о своем духовнике, протоиерее Валентине Амфитеатрове. 70-е годы XIX века. Город Москва. Церковь в честь иконы «Нечаянная радость». Образ Царицы Небесной поставлен был батюшкой на самое видное место. Батюшка стал ежедневно служить молебен, читать акафист и горячо просить Царицу Небесную осенить сей святой храм покровом и заступлением. И услышала владычица слезные мольбы своего служителя. Дивные милости, дивные исцеления посылала она верующим, в скорбях и печалях прибегающим к ней и молящимся перед ее пречистым образом. Благоговейная служба, умилительное чтение акафиста возбуждали такое настроение в молящихся, что нельзя было без слез смотреть на всю эту толпу, теснящуюся перед чудотворным образом и с верою и надеждою, взывающую к Царице Небесной. А лик владычицы так и сиял, так и блистал. Кротко глядел он на всех, невидимо озаряя божественной благодатью. А пастырь стоял и молился.
0: Голоса

шла я бодро и надежно. Взор стремила б к небесам, чтоб мне мир презрев мятежный, не отдать души грехам.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На Афоне наступали первые холода. Монаху Паисию подарили необыкновенные, удивительно теплые тапки. Подошва у них была кожаная, а верх — из толстой, пушистой овечьей шерсти. В таких никакой холод не страшен. Однажды в келью к отцу Паисию заглянул его давний знакомый, паломник, часто бывавший на Афоне. Увидев обувь монаха, он воскликнул: «Отче, какие у тебя тапки! Красота! Теплые, наверное!» Отец Паисий мгновенно снял их с ног и протянул гостю: «Держи, дарю». Паломник стал отказываться, уверяя монаха, что спросил просто из любопытства. Но тот был непреклонен, и гость ушел, унося под мышкой обновку отца Паисия. Почти сразу после его ухода в дверь постучали. Отцу Паисию принесли большую посылку. Открыв ее, он обнаружил вещи, необходимые в хозяйстве, кое-какую одежду и точно такие же тапки, как те, которые он только что отдал своему гостю. Отец Паисий, которого люди, приходящие к нему за духовным советом, называли мудрым старцем Паисием Святогорцем, любил дарить. Он с радостью раздавал деревянные иконки, которые сам вырезал, сладости, которые ему привозили паломники. «Две радости имеются у человека», — говорил он. «Одна, когда тот принимает, и другая, когда отдает. Берущий принимает радость человеческую, отдающий — радость божественную. Когда мы отдаем что-то другим, то получаем от Бога несоизмеримо больше».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Павел Гумеров.
1: В течение жизни, к сожалению, люди поддаются разного рода соблазнам. Особенно прискорбно бывает узнавать о супружеских изменах. Как же наивны бывают те, кто надеется на то, что измена жене или мужу останется тайной и никак не повлияет на дальнейшую жизнь. Хочу поделиться с вами мудрым рассуждением святителя Иоанна Златоуста. Когда муж обращается сердцем к другой, то, разделяясь в душе и управляемый уже самим дьяволом, наполняет свой дом всякой скорбью. А если и жена увлечется подобной уже страстью, то все, так сказать, до самого дна перевертывается. Скрывая друг от друга, один подозревает жену, другая – мужа. Там, где нужно быть согласию и единению, люди, которые должны быть плотью единую, доходят до такого разъединения между собою, как будто бы уже совсем разведены были.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной. Подстрочник. 1935 год. Мама вела кружок кукольного театра при Союзе писателей. Поэтому ей продали путевки в писательский дом в Коктебеле. Когда мы приехали, я сразу же была очарована немыслимой красотой этого места. А дополнением к этому, гармоничным и поэтичным, был дом поэта Волошина. Мама подружилась с Марией Степановной Волошиной. Она была малограмотной, работала медсестрой. Но она была человеком исключительно широких гуманных взглядов. В начале 20-х годов, когда Крым переходил от большевиков к разным бандам, потом к белым, она в своем доме прятала одновременно 3-4 представителей разных враждующих партий. Она была христианкой действенной, активной, считала, что задача человека на земле – помогать другим. Поэтому, будучи медсестрой, ходила всех лечить в болгарскую деревню. Деревня была главным образом болгарской, греков там оставалось мало, но были и греки, которых выселили в начале войны. Ходила лечить всех, всех прятала, всех кормила, хотела приголубить и обнять как можно больше.

больше людей. И такое отношение к жизни, конечно, произвело на меня сильное и формирующее впечатление, что прежде всего нужно помочь, а потом разбираться во всем остальном, что нельзя отказывать никому, нужно доверять и помогать. Голоса.

0: смерти.
1: Католический епископ Антоний Малецкий считал главным делом своей жизни служение детям, оставшимся без родителей. «Я решил посвятить себя служению этим маленьким людям, воспитать из них верных сынов церкви и сознательных граждан России», – так говорил о себе владыка Антоний. Он родился в Петербурге, в польской католической семье, учился в одной из лучших гимназий, потом в военном училище. Но по стопам отца, военного инженера, не пошел, а поступил в католическую петербургскую духовную семинарию. В 1884 году Антония рукоположили в сан священника. В церкви святого Станислава в городе на Неве он прослужил до 1921 года. Свой приют для мальчиков-сирот Малецкий организовал в 1889-м, снял помещение на собственные деньги и собрал 14 бездомных ребят. В приюте они получали не только образование по гимназической программе, обязательным было и профессиональное обучение. Богоугодное заведение быстро росло. Через 4 года в нем жило уже 42 воспитанника. Места стало не хватать, и Малецкий нашел благотворителей, которые собрали необходимую сумму на строительство нового просторного дома. Здесь разместились ремесленное училище, мастерские, домовая церковь, жилые помещения, столовая и библиотека. В 1912 году благотворители построили для приюта другое пятиэтажное здание. Под городом Лугой, приблизительно в 100 километрах от Петербурга, Малецкий открыл еще одну школу, в которой мальчики обучались сельскохозяйственным профессиям, а в самом Петербурге – польскую гимназию. Ее бесплатно посещали ученики из бедных польских семей. Занимаясь с детьми, Малецкий говорил, что чувствует на себе взгляд Всевышнего, когда удается в печальных глазах ребенка зажечь лучик радости. На учеников отец Антоний воздействовал только лаской, наказывать он не умел. И, слушая своего наставника, бывшие беспризорные начинали любить труд, молитву и вырастали честными людьми. Многие из них поступали в университет, военно-медицинскую академию. Малецкий находил для юношей репетиторов, которые бесплатно готовили ребят к вступительным экзаменам. Об отце Антонии, как о великом защитнике беспризорной ребятни, знал весь Петербург. «Тихий человек», так прозвали священника, стучался в любые двери, если надеялся получить помощь для своих воспитанников, и был настолько убедительным, что даже негативно настроенные чиновники не могли ему отказать. А Дмитрий Соловьев, директор канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода, говорил, что запретит впускать к себе Малецкого, поскольку помимо собственной воли выполняет все его просьбы. В приюте к 1915 году проживало уже 150 мальчиков. После революции отец Антоний не только не закрыл свое учреждение, наоборот, он принял в него новых воспитанников. 400 мальчишек, которых гражданская война сделала сиротами, нашли убежище, заботу и любовь у священника. В 1923 году большевики на 5 лет отправили Малецкого за решетку. Они признали его службу в церкви святого Станислава и попытки организовать подпольную семинарию контрреволюционными. Приют закрыли. Вернувшись в Ленинград по амнистии, отец Антоний принял епископский сан и снова был арестован. В 1934 году польское правительство добилось разрешения на освобождение и выезд владыки из Советского Союза. Меньше чем через год совершенно больной епископ умер в Варшаве. Еще в 1923-м, когда его судили большевики, Антоний Малецкий рассказал о случае из своего детства, который повлиял на всю его дальнейшую жизнь. 12-летним мальчиком он оскорбил старика, сторожившего их дом. Малецкий-старший, богач и дворянин, заставил сына просить прощения у сторожа. Этот случай, по словам епископа Антония, открыл ему путь к служению Богу и научил любви к бедным.
0: имена милосердия.

Радио «Вера». Что на земле сложилось стройно, для человека то уже ль в тревоге вечной мирозданья есть грань высокого призванья и окончательная цель? Нет. В каждом шорохе растения и в каждом трепете листа иное слышится значение, видна иная красота. Я в них иному глазу внемлю, и жизнью смертную дыша, гляжу с любовью на землю, но выше просится душа. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Возникновению некоторых богослужебных песнопений мы обязаны Грузии. В Древней Иверии, так когда-то называлась Грузия, имелась самобытная монашеская традиция, отчасти существующая и в наши дни. Центром ее является монастырь святого Шио Мгвимского. Шио Мгвимский прибыл в Грузию из Сирии в VI веке и основал в Иверии обитель монахов-отшельников. Они жили каждый в своей пещере и собирались вместе только на богослужение. В начале общей монастырской службы в обители святого Шио было принято петь молитвословие, названное по первым словам «Приидите, поклонимся». Подробнее о нем рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Приидите, поклонимся» звучит в начале почти каждого богослужения. Кроме того, православные христиане читают его дома в составе молитвенного правила. «Приидите, поклонимся» состоит из трех частей, и вот текст молитвословия. «Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему». Думаю, что в переводе на русский язык эта молитва не нуждается. Трехчастная структура молитвословия указывает на тайну Бога, Бога Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Сын Божий 2000 лет назад пришел в наш мир, родившись от Девы Марии, и стал именоваться Иисусом Христом. Христос о себе говорил, что только Он является истинным проводником к Богу. Верующего Христа как Сына Божьего способен приблизиться к пониманию тайны Святой Троицы, стать частью Царства Божьего. Такую цель перед собой ставили и насельники древней обители святого Шио Мгвимского. Живя уединенно в пещерах, они просили Бога очистить их сердца, дать сил бороться с греховными болезнями. Когда монахи приходили на службу, игумен, то есть начальник монастыря, начинал богослужение с пения «Приидите, поклонимся». Так он призывал насельников обители к чистой молитве и напоминал им о том, что только через искреннюю веру во Христа они смогут приблизиться к Богу.
1: Молитва «Приидите, поклонимся» торжественно поется в начале праздничного вечернего богослужения. По древней традиции, возникшей еще в монастыре святого Шио Мгвимского, «Приидите, поклонимся» поется не хором, а священником или собором священников в алтаре. Так он призывает всех людей вместе с ним молиться Богу. Если «Приидите, поклонимся» поется священником, то к тексту молитвословия добавляется еще одна фраза «Приидите, поклонимся и препадем Ему», выражающая благоговение перед Христом. А теперь давайте послушаем это молитвословие в исполнении Тайваньского филармонического хора.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Один пустынник много лет провел в подвигах и сказал: «Я умертвил в себе блуд, сребролюбие и тщеславие». Пришел к нему другой старец и спрашивает: «Представь, что ты входишь в келью и видишь на своей рогоже женщину. Можешь ли ты думать, что ее перед тобой нет?» «Нет», — отвечал пустынник, «но я борюсь с помыслом, чтобы не прикасаться к ней». «Значит, ты не умертвил страсть. Она живет в тебе, хотя и обуздана. А если на своем пути ты видишь камни и черепки, и между ними золото, можешь ли ты думать о золоте, как о камнях и черепках?» «Нет», — ответил подвижник, «но я борюсь с помыслом, чтобы не взять золото». «Итак, и эта страсть жива, только обуздана», — сказал старец. «А если ты услышал о двух братьях, что один любит тебя, а другой ненавидит и злословит, и оба они пришли к тебе, сможешь ли ты принять их на равных?» «Нет», — ответил подвижник, «но я борюсь, чтобы благотворить ненавидящему меня так же, как и любящему». «Итак, страсти живут даже в святых, только они ими обуздываются», — сделал вывод старец.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В нравственной сфере христианство очень сильно повлияло на человечество. Верит человек в Бога или нет, если он живет в современном мире, он испытывает на себе влияние христианских ценностей. В то же время некоторые из них многими так и остались непоняты. Причем не только неверующими, но и верующими. Одним из самых ярких примеров здесь оказывается призыв любить врагов. Многие из нас прекрасно понимают, что любовь лучше ненависти. Но как вообще возможна любовь к врагам? Разве это не оксюморон? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
9: «Просящему у тебе дай, и хотящего у тебе заяти не отврати».
10: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
9: «Яко Отец ваш Небесный совершенно есть».
8: Что такое любовь? Не только в наши дни, но и во все времена в обычной речи любовь понималась как чувство глубокой привязанности, симпатии и эмоциональной близости к тому, кого любят. Из опыта мы знаем, что с тем, кого любим, нам хочется быть рядом, хочется общаться, говорить, быть вместе. Теперь проведем простой мысленный эксперимент. Вспомним человека, которому мы не нравимся. Того, кто когда-нибудь ругал нас, предъявлял к нам претензии. Можем ли мы себе представить, что по чьему-нибудь требованию, пусть даже речь будет идти о самом авторитетном для нас человеке, мы испытаем к нашему гонителю чувство глубокой привязанности, симпатии и будем стремиться к тому, чтобы чаще видеться и общаться? Лично мне очень трудно представить себе нечто подобное. Если человек изменит свое отношение и нам удастся помириться, может быть. Но если он останется при своем, желание увидеться с ним будет восприниматься как нечто противоестественное. И все же, внешне именно такой призыв мы встречаем в сегодняшнем евангельском отрывке. Причем Господь не пытается сделать вид, что говорит что-то простое и традиционное. Напротив, Он подчеркивает, что учение Его радикально меняет традицию. «Вы слышали, что сказано?» — говорит Он. И дальше озвучивает вещи не просто традиционные, но сходу понятные всем. «Любите ближних и ненавидьте врагов». Эта логика понятна практически любому человеку. Почему не всем? Может быть, кто-нибудь в силу врожденного миролюбия не будет готов прямо ненавидеть врагов, но и симпатии к ним испытывать не станет. В любом случае, так или иначе, Христос озвучивает традиционную модель, чтобы тут же ее отвергнуть и призвать к совершенно иному подходу. Из Ветхого Завета нам известны призывы накормить или напоить врага, если он попал в беду. Кроме того, считалось, что надо позаботиться о животных, которые принадлежат врагу, но не больше. К чему же призывает Христос? На первый взгляд, к тому, что невозможно. Чувство на то и чувство, что мы их испытываем, а не управляем ими. Если нам холодно, мы не можем усилием воли почувствовать тепло. Если на языке горечь, мы не можем превратить ее в сладость. Но если мы не можем изменить чувств, что же находится в нашей воле? Отношения. Не имея возможности изменить ситуации и чужого отношения к нам, мы оказываемся способны изменить свое отношение. За враждой мы призваны увидеть человека, который обладает образом Божиим. Мы можем ненавидеть его состояние, его поступки, мысли и чувства, но в нем самом видеть то, что обладает неприходящей ценностью. Ему самому мы призваны желать блага. Конечно, это непросто, но в отличие от изменения чувств, возможно. Может показаться, что подобный путь искусственен, но это не так. Человек на то и разумное существо, чтобы в нем превалировал разум, за которым следует чувство. Никто за 2000 лет не говорил, что любовь ко всем, и в том числе к врагам, это легкая прогулка, доступная на первых этапах христианской жизни. Но если мы правильно поймем, что такое христианская любовь, она не будет выглядеть чем-то абсурдным и станет той вершиной, к которой мы стремимся, поднимаясь по лестнице христианских добродетелей.

0: Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Павел Капитонов.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Дачники. Лето. Утро выходного дня. Обычным рейсовым автобусом еду на дачу и в наушниках слушаю аудиокнигу. В салоне в основном люди пенсионного возраста, некоторые с внуками. Едем долго и, наконец, останавливаемся. 73-й километр, объявляет водитель. Я помогаю выйти из автобуса старушке. Она сидела рядом со мной и спускаю на землю ее тележку. Вместе с нами выходит еще несколько пассажиров. Они потягивают затекшие руки, ноги и уже собираются идти к своим домикам, как внезапно начинается сильный ливень. Мы прячемся под козырьком остановки. Поблизости это единственное убежище. «Товарищи, уплотняемся!» – командует крупная женщина в синем платке, и люди послушно придвигаются друг к другу. У самого края, спиной к стене дождя, стоит невысокий мужичок с тяпкой, лезвие которой замотано в тряпку. «Семен Петрович, аккуратней, не заденьте никого», – строгим голосом говорит женщина в синем платке. И мужчина послушно прислоняет инструмент к стене остановки. На железную крышу обрушиваются потоки воды, льет как из ведра. Но люди радостно улыбаются друг другу. Все понимают, что дождь быстро закончится. Главное, они выбрались из душного города и теперь несколько дней проведут на земле. Дачный сезон в самом разгаре.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 6 июня. В этот день, в 1799 году, родился поэт Александр Сергеевич Пушкин. О духовном аспекте его творчества настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.
2: «В чем застану, в том и сужу», — слова Божьи, вспоминаем мы нередко, размышляя об исходе из временной жизни и близких, и известных людей. Исповедавшись, причастившись святых Христовых тайн, отошел ко Господу Александр Сергеевич Пушкин, и это не случайный финал его земной жизни, следствие которой – несомненное единство с Господом в вечности, залогом чего является это христианское напутствие прежде исхода. Несомненно, разнообразное наследие поэтическое нашего великого соотечественника предлагает выбор для людей с разными приоритетами. Пускай всякий найдет, что хочет, но при желании найти разумные, добрые, вечные в огромном изобилии в наследии Александра Сергеевича Пушкина это обретается, поскольку, несомненно, душа его была близка к чудесным озарениям, так что гармонии небесные отражались в его гармоничных и поэтичных строках. Его книга «Капитанская дочка», повести Белкина – это такая высоконравственная литература, такие уроки благочестия. Не случайный эпиграф к «Капитанской дочке» «Береги честь с молоду». И сделать этот урок на все последующие времена россиян таким увлекательным, таким не менторским, не занудным, а облаченным в гениальные сцены, чудесную речь русскую и такие знаменательные выводы, которые каждый человек может сделать для себя, было дано его гению.
0: Актуальная тема.
3: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 6 июня, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина», рассказ Владимира Ивановича Даля «Беглянка» и рассказ Максима Леонидовича Яковлева «Любовь всему верит». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».
2: Живут такие люди.
3: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Помню, в детстве я прочитала новеллу французского писателя Жана Жано «Человек, который сажал деревья». И мне так хотелось, чтобы описанные в ней события были правдой. Но, к сожалению, Элиазар Буфье, восстановивший вырубленный лес в предгорьях Альп, оказался вымышленным героем. Каково же было мое удивление, когда недавно на сайте журнала National Geographic я обнаружила репортаж о человеке, который и в самом деле вырастил рощу. Вот только не во французском Провансе, а в Индии, на острове Манджули, посреди реки Брахмапутра. Его зовут Джадав Паенг. В 70-х годах 20 века остров Манджули стал таять, как сахар в теплом чае. Причиной сильнейшей эрозии прибрежной почвы была череда наводнений, сменяемых засухой. В 1979 году 16-летний островитянин Джадав Паенг обратился в лесной департамент штата Ассам с просьбой озеленить прибрежные территории Манджули. Ведь если посадить деревья, то их корни будут сдерживать размывание почвы, а кроны – защищать землю от солнца. В ответ юноше предложили заняться озеленением самому. И Джадав принял вызов. Он переселился из деревни на пустой речной берег и стал год за годом засаживать его деревьями. Сегодня это настоящий лес площадью в 500 гектаров. В рукотворной экосистеме представлены все виды индийской флоры и фауны. В нем живут слоны и носороги, олени и бенгальские тигры, обезьяны и бесчисленное количество птиц. Лесной департамент намерен объявить лес Джадава национальным заповедником. Я вспоминаю жителя Манджули всякий раз, когда слышу заявление, что от простого человека в этой жизни мало что зависит. Мы так легко опускаем руки, пасуем перед трудностями. А Джадав Паенг, как маленький принц из романа «Экзюпери», всю жизнь упорно возделывал свою маленькую планету, и она превратилась в цветущий сад. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
2: Живут такие люди. Радио «Вера».
4: Сегодня, 6 июня, отдание праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника Дивногорца, преподобного Никиту Переяславского, блаженную Ксению Петербургскую, святого мученика Милетия Стратилата и других с ним пострадавших, преподобного Викентия Леринского. День отдания праздника – это еще один повод вернуться к событиям торжества и переосмыслить его. Снова служится особо торжественное богослужение, во время которого звучат молитвы и песнопения праздника. Отдание праздника Пятидесятницы совершается через 6 дней. Верующие еще раз прикасаются к событию евангельской истории, ставшему днем рождения Церкви. Праздник Святой Троицы или Пятидесятница посвящен сошествию Святого Духа на апостолов в 50-й день после воскресения Христова. Богородица и апостолы первыми получили дары Святого Духа. Но не лишены этого и все остальные христиане. Пребывание Духа Святого верующим начинается в момент крещения. Но чтобы ощутить это пребывание, христианин должен вступить в подвиг борьбы со страстями. Он должен начать жить согласно евангельским заповедям. Спаситель говорит: «Дух дышит где хочет, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». И в каждом человеке есть некое внутреннее чувство, которое помогает распознавать дыхание Духа Божия. Прикосновение Духа Святого преображает жизнь человека на всех ее уровнях, не только на духовном, но и на душевном и телесном. Святой Серафим Саровский так сформулировал цель жизни христианина – «стяжание Духа Святого». Вот почему праздник Пятидесятницы так торжественно и радостно встречается верующими.
5: В день Пятидесятницы мы еще раз вспоминаем и прославляем подвиг апостолов, первых учеников Иисуса Христа, и просим их: «Святые апостолы, молите Бога о нас».

0: Чем только не занимался поэт и музыкант Юрий Висбор за свою недолгую жизнь. Он был рыбаком и нефтяником, служил на границе, снимался в кино, выступал с концертами, тренировал горнолыжников, учил детей в школе, строил дома, занимался подводным плаванием. А еще он пел в церковном хоре. Правда, это было в детстве. Младенцем Юрия привезли на Кубань, к бабушке и дедушке. Старшие родственники были верующими, и мальчик принял таинство крещения в Краснодарском храме святого великомученика Георгия. Второй раз Юрий приехал к кубанским родственникам в начале Великой Отечественной войны. В Краснодаре он пошел в первый класс и благодаря бабушке постигал азы церковного пения на клиросе. Детские впечатления о богослужениях в гулком пространстве старинного храма не прошли бесследно. Поэт запомнил не только звуки пения церковного хора, но и сплоченность прихожан в молитве во время военного лихолетия. В 1978 году Висбор написал удивительное по глубине и красоте произведение под названием «Многоголосье», в котором отразились детские впечатления от церковного пения.
1: О мой пресветлый отчий край, о голоса его и звоны, в какую высь

мысли, какой покой в его лесах, как в них черны и влажны реки, какие храмы в небесах над ним возведены.

0: Плавский и углический феоктист. Не только каждый отдельный человек, но и все общество с течением времени несколько меняет представление о себе самом. Происходит это и с христианами. Если представители первого поколения учеников Христовых думали о себе и о своих собратьях по вере как о святых, то сегодня мы предпочитаем осознавать себя грешниками. И это действительно так. Они святые, мы грешники. Но почему? Что изменилось? Давайте поразмышляем об этом, послушав звучащее сегодня во время литургии в православных храмах приветствие апостола Павла, адресованное святым, христианам Рима. Это приветствие взято из первой главы послания апостола Павла к римлянам.
1: Всем сущим в Риме, возлюбленным Богу, званным святым.
2: Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею.
1: Утешитесь в вас верою общую, вашею же и моею.
0: Когда мы размышляем о святости, то, как правило, мы полагаем, что достигший святости человек свободен от грехов, что он чист и непорочен. В таком подходе есть и доля истины. Вся же истина состоит в том едва заметном акценте, который сделал апостол Павел в прозвучавшем только что отрывке послания к римлянам. Он, назвав адресатов своего послания святыми, назвал их возлюбленными Божиими. Это принципиально важный момент. Не возлюбившими Бога, а именно возлюбленными Божиими. Получается, что святыми их сделала не любовь к Богу, а любовь Бога. Это мысль апостола Павла – непосредственная отсылка к библейской книге «Исход», в которой Бог, обращаясь к потомкам праотца Иакова, говорит о том, что сделает их народом святым. «Если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Бог избирает Авраама, производит от него многочисленный народ, заботится о нем, всячески благоволит к нему и в конечном итоге стремится сделать его народом святым, то есть народом, который Бог избрал среди прочих, избрал не по каким-то заслугам, а исключительно по своей любви. Конечно, как и всякая иная любовь, любовь Божия предполагает отклик со стороны человека. В книге «Исход» Бог ясно говорит, каким должен быть этот отклик. Необходимо слушать голос Божий и соблюдать установленный им завет. Нечто очень похожее мы видим и в эпоху Нового Завета. Бог также находит в себе людей. Но только на этот раз Он избирает не какой-то один народ, Он избирает всех. Он обращается ко всем, и свою любовь Он простирает на всех. И в этом смысле мы все святы. Но чтобы эту святость актуализировать, необходимо деятельно откликнуться на любовь Божию. Нет, недостаточно просто признать бытие Божие и историчность Христа. Необходимо начать жить в соответствии с евангельским законом. Сам апостол Павел и его адресаты жили в послушании Христу. И если они и согрешали, то в самом главном они оставались верны Христу. Его любовь они никогда не предавали. А если и встречалось какое-то несовершенство в любви, то они тут же стремились его исправить. Они по праву могли говорить о себе как о святых. Они действительно были святыми. С нами все печальнее. С одной стороны, мы ничем не отличаемся от первого поколения христиан. Мы также призваны Спасителем, мы имеем благодать того же Духа Святого. С другой же стороны, у нас нет первой христианской решимости быть со Христом несмотря ни на что и жить исполнением Его святых заповедей. Нам удобнее прятаться за ширму собственной греховности, убеждая себя самих, что с грехом ничего невозможно сделать. С ним и в самом деле

0: человек ничего сделать не может. Но может Христос. Он может уничтожить грех в нас, если, конечно, мы осознаем, насколько сильно Бог возлюбил нас и сумеем откликнуться на Его любовь.
1: Апостольские чтения.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Более 13 лет центр «Мастер ОК» из Санкт-Петербурга помогает молодым людям с инвалидностью получить профессию и устроиться на работу. Проект организует для подопечных консультации психологов и занятия со специалистами, а компаниям и предпринимателям помогает находить сотрудников среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В конце мая центр «Мастер ОК» открыл новые помещения на Гатчинской улице. Туда молодые люди с инвалидностью могут обратиться за консультацией, пройти профориентацию, а после им помогают подобрать вакансии. При поддержке центра «Мастер ОК» люди с ментальными особенностями здоровья получают трудовой опыт и меняют свою жизнь. К примеру, как Евгений. Женя трудился во многих мастерских проекта. Делал мыло, изготавливал посуду из керамики и гипса, расписывал ткань. Благодаря активной занятости он стал более общительным и теперь чувствует себя увереннее. Центр предлагает разную занятость для особенных людей. Так Костя работает упаковщиком. Молодой человек аккуратно складывает товары, изготовленные другими подопечными, пакеты, коробки, и оформляет доставку. Такой труд помогает Косте развивать дисциплину, усидчивость и мелкую моторику рук. Полученные навыки позволили ему влиться в коллектив и хорошо выполнять свои обязанности. Специалисты помогают подобрать подопечным центра «Мастер ОК» именно ту работу, которая будет им по душе. Как у Александра. Больше 5 лет он работает курьером, доставляет товары и документы. С маршрутами молодой человек справляется благодаря навигатору, уже хорошо знает город и уверенно передвигается по нему. Поддержать новое пространство от центра «Мастер ОК», где помогают устроиться на работу людям с инвалидностью, можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Актуальная тема.
1: С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит 29-й международный экономический форум. Об интересе деловых людей к святым покровителям предпринимателей заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, член Общественной Палаты Российской Федерации Сергей Рудов.
2: Это событие с большой буквы. На самом деле, впервые на форуме стенд «Радио Вера» и телеканала «Спас». Для людей это что-то такое необычное. Люди подходят, интересуются, задумываются. И, конечно же, вот икона святых предпринимателей на сегодня, насколько я помню, путем изучения архивных материалов выявлено 33 святых предпринимателя. Но это то, о чем люди задумываются. Все-таки, если предпринимательство – это возможность там, спасения и именно пред Богом предстояние, то, учитывая то, что это экономический форум, то, конечно же, это то, что меняет вектор настроя человека. Он либо, не обращая внимания ни на что, зарабатывая деньги любой ценой, поэтому прорыв, первая литургия в храме Смоленской иконы Божией Матери, икона, к которой люди подходят, вот даже пока мы разговариваем, подходят часто. Людей это важно, душа по природе, она христианка, и когда люди видят, и пазл замыкается, причем это люди, которые управляют компаниями, где по 100 тысяч сотрудников, это люди, которые принимают постоянно многие решения, и в этих решениях им нужна поддержка в Боге, поддержка через молитву. Это, конечно, то, что даем мы, как представители церкви, телеканал «Спас», «Радио Вера». Я очень благодарен всем, кто участвовал и участвует в этом великом событии. Это важно для церкви, для форума.
0: Актуальная тема. Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
4: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
5: Сегодня гостем программы будет руководитель проекта студенческих инициатив «Встреча» священник Андрей Лысевич.

Сегодня, 6 июня, отдание праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника Дивногорца, преподобного Никиту Переяславского, блаженную Ксению Петербургскую, святого мученика Милетия Стратилата и других с ним пострадавших, преподобного Викентия Леринского. Преподобный Симеон Столпник жил в VI веке. Он родился в Антиохии, в Сирии. Его мать, святая Марфа, еще до рождения сына пообещала отдать ребенка на служение Богу. В 6 лет Симеон потерял отца. Вскоре он ушел в пустыню. По преданию, ангел привел его в уединенный монастырь. Настоятель обители, игумен Иоанн, с любовью принял мальчика. Старец сам исполнял подвиг Столпника. Он непрерывно молился на высокой, открытой всем ветрам башне. Симеон попросил игумена разрешения также стать столпником. Мальчик принял монашеский постриг и взошел на столб, возведенный для него неподалеку. С годами он увеличивал высоту столпа. Симеон пламенно молился о ниспослании ему Святого Духа. Молитва подвижника была услышана. По преданию, Дух Святой сошел на него в виде горящей свечи. Симеон постиг божественную премудрость. К нему стали приходить за наставлениями о духовной жизни, ответами на богословские вопросы. Спустя много лет после смерти настоятеля обители, игумена Иоанна, Симеон переселился на Дивную гору, скалу близ Антиохии Сирийской, где основал свою обитель. Там он продолжил жизнь столпника, молился, читал Священное Писание. В строительстве храма монастыря Симеону помогали люди, исцелившиеся по его молитвам. Старец скончался в возрасте 75 лет. 68 лет преподобный Симеон Дивногорец провел на столпе. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах». Сегодня мы чествуем преподобного Симеона Столпника Дивногорца и просим святого старца: «Преподобный Симеон, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Если я могу назвать себя счастливым человеком, то прежде всего потому, что рядом со мной всегда была моя жена, говорил артист эстрады, театра и кино, знаменитый советский комик Аркадий Исаакович Райкин. На протяжении 52 лет супруга Руфь Марковна делила с ним радости и беды. Для мужа она была источником вдохновения, критиком, другом и помощницей, талантливым партнером на сцене и верной, любящей, заботливой спутницей в жизни. Символично, что будущую супругу Аркадий впервые увидел в зрительном зале. Дело было в Ленинграде. Райкин тогда учился в старших классах и активно участвовал в художественной самодеятельности. Талантливого паренька часто приглашали выступать в разных школах города. Однажды во время таких гастролей в первом ряду Аркадий заметил красивую девочку в красном берете. Она смотрела на него большими, внимательными, умными глазами. А через несколько дней он неожиданно снова встретил ее, прогуливаясь по Невскому проспекту. Заговорить не решился и долго потом ругал себя за это. Большеглазая красавица запала ему в душу. В 1930 году Аркадий Райкин поступил в Ленинградский техникум сценических искусств. Он был уже на четвертом курсе, когда однажды, стоя в очереди в студенческой столовой, вдруг услышал за спиной звонкий девичий голосок. «Молодой человек, вы будете последний?» «Я», — ответил Райкин, обернулся и замер от изумления. Перед ним стояла та самая девочка в берете. Точнее, берета на ней уже не было, но глаза остались все те же. Большие, глубокие, самые прекрасные на свете. Сердце у Аркадия было готово выпрыгнуть из груди, и он выпалил первое, что пришло ему в голову. «Пойдемте сегодня вечером в кино». Так они, наконец, познакомились. Девушку звали Рома. На самом деле ее имя было Руфь, а Ромой называли только домашние и самые близкие. Она поступила на первый курс театрального техникума. Вечером того же дня молодые люди действительно пошли в кино. И как только в зале погас свет, Аркадий взял Рому за руку и сказал: «Выходите за меня замуж». Они поженились через год, в 1935-м. Семейная жизнь началась в маленькой комнатке в квартире родителей Ромы. Там родился их первый ребенок, дочь Екатерина. Сын Константин родится спустя 12 лет, в 1950-м. К семейному счастью прибавилось инородное признание. К Аркадию пришла настоящая слава. Его сатирические монологи расходились на цитаты, билеты на концерты раскупались в мгновение ока. Когда грянула Великая Отечественная война, Райкин со своим театральным коллективом проехал много тысяч километров по всем фронтам. И верная Рома была рядом с ним. Вместе они выступали перед солдатами, поддерживая их боевой дух. Жена была рядом и в тяжелый для Райкина период забвения, когда в 1970 году после спектакля, в котором сатирик позволил себе поиронизировать над Лениным, перед ним закрылись двери всех театров. На фоне пережитых волнений у артиста случился инфаркт. Рома не отходила от мужа ни на шаг, старалась отвлечь от грустных мыслей, утешала. А в конце 80-х перенесла инсульт Рома. Ее частично парализовало, и Райкин ухаживал за ней, как за ребенком. Когда жене хотелось попасть в театр на его концерт, Аркадий отвозил ее и заботливо усаживал в кресло в первом ряду. Однажды перед самым выступлением артисту сделалось плохо. Коллеги хотели отменить спектакль, но Райкин сказал: «Там в зале моя жена, я должен выйти». И, превозмогая боль, отыграл спектакль ради Ромы. «Они жили друг для друга», – вспоминая о своих родителях, сказал однажды Константин Аркадьевич Райкин. И признался, что для него они всегда будут примером любви и семейной гармонии.
0: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Актриса Анна Широченко.
3: Писателя и пушкиниста Валентина Семеновича Непомнящего я впервые увидела в начале 2000-х в телевизионной передаче «Доведают потомки православных». Застыв перед экраном телевизора, я так и простояла до конца, даже не присев. Сразу стала искать его. Узнав, где идут его вечера, помчалась туда. У меня была гостиная в театре русской драмы «Камерная сцена» на 120 мест. С замиранием сердца я предложила Валентину Семеновичу выступить у нас и получила согласие. Началась в нашем театре долгая и счастливая жизнь. Зал был всегда переполнен. Билеты раскупались мгновенно. У нас прошли почти все программы Непомнящего. 8 вечеров с Онегиным, странный поэт Пушкин, Моцарт и Сальери, Борис Годунов, времена года. Каждый вечер был потрясением для нас. На уютной театральной сцене Валентин Семенович всегда ожидал старинный письменный стол с красивой лампой, за которым он блистательно читал и рассказывал, открывая нам Пушкина до самых, казалось бы, закоулочков его души. Но говоря о великом поэте, Валентин Семенович привозил нам такие глубокие мысли, вспоминал такие евангельские сюжеты, читал такие стихи Пушкина, что неожиданно переворачивал все наши представления о жизни и о самих себе. Отец Дмитрий Смирнов, который отпевал Непомнящего за 3 дня до своей собственной кончины, прямо назвал его гением, писателем и ученым. Мало того, он поставил его даже выше самого Пушкина, так как считал образцом нравственности. И это действительно так. Не случайно вечера Непомнящего воспринимались нами не только как настоящие откровения, но были и чудом очищения. Всякий раз по окончании вечера Валентин Семенович сразу звонил домой, где его ждали, волновались за него, любимые супруга и сын. По записям наших вечеров, а мы писали все, вышел диск «8 вечеров с Онегиным». И я считаю, что он должен быть в каждом доме. Какое счастье, что на телевидении был снят замечательный цикл «1000 строк о любви» и другие передачи. Это можно слушать и видеть сейчас, к чему я всех и призываю. И все же, только в живых встречах, где не было никаких ограничений, Валентин Семенович мог говорить все. И он открывал нам все свои сокровенные размышления, как самым близким своим друзьям.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В нравственной сфере христианство очень сильно повлияло на человечество. Верит человек в Бога или нет, если он живет в современном мире, он испытывает на себе влияние христианских ценностей. В то же время некоторые из них многими так и остались непоняты. Причем не только неверующими, но и верующими. Одним из самых ярких примеров здесь оказывается призыв любить врагов. Многие из нас прекрасно понимают, что любовь лучше ненависти. Но как вообще возможна любовь к врагам? Разве это не оксюморон? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Просящему у тебе дай, и хотящего у тебе заяти не отврати».
3: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
2: «Яко Отец ваш Небесный совершенно есть».
1: Что такое любовь? Не только в наши дни, но и во все времена в обычной речи любовь понималась как чувство глубокой привязанности, симпатии и эмоциональной близости к тому, кого любят. Из опыта мы знаем, что с тем, кого любим, нам хочется быть рядом, хочется общаться, говорить, быть вместе. Теперь проведем простой мысленный эксперимент. Вспомним человека, которому мы не нравимся. Того, кто когда-нибудь ругал нас, предъявлял к нам претензии. Можем ли мы себе представить, что по чьему-нибудь требованию, пусть даже речь будет идти о самом авторитетном для нас человеке, мы испытаем к нашему гонителю чувство глубокой привязанности, симпатии и будем стремиться к тому, чтобы чаще видеться и общаться? Лично мне очень трудно представить себе нечто подобное. Если человек изменит свое отношение и нам удастся помириться, может быть. Но если он останется при своем, желание увидеться с ним будет восприниматься как нечто противоестественное. И все же, внешне именно такой призыв мы встречаем в сегодняшнем евангельском отрывке. Причем Господь не пытается сделать вид, что говорит что-то простое и традиционное. Напротив, Он подчеркивает, что учение Его радикально меняет традицию. «Вы слышали, что сказано?» – говорит Он. И дальше озвучивает вещи не просто традиционные, но сходу понятные всем. Любите ближних и ненавидьте врагов. И эта логика понятна практически любому человеку. Почему не всем? Может быть, кто-нибудь в силу врожденного миролюбия не будет готов прямо ненавидеть врагов, но и симпатии к ним испытывать не станет. В любом случае, так или иначе, Христос озвучивает традиционную модель, чтобы тут же ее отвергнуть и призвать к совершенно иному подходу. Из Ветхого Завета нам известны призывы накормить или напоить врага, если он попал в беду. Кроме того, считалось, что надо позаботиться о животных, которые принадлежат врагу, но не больше. К чему же призывает Христос? На первый взгляд, к тому, что невозможно. Чувства на то и чувства, что мы их испытываем, а не управляем ими. Если нам холодно, мы не можем усилием воли почувствовать тепло. Если на языке горечь, мы не можем превратить ее в сладость. Но если мы не можем изменить чувств, что же находится в нашей воле? Отношения. Не имея возможности изменить ситуации и чужого отношения к нам, мы оказываемся способны изменить свое отношение. За враждой мы призваны увидеть человека, который обладает образом Божиим. Мы можем ненавидеть его состояние, его поступки, мысли и чувства, но в нем самом видеть то, что обладает неприходящей ценностью. Ему самому мы призваны желать блага. Конечно, это непросто, но в отличие от изменения чувств, возможно. Может показаться, что подобный путь искусственен, но это не так. Человек на то и разумное существо, чтобы в нем превалировал разум, за которым следует чувство. Никто за 2000 лет не говорил, что любовь ко всем, и в том числе к врагам, это легкая прогулка, доступная на первых этапах христианской жизни. Но если мы правильно поймем, что такое христианская любовь, она не будет выглядеть чем-то абсурдным и станет той вершиной, к которой мы стремимся, поднимаясь по лестнице христианских добродетелей.

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: В памяти всплывает только имя гениального мариниста Ивана Айвазовского, когда в солнечный полдень глаз устремлен на морскую стихию, играющую лазоревыми и изумрудными волнами. В их неустанном движении и чудесном многоцветии сокрыта жизнь, радующая сердце созерцателя. Так и православная иконопись с ее яркими красками говорит нам о вечных явлениях Духа. Изумрудный цвет – символ благодатного бессмертия, а сапфировый – небесной чистоты девства и целомудрия.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает директор фонда социальной поддержки «Хорошие люди» Мария Ковалева.
2: Наш фонд поддерживают не только финансово. Бывает, что приносят и продукты. И мне всегда, конечно, интересны истории тех людей, кто отзывается, кто приходит нас поддержать. Одна из наших благотворителей – Влада. Ее семья пожертвовала фонду «Хорошие люди» для кормления нуждающихся, часть своего урожая, а также кисломолочные продукты собственного производства. Когда я ее спросила, что сподвигло принести нам продукты, то она ответила, что не понаслышке знает, что такое остаться наедине с бедой. Поэтому, как только она увидела, что фонд собирает сезонные овощи для приготовления горячих обедов, сразу решила, что хочет поучаствовать в этом добром деле. Влада признается, что пусть и невозможно полностью изменить чью-то жизнь, но сделать хотя бы малое для другого, чтобы его порадовать, вполне по силам каждому. И ее поступки для меня яркий тому пример.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 6 июня, отдание праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника Дивногорца, преподобного Никиту Переяславского, блаженную Ксению Петербургскую, святого мученика Милетия Стратилата и других с ним пострадавших, преподобного Викентия Леринского. Преподобный Никита Столпник Переславский жил в XII веке. Он был жителем города Переславля-Залесского и заведовал сбором налогов. В 1152 году князь Юрий Долгорукий перенес город Переславль и каменный храм во имя Всемилостивого Спаса на новое место. В связи с новыми расходами по строительству сбор податей с горожан усилился. Никита руководил этими сборами. Он нещадно грабил жителей, не забывая пополнять свой карман. Так длилось много лет. Но однажды он пришел в церковь и услышал слова пророка Исаии: «Омойтесь и станьте чисты, удалите пороки ваши от душ ваших, научитесь доброе творить, избавьте обиженного, защитите сироту и оправдайте вдову». Никиту потрясли эти знакомые слова. Даже дома он повторял: «Омойтесь и станете чисты». На следующий день он решил отвлечься от досадных дум, созвать гостей и веселиться. Но в котле с кушаньями ему стали мерещиться то рука, то нога. Внезапно он осознал, что своими поборами ничем не отличается от убийцы. «Увы мне, много я согрешил. Господи, наставь меня на путь Твой». С такими словами Никита бросился прочь из дома. Он прибежал в монастырь, покаялся и принял постриг. Остаток жизни Никита Переславский провел в Веригах, в молитве на дне глубокого колодца. Он погиб от руки своего родственника. Тому показалось, что вериги монаха сделаны из серебра. Житие преподобного Никиты Столпника Переславского напоминает нам о житии других раскаявшихся грешников: апостола Павла, который долгое время был гонителем христиан, или преподобной Марии Египетской. Пример этих святых подвижников дает надежду всем христианам, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Церковь прославляет преподобного Никиту, столпника Переяславского, за его духовный подвиг и обращается к нему за молитвенной помощью. «Святой преподобный Никита, моли Бога о нас».

Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Перу французского композитора Клода Дебюсси принадлежит цикл из 24 фортепианных прелюдий, каждая из которых имеет художественное название. Чаще всего в музыке этих пьес изображаются картины природы, например, вереск, ветер на равнине, шаги на снегу и многие другие. Но есть и звуковые портреты. Так, к последним относится одна из самых известных композиций Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна». Название прелюдии было заимствовано из одноименного произведения французского поэта XIX века Леконта де Лиля. Образ юной красавицы со светлыми волосами часто используется в искусстве как символ невинности и чистоты. Однако, по некоторым свидетельствам, Дебюсси изобразил вполне реальную героиню, свою первую любовь, которой была русская девушка. Матерью этой молодой особы являлась известная меценатка, близкая подруга Петра Ильича Чайковского, Надежда Филаретовна фон Мек. В 1880 году 18-летний Дебюсси поступил на должность домашнего пианиста и учителя в семью Надежды Филаретовны. Именно там он познакомился с русской музыкой, которая оказала огромное влияние на его будущий композиторский стиль. Дебюсси полюбил одну из дочерей госпожи фон Мек, Софью, и просил ее руки, однако не получил согласия. Опечаленный музыкант вернулся в родную Францию, но воспоминание о светлой юношеской любви навсегда сохранилось в его сердце и нашло отражение в творчестве. «Девушка с волосами цвета льна» Клода Дебюсси прозвучит в исполнении Алексея Любимова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский и углический феоктист. Не только каждый отдельный человек, но и все общество с течением времени несколько меняет представление о себе самом. Происходит это и с христианами. Если представители первого поколения учеников Христовых думали о себе и о своих собратьях по вере как о святых, то сегодня мы предпочитаем осознавать себя грешниками. И это действительно так. Они святые, мы грешники. Но почему? Что изменилось? Давайте поразмышляем об этом, послушав звучащее сегодня во время литургии в православных храмах приветствие апостола Павла, адресованное святым, христианам Рима. Это приветствие взято из первой главы послания апостола Павла к римлянам.
2: «Всем сущим в Риме, возлюбленным Богу, званным святым».
3: «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым». «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею».
2: «Утешитесь в вас верою общую, вашею же и моею».
1: Когда мы размышляем о святости, то, как правило, мы полагаем, что достигший святости человек свободен от грехов, что он чист и непорочен. В таком подходе есть и доля истины. Вся же истина состоит в том едва заметном акценте, который сделал апостол Павел в прозвучавшем только что отрывке послания к римлянам. Он, назвав адресатов своего послания святыми, назвал их возлюбленными Божиими. Это принципиально важный момент. Не возлюбившими Бога, а именно возлюбленными Божиими. Получается, что святыми их сделала не любовь к Богу, а любовь Бога. Это мысль апостола Павла – непосредственная отсылка к библейской книге «Исход», в которой Бог, обращаясь к потомкам праотца Иакова, говорит о том, что сделает их народом святым. «Если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Бог избирает Авраама, производит от него многочисленный народ, заботится о нем, всячески благоволит к нему и в конечном итоге стремится сделать его народом святым, то есть народом, который Бог избрал среди прочих, избрал не по каким-то заслугам, а исключительно по своей любви. Конечно, как и всякая иная любовь, любовь Божия предполагает отклик со стороны человека. В книге «Исход» Бог ясно говорит, каким должен быть этот отклик. Необходимо слушать голос Божий и соблюдать установленный им завет. Нечто очень похожее мы видим и в эпоху Нового Завета. Бог также находит себе людей. Но только на этот раз Он избирает не какой-то один народ, Он избирает всех. Он обращается ко всем, и свою любовь Он простирает на всех. И в этом смысле мы все святы. Но чтобы эту святость актуализировать, необходимо деятельно откликнуться на любовь Божию. Нет, недостаточно просто признать бытие Божие и историчность Христа. Необходимо начать жить в соответствии.

0: соответствии с евангельским законом. Сам апостол Павел и его адресаты жили в послушании Христу. И если они и согрешали, то в самом главном они оставались верны Христу. Его любовь они никогда не предавали. А если и встречалось какое-то несовершенство в любви, то они тут же стремились его исправить. Они по праву могли говорить о себе как о святых. Они действительно были святыми. С нами все печальнее. С одной стороны, мы ничем не отличаемся от первого поколения христиан. Мы также призваны Спасителем, мы имеем благодать того же Духа Святого. С другой же стороны, у нас нет первой христианской решимости быть со Христом несмотря ни на что и жить исполнением Его святых заповедей. Нам удобнее прятаться за ширму собственной греховности, убеждая себя самих, что с грехом ничего невозможно сделать. С ним и в самом деле человек ничего сделать не может. Но может Христос. Он может уничтожить грех в нас, если, конечно, мы осознаем, насколько сильно Бог возлюбил нас и сумеем откликнуться на Его любовь.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Цой, филолог, театральный критик.
0: Частное мнение.
2: Когда мы причащаемся, отходим от чаши, сразу идем к столику с так называемой запивкой или теплотой. Там получаем антидор, кусочек агничной просфоры и разбавленное водой вино. Очень мне нравится это послушание – раздавать антидор и запивку причастникам. Я при возможности всегда стараюсь встать за столик на раздачу. Какое же это великое чудо – то, что происходит прямо рядом со мною, на моих глазах. Как после принятия святых Христовых тайн преображаются лица причастников, умеряются, утешаются. Они будто окутываются святой тишиной. Сейчас я протягиваю кусочек просфоры тому, в ком пребывает сам Христос. Как это здорово, непостижимо и радостно. Вспоминаю слова святого праведного Иоанна Кронштадтского о божественной литургии. Процитирую. «Ангелы Божии миллиардами слетаются туда, где приносится бескровная жертва, и с трепетом предстоят перед святым престолом, закрывая лица и прославляя великую тайну, совершаемую здесь. Последний спешу причаститься сама и поблагодарить Господа за возможность очищения, преображения, за приближение к победе над ветхим человеком в себе».
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский. Поговорим о том, откуда приходит радость в семейной жизни и как ее удержать, а также, что может помогать наладить взаимоотношения родителей и детей. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, а также о важных церковных датах предстоящей недели.

Сегодня, 6 июня, отдание праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника Дивногорца, преподобного Никиту Переяславского, блаженную Ксению Петербургскую, святого мученика Милетия Стратилата и других с ним пострадавших, преподобного Викентия Леринского. Блаженная Ксения жила в 18 веке в Санкт-Петербурге. По достижении совершеннолетия она вступила в брак с придворным певчим Андреем Федоровичем Петровым, состоявшим в звании полковника. В 26 лет Ксения осталась вдовой. Муж ее скончался внезапно. Это трагическое событие изменило жизнь молодой женщины. Она была глубоко потрясена тем, что ее муж не успел принести покаяния. Ксения решила, что подвигом жизни она вымолит у Бога прощение прегрешений раба Божия Андрея. В день похорон мужа Ксения Григорьевна надела его одежду. Всем, обращавшимся к ней с соболезнованиями, говорила, что умер не Андрей Федорович, а его супруга Ксения Григорьевна. С этого момента она действительно умерла для мира, приняв на себя тяжелейший подвиг – подвиг юродства Христа ради. Днем она бродила по городу, а к вечеру уходила за город в поле и всю ночь молилась. Господь удостоил блаженную Ксению дара прозорливости. Ксения несла подвиг добровольного безумия 45 лет. На ее могиле на Смоленском кладбище со временем воздвигли каменную часовню. После многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская была причислена к лику святых. Это произошло 6 июня 1988 года на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Юродивыми Христа ради называют христиан, отрекшихся от привычного образа жизни и социальных норм. Их поведение не всегда объяснимо. Зачастую юродивые терпят насмешки и гонения. Но тем самым они обличают многие грехи, присущие миру. Лицемерие, тщеславие, гордыню, погоню за деньгами и мирскими благами. Зачастую юродивые утешают страждущих и проявляют истинную мудрость при кажущемся безумии. Чествуя святую блаженную Ксению Петербургскую, мы обращаемся к ней с надеждой на молитвенную помощь и ходатайство перед Господом. Святая блаженная матушка Ксения, моли Бога о нас. –

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Сегодня в Москве можно встретить более десятка памятников Александру Сергеевичу Пушкину. Один из самых знаменитых – монумент на Пушкинской площади. Этот задумчивый силуэт поэта знаком многим еще из школьных учебников. Своей известностью творение скульптора Александра Опекушина обязано точным попаданием в образ поэта, а еще тем, что почти полтора столетия назад этот памятник стал первым в Москве, посвященным великому поэту. Специально к открытию первого монумента приурочили торжества, которые назвали «Пушкинским праздником». Идея создания памятника Александру Сергеевичу впервые возникла в 1837 году, после смерти поэта, но не получила одобрения императора Николая I. Воплотить ее удалось лишь спустя 43 года, благодаря выпускникам Царскосельского лицея, которые объявили сбор средств на монумент Пушкину. В 1871 году специальный комитет устроил конкурс на проект памятника. Его выиграл архитектор Александр Опекушин, чей замысел одобрил император Александр II. Для воссоздания более точного изображения поэта мастер использовал посмертную маску – слепок с лица Пушкина, сделанный сразу после его кончины. К 1880 году памятник был готов. Инициатором праздничных торжеств к открытию монумента стало Общество любителей русской словесности. Оно появилось при Московском университете еще в начале XIX века и объединяло литераторов, историков и филологов, которые занимались развитием русского языка, изучали фольклор и русскую старину. На помощь обществу в организации праздника пришел Московский университет и Московская городская дума. Ведь на открытие памятника собирался приехать весь цвет русской интеллигенции и литературы того времени. Среди гостей были такие именитые писатели, как Иван Тургенев, Александр Островский, Федор Достоевский и другие. Кроме литераторов, на праздник собрались деятели искусства и науки, а также родственники Пушкина. Торжества начались 5 июня 1880 года. С открытия праздника в здании городской думы генерал-губернатором Москвы князем Владимиром Долгоруковым. Основные мероприятия происходили 8 июня, когда в память о Пушкине в Страстном монастыре отслужили заупокойную литургию и панихиду. После богослужения началось торжественное открытие памятника на Тверском бульваре. К этому моменту там собралось более 100 тысяч человек. Праздничное настроение создавало пространство самого бульвара. Все вокруг украсили гирляндами из цветов и специальными белыми щитами с названиями произведений Пушкина. Под звон колоколов Страстного монастыря с памятника сняли закрывавшие его ткани, и люди увидели образ любимого поэта. Настоящим событием пушкинского праздника стало заседание Общества любителей русской словесности в Московском университете вечером 8 июня, где известные литераторы и публицисты читали свои доклады, посвященные творчеству Александра Сергеевича. Откровением для многих стала речь Федора Достоевского, который назвал произведения Пушкина пророческими и по-настоящему русскими. Он сказал: «Никогда еще ни один русский писатель не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин». Так праздник 1880 года заново открыл Пушкина для творческой и образованной среды, а произведения обрели новую актуальность. Благодаря торжествам творчество поэта стало восприниматься как национальное достояние и символ русской культуры. В советские годы памятник Александру Сергеевичу перенесли с Тверского бульвара на соседнюю Пушкинскую площадь. Там он остается и до сих пор.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. В нравственной сфере христианство очень сильно повлияло на человечество. Верит человек в Бога или нет, если он живет в современном мире, он испытывает на себе влияние христианских ценностей. В то же время некоторые из них многими так и остались непоняты. Причем не только неверующими, но и верующими. Одним из самых ярких примеров здесь оказывается призыв любить врагов. Многие из нас прекрасно понимают, что любовь лучше ненависти. Но как вообще возможна любовь к врагам? Разве это не оксюморон? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Просящему у тебя дай, и хотящего у тебя заяти не отврати».
3: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
2: «Яко Отец ваш Небесный совершенно есть».
1: Что такое любовь? Не только в наши дни, но и во все времена в обычной речи любовь понималась как чувство глубокой привязанности, симпатии и эмоциональной близости к тому, кого любят. Из опыта мы знаем, что с тем, кого любим, нам хочется быть рядом, хочется общаться, говорить, быть вместе. Теперь проведем простой мысленный эксперимент. Вспомним человека, которому мы не нравимся. Того, кто когда-нибудь ругал нас, предъявлял к нам претензии. Можем ли мы себе представить, что по чьему-нибудь требованию, пусть даже речь будет идти о самом авторитетном для нас человеке, мы испытаем к нашему гонителю чувство глубокой привязанности, симпатии и будем стремиться к тому, чтобы чаще видеться и общаться? Лично мне очень трудно представить себе нечто подобное. Если человек изменит свое отношение и нам удастся помириться, может быть. Но если он останется при своем, желание увидеться с ним будет восприниматься как нечто противоестественное. И все же, внешне именно такой призыв мы встречаем в сегодняшнем евангельском отрывке. Причем Господь не пытается сделать вид, что говорит что-то простое и традиционное. Напротив, Он подчеркивает, что учение Его радикально меняет традицию. «Вы слышали, что сказано?» – говорит Он. И дальше озвучивает вещи не просто традиционные, но сходу понятные всем. «Любите ближних и ненавидьте врагов». Эта логика понятна практически любому человеку. Почему не всем? Может быть, кто-нибудь в силу врожденного миролюбия не будет готов прямо ненавидеть врагов, но и симпатии к ним испытывать не станет. В любом случае, так или иначе, Христос озвучивает традиционную модель, чтобы тут же ее отвергнуть и призвать к совершенно иному подходу. Из Ветхого Завета нам известны призывы накормить или напоить врага, если он попал в беду. Кроме того, считалось, что надо позаботиться о животных, которые принадлежат врагу, но не больше. К чему же призывает Христос? На первый взгляд, к тому, что невозможно. Чувства на то и чувства, что мы их испытываем, а не управляем ими. Если нам холодно, мы не можем усилием воли почувствовать тепло. Если на языке горечь, мы не можем превратить ее в сладость. Но если мы не можем изменить чувств, что же находится в нашей воле? Отношения. Не имея возможности изменить ситуации и чужого отношения к нам, мы оказываемся способны изменить свое отношение. За враждой мы призваны увидеть человека, который обладает образом Божиим. Мы можем ненавидеть его состояние, его поступки, мысли и чувства, но в нем самом видеть то, что обладает неприходящей ценностью. Ему самому мы призваны желать блага. Конечно, это непросто, но в отличие от изменения чувств, возможно. Может показаться, что подобный путь искусственен, но это не так. Человек на то и разумное существо, чтобы в нем превалировал разум, за которым следует чувство. Никто за 2000 лет не говорил, что любовь ко всем, и в том числе к врагам, это легкая прогулка, доступная на первых этапах христианской жизни. Но если мы правильно поймем, что такое христианская любовь, она не будет выглядеть чем-то абсурдным и станет той вершиной, к которой мы стремимся, поднимаясь по лестнице христианских добродетелей.

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Оказывается, модными бывают не только вещи, но и речевые ошибки. Они не просто проникают в повседневное общение, но и становятся как бы обязательными в определенный период времени. Если человек не употребляет расхожие обороты, то он, как говорится, не в тренде. Вот, например, многим известное выражение «на районе». Любому грамотному человеку ясно, что это грамматическая ошибка. Правильно говорить и писать «в районе». Предлоги «на» и «в» связаны с местом действия и используются в разных случаях по-разному. Например, «на улице», но «в переулке», «на площади», но «во дворе», «на заводе», но «в доме отдыха», «в Подмосковье», но «на Урале». В языке существует такая вещь, как лексическая или словесная сочетаемость. И мы впитываем традиции употребления слов с детства. Откуда же вдруг взялась речевая ошибка на районе? Данное выражение когда-то возникло как пародия на неграмотную речь, а потом из просторечия превратилось в жаргонизм, причем модный. Что делать? Если вам неприятно, не используйте данное выражение в своей речи. И ждите, когда оно утратит модный флёр. Ведь вышла же из употребления популярная когда-то фраза «Привет, медведь» из так называемого олбанского языка. Также в последнее время возникла конструкция «он умеет в», «он может в». Например, «он умеет и в русский язык, и в математику». Эта фраза зародилась в подростковой субкультуре как сокращение. Вместо «он может играть и в футбол, и в теннис» стали говорить «он может и в футбол, и в теннис». А затем данное выражение начало употребляться повсеместно и тоже стало популярным. Теперь часто слышим, что кто-то может и в психологию, и в финансы. Хочется иронично посетовать, что кто-то пока не может в грамотность. Наверняка вы знаете еще несколько модных речевых ошибок. Да, такие явления в языке неизбежны. Слова кочуют, переходят из сленга в обиход, становятся популярными. Мне же хочется обратить внимание, что есть мода, а есть стиль. Мода универсальна и быстротечна. Это веяние времени. А вот стиль у каждого свой. Он отражает личность человека. Пусть частью нашего уникального стиля будет красивая, грамотная речь. С вами была Нина Резник.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: что заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
1: Священномученик Иоанн Восторгов родился 30 января 1864 года в станице Кавказской Кубанской области в семье священника. Мальчик рано остался без отца. Его детство и отрочество прошли в станице Новоалександровской, куда семья переехала, когда Ване было 4 года. Сейчас это город Новоалександровск Ставропольского края. Когда пришло время, он поступил в Ставропольскую духовную семинарию и в 1887 году окончил ее с отличием, после чего преподавал русский и церковно-славянские языки в Ставропольском духовном училище. В 1889 году он был рукоположен в диакона и иерея. На своем первом приходе в селе Киприльском Кубанской области отец Иоанн за год подготовил к освящению храм, построил и открыл школу, организовал общество трезвости и вернул в церковь более 100 односельчан. С 1890 по 1894 год он был преподавателем и священником Ставропольской мужской гимназии. Рассказывает ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
2: Отец Иоанн знаменит и как богослов, и как проповедник, и как мыслитель, публицист. В то же время он обладал особым педагогическим даром от Бога, являясь учителем и воспитателем гимназии в городе Ставрополе. Потом промысел Божий его привел в Грузию. Он трудился в Елисеет-Поле 3 года, ныне Генджа, затем в Тбилиси, под началом там будущего священномученика митрополита Владимира Богоявленского, редактировал журналы, работал над их наполнением. И с того момента, когда владыку Владимира перевели в Москву, он пригласил отца Иоанна работать вместе с ним в Москве. И вот отец Иоанн переезжает в Москву и становится всероссийским миссионером, просветителем. Он, конечно, проживи дольше, сделал бы больше и объехал бы весь земной шар. Всю Россию он исколесил. В вечность отец Иоанн ушел 5 сентября 1918 года. Он был расстрелян. По ложным обвинениям, но вполне понятно, расстрелян он за свою православную веру, за стойкость в ее защите, за твердое исповедание. Он стал славой и честью, прежде всего, Ставропольской семинарии и Ставропольской епархии. Мною получено благословение нашего архипастора, высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Ставропольского и Мыского, на то, чтобы в день памяти отца Иоанна положить начало подготовке и проведению свято-иоанново-восторговских чтений, дабы память об отце Иоанне ширилась, росла, множилась, так как он пример и образец во всем, и в слове, и в деле, и в житии, и духом, и чистотою, и высокомыслием, и в семейной жизни. Есть выдержки из писем, которые мною обнаружены, как матушка, горячо и нежно любящая, его пишет ему: «Ваня, ты бы хоть на себе бы напоминал. Ты там где-то едешь, бороздишь просторы России, а я тут чуть не угорела в печке и так далее». Понимаете, такие бытовые, простые моменты. Такая красивая, яркая жизнь, но наполненная замечательным, удивительным содержанием, как непрестающее свидетельство того, что отец Иоанн был верен Богу при жизни и до смерти. И смерть – это мученическая кончина. И ныне он прославляется в соборе святых Ставропольской митрополии.
1: Отец Иоанн был расстрелян 5 сентября 1918 года. До конца верный своему пастырскому долгу, он напутствовал осужденных вместе с ним на смерть. Первый вышел к могиле и, призывая остальных верить в милосердие Божие и скорое возрождение Родины, сказал: «Я готов». В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви протоиерей Иоанн Восторгов был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Однажды утром я по привычке просматривала ленту новостей в интернете, и взгляд мой остановился на небольшой статье с любопытным заголовком «Он отвез в больницу более 500 человек». Над текстом была опубликована красочная фотография пожилого таксиста из Индии. На вид мужчина выглядел усталым, но лицо его казалось очень добрым. Мне сразу же захотелось подробнее узнать историю этого человека, и я стала читать. Много лет назад он и его супруга готовились к появлению ребенка. Как-то ночью беременная женщина почувствовала себя плохо. Они с мужем сразу же поспешили в больницу. По дороге мужчина хотел остановить попутную машину и попросить довезти их с женой до ближайшей клиники. Но ни один водитель так и не затормозил. В итоге женщине не успели вовремя оказать медицинскую помощь, и она потеряла ребенка. Герой этой истории поразил равнодушие водителей. И тогда он решил помогать людям, оказавшимся в схожей ситуации. Пожертвовав карьерой инженера в одной из крупных иностранных компаний, мужчина устроился работать таксистом. Подобная деятельность не приносит много денег, но зато дает возможность помогать другим людям. В дневное время таксист подвозит обычных пассажиров, а ночью бесплатно доставляет нуждающихся в больницу. Он раздает своим клиентам визитки, чтобы они могли связаться с ним в любое время суток и попросить о помощи. «Уверен, что счастье невозможно купить ни за какие деньги», рассказывает сам герой статьи. «На прошлой работе я много зарабатывал, но таким счастливым, как в данный момент, я не был». Сейчас у таксиста из города Мумбаи большая семья. Сам он профессиональный инженер и знает 11 иностранных языков. Но главным достижением в своей жизни он считает спасение более 500 людей. Они нуждались в экстренной помощи и вовремя ее получили. Прочитав историю таксиста из Индии, я искренне порадовалась за него и за тех людей, кому посчастливилось с ним познакомиться. Удивительно, что человек, пережив горе, не опустил руки и не закрылся. Никто не откликнулся на его беду, а он решил поступить иначе. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 6 июня, отдание праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, Дивногорца, преподобного Никиту Переяславского, блаженную Ксению Петербургскую, святого мученика Милетия Стратилата и других с ним пострадавших, преподобного Викентия Леринского. Святой мученик Милетий жил на рубеже 2-3 веков. Он был военачальником в крупной области империи Галатии, находящейся в сердце Малой Азии. Милетий был христианином и молился о том, чтобы его земляки оставили языческие обычаи. По преданию, злые духи, устрашенные молитвой Милетия, вселились в свору собак, наводившую ужас на жителей окрестностей. Милетий с воинами уничтожил их. Правитель области Максимиан узнал о том, что его военачальник исповедует христианство. Он повелел схватить Милетия. Тот отказался принести жертву языческим богам и даже под пытками не прекращал исповедовать свою веру в Христа. Максимиан приговорил мученика к смерти. Вслед за своим полководцем на эшафот последовали два его младших командира – Стефан и Иоанн. Остальные воины полка – также объявили себя христианами. Их казнили вместе с женами и детьми. Всего погибло 1218 человек. Святитель Иоанн Златоуст называл подвиг мучеников поощрением верных, дерзновением церкви, утверждением христианства, разрушением смерти, доказательством воскресения. Прославляя праведность и силу веры мученика Милетия Стратилата и всех с ним пострадавших, Церковь просит: «Святой Милетий и все мученики, пострадавшие за веру вместе с ним, молите Бога о нас».

Творческая судьба Георгия Данелли складывалась так, что ему, видимо, суждено было снимать комедии. Хотя начинал он с драматических фильмов. Одним из них в 1962 году стал «Путь к причалу». На этой картине Георгий Николаевич впервые работал с композитором Андреем Петровым. Тот приехал к режиссеру из Ленинграда и показал первые наброски главной музыкальной темы. Данелли не понравилось. Окончательная мелодия была утверждена режиссером только в 13-м варианте. Но ее категорически не хотел утверждать главный музыкальный редактор Мосфильма, назвав несоветской. Согласие было получено только после того, как Данелли заявил, что поскольку действие происходит в Арктике, были использованы народные мелодии чукчи. Когда дело дошло до стихов, написанных Георгием Пожиняном, возникла новая проблема. В музыке Петрова было 3 такта, а в стихах — 2. Поэт потребовал, чтобы композитор выбросил 1 такт. В ответ Андрей Петров прислал Данелли телеграмму следующего содержания. «Я написал 13 вариантов мелодии. Пусть этот «Жижинян» заменит одно слово». Узнав об этом, темпераментный Георгий Михайлович решил поехать в город на Неве и разобраться с Петровым по-мужски. Данелли спас композитора, убедив Пожиняна, что фамилию просто перепутали на телеграфе. После того, как страсти улеглись, а фильм вышел на экраны, песня стала популярной. Ее исполняли и Эдуард Хиль, и Муслим Магомаев, и Олег Анофриев, и даже Николай Расторгуев.

0: Здравствуйте! С вами епископ Переславский и углический феоктист. Не только каждый отдельный человек, но и все общество с течением времени несколько меняет представление о себе самом. Происходит это и с христианами. Если представители первого поколения учеников Христовых думали о себе и о своих собратьях по вере как о святых, то сегодня мы предпочитаем осознавать себя грешниками. И это действительно так. Они святые, мы грешники. Но почему? Что изменилось? Давайте поразмышляем об этом, послушав звучащее сегодня во время литургии в православных храмах приветствие апостола Павла, адресованное святым, христианам Рима. Это приветствие взято из первой главы послания апостола Павла к римлянам.
1: «Всем сущим в Риме, возлюбленным Богу, званным святым».
2: «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым». «Благодать вам и мир». От Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею.
1: Утешитесь в вас верою общую, вашею же и моею.
0: Когда мы размышляем о святости, то, как правило, мы полагаем, что достигший святости человек свободен от грехов, что он чист и непорочен. В таком подходе есть и доля истины. Вся же истина состоит в том едва заметном акценте, который сделал апостол Павел в прозвучавшем только что отрывке послания к римлянам. Он, назвав адресатов своего послания святыми, назвал их возлюбленными Божиими. Это принципиально важный момент. Не возлюбившими Бога, а именно возлюбленными Божиими. Получается, что святыми их сделала не любовь к Богу, а любовь Бога. Это мысль апостола Павла – непосредственная отсылка к библейской книге «Исход», в которой Бог, обращаясь к потомкам праотца Иакова, говорит о том, что сделает их народом святым. «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». А вы будете у меня царством священников и народом святым. Бог избирает Авраама, производит от него многочисленный народ, заботится о нем, всячески благоволит к нему и в конечном итоге стремится сделать его народом святым. То есть народом, который Бог избрал среди прочих, избрал не по каким-то заслугам, а исключительно по своей любви. Конечно, как и всякая иная любовь, любовь Божия предполагает отклик со стороны человека. В книге «Исход» Бог ясно говорит, каким должен быть этот отклик. Необходимо слушать голос Божий и соблюдать установленный им завет. Нечто очень похожее мы видим и в эпоху Нового Завета. Бог также находит себе людей. Но только на этот раз Он избирает не какой-то один народ, Он избирает всех. Он обращается ко всем, и свою любовь Он простирает на всех. И в этом смысле мы все святы. Но чтобы эту святость актуализировать, необходимо деятельно откликнуться на любовь Божию. Нет, недостаточно просто признать бытие Божие и историчность Христа. Необходимо начать жить в соответствии с евангельским законом. Сам апостол Павел и его адресаты жили в послушании Христу. И если они и согрешали, то в самом главном они оставались верны Христу. Его любовь они никогда не предавали. А если и встречалось какое-то несовершенство в любви, то они тут же стремились его исправить. Они по праву могли говорить о себе как о святых. Они действительно были святыми. С нами все печальнее. С одной стороны, мы ничем не отличаемся от первого поколения христиан. Мы также призваны Спасителем, мы имеем благодать того же Духа Святого. С другой же стороны, у нас нет первой христианской решимости быть со Христом несмотря ни на что. И жить исполнением его святых заповедей. Нам удобнее прятаться за ширму собственной греховности, убеждая себя самих, что с грехом ничего невозможно.

0: возможно сделать. С ним и в самом деле человек ничего сделать не может. Но может Христос. Он может уничтожить грех в нас, если, конечно, мы осознаем, насколько сильно Бог возлюбил нас и сумеем откликнуться на Его любовь.
1: Апостольские чтения.

0: стараемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит 29-й международный экономический форум. О премьере фильма «Святые предприниматели», входящей в культурную программу форума, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рудов.
2: Фильм рассказывает о людях, которые не отказались от веры, невзирая на то давление и, по сути, смертельный выбор. Либо ты отрекаешься, либо ты живешь. Люди не отреклись, они остались с Богом. Почти все они новомученики, которых истязали и либо в тюрьмах, лагерях, либо расстреливали в Бутово. Но для меня это вопрос и трагедии того, как наше общество, которое до этого кричало «Аллилуйя, аллилуйя», вдруг сбрасывало царя, либо замечательных людей, которые, не жалея сил и времени, помогали и создавали, как они их расстреливали, либо радовались тому, что с ними что-то происходит. Конечно, это трагедия того времени, но это и возможность нам подумать и поразмышлять, во что сейчас, а что может быть завтра. Поэтому фильм замечательный, фильм обязателен к просмотру. Конечно же, тема предпринимательства и святых предпринимателей, она очень глубокая и очень необычная. Поэтому я думаю, что это не единственный фильм, который должен появиться в пространстве медийном. Будем ждать. И еще раз огромная благодарность Борису Корчевникову, команде людей, которые делали фильм, ну и тем предпринимателям, которые согласились что-то такое рассказать.
0: Актуальная тема.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».
2: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на «Радио Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на «Радио Вера».

Сегодня, 6 июня, отдание праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, Дивногорца, преподобного Никиту Переяславского, блаженную Ксению Петербургскую, святого мученика Милетия Стратилата и других с ним пострадавших, преподобного Викентия Леринского. Преподобный Викентий жил в V веке. Он родился в городе Туль на северо-востоке римской провинции Галлия, современной Франции. Известно, что долгое время он служил в армии, а потом оставил войско. Викентий принял монашеский постриг в обители святого Оноре, который до сих пор существует на острове Лерин, близ нынешних Кан. Викентий прославился как выдающийся богослов. Его ценили за красноречие и необыкновенную эрудицию. Он не покидал монастыря и не участвовал в бурных догматических спорах того времени. Однако Викентий живо реагировал на ведущуюся полемику. Итогом его размышлений стал трактат «Коммониториум» или «Памятные записки». В нем Викентий защищал православие от современных ему ересей. Наиболее важные мысли касаются догматических вопросов христианского учения. Он осмысляет и подчеркивает важность церковного предания и формулирует критерии его истинности. Ведь еретики ссылались на Священное Писание, произвольно трактуя его строки. Но Викентий подчеркивает, что такое предание. То, что тебе вверено, а не то, что тобою изобретено. То, что ты принял, а не то, что ты выдумал. Ты получил золото. Золото и отдавай. В самой же Вселенской Церкви всеми мерами надобно держаться того, во что верили повсюду, во что верили всегда, верили все. Церковь прославляет труды преподобного Викентия Леринского, его стремление к правде Божией. По словам Спасителя, «блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Мы чествуем преподобного Викентия и просим его. Святой Викентий Леринский, моли Бога о нас. –

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Десантный батюшка. Так называли военного священника протоиерея Михаила Васильева. Отец Михаил прошел едва ли не все горячие точки. Чечню, Абхазию, Сирию, Боснию, Косово, Киргизию. В первые же дни специальной военной операции на Украине приехал и на Донбасс. «Идти туда, куда, выполняя приказ, идет моя паства». Так однажды сформулировал он принцип своего служения. Есть такая профессия – родину защищать. Эту знаменитую аксиому протоиерей Михаил Васильев твердо усвоил с самого детства. Перед глазами был пример отца – офицера, который мечтал, что сын пойдет по его стопам и станет военным. Но после окончания школы в 1988-м Михаил неожиданно выбрал философский факультет МГУ. А потом продолжил образование в аспирантуре на кафедре научного атеизма. Звучит парадоксально, но именно там молодой человек серьезно и осознанно пришел к вере и решил посвятить свою жизнь служению Богу. Впрочем, военное образование Михаил тоже получил. Одновременно с аспирантурой поступил в военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. На тот момент он уже был рукоположенным священнослужителем. Но мечту отца все-таки исполнил. Михаил Васильев стал военным священником. В начале нулевых отца Михаила назначили настоятелем Благовещенской церкви в Сокольниках, главного храма ВДВ. Как-то раз после литургии у батюшки зазвонил телефон. На другом конце провода был командир десантного батальона. Он умолял священника как можно скорее приехать на военный аэродром. Ситуация действительно оказалась серьезная. Десантники-срочники впервые в жизни совершали прыжки. И надо было такому случиться. У первого же из них в воздухе не раскрылся основной парашют. Раскрылся запасной, и боец благополучно приземлился. Однако остальные ребята занервничали и прыгать наотрез отказывались. Увидев на аэродроме священника, стали переглядываться. Ну, мол, сейчас начнет уговаривать и жизни учить. Но отец Михаил прочел молитву, окропил солдат святой водой и благословил иконой Богородицы благодатное небо. А потом спокойно надел парашют, сел вместе со всеми в самолет и прыгнул первым. А за ним и все остальные молодые бойцы. Он умел убеждать людей, обладал колоссальной энергией и всю ее отдавал на служение. Говорил об отце Михаиле Васильеве генерал-майор Андрей Хворостьянов. Куда бы ни забрасывала батюшку жизнь, в чеченские ли ущелья, сирийскую пустыню или степи Донбасса, всюду он разворачивал походный храм-палатку, совершал богослужения, исповедовал и причащал бойцов. И по-настоящему был одним из них. Отец Михаил вспоминал, как однажды на Донбассе вместе с солдатами попал под ракетный обстрел. Земля буквально ходила ходуном. Летели палки, комья земли, а мы прижались друг к другу и начали исповедовать свои грехи, рассказывал священник. Утром 6 ноября 2022 года отец Михаил вместе с русскими бойцами находился на боевых позициях под Херсоном. Противник вел массированный обстрел. Реактивный снаряд разорвался в 3 метрах от батюшки. Ранение оказалось смертельным. За проявленное мужество и героизм священник Михаил Васильев посмертно был награжден высшей государственной наградой – медалью и званием Героя России. Бойцы вспоминали. Отец Михаил всегда приветствовал их словами «родные мои». А если кто-то удивлялся, почему он называет так совершенно чужих людей, объяснял: «У нас одна родина, поэтому мы родные. И радости у нас общие для всех, и печали».
1: «Жизнь как служение» о людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В нравственной сфере христианство очень сильно повлияло на человечество. Верит человек в Бога или нет, если он живет в современном мире, он испытывает на себе влияние христианских ценностей. В то же время некоторые из них многими так и остались непоняты, причем не только неверующими, но и верующими. Одним из самых ярких примеров здесь оказывается призыв любить врагов. Многие из нас прекрасно понимают, что любовь лучше ненависти. Но как вообще возможна любовь к врагам? Разве это не оксюморон? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Просящему у тебе дай, и хотящего у тебе заяти не отврати».
3: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
2: «Яко Отец ваш Небесный совершенно есть».
1: Что такое любовь? Не только в наши дни, но и во все времена – в обычной речи любовь понималась как чувство глубокой привязанности, симпатии и эмоциональной близости к тому, кого любят. Из опыта мы знаем, что с тем, кого любим, нам хочется быть рядом, хочется общаться, говорить, быть вместе. Теперь проведем простой мысленный эксперимент. Вспомним человека, которому мы не нравимся. Того, кто когда-нибудь ругал нас, предъявлял к нам претензии. Можем ли мы себе представить, что по чьему-нибудь требованию, пусть даже речь будет идти о самом авторитетном для нас человеке, мы испытаем к нашему гонителю чувство глубокой привязанности, симпатии и будем стремиться к тому, чтобы чаще видеться и общаться? Лично мне очень трудно представить себе нечто подобное. Если человек изменит свое отношение и нам удастся помириться, может быть. Но если он останется при своем, желание увидеться с ним будет восприниматься как нечто противоестественное. И все же, внешне именно такой призыв мы встречаем в сегодняшнем евангельском отрывке. Причем Господь не пытается сделать вид, что говорит что-то простое и традиционное. Напротив, Он подчеркивает, что учение Его радикально меняет традицию. «Вы слышали, что сказано?» – говорит Он. И дальше озвучивает вещи не просто традиционные, но сходу понятные всем. Любите ближних и ненавидьте врагов. Эта логика понятна практически любому человеку. Почему не всем? Может быть, кто-нибудь в силу врожденного миролюбия не будет готов прямо ненавидеть врагов, но и симпатии к ним испытывать не станет. В любом случае, так или иначе, Христос озвучивает традиционную модель, чтобы тут же ее отвергнуть и призвать к совершенно иному подходу. Из Ветхого Завета нам известны призывы накормить или напоить врага, если он попал в беду. Кроме того, считалось, что надо позаботиться о животных, которые принадлежат врагу, но не больше. К чему же призывает Христос? На первый взгляд, к тому, что невозможно. Чувство на то и чувство, что мы их испытываем, а не управляем ими. Если нам холодно, мы не можем усилием воли почувствовать тепло. Если на языке горечь, мы не можем превратить ее в сладость. Но если мы не можем изменить чувств, что же находится в нашей воле? Отношения. Не имея возможности изменить ситуации и чужого отношения к нам, мы оказываемся способны изменить свое отношение. За враждой мы призваны увидеть человека, который обладает образом Божиим. Мы можем ненавидеть его состояние, его поступки, мысли и чувства, но в нем самом видеть то, что обладает неприходящей ценностью. Ему самому мы призваны желать блага. Конечно, это непросто, но в отличие от изменения чувств, возможно. Может показаться, что подобный путь искусственен, но это не так. Человек на то и разумное существо, чтобы в нем превалировал разум, за которым следует чувство. Никто за 2000 лет не говорил, что любовь ко всем, и в том числе к врагам, это легкая прогулка, доступная на первых этапах христианской жизни. Но если мы правильно поймем, что такое христианская любовь, она не будет выглядеть чем-то абсурдным и станет той вершиной, к которой мы стремимся, поднимаясь по лестнице христианских добродетелей.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Нонна Троиновская.
2: Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Планета. Если взять однажды в теплый летний день и поехать за город, выйти у трассы и пойти в поля через придорожные бурьяны Васильки, туда, где лежат солнцем выжженные белобрысые поля и жарко дышит теплом чернозем, а потом лечь на земь, припасть к родимой матушке, опустить бренную главу и прислушаться, и тогда совсем не слышно будет доноситься тихое, мерное, удар за ударом, биение пульса или сердца планеты. И неважно, где ты находишься, может быть, на краю Земли ты стоишь, но ты чувствуешь эту пульсацию. И даже в какой-то момент она сливается с твоим собственным стуком сердца. И тогда ты знаешь, что ты сын ее, плоть от плоти, ее вещество, ее состав. И тогда все человечество сливается в тебе самом, как братья, как одна плоть. И сквозь это сердцебиение планеты ты можешь уже осязать ее раны, чувствовать, как подводными стихиями проносится кровь. И не только боль, но и дух животворящий.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня мы приготовим яркое и сочное блюдо – фаршированный перец под сырной корочкой. Для начала мы приготовим фарш. Для приготовления нам понадобится 0,5 килограмма перекрученного мяса, 2 обжаренные луковицы и 2 зубчика чеснока. Я их также перекрутила через мясорубку. 60 грамм риса, 2 протертых помидора, 4 столовые ложки сметаны, перец, соль по вкусу. Ну и, конечно же, сам болгарский перец. В миске соединяем перекрученное мясо, рис, перетертые томаты. Все это хорошо перемешиваем. Не забываем посолить по вкусу и поперчить. Болгарский перец разрезаем пополам. Достаем с него серединку, семена и белую сердцевинку. Перцы выкладываем в смазанную маслом форму. Слегка их присолим и смажем сметаной. Заполняем половинки перца фаршем. Ставим в духовку. После того, как наши перцы запекались 30 минут, достаем их из духовки. Сверху на каждый перец выкладываем 100 грамм натертого сыра, смешанный с 2 столовыми ложками сметаны. Ставим в духовку на 10 минут, чтобы наша шапочка подрумянилась. Перед подачей запеченный перец украшаем мелко нарезанной зеленью. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Помните, главное в приготовлении – это любовь, которой вы готовите. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.

красноречии гибнут смыслы. Что ж, закроем от ближних сердца и дома, а то как бы чего не вышло.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин.
2: Случилась эта замечательная история недавно. К нам приехала арт-группа «Ларго» для того, чтобы в нашем храме украсить божественную литургию. И несмотря на свой плотный такой концертный график, они такую жертву Богу приносят и нашим прихожанам, и всем нашим батюшкам, которые пришли на эту службу тоже, чтобы прославить Бога, сотворили такую великую милость. Но самое главное чудо случилось после. Несмотря на то, что им надо было срочно возвращаться в Александро-Невскую лавру и давать очередной концерт, я обратился к ним с просьбой о помощи, о милости, чтобы они заехали к нашему подопечному ребенку, к Илье, у которого тяжелое такое заболевание, очень серьезное генетическое. Он не может говорить, не может общаться, но он полностью ментально сохранен, и его любимая группа как раз оказалась арт-группа «Ларго». Я их попросил: ребята, если можно, давайте сделаем буквально на полчаса крюк, заедем и сотворим великую такую милость и радость для этого человека. Вы не представляете, сколько было слез радости на лице человека, который не может говорить, но всем своим видом, всем своим существом был благодарен за вот то, что люди смогли сделать это маленькое, но чудо, которое проникает через все сердца, которое дает возможность радоваться в полноте жизни и ощущать то, что любовь Господня, она посещает всегда и всех.

В эфире радио «Вера». Сегодня, 6 июня, отдание праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, Дивногорца, преподобного Никиту Переяславского, блаженную Ксению Петербургскую, святого мученика Милетия Стратилата и других с ним пострадавших, преподобного Викентия Леринского. День отдания праздника – это еще один повод вернуться к событиям торжества и переосмыслить его. Снова служится особо торжественное богослужение, во время которого звучат молитвы и песнопения праздника. Отдание праздника Пятидесятницы совершается через 6 дней. Верующие еще раз прикасаются к событию евангельской истории, ставшему днем рождения Церкви. Праздник Святой Троицы или Пятидесятница посвящен сошествию Святого Духа на апостолов в 50-й день после воскресения Христова. Богородица и апостолы первыми получили дары Святого Духа. Но не лишены этого и все остальные христиане. Пребывание Духа Святого в верующем начинается в момент крещения. Но чтобы ощутить это пребывание, христианин должен вступить в подвиг борьбы со страстями. Он должен начать жить согласно евангельским заповедям. Спаситель говорит: «Дух дышит где хочет, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». И в каждом человеке есть некое внутреннее чувство, которое помогает распознавать дыхание Духа Божия. Прикосновение Духа Святого преображает жизнь человека на всех ее уровнях, не только на духовном, но и на душевном и телесном. Святой Серафим Саровский так сформулировал цель жизни христианина – стяжание Духа Святого. Вот почему праздник Пятидесятницы так торжественно и радостно встречается верующими. В день Пятидесятницы мы еще раз вспоминаем и прославляем подвиг апостолов, первых учеников Иисуса Христа, и просим их: «Святые апостолы, молите Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Музыкально-театральный жанр «Опера» появился на свет в 1597 году на территории современной Италии. Композитор Якопо Перри создал так называемую музыкальную драму «Дафна», которая, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Перу этого же мастера принадлежит первый дошедший до нас спектакль «Эвридика», датированный 1600 годом. Однако самый яркий образец нового жанра представлен в творчестве итальянского композитора Клаудио Монтеверди. В 1607 году состоялась премьера его оперы «Орфей», сюжет которой основан на античном мифе о певце Орфее. Невеста Орфея Эвридика умерла от укуса змеи. Безутешный юноша отправился за возлюбленной в царство теней. Пение молодого человека так растрогало обитателей загробного мира, что Эвридику отпустили. Но из-за нарушения данного Орфеем обещания не оглядываться на девушку до возвращения домой, влюбленные вновь были разлучены. Этот древний миф неоднократно воплощался в самых разных видах искусства, так как в нем воспевается сила творчества, необходимость взращивания данного богом таланта. Монтеверди использует удивительно разнообразный для его времени инструментальный состав. Так, начало спектакля представляет собой дважды повторяемую таккату, то есть пьесу быстрого четкого движения, исполняемую духовыми инструментами, трубами и тромбонами. Современного слушателя может удивить непривычное звучание этого фрагмента. Оно построено всего лишь на одной гармонии. Однако композитору удалось создать эффект многообещающего торжественного вступления. Такката из оперы «Орфей» Клаудио Монтеверди прозвучит в исполнении оркестра Лионского оперного театра. Дирижер Мишель Корбас.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
2: Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
3: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.

0: удовольствием принимаю гостей и люблю готовить. А это мой верный пес. Алтай, встречай скорее наших соседей. Вера, Фома, здравствуйте.
1: А вот и мы. Здравствуйте, дядя Миша.
2: Алтайчик, привет.
3: Добрый день, Михаил Гаврилович.
0: Молодцы, что зашли. А я как раз чайник поставил. Проходите, мойте руки и садитесь за стол.
1: А мы вам гостиницу от мамы принесли. Вот. Она такой ароматный кекс испекла. Ванильный.
0: Спасибо большое, очень приятно. А вот и чай.
3: Знаете, нам с Верой этот кекс очень напомнил о пасхальных куличах, которые мы сами впервые делали.
1: Да, и о том, как мы паломничали в Великий пост, и как старались быть лучше, и как ждали праздника, как готовились.
3: Какое-то необычное чувство у меня в этом году. Казалось бы, после Пасхи уже столько времени прошло, а ощущение радости не покидает.
0: Фома, ну так это прекрасно. Для христианина самое большое счастье — наполнить свои дни пасхальным светом и надеждой на вечную жизнь.
1: То есть Пасха никогда не кончается?
0: Конечно. Не случайно церковь вспоминает события воскресения Христова и грядущего воскресения мертвых едва ли не за каждым богослужением.
3: Интересно, а до христиан кто-нибудь знал о победе над смертью?
0: Да, Господь давал откровение об этом некоторым ветхозаветным праведникам и пророкам.
3: Ну, даже если была такая информация, как они себе это представляли?
1: И правда!
0: Сначала Богом была открыта только идея воскресения. Например, праведный Иов Многострадальный, который жил за 2000 лет до Рождества Христова, ждал, что после смерти окажется в новом теле.
3: А потом?
0: Постепенно это знание распространялось. Но как именно оживут люди, не было известно до тех пор, пока...
1: А что?
0: Пока одному пророку по имени Иезекииль Бог образно не показал, как это произойдет.
3: Доктор, расскажите нам об этом пророке.
1: Пожалуйста.
3: А лучше, конечно, покажите.
0: Алтай, ты готов? Тогда беритесь за поводок. Отправляемся в 597 год до Рождества Христова. Головы прикройте, пожалуйста, чтоб не напекло. Солнце очень опасное.
3: Смотрите, там какая-то бесконечная вереница людей. Изможденные, исхудавшие, еле идут.
1: Они еще и связаны, даже дети.
3: Да, а рядом навьюченные верблюды, ослы и лошади, а с ними охранники и погонщики.
1: Ой, некоторые люди падают без сил прямо в песок.
3: Кого-то поднимают, а кто-то уже не в силах продолжить путь.
1: Дядя Миша, кто эти пленники?
0: Это жители Иерусалима, иудеи, около 10 000 человек. Их ведут в тяжелейших условиях уже 4 месяца.
3: А куда?
0: В царство Вавилонское, где живут халдеи, воинственный народ, покоривший многие государства.
1: Я помню, иудеев столько раз то в Ассирию водили, то в Вавилон.
3: Да, Израиль часто захватывали и заставляли платить дань, а за отказ разоряли.
1: И значительную часть людей забирали в плен.
0: Верно, ребята. Вот и в этот раз случилось то же самое.
3: А потом вавилонский царь Навуходоносор целиком весь Иерусалим разрушил и уничтожил. Прямо на глазах у пророка Иеремии, и весь оставшийся народ увел.
0: В 586 году до Рождества Христова. Но до этого момента остается еще 10 лет, и часть евреев пока живет в своей столице.
1: А кто? Вон тот юноша, пленник в красивой одежде.
0: Это иудейский царь Иехония. Ему всего 18 лет.
3: А с ним молодой мужчина, такой измученный.
0: Это священник Иезекииль. Давайте послушаем, о чем они говорят.
4: Что же будет с нашей землей, с народом, который на ней остался, а мы... Мы скоро погибнем на чужбине.
5: Нельзя падать духом. Мы должны сохранить веру и ждать помощи от Господа.
4: Но Бог отвернулся от нас.
5: Господь не оставит свой народ. Он

0: Адам и подаст знак. Надо молиться.
1: Алтай, домой.
2: Михаил Гаврилович, а какой была жизнь в Вавилонском плену?
1: Судьба в изгнании всегда тяжелая. Евреев селили на самой неплодородной земле. За пределы выделенной территории не выпускали, а налоги требовали высокие, поэтому прокормиться было очень трудно.
2: А Иезекииль? Это же тот самый пророк?
1: В будущем – да. А пока это молодой священник, который поселился со своими соплеменниками в Вавилонии, на реке Хавар, и молился, прося знамения о том, что Господь спасет свой народ. И вот однажды ему было видение.
3: Где мы оказались, дядя Миша?
1: Недалеко от дома Иезекииля.
2: А вон и он сам. Вид у него такой скорбный.
3: Ой, ветер сильный поднялся.
2: Смотрите, смотрите, небеса отверзлись, и облако огромное движется.
3: А из облака появляются четыре существа. Они сверкают.
2: И у каждого по четыре лица.
1: Человека, льва, тельца и орла.
3: И по четыре крыла.
2: Между существами огонь клубится. Из огня бьют молнии.
1: Перед каждым по большому колесу лазурного цвета, золотым отблеском, как от солнечных лучей.
3: И каждое колесо с глазами.
2: А глаз много-много.
3: И они смотрят.

0: почему-то стихло все.
1: Это дивные создания остановились.
2: А над ними престол появился. Такой красивый, синий.
0: А на престоле как будто очертания человека. И вокруг него радужное сияние.
2: И Иезекииль тоже испугался. На землю упал, лицо закрыл.
3: Сын человеческий, встань. И я буду говорить с тобою.
1: Иезекииль оцепенел от ужаса и благоговения, но невидимая сила поставила его на ноги.
3: Я посылаю тебя к народу Израиля, к людям, которые огорчили и оскорбили меня. Они и их отцы отреклись от меня. Их душа огрубела, а сердце ожесточилось. Ты скажешь им слова мои.
1: Господь простер к Иезекиилю руку со свитком и развернул его.
0: На нем что-то написано с обеих сторон.
1: Плач, стон и горе.
3: Съешь этот свиток и иди скажи дому Израилеву. Так говорит Господь Бог.
2: Иезекииль съел.
1: На вкус свиток оказался сладким, как мед. Священник исполнился благодати и пророческого духа.

0: солнце ушла вверх, и все исчезло.
1: Ой, ну, а нам тоже пора возвращаться.
0: Вот это чудо!
2: Доктор, объясните, что это было?
0: Да, и почему стало так страшно?
1: Потому что в видении Бог явил себя как всевидящий судья, грозный, но милостивый. Он хочет не гибели своего избранного народа, а покаяния и возрождения.
2: А, видимо, поэтому вокруг Господа сияние солнечных лучей и радуга.
1: Верно, Фома. А что касается видения, по традиционному толкованию богословов, силуэт человека на престоле – это прообраз Сына Божия.
0: А существа с крыльями – это ангелы?
1: Херувимы.
2: А почему у них по четыре лица?
1: Считается, что число их ликов указывает на количество будущих евангелистов.
0: А как евангелисты связаны с теми созданиями?
1: Описывая жизнь Христа на земле, Матфей подчеркивал его человеческую природу. Отсюда лик человека и указание на Матфея. Марк выделял божественную сущность Спасителя.
2: Ее символизирует лев, как в хрониках Нарнии?
1: Молодец, Фома. Глубокое переживание апостола Луки о крестном страдании Иисуса связывают с жертвенным тельцом.
0: А орел – это как бы апостол Иоанн?
1: Именно так. Из-за особенной духовной высоты его богословия. В связи с этим видением евангелисты символически изображаются в живописи и на иконах под такими образами.
2: А я еще не понял, почему свиток нужно было не прочитать, а съесть?
1: Потому что божественные дары человек принимает не головой, не умом, а всем своим существом.
0: Надо же! А почему свиток оказался сладким?
1: Воля Божия – это всегда сладостная истина, даже если понять ее бывает порой сложно.
2: А почему она была открыта именно тогда?
1: Господь являл себя только в те моменты, когда его завету с избранным народом грозила наибольшая опасность.
0: Это значит, что иудеи совсем перестали выполнять заповеди?
1: К сожалению, да. И никакие испытания, ни плен, ни голод, ни разорение не привели народ к покаянию.
0: Но ведь тогда и Иезекииль ничего не сможет изменить своими проповедями.
1: Он и сам это понимал. После видения пророк, заперся у себя дома, и 7 дней провел в молчании, не решаясь приступить к служению.
2: Ну еще бы! А как что-то говорить, если тебя все равно слушать не станут?
1: Именно по этой причине Бог избрал для проповеди Иезекииля иной способ.
0: А можно нам своими глазами это увидеть, дядь Миша? Пожалуйста!
1: Ну что ж, тогда предлагаю отправиться на базар в древний Вавилон в 6 век до Рождества Христова.
2: Сколько народа толпится у прилавков. Аккуратней, пожалуйста. Толкаются все.
0: Это те самые халдеи, жители Вавилона?
1: Да, но тут же и евреи-изгнанники. Они самые бойкие на базаре. Денег у них мало. Хозяйки стараются купить подешевле или выменить что-то на муку, молоко или бобы.
2: Смотрите, 2 молодые иудейки отошли в сторонку и о чем-то говорят.
1: Давайте подойдем поближе.
3: Хана, нет ли новостей из Иерусалима? Не сбылись ли пророчества Иеремии?
4: Караванщики говорят, что там пока спокойно, но люди в постоянном волнении и страхе.
3: А что произошло с нашим священником Иезекиилем?
4: Я слышала, он 7 дней сидел в заперти и с тех пор молчит. А недавно опять закрылся и не выходит.
0: Дядя Миша, почему же пророк так и не начал говорить?
1: После 7 дней затвора и молитв Господь во второй раз явился Иезекиилю и повелел снова запереться в доме и не произносить ни слова. А чтобы ему легче было исполнить свое предназначение, у него был отнят дар речи. Внезапное молчание и затвор должны были удивить, заинтересовать, заставить задуматься. И слухи действительно быстро распространились.
5: Скорее, Иезекииль вышел из дома. Наверное, хочет что-то сказать.
2: Иудеи бросились бежать следом за юношей, который это сообщил.
1: Алтай, перенеси нас к дому пророка.
0: Тут уже не протолкнуться.
2: Вон и Иезекииль. Присел и что-то рисует на кирпиче.
5: Говори, Иезекииль. Что с тобой случилось?
2: Может, ты получил знамение от Господа?
4: Смотрите, кажется, он нарисовал дома и улицы.
2: Действительно, а еще башни, крепостные стены.
5: Что там у него? Никак не пойму.
6: Похоже на город.
0: Надо же, весь кирпич расписал.
2: На землю поставил и сгребает к нему всю глиняную пыль и песок.
1: Напоминает мощный земляной вал.
0: Теперь взял какие-то железные листы
2: и со всех сторон окружает ими эту насыпь, как будто это...
1: мощные укрепления.
5: Что это значит, Иезекииль?
7: Разве вы не понимаете? Он говорит об осаде Иерусалима.
8: Нам уже приходили весточки от Иеремии, но мы не поверили.
0: Люди явно напуганы и подавлены. Молча стали расходиться.
1: Отправимся-ка мы тоже домой. Думаю, что нам пора подкрепиться.
2: Михаил Гаврилович, объясните, на кирпиче действительно был изображен Иерусалим?
1: Да, ребята. Во время молчания пророку была показана Богом предстоящая через несколько лет последняя осада иудейской столицы.
0: А пророк Иеремия тоже об этом уже знал?
1: Господь открыл обоим своим избранникам, и Иезекиилю, и Иеремии, грядущие события.
2: Я понял. Это чтобы иудеи и в Иерусалиме, и в Вавилоне смогли одуматься и покаяться, чтобы до всех информация дошла.
1: Верно. Но поскольку бессловесно передать ее было гораздо сложнее, Иезекиилю предстояло выполнить новое символическое действие.
0: А мы его увидим?
1: Пожалуй, да. Алтай, перенеси нас снова на тот же базар близ реки Хавар.
2: Снова толчия.
0: Опять женщины сплетничают.
2: Что-то совсем странно ведет себя наш Иезекииль.
4: И не говори, больше года молча лежит и на кирпич показывает. И все на одном боку.
2: Может, он заболел?
4: Нет. Старейшины говорят, что Иезекииль – человек Божий. Не просто так он столько терпит.
2: Странно.
0: Дядя Миша, какой ужас! Получается, что пророк мучится невыносимо.
1: Да, Вера, он тяжело, но добровольно страдает за весь свой народ.
2: Прямо как Христос за весь мир. А что Иезекииль этим хочет показать?
1: Он должен выразить, что оставшиеся в Иерусалиме иудеи будут также мучительно скованы сначала в очередной предстоящей осаде, а потом в плену.
9: «Ложись на левый бок и неси на нем беззаконие дома Израилева 390 дней, и обрати лицо твое и правую руку на осаду Иерусалима. А когда исполнишь, ложись на правый бок и неси беззаконие иудеев еще 40 дней. День за год их грехов я определил тебе».
1: Давайте заглянем домой к пророку.
2: Все, как Господь и повелел. Он лежит, а люди заходят, смотрят, испуганно шепчутся.
0: Как же Иезекииль выжил? Что он ел целых 430 дней? Я сосчитала.
1: Молодец, Верочка. Господь сказал ему сделать лепешки из странной смеси разных злаков и бобов и испечь их на виду у всех, используя коровий навоз как топливо для огня.
9: «Сделай себе хлебы по числу дней, в которые будешь лежать. Так и сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб».
2: Что-то я не понял. Иудеи же не именно так лепешки будут себе готовить.
1: Нет, но люди в осаде и в плену будут терпеть голод и делать пищу из всего, что попадется.
0: А Иезекииль и в этом мучится, как будто вместе с ними.
2: И опять же за грехи других людей, как в будущем спаситель.
0: Но неужели Неужели пророка так и не поймут?
1: Алтай, перенеси нас, пожалуйста, на Вавилонский базар. Узнаем, о чем будут говорить иудеи спустя некоторое время.
5: Слыхали? Иезекииль повернулся на другой бок. Старики говорят, что нужно запомнить, сколько дней он будет лежать. Возможно, столько продлится осада Иерусалима.
6: Верно.
1: Возвращаемся домой.
2: И пророчество про число дней сбылось?
1: Да, и не только оно. Однажды Иезекииль принародно обрил свою голову и бороду, но волосы не выбросил, а разделил на три равные части.
0: Вел себя как Христа ради Еродивый.
1: Точно, как прообраз таких святых.
2: И что он с этими волосами сделал?
1: Одну часть сжег, вторую изрубил, а третью развеял по ветру.
0: А что пророк хотел показать на этот раз?
1: Что Господь разделит иудеев, оставшихся в Иерусалиме, на три части, чтобы каждая понесла свое наказание. Одни погибнут при сожжении города,
2: другие от меча,
0: а остальные будут рассеяны по всему свету.
1: Как впоследствии и произошло.
2: Доктор, а когда Иерусалим был уничтожен, миссия Иезекииля окончилась?
1: Совсем нет. Бог задумал так, что прямо перед тем, как произошла гибель священного града, пророк снова обрел дар речи. Теперь ему предстояло словесно обратиться к народу.
9: Скажи им: так говорит Господь Бог. Не хочу смерти грешника, но чтобы он исправил путь свой и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего вам умирать, дом Израилев?
2: Значит, пророк смог уже открыто говорить людям об их грехах.
1: Вы удивитесь, но отныне главной задачей Иезекииля стало не обличать, а утешать людей, находившихся в плену, давать им надежду
0: на то, что если они покаются и вернутся к завету, то Бог их всех простит?
1: Да, и что Израиль возродится. Иерусалим и храм будут заново отстроены, и Господь вновь соберет и соединит свой разделенный народ на святой земле.
9: Ни один из грехов ваших не помянется, если станете творить добро и правду. И дам вам сердце новое и дух новый, и будете ходить в заповедях моих, и будете моим народом, и я буду вашим Богом.
0: Ой, как хорошо! И ведь это осуществится, правда, дядя Миша?
1: Да, ребята. Хотя иудеям понадобится еще 70 лет, чтобы полностью раскаяться в содеянном, освободиться из вавилонского плена и вернуться на родину, чтобы восстановить свою столицу. Вот, собственно, и весь рассказ.
2: Как весь? Михаил Гаврилович, а как же воскресение мертвых, которое пророк увидел своими глазами?
1: О, Фома, ты прав. Это самое главное. Ну что ж, тогда отправляемся в путешествие. Мы в видении Иезекииля.
0: Поле огромное,
1: полное человеческих костей.
2: И пророк стоит среди них.
9: Сын человеческий, а живут ли кости сии?
5: Господи Боже, ты знаешь это?
9: Кости сухие, слушайте слово Господне. Вот, я введу дух в вас, и оживете.
0: Ой, все зашумело, задвигалось. Кости сближаются
2: и срастаются. И плоть образуется. Ого! И кожа настоящая.
0: Тела снова целые, но не живые.
9: Сын человеческий, скажи духу: так говорит Господь Бог. От четырех ветров приди, дух, и дохни, и они оживут.
2: Иезекииль повторил эти слова, и люди...
0: Оживают! На ноги встают, радуются, их много-много!
2: Вот она, победа над смертью, о которой мы в самом начале говорили.
0: И Иезекииль о ней всем-всем рассказал.
1: И рассказал, и описал в книге пророка Иезекииля.
2: А как окончилась земная жизнь самого пророка?
1: Служение избранника Божия продолжалось еще 22 года, после чего он принял мученическую смерть по приказу одного из еврейских старейшин, разозлившегося на его проповеди.
0: Значит, он так и не дожил до возвращения на свою любимую землю?
1: Нет, Вера, но Иезекииль был погребен в Вавилонии на территории современного Ирака с почестями и считается одним из великих пророков наряду с Исаией, Иеремией и Даниилом.
0: Спасибо вам, дядя Миша! Я благодаря нашей беседе еще сильнее пасхальную радость ощутила.
2: Огромное спасибо, Михаил Гаврилович! Вы меня тоже очень вдохновили.
1: Всегда рад, ребята. Берегите это чувство. До свидания. И храни вас Бог.
6: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостем программы будет руководитель проекта студенческих инициатив «Встреча» священник Андрей Лысевич.

0: радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В нравственной сфере христианство очень сильно повлияло на человечество. Верит человек в Бога или нет, если он живет в современном мире, он испытывает на себе влияние христианских ценностей. В то же время некоторые из них многими так и остались непоняты, причем не только неверующими, но и верующими. Одним из самых ярких примеров здесь оказывается призыв любить врагов. Многие из нас прекрасно понимают, что любовь лучше ненависти. Но как вообще возможна любовь к врагам? Разве это не оксюморон? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Просящему у тебе дай, и хотящего у тебе заяти не отврати».
3: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
2: «Яко Отец ваш Небесный совершенно есть».
1: Что такое любовь? Не только в наши дни, но и во все времена – в обычной речи любовь понималась как чувство глубокой привязанности, симпатии и эмоциональной близости к тому, кого любят. Из опыта мы знаем, что с тем, кого любим, нам хочется быть рядом, хочется общаться, говорить, быть вместе. Теперь проведем простой мысленный эксперимент. Вспомним человека, которому мы не нравимся. Того, кто когда-нибудь ругал нас, предъявлял к нам претензии. Можем ли мы себе представить, что по чьему-нибудь требованию, пусть даже речь будет идти о самом авторитетном для нас человеке, мы испытаем к нашему гонителю чувство глубокой привязанности, симпатии и будем стремиться к тому, чтобы чаще видеться и общаться? Лично мне очень трудно представить себе нечто подобное. Если человек изменит свое отношение и нам удастся помириться, может быть. Но если он останется при своем, желание увидеться с ним будет восприниматься как нечто противоестественное. И все же, внешне именно такой призыв мы встречаем в сегодняшнем евангельском отрывке. Причем Господь не пытается сделать вид, что говорит что-то простое и традиционное. Напротив, Он подчеркивает, что учение Его радикально меняет традицию. «Вы слышали, что сказано?» – говорит Он. И дальше озвучивает вещи не просто традиционные, но сходу понятные всем. Любите ближних и ненавидьте врагов. Эта логика понятна практически любому человеку. Почему не всем? Может быть, кто-нибудь в силу врожденного миролюбия не будет готов прямо ненавидеть врагов, но и симпатии к ним испытывать не станет. В любом случае, так или иначе, Христос озвучивает традиционную модель, чтобы тут же ее отвергнуть и призвать к совершенно иному подходу. Из Ветхого Завета нам известны призывы накормить или напоить врага, если он попал в беду. Кроме того, считалось, что надо позаботиться о животных, которые принадлежат врагу, но не больше. К чему же призывает Христос? На первый взгляд, к тому, что невозможно. Чувство на то и чувство, что мы их испытываем, а не управляем ими. Если нам холодно, мы не можем усилием воли почувствовать тепло. Если на языке горечь, мы не можем превратить ее в сладость. Но если мы не можем изменить чувств, что же находится в нашей воле? Отношения. Не имея возможности изменить ситуации и чужого отношения к нам, мы оказываемся способны изменить свое отношение. За враждой мы призваны увидеть человека, который обладает образом Божиим. Мы можем ненавидеть его состояние, его поступки, мысли и чувства, но в нем самом видеть то, что обладает неприходящей ценностью. Ему самому мы призваны желать блага. Конечно, это непросто, но в отличие от изменения чувств, возможно. Может показаться, что подобный путь искусственен, но это не так. Человек на то и разумное существо, чтобы в нем превалировал разум, за которым следует чувство. Никто за 2000 лет не говорил, что любовь ко всем, и в том числе к врагам, это легкая прогулка, доступная на первых этапах христианской жизни. Но если мы правильно поймем, что такое христианская любовь, она не будет выглядеть чем-то абсурдным и станет той вершиной, к которой мы стремимся, поднимаясь по лестнице христианских добродетелей.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: В памяти всплывает только имя гениального мариниста Ивана Айвазовского, когда в солнечный полдень глаз устремлен на морскую стихию, играющую лазоревыми и изумрудными волнами. В их неустанном движении и чудесном многоцветии сокрыта жизнь, радующая сердце созерцателя. Так и православная иконопись с ее яркими красками говорит нам о вечных явлениях Духа. Изумрудный цвет – символ благодатного бессмертия, а сапфировый – небесной чистоты девства и целомудрия.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит: «Согласно Священному Писанию, Бог долго терпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами. Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем предоставлены сами себе». Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо большее того, которого просит человек. И милосердный Бог, не исполняя прошения, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо. Когда получит просимое, благо гораздо меньшее. Прошения, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Не удовлетворяет Он и тех прошений, которые противны Его святой воле, противны Его премудрым, непостижимым судьбам. В противность определению Божию просил великий Моисей Боговидец, чтобы даровано было ему войти в землю обетованную, и не был услышан. Молился святой Давид, усиливая молитву постом, пеплом и слезами о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не был услышан. Итак, когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле святого Бога, который по недоведомым причинам оставил твое прошение неисполненным. Сынам мира, просящему Бога земных благ для удовлетворения плотских вожделений, возвещает святой апостол Иаков: «Просите и не приемлете, за не зле просите, да во сластях ваших иждивете». Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с особенной тщательностью, изучаем, какое должно быть при беседе с ним настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь чувства не увлечься в слово или движение царю неприятное. Заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно угодное и тем расположить его к себе. Заботимся о том, чтобы самый наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны сделать приличное приготовление, когда желаем предстать царю царей и вступить молитвою в беседу с ним, с Богом. Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давайте при молитве самое благоговейное положение тела. «Стой, как осужденный, с поникшей головой, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы связаны веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном, уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютой болезнью, а не козлогласованием. Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши. Видит все прошедшее и все будущее наше. Бог вездесущ». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Мне нравится перечитывать эти строки из библейской книги «Песнь песней». Я нигде не встречала более емкого и точного описания любви. И здесь речь не просто о чувстве, но силе, которая способна менять людей изнутри, преображать их жизнь. Не так давно я прочитала статью про необычную супружескую пару и вспомнила те самые слова из Библии о любви. Дима и Даша, так зовут героев истории, росли в детских домах. Когда достигли совершеннолетия, их перевели в психоневрологический интернат, потому что ребята выросли не в семье и, по мнению сотрудников социальных служб, не смогли бы жить самостоятельно. Несмотря на то, что молодые люди оказались в одном и том же месте, познакомились они не сразу. Дима и Даша жили в разных корпусах. Изо дня в день, подчиняясь правилам учреждения, они были вынуждены жить по схожему сценарию. И казалось, что так будет всегда. А ведь каждый из них мечтал когда-нибудь вырваться из интерната и начать самостоятельную жизнь, создать семью. Но как реализовать свои планы в таких условиях, молодые люди не понимали. Они просто молились и надеялись на помощь Бога. И однажды все изменилось. Дима и Даша встретились во время общей прогулки. Ребята довольно быстро нашли общий язык, подружились и со временем полюбили друг друга. Они очень сплотились и вместе смогли сделать, казалось бы, невозможное. Вырваться из психоневрологического интерната, пройдя через многочисленные медицинские комиссии и собрав нужные документы. И, наконец-то, начать полноценную жизнь вдвоем, в собственном доме и уже как супруги. Когда я смотрю на их совместную фотографию, опубликованную в статье, вижу нежность во взгляде и особую красоту на счастливых лицах. И с радостью думаю, вот оно, то самое великое чувство, которое преображает жизнь. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. Слушаете радио «Вера». Сегодня, 6 июня, отдание праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, Дивногорца, преподобного Никиту Переяславского, блаженную Ксению Петербургскую, святого мученика Милетия Стратилата и других с ним пострадавших, преподобного Викентия Леринского. Преподобный Симеон Столпник жил в VI веке. Он родился в Антиохии, в Сирии. Его мать, святая Марфа, еще до рождения сына пообещала отдать ребенка на служение Богу. В 6 лет Симеон потерял отца. Вскоре он ушел в пустыню. По преданию, ангел привел его в уединенный монастырь. Настоятель обители, игумен Иоанн, с любовью принял мальчика. Старец сам исполнял подвиг столпника. Он непрерывно молился на высокой, открытой всем ветрам башне. Симеон попросил игумена разрешения также стать столпником. Мальчик принял монашеский постриг и взошел на столб, возведенный для него неподалеку. С годами он увеличивал высоту столпа. Симеон пламенно молился о ниспослании ему Святого Духа. Молитва подвижника была услышана. По преданию, Дух Святой сошел на него в виде горящей свечи. Симеон постиг божественную премудрость. К нему стали приходить за наставлениями о духовной жизни, ответами на богословские вопросы.
2: Спустя много лет после смерти настоятеля обители, игумена Иоанна, Симеон переселился на Дивную гору, скалу близ Антиохии Сирийской, где основал свою обитель. Там он продолжил жизнь столпника, молился, читал Священное Писание. В строительстве храма монастыря Симеону помогали люди, исцелившиеся по его молитвам. Старец скончался в возрасте 75 лет. 68 лет преподобный Симеон Дивногорец провел на столпе. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах». Сегодня мы чествуем преподобного Симеона Столпника Дивногорца и просим святого старца: «Преподобный Симеон, моли Бога о нас».

1964 году писатели-сатирики Григорий Горин и Аркадий Арканов отправились в командировку в Тбилиси, чтобы поучаствовать в работе над концертной программой для государственного эстрадного оркестра Грузии «РЭРО». Руководил этим коллективом композитор и дирижер Константин Певзнер. Все оркестранты «РЭРО» отличались высоким уровнем мастерства. Но особое внимание зрителей и музыковедов привлекала новая солистка. Ее взяли на смену покинувший коллектив Нани Бригвадзе. Держать планку мастерства на той высоте, которую задала Нани, было бы непросто любому певцу. Однако новенькая, звали ее Ирма Сахадзе, справлялась блестяще. Она виртуозно исполняла джазовые произведения на грузинском, английском, итальянском, испанском языках. Ей удавались сложнейшие блюзы из репертуара Эллы Фицджеральд. И самое удивительное, певице было всего 8 лет. Оркестру «РЭРО» предстояли концерты в Москве, и Константин Певзнер попросил Горина и Арканова написать для Ирмы Сахадзе детскую песню на русском языке. Просьбу исполнили в кратчайшие сроки. Буквально через несколько дней руководитель оркестра подобрал мелодию к задорному тексту. Получилась веселая оранжевая песенка, с которой Ирма впервые выступила во время московских гастролей в саду «Эрмитаж» летом 1965 года. Песня стала невероятно популярной. Ее с удовольствием исполняли многие российские певцы. Но все-таки самой яркой оставалась запись с голосом маленькой грузинской солистки. Ирма Сахадзе по-прежнему на эстраде, вот уже больше 50 лет. На родине она известна не только как талантливая певица, но и как создатель тбилисского юношеского театра-студии «Веселые нотки». На всех концертах этого коллектива непременно звучит оранжевая песенка, как гимн самого счастливого времени в жизни каждого из нас. Гимн детства.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский и углический феоктист. Не только каждый отдельный человек, но и все общество с течением времени несколько меняет представление о себе самом. Происходит это и с христианами. Если представители первого поколения учеников Христовых думали о себе и о своих собратьях по вере как о святых, то сегодня мы предпочитаем осознавать себя грешниками. И это действительно так. Они святые, мы грешники. Но почему? Что изменилось? Давайте поразмышляем об этом, послушав звучащее сегодня во время литургии в православных храмах приветствие апостола Павла, адресованное святым, христианам Рима. Это приветствие взято из первой главы послания апостола Павла к римлянам.
2: «Всем сущим в Риме, возлюбленным Богу, званным святым,
3: всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование

0: состоит в том едва заметном акценте, который сделал апостол Павел в прозвучавшем только что отрывке послания к римлянам. Он, назвав адресатов своего послания святыми, назвал их возлюбленными Божиими. Это принципиально важный момент. Не возлюбившими Бога, а именно возлюбленными Божиими. Получается, что святыми их сделала не любовь к Богу, а любовь Бога. Эта мысль апостола Павла – непосредственная отсылка к библейской книге «Исход», в которой Бог, обращаясь к потомкам праотца Иакова, говорит о том, что сделает их народом святым. «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Бог избирает Авраама, производит от него многочисленный народ, заботится о нем, всячески благоволит к нему и в конечном итоге стремится сделать его народом святым, то есть народом, который Бог избрал среди прочих, избрал не по каким-то заслугам, а исключительно по своей любви. Конечно, как и всякая иная любовь, любовь Божия предполагает отклик со стороны человека. В книге «Исход» Бог ясно говорит, каким должен быть этот отклик. Необходимо слушать голос Божий и соблюдать установленный им завет. Нечто очень похожее мы видим и в эпоху Нового Завета. Бог также находит себе людей. Но только на этот раз Он избирает не какой-то один народ, Он избирает всех. Он обращается ко всем, и свою любовь Он простирает на всех. И в этом смысле мы все святы. Но чтобы эту святость актуализировать, необходимо деятельно откликнуться на любовь Божию. Нет, недостаточно просто признать бытие Божие и историчность Христа. Необходимо начать жить в соответствии с евангельским законом. Сам апостол Павел и его адресаты жили в послушании Христу. И если они и согрешали, то в самом главном они оставались верны Христу. Его любовь они никогда не предавали. А если и встречалось какое-то несовершенство в любви, то они тут же стремились его исправить. Они по праву могли говорить о себе как о святых. Они действительно были святыми. С нами все печальнее. С одной стороны, мы ничем не отличаемся от первого поколения христиан. Мы также призваны Спасителем, мы имеем благодать того же Духа Святого. С другой же стороны, у нас нет первой христианской решимости быть со Христом несмотря ни на что и жить исполнением Его святых заповедей. Нам удобнее прятаться за ширму собственной греховности, убеждая себя самих, что с грехом ничего невозможно сделать. С ним и в самом деле человек ничего сделать не может. Но может Христос. Он может уничтожить грех в нас, если, конечно, мы осознаем, насколько сильно Бог возлюбил нас и сумеем откликнуться на Его любовь.
1: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: Сегодня 6 июня. В этот день, в 1799 году, родился поэт Александр Сергеевич Пушкин. О духовном аспекте его творчества настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.
2: «В чем застану, в том и сужу», — слова Божьи, вспоминаем мы нередко, размышляя об исходе из временной жизни и близких, и известных людей. Исповедавшись, причастившись святых Христовых тайн, отошел ко Господу Александр Сергеевич Пушкин, и это не случайный финал его земной жизни, следствие которой – несомненное единство с Господом в вечности, залогом чего является это христианское напутствие прежде исхода. Несомненно, разнообразное наследие поэтическое нашего великого соотечественника предлагает выбор для людей с разными приоритетами. Пускай всякий найдет, что хочет, но при желании найти разумные, добрые, вечные в огромном изобилии в наследии Александра Сергеевича Пушкина это обретается, поскольку, несомненно, душа его была близка к чудесным озарениям, так что гармонии небесные отражались в его гармоничных и поэтичных строках. Его книга «Капитанская дочка», повести Белкина – это такая высоконравственная литература, такие уроки благочестия. Не случайный эпиграф к «Капитанской дочке» «Береги честь с молоду». И сделать этот урок на все последующие времена россиян таким увлекательным, таким не менторским, не занудным, а облаченным в гениальные сцены, чудесную речь русскую и такие знаменательные выводы, которые каждый человек может сделать для себя, было дано его гению.
0: Актуальная тема.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 6 июня, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина», рассказ Владимира Ивановича Даля «Беглянка» и рассказ Максима Леонидовича Яковлева «Любовь всему верит». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 6 июня, отдание праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, Дивногорца, преподобного Никиту Переяславского, блаженную Ксению Петербургскую, святого мученика Милетия Стратилата и других с ним пострадавших, преподобного Викентия Леринского. Преподобный Никита Столпник Переславский жил в XII веке. Он был жителем города Переславля-Залесского и заведовал сбором налогов. В 1152 году князь Юрий Долгорукий перенес город Переславль и каменный храм во имя Всемилостивого Спаса на новое место. В связи с новыми расходами по строительству сбор податей с горожан усилился. Никита руководил этими сборами. Он нещадно грабил жителей, не забывая пополнять свой карман. Так длилось много лет. Но однажды он пришел в церковь и услышал слова пророка Исаии: «Омойтесь и станьте чисты, удалите пороки ваши от душ ваших, научитесь доброе творить, избавьте обиженного, защитите сироту и оправдайте вдову». Никиту потрясли эти знакомые слова. Даже дома он повторял: «Омойтесь и станете чисты». На следующий день он решил отвлечься от досадных дум, созвать гостей и веселиться. Но в котле с кушаньями ему стали мерещиться то рука, то нога. Внезапно он осознал, что своими поборами ничем не отличается от убийцы. «Увы мне, много я согрешил. Господи, наставь меня на путь Твой». С такими словами Никита бросился прочь из дома. Он прибежал в монастырь, покаялся и принял постриг. Остаток жизни Никита Переславский провел в Веригах, в молитве на дне глубокого колодца. Он погиб от руки своего родственника. Тому показалось, что вериги монаха сделаны из серебра. Житие преподобного Никиты Столпника Переславского напоминает нам о житии других раскаявшихся грешников: апостола Павла, который долгое время был гонителем христиан, или преподобной Марии Египетской. Пример этих святых подвижников дает надежду всем христианам, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Церковь прославляет преподобного Никиту, столпника Переяславского, за его духовный подвиг и обращается к нему за молитвенной помощью. «Святой преподобный Никита, моли Бога о нас».

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Часто супруги, которые становятся еще и коллегами, ссорятся из-за работы, а порой даже расстаются. Однако актер и клоун Юрий Никулин почти полвека счастливо прожил со своей женой Татьяной, которая была его партнером по цирковым номерам. Когда молодая Татьяна после школы поступила в сельскохозяйственную академию, у нее появилось очень редкое для советских времен увлечение – конный спорт. Однажды на конюшню, где она занималась, пришел знаменитый в те годы клоун Михаил Румянцев, более известный под именем Карандаш. Он искал лошадь для нового номера. Ему понравилась карликовая лошадка по кличке Лапоть. Артист попросил обучить ее нескольким трюкам, а потом привести к нему в цирк. Среди тех, кто ухаживал за животным, была и Татьяна. Ей стало интересно, что ждет ее любимца в цирке. И она с подругами повезла лошадь Карандашу. Однако клоун в тот момент отсутствовал. И вместо него девушек принял его помощник, назвавшийся Юрием Никулиным. Молодой веселый мужчина понравился Татьяне. Чтобы скрыть смущение, она со всей строгостью стала его спрашивать, как будут обращаться с ее питомцем и не опасны ли для него цирковые трюки. Чтобы девушка увидела все собственными глазами, Юрий пригласил ее на следующий спектакль. Придя на представление, она никак не могла дождаться, когда же появится молодой помощник Карандаша. Когда он, наконец, вышел на арену, Татьяна ахнула. Юрий скакал на коне, выполняя невероятные трюки. Номер был опасный, но хорошо отработанный, и все должно было пройти как по маслу. Но вдруг Юрий почувствовал, что зацепился за что-то ногой и не может принять правильное положение тела. Лошадь внезапно взбрыкнула, Никулин почувствовал, что падает, а потом наступила темнота. Очнулся он в больнице. Над ним, заламывая руки, плакали его мать и Татьяна. Взволнованно ходил с места на место Карандаш. Оказалось, что Юрий упал с коня, и тот ударил его копытом. Травма могла быть смертельной. Но артисту повезло. Он отделался парой сломанных ребер и сотрясением мозга. Никулин как будто бы совсем не расстроился. Такая уж работа. Но перепуганной Татьяне отчего-то казалось, что это она во всем виновата. Она стала приходить к нему каждый день, принося домашнее печенье и развеивая скуку больничных дней своей улыбкой. Когда Юрию пришло время выписываться, они с Татьяной поняли, что полюбили друг друга. А через несколько месяцев, в мае 1950 года, состоялась свадьба. Оправившись после травмы, Никулин вернулся в цирк. Юрий часто ездил на гастроли и тосковал по жене. Грустила без него и Татьяна. Супруги не хотели расставаться даже на несколько дней. Но как же быть с работой? Тогда Никулина озарила идея. Он решил задействовать жену в одном из номеров. Татьяна прекрасно справилась с ролью и, в конце концов, стала постоянной спутницей мужа на его выступлениях. Теперь супруги ездили на гастроли вместе и были счастливы. Скоро Юрия пригласили сниматься в кино. После выхода «Операции И», «Кавказской пленницы» и других фильмов популярность Никулина резко возросла. Однако ему не нравилось, что теперь поклонники отнимают у него драгоценное время от общения с женой и сыном, которых он и так слишком редко видел из-за работы. Каждую свободную минуту он старался проводить с Татьяной и Максимом, самыми любимыми на свете людьми. Юрий и Татьяна прожили вместе 47 лет. У них часто спрашивали, как им удавалось не ссориться из-за работы. Однако секрет их семейного благополучия был очень прост. Каждый раз, глядя на Татьяну, Юрий видел не только коллегу, а любимую жену. А Татьяна помогала не просто сотруднику цирка, а мужу, своей второй половине.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. В нравственной сфере христианство очень сильно повлияло на человечество. Верит человек в Бога или нет, если он живет в современном мире, он испытывает на себе влияние христианских ценностей. В то же время некоторые из них многими так и остались непоняты. Причем не только неверующими, но и верующими. Одним из самых ярких примеров здесь оказывается призыв любить врагов. Многие из нас прекрасно понимают, что любовь лучше ненависти. Но как вообще возможна любовь к врагам? Разве это не оксюморон? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Просящему у тебе дай, и хотящего у тебе заяти не отврати».
3: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
2: «Яко Отец ваш Небесный совершенно есть».
1: Что такое любовь? Не только в наши дни, но и во все времена в обычной речи любовь понималась как чувство глубокой привязанности, симпатии и эмоциональной близости к тому, кого любят. Из опыта мы знаем, что с тем, кого любим, нам хочется быть рядом, хочется общаться, говорить, быть вместе. Теперь проведем простой мысленный эксперимент. Вспомним человека, которому мы не нравимся. Того, кто когда-нибудь ругал нас, предъявлял к нам претензии. Можем ли мы себе представить, что по чьему-нибудь требованию, пусть даже речь будет идти о самом авторитетном для нас человеке, мы испытаем к нашему гонителю чувство глубокой привязанности, симпатии и будем стремиться к тому, чтобы чаще видеться и общаться? Лично мне очень трудно представить себе нечто подобное. Если человек изменит свое отношение и нам удастся помириться, может быть. Но если он останется при своем, желание увидеться с ним будет восприниматься как нечто противоестественное. И все же, внешне именно такой призыв мы встречаем в сегодняшнем евангельском отрывке. Причем Господь не пытается сделать вид, что говорит что-то простое и традиционное. Напротив, Он подчеркивает, что учение Его радикально меняет традицию. «Вы слышали, что сказано?» – говорит Он. И дальше озвучивает вещи не просто традиционные, но сходу понятные всем. Любите ближних и ненавидьте врагов. Эта логика понятна практически любому человеку. Почему не всем? Может быть, кто-нибудь в силу врожденного миролюбия не будет готов прямо ненавидеть врагов, но и симпатии к ним испытывать не станет. В любом случае, так или иначе, Христос озвучивает традиционную модель, чтобы тут же ее отвергнуть и призвать к совершенно иному подходу. Из Ветхого Завета нам известны призывы накормить или напоить врага, если он попал в беду. Кроме того, считалось, что надо позаботиться о животных, которые принадлежат врагу, но не больше. К чему же призывает Христос? На первый взгляд, к тому, что невозможно. Чувства на то и чувства, что мы их испытываем, а не управляем ими. Если нам холодно, мы не можем усилием воли почувствовать тепло. Если на языке горечь, мы не можем превратить ее в сладость. Но если мы не можем изменить чувств, что же находится в нашей воле? Отношения. Не имея возможности изменить ситуации и чужого отношения к нам, мы оказываемся способны изменить свое отношение. За враждой мы призваны увидеть человека, который обладает образом Божиим. Мы можем ненавидеть его состояние, его поступки, мысли и чувства, но в нем самом видеть то, что обладает неприходящей ценностью. Ему самому мы призваны желать блага. Конечно, это непросто, но в отличие от изменения чувств, возможно. Может показаться, что подобный путь искусственен, но это не так. Человек на то и разумное существо, чтобы в нем превалировал разум, за которым следует чувство. Никто за 2000 лет не говорил, что любовь ко всем, и в том числе к врагам, это легкая прогулка, доступная на первых этапах христианской жизни. Но если мы правильно поймем, что такое христианская любовь, она не будет выглядеть чем-то абсурдным и станет той вершиной, к которой мы стремимся, поднимаясь по лестнице христианских добродетелей.

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Пословицы и поговорки – постоянные спутники нашей жизни. На разные случаи у нас есть меткие народные высказывания. Многие из них прошли испытание временем и не исчезли, хотя и сохранили устаревшую лексику. Давайте разберемся, как мы понимаем наши пословицы, все ли слова в них нам знакомы. Вот, например, известное выражение «взялся за гуж, не говори, что не дюж». Что же такое гуж? У данного слова есть два значения, и оба очень даже подходящие. В одной местности гуж – это петля в упряжи лошади. Второе значение слова гуж – выпечка, большой калач. Таким образом, выражение «взялся за гуж» означает «и начал запрягать лошадь», «и принялся есть большой кусок». А слово «дюж» является краткой формой слова «дюжий», то есть «сильный», «крепкий». Интересно, что в большинстве случаев мы понимаем смысл всей фразы, даже не зная значения конкретных слов. Вот, например, поговорка «не было ни гроша, да вдруг алтын». Это выражение означает неожиданное улучшение, прибавление чего-то. Грош в былые времена – самая мелкая монета, полкопейки, а алтын – около 3 копеек. Даже не зная значений этих слов, мы восстанавливаем смысл поговорки из контекста. Много раз слышали мы «от горшка 2 вершка», «косая сажень в плечах», «а вершок и сажень – это сколько?» Мы уже не употребляем данные слова в повседневной речи, но понимаем смысл всей фразы. Правда, некоторые слова мы все же используем, но уже в другом значении. И тогда возникает немного комический эффект. Многие помнят пословицу «назвался груздем, полезай в кузов». Большинство современных детей и даже взрослых представят себе грибы, лежащие в кузове грузовика. А ведь кузов в прошлом – это корзинка. Конечно, многие слова в пословицах и поговорках устарели, но мы все равно используем их. В этом заключается чудо народной мудрости. Она сохранилась в памяти поколений и по сей день остается меткой и образной. С вами была «Семи пядей во лбу» Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский. Поговорим о том, откуда приходит радость в семейной жизни и как ее удержать, а также, что может помогать наладить взаимоотношения родителей и детей. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, а также о важных церковных датах предстоящей недели.

0: истории.
1: Рассказывает медсестра Аида Кац.
2: Я работаю в больнице медсестрой и часто вижу непростые жизненные ситуации. Однажды к нам привезли девочку с редкой группой крови, и ее сбила машина. Ей требовалась срочно такая же группа крови. Приехали ее родители, ее брат-близнец. У него была такая же группа крови. И я объяснила ее брату Мише, что его сестра нуждается в крови, и что это вопрос жизни и смерти. Он думал меньше минуты, попрощался с родителями и со слезами пошел в палату. А когда мы закончили, я сказала, что ему нужно отдохнуть, и после он может встать. Он со слезами на глазах тихим голосом спросил меня: «А я разве не умру?» Я думала, что умру после того, как вы заберете у меня кровь. Я тогда спросила: «И ты это сделал ради сестры?» Он, не задумываясь, ответил: «Ради сестры я готов на все». Меня это так тронуло, что я тоже расплакалась. Я поняла, что этот маленький ребенок не побоялся смерти ради своей сестры. Меня этот поступок очень впечатлил, и я поняла, что добро, оно заключается в поступках, над которыми мы не задумываемся вопросом: «А что же я буду делать?» Добро – это смелость. Добро не боится ничего, даже смерти. Добро – это жизнь.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио. Сегодня, 6 июня, отдание праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника Дивногорца, преподобного Никиту Переяславского, блаженную Ксению Петербургскую, святого мученика Милетия Стратилата и других с ним пострадавших, преподобного Викентия Леринского. Блаженная Ксения жила в 18 веке в Санкт-Петербурге. По достижении совершеннолетия она вступила в брак с придворным певчим Андреем Федоровичем Петровым, состоявшим в звании полковника. В 26 лет Ксения осталась вдовой. Муж ее скончался внезапно. Это трагическое событие изменило жизнь молодой женщины. Она была глубоко потрясена тем, что ее муж не успел принести покаяния. Ксения решила, что подвигом жизни она вымолит у Бога прощение прегрешений раба Божия Андрея. В день похорон мужа Ксения Григорьевна надела его одежду. Всем, обращавшимся к ней с соболезнованиями, говорила, что умер не Андрей Федорович, а его супруга Ксения Григорьевна. С этого момента она действительно умерла для мира, приняв на себя тяжелейший подвиг – подвиг юродства Христа ради. Днем она бродила по городу, а к вечеру уходила за город в поле и всю ночь молилась. Господь удостоил блаженную Ксению дара прозорливости. Ксения несла подвиг добровольного безумия 45 лет. На ее могиле на Смоленском кладбище со временем воздвигли каменную часовню. После многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская была причислена к лику святых. Это произошло 6 июня 1988 года на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Юродивыми Христа ради называют христиан, отрекшихся от привычного образа жизни и социальных норм. Их поведение не всегда объяснимо. Зачастую юродивые терпят насмешки и гонения, но тем самым они обличают многие грехи, присущие миру: лицемерие, тщеславие, гордыню, погоню за деньгами и мирскими благами. Зачастую юродивые утешают страждущих и проявляют истинную мудрость при кажущемся безумии. Чествуя святую блаженную Ксению Петербургскую, мы обращаемся к ней с надеждой на молитвенную помощь и ходатайство перед Господом. Святая блаженная матушка Ксения, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Творческое наследие немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха связано с евангельскими сюжетами и богослужебным кругом. Особенно ярко это прослеживается в вокальной музыке, которая почти полностью посвящена прославлению Господа. К числу таких вокальных сочинений относятся духовные кантаты, то есть произведения из нескольких частей для исполнения солистами, хором и оркестром. В 1723 году Бах был назначен руководителем музыкальной части богослужений в церкви святого Фомы в городе Лейпциге. На этой должности композитор каждую неделю сочинял кантаты, приуроченные почти ко всем церковным праздникам. В 1725 году, готовясь к Пасхе, композитор решил взять за основу музыкальный материал из ранее созданного светского произведения, написанного по случаю дня рождения герцога Саксен-Вейсенфельского, и переработать его для исполнения в церкви. Музыка новой пасхальной кантаты показалась композитору настолько удачной, что через несколько лет он расширил сочинение до похожего, но более масштабного жанра – оратории. Автором слов предположительно является литератор Пикандер, известный по тексту другой знаменитой оратории Баха «Страсти по Матфею». В новом пасхальном произведении описывается сцена, в которой апостолы Петр и Иоанн встречают у гроба Иисуса Марию Магдалину и обнаруживают, что гроб пуст. Инструментальное вступление передает душевные переживания учеников Христа, еще не знающих о воскресении Спасителя. Однако совсем скоро их ждет великая радость. Фрагмент вступления из пасхальной оратории Иоганна Себастьяна Баха прозвучит в исполнении камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Дирижер Владимир Спиваков.

0: радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский и углический феоктист. Не только каждый отдельный человек, но и все общество с течением времени несколько меняет представление о себе самом. Происходит это и с христианами. Если представители первого поколения учеников Христовых думали о себе и о своих собратьях по вере как о святых, то сегодня мы предпочитаем осознавать себя грешниками. И это действительно так. Они святые, мы грешники. Но почему? Что изменилось? Давайте поразмышляем об этом, послушав звучащее сегодня во время литургии в православных храмах приветствие апостола Павла, адресованное святым, христианам Рима. Это приветствие взято из первой главы послания апостола Павла к римлянам.
2: «Всем сущим в Риме, возлюбленным Богу, званным святым,
3: всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою о

0: назвав адресатов своего послания святыми, назвал их возлюбленными Божиими. Это принципиально важный момент. Не возлюбившими Бога, а именно возлюбленными Божиими. Получается, что святыми их сделала не любовь к Богу, а любовь Бога. Это мысль апостола Павла, непосредственная отсылка к библейской книге «Исход», в которой Бог, обращаясь к потомкам праотца Иакова, говорит о том, что сделает их народом святым. «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Бог избирает Авраама, производит от него многочисленный народ, заботится о нем, всячески благоволит к нему и в конечном итоге стремится сделать его народом святым, то есть народом, который Бог избрал среди прочих, избрал не по каким-то заслугам, а исключительно по своей любви. Конечно, как и всякая иная любовь, любовь Божия предполагает отклик со стороны человека. В книге «Исход» Бог ясно говорит, каким должен быть этот отклик. Необходимо слушать голос Божий и соблюдать установленный им завет. Нечто очень похожее мы видим и в эпоху Нового Завета. Бог также находит в себе людей. Но только на этот раз Он избирает не какой-то один народ, Он избирает всех. Он обращается ко всем, и свою любовь Он простирает на всех. И в этом смысле мы все святы. Но чтобы эту святость актуализировать, необходимо деятельно откликнуться на любовь Божию. Нет, недостаточно просто признать бытие Божие и историчность Христа. Необходимо начать жить в соответствии с евангельским законом. Сам апостол Павел и его адресаты жили в послушании Христу. И если они и согрешали, то в самом главном они оставались верны Христу. Его любовь они никогда не предавали. А если и встречалось какое-то несовершенство в любви, то они тут же стремились его исправить. Они по праву могли говорить о себе как о святых. Они действительно были святыми. С нами все печальнее. С одной стороны, мы ничем не отличаемся от первого поколения христиан. Мы также призваны Спасителем, мы имеем благодать того же Духа Святого. С другой же стороны, у нас нет первой христианской решимости быть со Христом несмотря ни на что, и жить исполнением Его святых заповедей. Нам удобнее прятаться за ширму собственной греховности, убеждая себя самих, что с грехом ничего невозможно сделать. С ним и в самом деле человек ничего сделать не может. Но может Христос. Он может уничтожить грех в нас, если, конечно, мы осознаем, насколько сильно Бог возлюбил нас, и сумеем откликнуться на Его любовь.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Шушкова. Поэт, педагог.
0: Частное мнение.
2: Пушкина я горячо полюбила с детства и пронесла это чувство через всю жизнь. Помню, как ребенком с радостью без конца повторяла строчки из сказок «Ветер по морю гуляет». А уже в зрелые годы с трепетом читала «Пушкинское покаянное». И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю. И горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Я видела в Александре Сергеевиче живого, близкого человека, родную душу. Надо ли говорить, что он оказал на меня большое влияние и что поэтом я стала во многом благодаря ему? А вот точно благодаря кому получила я такое призвание, поняла уже много позже. Это Господь. Расскажу небольшую предысторию. Крестили меня еще ребенком, а в храм впервые привела родственница, когда у меня в жизни был тяжелый период. Это был храм всех скорбящих радость на Большой Ордынке. Помню, как я сидела там на скамеечке, заливалась слезами. Поплакала, помолилась, и мне стало легче. Второй раз пришла сама, когда снова обрушились неприятности. Помнила, где становится легче. Поговорила с батюшкой, и опять отлегло. Стала приходить в храм регулярно. Выбрала себе местечко в центре храма около прохода. И вот, спустя несколько месяцев, я случайно прочитала в интернете. Есть икона, на которой изображен мой любимый поэт. Точнее, там запечатлен сюжет поэтического диалога между святителем Филаретом Московским и Александром Сергеевичем Пушкиным. Поэт тогда написал стихи, в которых были следующие строки. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» А после публикации получил ответ от святителя Филарета с такими словами. «Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога мне дана». Пушкин с благодарностью написал стихотворный ответ будущему святому, в котором признал правоту митрополита и свои заблуждения, назвав их скептическими куплетами. Так вот, когда иконописцы писали образ митрополита московского Филарета Дроздова, вспомнили про эту историю, изобразили рядом со святителем великого русского поэта. Как же мне захотелось посмотреть на эту икону! И каково же было мое удивление, когда я узнала, что образ находится в храме иконы Божией Матери всех скорбящих радость, в том самом, где я обрела душевный и духовный приют. Я знала многие иконы в храме. Они стали важными и любимыми для меня, но Александра Сергеевича я не видела. Я переходила от одной иконы к другой, приглядывалась, внимательно изучала. Началась служба, и я остановилась на своем любимом месте в храме. И тут обнаружила – Пушкин смотрел прямо на меня. Икона со святителем Филаретом и любимым поэтом оказалась напротив моего места, но в глубине. Слезы благодарности выступили на глазах. Я восприняла это как знак, как будто Господь благословил меня. И теперь каждый раз, приходя на любимое место в храме, я кланяюсь святителю Филарету, улыбаюсь Александру Сергеевичу и благодарю Всевышнего за то, что, как отметил святитель Филарет в упомянутой переписке, не без воли Бога тайной все сложилось в моей жизни. Господь говорит с каждым из нас через ситуации, через обстоятельства. Он знает, что для каждого человека дорого, что тронет душу. Главное – суметь услышать Спасителя. На мой взгляд, для этого нужно учиться слушать Бога, воспитывать душу, учиться домашней молитве и стремиться к Богу, хотеть быть рядом, ходить в храм, участвовать в церковных таинствах, в соборной молитве. Христос посреди нас.
0: Частное мнение.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.

Сегодня, 6 июня, отдание праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника Дивногорца, преподобного Никиту Переяславского, блаженную Ксению Петербургскую, святого мученика Милетия Стратилата и других с ним пострадавших, преподобного Викентия Леринского. Святой мученик Милетий жил на рубеже 2-3 веков. Он был военачальником в крупной области империи Галатии, находящейся в сердце Малой Азии. Милетий был христианином и молился о том, чтобы его земляки оставили языческие обычаи. По преданию, злые духи, устрашенные молитвой Милетия, вселились в свору собак, наводившую ужас на жителей окрестностей. Милетий с воинами уничтожил их. Правитель области Максимиан узнал о том, что его военачальник исповедует христианство. Он повелел схватить Милетия. Тот отказался принести жертву языческим богам и даже под пытками не прекращал исповедовать свою веру в Христа. Максимиан приговорил мученика к смерти. Вслед за своим полководцем на эшафот последовали два его младших командира – Стефан и Иоанн. Остальные воины полка также объявили себя христианами. Их казнили вместе с женами и детьми. Всего погибло 1218 человек. Святитель Иоанн Златоуст называл подвиг мучеников поощрением верных, дерзновением церкви, утверждением христианства, разрушением смерти, доказательством воскресения. Прославляя праведность и силу веры мученика Милетия Стратилата и всех с ним пострадавших, Церковь просит: «Святой Милетий и все мученики, пострадавшие за веру вместе с ним, молите Бога о нас».

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Открываем историю.
2: В 2023 году в поселке Повенец в Карелии, рядом с храмом во имя святителя Николая, открыли памятную стеллу с двуглавым орлом. Надпись на ней гласит «Осударева дорога, 1702 год». Это памятник героической и малоизвестной странице Северной войны, во время которой русская армия под командованием Петра I получила выход к Балтийскому морю. В 1700 году, в самом начале противостояния России и Швеции, русские войска терпели неудачи. Чтобы переломить ход войны, требовалось захватить крепость Нотебург на южном берегу Ладожского озера. Когда-то она принадлежала России и называлась «Орешек». Но в 17 веке была захвачена шведами, поэтому ее возвращение имело не только военное, но и символическое значение. Петр I задумал смелый маневр – подвести войска к крепости с неожиданной северной стороны. План был таким – на кораблях доставить армию из Архангельска к другому берегу Белого моря, затем провести ее через Карельские леса к Онежскому озеру, а дальше по рекам и Ладоге выйти к крепости. Для этого нужно было проложить сухопутную дорогу через заболоченную, труднопроходимую лесную местность. Летом 1702 года Петр прибыл в Архангельск и поручил своему соратнику Михаилу Щепотьеву организовать строительство дороги от Белого моря к Онежскому озеру. В работах участвовали около 5000 крестьян из окрестных губерний. Уже в конце июня 1702 года две группы начали прокладывать дорогу навстречу друг другу. Одна от пристани Нюхча на Белом море, сейчас это Беломорский район Карелии, другая от Слободы Повенец на Онежском озере. Работа шла в тяжелых условиях, строителям приходилось вырубать лес и настилать гати, дороги из бревен и хвороста, которые позволяли пройти через болото. Менее чем за полтора месяца путь протяженностью около 260 километров был готов. Перед началом похода Петр I посетил Соловецкий монастырь, где помолился о благополучном исходе трудного предприятия и заложил деревянную церковь во имя апостола Андрея Первозванного. В августе войска двинулись по сухопутному маршруту. Царь прошел его вместе с солдатами пешком. Об этом сохранилась запись в Соловецкой монастырской летописи. «И от Нюхацкой пристани он, великий государь, отпустил корабли к Архангельскому городу, а сам изволил шествовать к Повенецкой пристани лесами, мхами и болотами». 11 октября 1702 года крепость Нотебург была взята и получила новое имя – Шлиссельбург, ключ-город. Эта победа стала одним из первых серьезных достижений России в Северной войне. Осударева дорога использовалась еще несколько лет для снабжения армии, но после окончания войны постепенно пришла в запустение. Со временем ее трасса заросла лесом и была утрачена. Но сегодня интерес к этому маршруту возрождается. Историки и исследователи пытаются восстановить его направление по архивным документам и особенностям местности. Осударева дорога – напоминание о том, как в кратчайшие сроки и в тяжелейших условиях был осуществлен замысел, сыгравший важную роль в истории страны.
1: Открываем историю. Радио Вера. Сюжеты.
0: Актриса Анна Широченко.
3: писателя и пушкиниста Валентина Семеновича Непомнящего я впервые увидела в начале 2000-х в телевизионной передаче «Да ведают потомки православных». Застыв перед экраном телевизора, я так и простояла до конца, даже не присев. Сразу стала искать его. Узнав, где идут его вечера, помчалась туда. У меня была гостиная в Театре русской драмы «Камерная сцена» на 120 мест. С замиранием сердца я предложила Валентину Семеновичу выступить у нас. И получила согласие. Началась в нашем театре долгая и счастливая жизнь. Зал был всегда переполнен. Билеты раскупались мгновенно. У нас прошли почти все программы Непомнящего. 8 вечеров с Онегиным, странный поэт Пушкин, Моцарт и Сальери, Борис Годунов, времена года. Каждый вечер был потрясением для нас. На уютной театральной сцене Валентин Семенович всегда ожидал старинный письменный стол с красивой лампой, за которым он блистательно читал и рассказывал, открывая нам Пушкина до самых, казалось бы, закоулочков его души. Но говоря о великом поэте, Валентин Семенович привозил нам такие глубокие мысли, вспоминал такие евангельские сюжеты, читал такие стихи Пушкина, что неожиданно переворачивал все наши представления о жизни и о самих себе. Отец Дмитрий Смирнов, который отпевал Непомнящего за 3 дня до своей собственной кончины, прямо назвал его гением, писателем и ученым. Мало того, он поставил его даже выше самого Пушкина, так как считал образцом нравственности. И это действительно так. Не случайно вечера Непомнящего воспринимались нами не только как настоящие откровения, но были и чудом очищения. Всякий раз по окончании вечера Валентин Семенович сразу звонил домой, где его ждали, волновались за него, любимые супруга и сын. По записям наших вечеров, а мы писали все, вышел диск «8 вечеров с Онегиным». И я считаю, что он должен быть в каждом доме. Какое счастье, что на телевидении был снят замечательный цикл «1000 строк о любви» и другие передачи. Это можно слушать и видеть сейчас, к чему я всех и призываю. И все же, только в живых встречах, где не было никаких ограничений, Валентин Семенович мог говорить все. И он открывал нам все свои сокровенные размышления, как самым близким своим друзьям.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма протоиерея Иоанна Кронштадтского игуменьи Таисьи Солоповой. 1895 год. Город Кронштадт. Возлюбленная о Христе и благоговейная матушка Таисия, радуюсь, что живее ощущаешь в сердце Бога и получаешь от Него осияние души твоей, омрачаемой житейскими заботами, печалями и скорбями. Благодари Бога за крест. Не унывай от того, что не творишь или не исполняешь молитвенного правила. Труды твои вместо правила Господь вменит тебе. Но без молитвенного правила памятуй всегда Бога и имей дух сокрушенный и сердце смиренное, моля о прощении грехов и о даровании сердца чистого и духа правого. Где видишь зло, особенно угрожающее всему обществу, непременно обличай и говори. Если сама бессильна, скажи сильным, помня, что если не скажешь, то на тебе останется грех, воспоследующий от этого зла. Знала, а не сказала. Могла предотвратить и не сделала нужного к сему. Зло везде и всегда надо искоренять, а добро насаждать.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Несколько лет я проработала в благотворительном фонде. Часто приходилось сталкиваться с чужой бедой, общаться с родителями незрячих или неслышащих детей, общаться с детьми-сиротами, со взрослыми людьми, прикованными к кровати или инвалидному креслу. Один из наших подопечных, молодой человек лет 25, с детства страдал врожденным генетическим заболеванием и мог передвигаться только в инвалидной коляске. Но, несмотря на свой недуг, он всегда улыбался, шутил и заряжал окружающих радостью. «Скажи, как тебе удается быть таким жизнерадостным и не унывать?» – спросила я его однажды. «Просто я за все благодарю Бога», — ответил он, как всегда, с улыбкой. «За все?» — переспросила я. «Да, за все. За то, что я могу с тобой разговаривать, за то, что я живой, за мою болезнь, за коляску. Передо мной был человек, вся жизнь которого состояла из физических страданий. Но он благодарил Бога, в том числе и за эти страдания. Да, я многого не понимала в жизни. Этот молодой человек научил меня одной молитве, которую я теперь часто пою. Песнопение называется «Благодарственный тропарь», то есть прославляющий гимн ко Господу. Звучит он так. «Будучи благодарны, Господи, за Твои великие благодеяния, нам оказанные, мы, недостойные рабы Твои, славим, восхваляем и благословляем Тебя». Благодарим, воспеваем и славословим Твое милосердие, и рабски с любовью восклицаем Тебе. Благодетель, Спаситель наш, слава Тебе! Вот как это песнопение звучит на церковнославянском языке. Благодар несущий недостойнее раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниях на нас бывших, славящий Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие». И рабски любовью вопием Ти. Благодетелю спаси наш, слава Тебе. Давайте послушаем благодарственный тропарь Господу в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 6 июня, отдание праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника Дивногорца, преподобного Никиту Переяславского, блаженную Ксению Петербургскую, святого мученика Милетия Стратилата и других с ним пострадавших, преподобного Викентия Леринского. Преподобный Викентий жил в V веке. Он родился в городе Туль на северо-востоке римской провинции Галлия, современной Франции. Известно, что долгое время он служил в армии, а потом оставил войско. Викентий принял монашеский постриг в обители святого Оноре, которая до сих пор существует на острове Лерин, близ нынешних Канн. Викентий прославился как выдающийся богослов. Его ценили за красноречие и необыкновенную эрудицию. Он не покидал монастыря и не участвовал в бурных догматических спорах того времени. Однако Викентий живо реагировал на ведущуюся полемику. Итогом его размышлений стал трактат «Коммониториум» или «Памятные записки». В нем Викентий защищал православие от современных ему ересей. Наиболее важные мысли касаются догматических вопросов христианского учения. Он осмысляет и подчеркивает важность церковного предания и формулирует критерии его истинности. Ведь еретики ссылались на Священное Писание, произвольно трактуя его строки. Но Викентий подчеркивает, что такое предание. То, что тебе вверено, а не то, что тобою изобретено. То, что ты принял, а не то, что ты выдумал. Ты получил золото. Золото и отдавай. В самой же Вселенской Церкви всеми мерами надо бы надержаться того, во что верили повсюду, во что верили всегда, верили все. Церковь прославляет труды преподобного Викентия Леринского, его стремление к правде Божией. По словам Спасителя, «блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Мы чествуем преподобного Викентия и просим его. Святой Викентий Леринский, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое Библия и для чего она нужна?
5: Библия – это Священное Писание и Слово Божие. Библию писали разные люди, избранные Богом. Они жили в разных странах. Это были цари, врачи, пастухи и рыбаки. Библия состоит из 77 книг. Ее писали в течение многих лет. До Рождества Христова был написан Ветхий Завет, а после рождения Иисуса Христа появился Новый Завет. Библия учит нас жить счастливо и подсказывает, где мы неправы.
6: Библия состоит из двух частей – Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете говорится о том, как Господь вел за собой израильский народ и готовил их к рождению Иисуса Христа. А в Новом Завете говорится, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Там пишут, как Бог сотворил мир, как Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Библия нужна, чтобы жить по заповедям Божьим и слушаться нашего Отца Бога.
7: Библию написали апостолы и пророки. Я думаю, Святой Дух сходил на тех людей, которые писали. И они писали Слово Божие. Библия нужна нам для того, чтобы получать многие ответы на вопросы. А еще, чтобы мы прочитали Библию, мы можем потом понять, как жить по заповедям Божьим. Мы когда сидели с моим братом, и мама достала Библию и начала нам ее читать. Нам было очень интересно.
8: Библия — это, можно так сказать, библиотека с многими книгами. Библия нужна для того, чтобы узнать о Боге и веровать в Него, молиться Ему. Ну, в Библии, вот, например, рассказывается о Боге. То есть там еще пишется о Иисусе Христе, как Он шел, подготавливал и избавлял от грехов всех людей и умер ради нас, и теперь вот мы живем благодаря Ему. У меня Библии очень много есть. Ветхий Завет начинается то, что Бог сначала создал мир. Он сказал сначала, да будет свет. 6 дней он работал, а на 7-й он отдыхал. Ну, он создавал мир. Ну, там зверей, людей. Ну, людей каких? Адама и Еву.
7: Библия, во-первых, она переводится с греческого как книги, потому что Библия — это не одна книга, а целая библиотека. Эти книги писали апостолы и пророки. Я думаю, что им подсказывал Господь и вера в Бога, и его любовь. И поэтому у них получались эти книги. Библия нужна, чтобы узнавать что-то о жизни Христа и до рождения Христа, потому что Библия состоит из двух частей — Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете рассказывается все до рождения Иисуса Христа, а в Новом Завете все рассказывается о жизни Иисуса Христа и о Его рождении.
9: Библия – это Священное Писание. Это не просто одна книга какая-то, а книги. Эти книги писал Бог через авторов. Он брал и вдохновлял Святым Духом, чтобы они писали. Там писали и цари, и рыбаки, пастухи даже. Библия нужна, потому что если слушать каких-то там людей, ты не знаешь, что делать или другое. А Библия расскажет, что тебе делать. Еще она меняет людей. Ну, когда они прочитают, и становятся лучше. У меня есть Библия. Ну, она очень такая большая по размерам. Когда я не знаю, что делать, я открываю Библию, читаю и понимаю, что мне делать.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Иона, когда он впервые увидел Клавдию Алексеевну в 1900 году. Художнику тогда исполнилось 25 лет. Он стоял с этюдником на берегу реки Гаретовки. А она неспешно поднималась от речки с полными ведрами на коромысле. Девушка двигалась величаво и плавно, словно плыла, как лебедь по воде.
11: Художник полюбил красавицу с первого взгляда?
10: Да, и счастливо прожил с ней всю свою жизнь. А ведь многие сомневались, что этот союз будет прочным.
11: Кто сомневался?
10: Ну, в первую очередь, родители художника.
11: Почему?
10: Клавдия Алексеевна была из крестьян. И Ионы посчитали, что она не пара их сыну.
11: А, по материальному положению.
10: Да, а семья художника была весьма состоятельной. Отец владел страховой компанией в Москве. Но дело не только в этом. Константин вырос в творческой атмосфере. В доме Ионов устраивали концерты и спектакли, для которых сами писали сценарии, сами шили костюмы, расписывали декорации. И родителям казалось, что девушка, далекая от искусства, не может стать настоящей подругой их сыну. Константин все-таки женился, и отец с матерью долго на него сердились.
11: Но потом-то они помирились?
10: Художник много лет пытался восстановить отношения с родителями, это было нелегко. Однако же, когда мама с папой смирились и познакомились поближе с Клавдией Алексеевной, она стала их любимой невесткой, можно даже сказать, дочкой.
11: Опасения, что крестьянка не сможет разделить творческий путь художника, оказались напрасными?
10: Да, конечно. Клавдия Никитина выросла на природе и очень тонко чувствовала красоту. Константин Федорович доверял ее вкусу, советовался, когда писал картины. Но родители Иона Клавдия Алексеевна покорила не способностью понимать живопись, а кротостью, добротой, отзывчивостью и радушием.
11: Да, да, да. Все эти качества супруги Константин Ион смог отобразить на картине «Утро в деревне, хозяйка». От облика женщины на полотне веет теплом. Смотришь и понимаешь, что она любит и любима.
10: Полотно написано в 1924 году, и к этому моменту супруги прожили вместе уже почти четверть века. Но тепла в своих отношениях не утратили. Да что там, они сохранили его до самой смерти.
12: Картину Константина Юона «Утро в деревне. Хозяйка» можно увидеть в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан в Казани.
0: Краски России. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Когда характер достойного человека проходит через горнило испытаний, он от этого только лучше становится. Это слова из письма дипломата и писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Датировано оно 9 ноября 1826 года и адресовано прапорщику лейб-гвардии финляндского полка Александру Александровичу Добринскому. За участие в восстании декабристов адресат был отправлен под надзор в один из гарнизонов Кавказа. Грибоедов в своем письме обещает посодействовать пересмотру дела Добринского, поскольку тот, как следует из текста, замешан лишь частично. Александр Сергеевич называет испытанием временную опалу Добринского и предлагает ему видеть в этом опыт, укрепляющий личность. Цитата дня.

0: Вересаева «Пушкин в жизни». Биография поэта, которой долгие годы было суждено оставаться литературной сенсацией. И даже сегодня ее продолжают считать открытием. Может показаться странным, но до выхода этой книги попросту не существовало ни одной цельной, связанной биографии великого поэта. Вересаеву пришлось сделать выписки из разрозненных первоисточников. По мере накопления писатель приводил их в систематический порядок. И однажды, пересматривая накопившиеся выписки, неожиданно увидел, что перед ним оригинальнейшая и увлекательнейшая книга, в которой, по словам самого Вересаева, Пушкин предстает совершенно как живой. Эту необычную биографию можно назвать мозаикой сведений или монтажом мнений. Она и сегодня представляет для читателей огромный интерес. В ней собраны фрагменты писем, воспоминаний современников и другие документальные свидетельства. Таким образом, в своей книге Вересаев позволил звучать лишь голосам пушкинской эпохи. Именно они, а не автор своей интерпретации, и рассказывают читателю о том, каким был Пушкин в жизни. Вересаев сумел выстроить последовательность фактов не просто в соответствии со строгой хронологией, но и с блеском остросюжетного повествования, в котором, помимо, безусловно, любопытных свидетельств о том, как Пушкин говорил, во что одевался, какой мимикой обладал и какие имел гастрономические предпочтения, автор показывает читателям самое главное – трансформацию души человека и поэта. Так, например, в книге есть цитата из работы известного пушкиниста Петра Бартенева «XIX век», в которой приводится яркий случай. Однажды кто-то при Пушкине стал читать одно из его богоборческих стихотворений. Поэт вспыхнул, на его лице отразилась такая боль, что чтец невольно замолчал. А Пушкин с грустью сказал, как дорого бы дал, чтобы взять назад некоторые стихотворения, написанные им в легкомысленной молодости. Мировоззрение его изменилось вполне и бесповоротно. Он был уже глубоко верующим человеком, приводит Вересаев слова пушкиноведа. Главная же идея блестяще выстроенного документального повествования в том, что поэтический дар Пушкина был поистине даром Божьим. Всю жизнь поэта сопровождали испытания, пристальное внимание властей, ссылки, долги, недоброжелатели. Словом, обстоятельства, в коих обычному человеку уж точно было бы не до лирики. А Пушкин писал стихи, которые и сегодня помогают людям чувствовать красоту земного бытия и побуждают к размышлениям о вечности. И которые, благодаря Викентию Вересаеву, показавшему нам Пушкина в жизни, для многих наверняка обретут новый, еще более глубокий смысл. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Великорецкий крестный ход – одно из крупнейших паломнических шествий в России. Традиция совершать его насчитывает более 600 лет. Он начинается в первых числах июня в городе Кирове. Оттуда верующие с молитвами, песнопениями и остановками на отдых несколько дней идут пешком до села Великорецкое, преодолевая около 90 километров пути. Конечной точкой шествия является Свято-Трифонов мужской монастырь. Там находится чудотворная икона святителя Николая Мерликийского. Паломники приходят к образу Николая Чудотворца с просьбами и благодарностями. Как, к примеру, жительница Хабаровского края Валентина. Женщина приехала в обитель, чтобы помолиться о своем здоровье и получила благословение остаться здесь на послушание. Вот уже несколько лет Валентина страдает болезнью ног, но за 2 месяца работы в монастыре она забыла о своем недуге. Другое чудо случилось в селе Великорецкое 10 лет назад. Лик Николая Чудотворца проявился на листе железа в сарае, где монахи держат домашний скот. Образ отнесли в храм, и теперь в монастыре есть еще одна чудотворная икона святителя Николая. Сейчас Свято-Трифонова обитель в Великорецком переживает этап восстановления и реставрации. Помогают монастырю паломники и неравнодушные прихожане, а также фонд Архангела Михаила. Организация собирает средства на новый 3-метровый образ Спаса Нерукотворного из золотой смальты и мрамора. До революции такая святыня уже украшала обитель и встречала паломников Великорецкого крестного хода. Новая икона станет первым этапом возрождения Свято-Трифонова монастыря. Узнать больше о проекте и поддержать восстановление обители можно на сайте фонда Архангела Михаила. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». География «Веры».
1: Историю Санкт-Петербурга прославили своими подвигами многие православные святые. Одна из них – блаженная Ксения Петербургская. Святая жила в городе на Неве в XVIII веке. В юности она вышла замуж за придворного певчего Андрея Федоровича Петрова, а в 26 лет осталась вдовой. Внезапная кончина супруга изменила жизнь молодой женщины. Андрей Федорович не успел принести покаяние, и Ксения решила, что должна вымолить у Бога прощение для него. В день похорон святая надела одежду мужа и стала называться его именем. Она отказалась от всех благ мирской жизни, раздала имущество нуждающимся и приняла на себя подвиг добровольного безумия Христа ради. 45 лет юродивая скиталась, не имея крыши над головой, и в жару и в мороз молилась под открытым небом. Жители Санкт-Петербурга стали замечать, что по молитвам блаженной происходят чудеса. Ксения исцеляла болящих и предупреждала об опасностях. Бездетные женщины, по ее слову, обретали радость материнства. Блаженная помогала возводить храм Смоленской иконы Божией Матери на городском кладбище. По ночам она носила кирпичи на строительные леса, чтобы облегчить труд рабочих. Святую изображают на иконах на фоне Смоленской церкви. Близ этого храма стоит часовня, где под спудом пребывают мощи блаженной Ксении.
2: Радио «Вера» в Санкт-Петербурге можно слушать на частоте 92.9 FM.
3: Не отделяй богатого от бедного и не старайся распознавать достойного от недостойного. Пусть все люди будут для тебя равны для доброго дела. Преподобный Исаак Сирин.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
2: Сегодня гостем программы будет руководитель проекта студенческих инициатив «Встреча» священник Андрей Лысевич.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский и углический феоктист. Не только каждый отдельный человек, но и все общество с течением времени несколько меняет представление о себе самом. Происходит это и с христианами. Если представители первого поколения учеников Христовых думали о себе и о своих собратьях по вере как о святых, то сегодня мы предпочитаем осознавать себя грешниками. И это действительно так. Они святые, мы грешники. Но почему? Что изменилось? Давайте поразмышляем об этом, послушав звучащее сегодня во время литургии в православных храмах приветствие апостола Павла, адресованное святым, христианам Рима. Это приветствие взято из первой главы послания апостола Павла к римлянам.
2: «Всем сущим в Риме, возлюбленным Богу, званным святым».
3: «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым». «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею».
2: «Утешитесь в вас верою общую, вашею же и моею».
1: Когда мы размышляем о святости, то, как правило, мы полагаем, что достигший святости человек свободен от грехов, что он чист и непорочен. В таком подходе есть и доля истины. Вся же истина состоит в том едва заметном акценте, который сделал апостол Павел в прозвучавшем только что отрывке послания к римлянам. Он, назвав адресатов своего послания святыми, назвал их возлюбленными Божиими. Это принципиально важный момент. Не возлюбившими Бога, а именно возлюбленными Божиими. Получается, что святыми их сделала не любовь к Богу, а любовь Бога. Это мысль апостола Павла, непосредственная отсылка к библейской книге «Исход», в которой Бог, обращаясь к потомкам праотца Иакова, говорит о том, что сделает их народом святым. «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Бог избирает Авраама, производит от него многочисленный народ, заботится о нем, всячески благоволит к нему и в конечном итоге стремится сделать его народом святым, то есть народом, который Бог избрал среди прочих, избрал не по каким-то заслугам, а исключительно по своей любви. Конечно, как и всякая иная любовь, любовь Божия предполагает отклик со стороны человека. В книге «Исход» Бог ясно говорит, каким должен быть этот отклик. Необходимо слушать голос Божий и соблюдать установленный им завет. Нечто очень похожее мы видим и в эпоху Нового Завета. Бог также находит себе людей. Но только на этот раз Он избирает не какой-то один народ, Он избирает всех. Он обращается ко всем, и свою любовь Он простирает на всех. И в этом смысле мы все святы. Но чтобы эту святость актуализировать, необходимо деятельно откликнуться на любовь Божию. Нет, недостаточно просто признать бытие Божие и историчность Христа. Необходимо начать жить в соответствии с евангельским законом. Сам апостол Павел и его адресаты жили в послушании Христу. И если они и согрешали, то в самом главном они оставались верны Христу. Его любовь они никогда не предавали. А если и встречалось какое-то несовершенство в любви, то они тут же стремились его исправить. Они по праву могли говорить о себе как о святых. Они действительно были святыми. С нами все печальнее. С одной стороны, мы ничем не отличаемся от первого поколения христиан. Мы также призваны Спасителем, мы имеем благодать того же Духа Святого. С другой же стороны, у нас нет первой христианской решимости быть со Христом несмотря ни на что и жить исполнением Его святых заповедей. нам удобнее прятаться за ширму собственной греховности, убеждая себя самих, что с грехом ничего невозможно сделать. С ним и в самом деле человек ничего сделать не может. Но может Христос. Он может уничтожить грех в нас, если, конечно, мы осознаем, насколько сильно Бог возлюбил нас и сумеем откликнуться на Его любовь.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, Любическая икона Богородицы в судьбах России.
1: Любическая икона Божией Матери получила свое название от местечка Любич, близ города Чернигова. Впервые оно упоминается в древней летописи «Повести временных лет». Там сказано, что в IX веке новгородский князь Олег покорил Любич по пути в Киев. В середине X столетия в Любиче родилась мать великого князя Владимира, крестителя Руси. Чуть позже там произошло и явление любичского образа Богородицы. Церковное предание сохранило сведения об этом событии. Его участником стал местный торговец. Он мирно жил с женой и двумя детьми, но в один день потерял всю семью. Его родные погибли в результате несчастного случая. В слезах и отчаянии он бросился без оглядки, прибежал на берег Днепра, сел в челнок и поплыл по течению. Прошло немало времени, прежде чем лодка пристала к берегу. На земле у кромки воды страдалец увидел образ Божьей Матери. Он опустился перед иконой на колени и стал в молитве изливать свою боль. Наплакавшись, мужчина взял святую находку и отправился домой, где нашел своих родных живыми. Икону, обретенную при столь необычных обстоятельствах, поместили в местном храме. В 17 веке жители Любича с тревогой ожидали нападения поляков и перенесли чудотворный образ Богородицы в Киев. Там икона стала святыней Софийского собора. Она была утрачена после революции 1917 года. В Киевском храме Святой Софии хранится точный список Любичской иконы. Есть копия чтимого образа и в Спасо-Преображенском храме Любича.
0: Небесная заступница. Любическая икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Тяжело жить в бедности, но еще хуже – разбогатеть неправедно. Святитель Григорий Богослов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Веры Муромцевой-Буниной, супруги писателя Ивана Бунина, о путешествии в Святую Землю. 1907 год. Иордан, на первый взгляд, небольшая речка Средней России, в камышах, под ивами. Но когда приглядишься, то различишь среди этих плакучих ив лианы. Берег крутой, местами обрывистый. Вода, как в омуте, бурлит, крутится, мутная, желтая. Мы с моим мужем Яном идем немного вверх по течению. Как-то не верится, что именно здесь было крещение Господне. И в то же время непередаваемо сладостно сознавать, что это не сон, что мы на Иордане, на той самой реке, которая с детства казалась находящейся в каком-то не нашем мире.
0: Голоса.

0: «Научные факты» и «Книга книг». Грешно ли заниматься ростовщичеством? 19 стих 23 главы библейской книги Второзакония отвечает на этот вопрос так. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдать в рост». Казалось бы, понятнее некуда. Однако следующий 20 стих вносит свои коррективы. «Иноземцу отдавай в рост, чтобы Господь Бог благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Получается, что данный Богом через пророка Моисея закон воспрещает иудеям наживаться на соплеменниках, но в то же время позволяет давать деньги под проценты иностранцам. Как можно объяснить такой двойной стандарт? Чтобы разгадать библейскую загадку о ростовщичестве, нужно знать, являлось ли оно прерогативой иудейского общества, или иные народы Ближнего Востока в ветхозаветные времена также пользовались этим механизмом получения прибыли. Такая информация стала доступна благодаря археологическим находкам. Например, о финансовых законах Вавилона поведал кодекс царя Хаммурапи, обнаруженный французскими учеными на территории Персии в 1901 году.
1: Во время раскопок древнего города Сузы французская археологическая экспедиция обнаружила черную конусообразную стелу, испещренную клинописными надписями. После расшифровки выяснилось, что это законодательный свод, созданный при царе Хаммурапи в 18 веке до Рождества Христова. Кодекс, состоящий из 282 пунктов, регулировал все сферы жизни вавилонского общества. Оговаривались в нем и правила займа. И, как оказалось, для вавилонян было естественным с любой ссудой получать возмещение долга с процентами. 89-й пункт законодательства защищал граждан Вавилона от злоупотреблений со стороны кредиторов. Он устанавливал предельный прирост суммы долга – 33%, если взаймы брали хлеб, и 20%, если серебро. Взыскавший более высокий процент, согласно закону, терял и то, что дал. Интересно, что если кредитора уличали в мошенничестве, операциях при расчете, он должен был возместить должнику спорную сумму, опять-таки с процентами. Кодекс Хаммурапи, хотя и ограничивал размах деятельности ростовщиков, но отнюдь не препятствовал брать проценты с любой ссуды. И перед этим законом все должники были равны вне зависимости от сословия и национальности.
0: В 1945 году в Ираке, северо-восточнее Багдада, при раскопках городища Тель-Асмар, был обнаружен законодательный свод, еще более древний, чем кодекс Хаммурапи. Юридический сборник, запечатленный на глиняных табличках, был составлен Белаламой, правителем города-государства Эшнуны. Впоследствии археологическую находку так и стали называть «законы Эшнуны». Из этого документа ученые узнали о правилах займов в одном из древнейших поселений Месопотамии.
1: Законы, составленные Ишнунским царем Белаламой, отразили общественные процессы, происходившие в Месопотамии в XIX веке до Рождества Христова. В это время ростовщичество широко распространилось. Кредитные сделки стали одним из самых выгодных способов приумножения капитала, а проценты прироста составляли более трети суммы долга. Кабальные формы кредита привели к разорению мелких хозяйств и продаже земельных наделов. Не имеющий земли человек лишался гражданских прав и попадал в рабство. Единственная форма защиты, которую законодательство предлагало должникам, это отсрочка выплаты по кредиту в связи со стихийным бедствием, например, наводнением или пожаром.
0: Археологические документы красноречиво свидетельствуют о том, что ростовщичество существовало на Ближнем Востоке задолго до обретения израильским народом закона. И ветхозаветное правило одалживать иноплеменникам деньги под проценты – это отражение ближневосточных многовековых традиций. А вот внутри иудейского сообщества Господь заповедал хранить добросердечные отношения и не уподобляться язычникам в хищничестве. Запрет давать друг другу деньги в рост повторяется на страницах Ветхого Завета многократно. тайны

0: Сегодня, 6 июня, отдание праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, Дивногорца, преподобного Никиту Переяславского, блаженную Ксению Петербургскую, святого мученика Милетия Стратилата и других с ним пострадавших, преподобного Викентия Леринского. День отдания праздника – это еще один повод вернуться к событиям торжества и переосмыслить его. Снова служится особо торжественное богослужение, во время которого звучат молитвы и песнопения праздника. Отдание праздника Пятидесятницы совершается через 6 дней. Верующие еще раз прикасаются к событию евангельской истории, ставшему днем рождения Церкви. Праздник Святой Троицы или Пятидесятница – посвящен сошествию Святого Духа на апостолов в 50-й день после воскресения Христова. Богородица и апостолы первыми получили дары Святого Духа. Но не лишены этого и все остальные христиане. Пребывание Духа Святого в верующем начинается в момент крещения. Но чтобы ощутить это пребывание, христианин должен вступить в подвиг борьбы со страстями. Он должен начать жить согласно евангельским заповедям. Спаситель говорит: «Дух дышит где хочет, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». И в каждом человеке есть некое внутреннее чувство, которое помогает распознавать дыхание Духа Божия. Прикосновение Духа Святого преображает жизнь человека на всех ее уровнях, не только на духовном, но и на душевном и телесном. Святой Серафим Саровский так сформулировал цель жизни христианина – «стяжание Духа Святого». Вот почему праздник Пятидесятницы так торжественно и радостно встречается верующими. В день Пятидесятницы мы еще раз вспоминаем и прославляем подвиг апостолов, первых учеников Иисуса Христа, и просим их: «Святые апостолы, молите Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И, сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами в переводе с греческого «старейшинами», то епископами в переводе с греческого, опять же, «блюстителями», «попечителями», даже «надзирателями». Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги, а епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, — говорит он, — малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Во все времена.
4: Ксенюшка, моего любимого забрали в армию. Помоги, чтобы его вернули домой. Умоляю, мы с доченькой без него совсем одни остались на чужбине. Нам очень плохо. Спасибо за все, милая матушка. Ты всегда помогаешь мне, даже в незначительных просьбах. Не оставь меня и сейчас.
5: Жила святая Ксения в 18 веке. Была женой полковника Андрея Федоровича Петрова, придворного певчего. Но недолгой была их счастливая жизнь. Ей было 26 лет, когда супруг внезапно скончался. Без покаяния. Не исповедавшись, он был обречен на вечные муки. Такая смерть горячо любимого мужа невероятно сильно потрясла Ксению. И тогда она, желая ему вечной блаженной жизни, чтобы искупить его грехи, принимает тяжелейший подвиг юродства. Она презрела общепринятые нормы, отказалась от мирских благ, от привычного облика и пошла по земле, намеренно изображая безумие. Но на самом деле, оставаясь в полном здравии ума и ясном сознании, Ксения раздала свое имущество бедным, оделась в одежды покойного мужа и стала называть себя его именем. Андрей Федорович. Шла за гробом мужа, охранила саму себя.
6: Умерла моя Ксенюшка. Один я, Андрей Федорович, остался.
7: Да что с тобой? Никак умом помутилась.
6: А что со мной с Андреем Федоровичем сделается? Со мной все хорошо.
7: Да что ты, Ксения, говоришь-то? Твой муж умер.
6: Нет. Он родимый, жив и здоров. А я, раба Божия Ксения, умерла.
5: Не имея пристанища и в стужу, и в зной, Ксения скиталась среди бедняков, а по ночам уходила за город, где проводила время в горячей молитве. Когда на Смоленском кладбище начали строить церковь, в помощь каменщикам Ксения тайно ночами носила неподъемные заплечные носилки с кирпичами на самый верх, складывала их, шепча молитвы на промозглом ветру. Родные Ксении хотели устроить ее у себя и дать все необходимое для жизни, но блаженная отвечала им: «Ничего мне не надо». Казалось, она была рада своей нищете и, приходя куда-нибудь, говорила: «Вся я тут». С именем Ксении связано много чудес. Она обрела дар прозорливости и исцеления. Матери, завидя блаженную, спешили к ней в уверенности, что ребенок, которого она просто погладит по голове, будет и здоров, и счастлив. Люди замечали в ее, на первый взгляд, безумных речах глубокий смысл. Извозчики просили у блаженной позволения подвести ее. Торговцы на базарах старались дать ей калачик. У кого она угощалась, тому весь день сопутствовала удача. Накануне Рождества 1762 года Ксения ходила по Петербургу и говорила: «Пеките блины! Завтра вся Россия будет печь блины!» На другой день императрица Елизавета Петровна скоропостижно скончалась. Свой подвиг юродства Ксения несла 45 лет. Погребли ее на Смоленском кладбище, на том самом, где она помогала строить церковь. И сразу же началось людское паломничество на ее могилу. И до сих пор не иссякает поток страждущих и ищущих любви и помощи от Ксенюшки, блаженной Ксении Петербургской.
0: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Нужно всегда каяться в своих грехах. Особенно важно каждый вечер перед сном покаяться перед Богом в грехах, которые мы совершили в течение дня. Архиепископ Серафим Соболев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Сия есть победа, победившая мир, вера наша», пишет в своем послании святой апостол Иоанн Богослов. Вслед за ним эти слова повторили своей жизнью тысячи новомучеников и исповедников российских, также одержавших свои победы над миром, злом, малодушием, грехом. Современный писатель Олег Симонов в повести «Диалоги Пашка и его друзья» описывает одну из таких побед. Вкратце сюжет повести таков. Идет 1935 год. 11-летний Пашка с мамой переезжают из Рязани в Подмосковье. В первые недели Пашке на новом месте живется прекрасно. В Рязани маму уже не раз арестовывали за веру, а тут пока не трогают. И главное, Пашка нашел, наконец, друзей, верующих мальчишек Тима, Тему, Тоху, Борю. Но вскоре вокруг Пашки начинает смыкаться то же кольцо зла, что и в Рязани. Участковый грозит маме, а злые местные ребята под предводительством хулигана Путяты избивают Пашку с друзьями, мстя за то, что «попята», как они их называют, отказывается участвовать в злых выходках. Мальчика все сильнее охватывает уныние. Он верит в Бога, но ему страшно. Пашке кажется, что создавшееся положение безвыходно. Нигде ни ему, ни его друзьям не найти мира. Внезапно наступает перелом. На шайку Путяты нападает компания ребят постарше с серьезным криминальным опытом. Начинается драка, которая грозит обернуться поножовщиной. Пашка и его друзья после недолгого колебания вступаются за Путяту. Им удается напугать противника и остановить стычку. Выходя с поля боя, Путята неловко благодарит Пашку. А Пашка, оставшись один, вдруг осознает: тоска, давившая все эти дни его сердце, ушла. На душе воцарился мир. Почему? Потому что Пашка полностью доверился Богу и в решающий момент поступил так, как он велит, защитив обижавших его ранее хулиганов. Отныне Пашка твердо знает: как бы сильно ни было зло, победа все равно останется за теми, кто следует за Христом. «Слава вышних Богу!» — вполголоса поет Пашка. А за его спиной лежит вытоптанное поле. Первое маленькое поле победы.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В нравственной сфере христианство очень сильно повлияло на человечество. Верит человек в Бога или нет, если он живет в современном мире, он испытывает на себе влияние христианских ценностей. В то же время некоторые из них многими так и остались непоняты. Причем не только неверующими, но и верующими. Одним из самых ярких примеров здесь оказывается призыв любить врагов. Многие из нас прекрасно понимают, что любовь лучше ненависти. Но как вообще возможна любовь к врагам? Разве это не оксюморон? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Просящему у тебе дай, и хотящего у тебе заяти не отврати».
4: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
3: «Яко Отец ваш Небесный совершенно есть».
2: Что такое любовь? Не только в наши дни, но и во все времена – в обычной речи любовь понималась как чувство глубокой привязанности, симпатии и эмоциональной близости к тому, кого любят. Из опыта мы знаем, что с тем, кого любим, нам хочется быть рядом, хочется общаться, говорить, быть вместе. Теперь проведем простой мысленный эксперимент. Вспомним человека, которому мы не нравимся. Того, кто когда-нибудь ругал нас, предъявлял к нам претензии. Можем ли мы себе представить, что по чьему-нибудь требованию, пусть даже речь будет идти о самом авторитетном для нас человеке, мы испытаем к нашему гонителю чувство глубокой привязанности, симпатии и будем стремиться к тому, чтобы чаще видеться и общаться? Лично мне очень трудно представить себе нечто подобное. Если человек изменит свое отношение и нам удастся помириться, может быть, но если он останется при своем, желание увидеться с ним будет восприниматься как нечто противоестественное. И все же, внешне именно такой призыв мы встречаем в сегодняшнем евангельском отрывке. Причем Господь не пытается сделать вид, что говорит что-то простое и традиционное. Напротив, Он подчеркивает, что учение Его радикально меняет традицию. «Вы слышали, что сказано?» – говорит Он. И дальше озвучивает вещи не просто традиционные, но сходу понятные всем. Любите ближних и ненавидьте врагов. И эта логика понятна практически любому человеку. Почему не всем? Может быть, кто-нибудь в силу врожденного миролюбия не будет готов прямо ненавидеть врагов, но и симпатии к ним испытывать не станет. В любом случае, так или иначе, Христос озвучивает традиционную модель, чтобы тут же ее отвергнуть и призвать к совершенно иному подходу. Из Ветхого Завета нам известны призывы накормить или напоить врага, если он попал в беду. Кроме того, считалось, что надо позаботиться о животных, которые принадлежат врагу, но не больше. К чему же призывает Христос? На первый взгляд, к тому, что невозможно. Чувство на то и чувство, что мы их испытываем, а не управляем ими. Если нам холодно, мы не можем усилием воли почувствовать тепло. Если на языке горечь, мы не можем превратить ее в сладость. Но если мы не можем изменить чувств, что же находится в нашей воле? Отношения. Не имея возможности изменить ситуации и чужого отношения к нам, мы оказываемся способны изменить свое отношение. За враждой мы призваны увидеть человека, который обладает образом Божиим. Мы можем ненавидеть его состояние, его поступки, мысли и чувства, но в нем самом видеть то, что обладает неприходящей ценностью. Ему самому мы призваны желать блага. Конечно, это непросто, но в отличие от изменения чувств, возможно. Может показаться, что подобный путь искусственен, но это не так. Человек на то и разумное существо, чтобы в нем превалировал разум, за которым следует чувство. Никто за 2000 лет не говорил, что любовь ко всем, и в том числе к врагам, это легкая прогулка, доступная на первых этапах христианской жизни. Но если мы правильно поймем, что такое христианская любовь, она не будет выглядеть чем-то абсурдным и станет той вершиной, к которой мы стремимся, поднимаясь по лестнице христианских добродетелей.
1: Радио

0: тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
1: Это было первое лето Харлампия на Афоне. Он приехал на Святую Гору с твердым намерением стать монахом. Но сначала Харлампий должен был пройти испытательный срок, период ученичества или послушничества под руководством старшего монаха. Здесь их называли старцами. Сегодня с утра старец дал Харлампию листок со списком строительных материалов. Он решил отремонтировать старенькие хижины, их уединенные каливы. Так на Афоне называли маленькие на 5-6 человек обители. Харлампий, с юных лет неплохо разбиравшийся в строительстве, нашел в списке много лишнего и решил вычеркнуть ненужные, на его взгляд, пункты. Когда новый вариант был готов, Харлампий пришел к старцу. «Отец, мы так кучу денег на ветер выбросим. Я вот тут немного подправил. Поверьте мне, уж я в этом кое-что смыслю». Однако старец почему-то не оценил стараний Харлампия. Он отругал его, и послушнику ничего не оставалось, как подчиниться воле старшего. После ремонта, как и предполагал Харлампий, осталось много неиспользованных материалов. Они лежали во дворе, мокли под дождем и сохли под палящим солнцем. Но однажды пришел монах из соседнего монастыря. Он принес указ от начальства начать в каливе строительство еще нескольких келий. На новую стройку как раз и хватило точь-в-точь тех самых ненужных материалов. Когда Харлампий, много лет прожив на Афоне, сам стал монахом и старцем Харлампием Дионисиатским, он часто вспоминал этот урок. «Старшие бывают правы, даже если объективно они не правы», — смеялся он. И серьезно добавлял: «Никогда не стоит лезть с советами, если у тебя их не спрашивают».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.

Радио «Вера». Господь во всем. Господь везде. Не только в ласковой звезде, не только в сладостных цветах, не только в радостных мечтах, но и во мраке нищеты, в слепом испуге суеты, во всем, что больно и темно, что на страдания нам дано. Владимир Полей.

Радио «Вера». Светлое радио. Первая из самых демократических доктрин заключается в том, что все люди интересны. Гилберт Кит Честертон.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя Ивана Шмелева. 1879 год. Еще в раннем детстве не раз я слышал, как говорили у нас в семье, когда надо было решать что-нибудь важное. К Троице Сергию надо съездить, что батюшка Варнава скажет. Помню, как-то приехала матушка от Троицы. Была она у батюшки Варнавы, и он сказал ей: «А моему имя мое назвал. Крестик, крестик». Это показалось знаменательным. Другим детям: кому образок, кому просвирку, а мне — крестик, крестик. А тебе вот крестик велел, да все повторял: тяжелая тебе жизнь будет, к Богу прибегай. Не раз говорила мне матушка. Сбылось ли это? Сбылось.
0: Голоса.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Как же здорово, Андрюш, что ты решил со мной поехать. Вот увидишь, 3 дня в дедовом доме и как будто заново родился. Все-таки родовое гнездо, оно силы дает. Приедем, печку затопим, груздей соленых из погреба достанем, ух!
2: Ты все-таки печь-то не разобрал? Собирался вроде.
1: Да я чем больше живу в деревне, тем больше убеждаюсь, насколько наши деды грамотно быт устраивали. Ничего лишнего, ничего случайного. Я вообще, можно сказать, из западника славянофилом стал. Вот даже подборку народных песен сделал себе в дорогу. Давай, включим.

0: Слушай, а почему ты эту песню к народным причислил? Она авторская. Написал ее Федор Николаевич Глинка.
1: Федор Николаевич? Глинка разве не Михаил Иванович?
0: Поэт Федор Николаевич Глинка. Дальний родственник композитора Михаила Ивановича Глинки. Их прадеды были двоюрными братьями.
1: О, а песня-то какая удивительная. Блистательная стилизация под народную.
0: О, Федор Глинка был большим ценителем народного творчества. Это ясно видно из его статьи «Природные способности русских к приятным искусствам». И песен из-под его пера вышло немало. После войны 1812 года он целый песенный сборник выпустил под названием «Подарок русскому солдату». Но Федор Глинка, однако же, и иного рода стихи писал.
1: Это какие, например?
0: Глубокие, религиозные. Будучи с детства очень болезненным, он рано начал размышлять о смерти. Но это не угнетающе подействовало на его душу, а сделало ее восприимчивой к вере в Бога. Парадоксальным образом настроила на светлую волну. Вот послушай, например, как Федор Николаевич переложил 92-й псалом. «Господь на царство в небе стал, облегшись пышной лепотою, и силы он припоясал, и мощную своей рукою повел вселенную свою, как рыбарь легкую ладью. Кипят пучины, шумные реки, бегут, кидаются в моря, так времена времен и веки пред троном вечного царя. Один твой дом неколебимый, как бесконечность не придет, один лишь твой незаходимый в веках не осияет свет».
1: Это 92-й псалом, говоришь? Действительно, жизнеутверждающе звучит. Интересно было бы его в оригинале послушать.
0: А в оригинале? Это на древнееврейском? К сожалению, не смогу тебя порадовать.
1: Нет, конечно. Я русский перевод имею в виду.
0: А вот русских переводов могу предложить сразу несколько. Наиболее близкий к оригиналу выполнен Российским библейским обществом напрямую с древнееврейского. Вот послушай. «Господь царь, одеяние его слава, пояс его облачения, мощь, мир стоит и не дрогнет, и твой вечный престол незыблем. Ты от начала времен. Шумят потоки, Господь, шумят потоки, ревут. Потоки ревут, как гром. Не так страшен пучиный рев, не так страшны морские валы, как могуч Господь в высоте. Наставления твои незыблемы. Твой храм, Господь, навеки украсила святость».
1: Надо же, какой яркий текст. Кованный, мужественный, лаконичный.
0: А вот более мягкий, напевный вариант. «Господь воцарился, красотою облегся, облегся Господь силою и припоясался, ибо утвердил он вселенную, и не поколеблется она. От начала уготован престол твой, вечен ты. Возшумели реки, Господи, возвысили реки голос свой, вздымают реки волны свои, слышен голос вод многих. Дивны высокие волны морские, дивен в высях небесных Господь. Откровения твои воистину верны. Дому твоему присуща святость, Господи, на бесконечные дни».
1: А кто автор этого переложения?
0: Это работа Евгении Николаевны Бируковой. Она, кстати, переводила не с первоисточника, а с церковно-славянского текста псалтыри. И постаралась при этом сохранить ритм и интонации, образы и эпитеты, звучащие много сотен лет под сводами православных храмов.
1: Андрюш, вот удивительно. Ты ведь прочитал три варианта одной и той же песни. А во всех трех случаях это стихи-то самоценные. Мысль звучит одна, а способы выразить ее настолько различны.
0: А чему тут удивляться? 92-й – это псалом, воспевающий величие Бога. И сколько есть людей на этой земле, всяк будет славить Творца по-своему. Ведь каждое сердце Он сотворил единственным в мире. И здесь нет преимущества у западников или славянофилов, академистов или авангардистов. Единственный критерий – подлинность, правдивость, отсутствие фальши. А формы могут быть бесконечно разные.
1: И так почему-то радостно от этого.
2: Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол Твой утвержден искони, Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои. Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен вышних Господь. Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни.

0: Сегодня, 6 июня, отдание праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника Дивногорца, преподобного Никиту Переяславского, блаженную Ксению Петербургскую, святого мученика Милетия Стратилата и других с ним пострадавших, преподобного Викентия Леринского. Преподобный Симеон Столпник жил в VI веке. Он родился в Антиохии, в Сирии. Его мать, святая Марфа, еще до рождения сына пообещала отдать ребенка на служение Богу. В 6 лет Симеон потерял отца. Вскоре он ушел в пустыню. По преданию, ангел привел его в уединенный монастырь. Настоятель обители, игумен Иоанн, с любовью принял мальчика. Старец сам исполнял подвиг Столпника. Он непрерывно молился на высокой, открытой всем ветрам башне. Симеон попросил игумена разрешения также стать столпником. Мальчик принял монашеский постриг и взошел на столб, возведенный для него неподалеку. С годами он увеличивал высоту столпа. Симеон пламенно молился о ниспослании ему Святого Духа. Молитва подвижника была услышана. По преданию, Дух Святой сошел на него в виде горящей свечи. Симеон постиг божественную премудрость. К нему стали приходить за наставлениями о духовной жизни, ответами на богословские вопросы. Спустя много лет после смерти настоятеля обители, игумена Иоанна, Симеон переселился на Дивную гору, скалу близ Антиохии Сирийской, где основал свою обитель. Там он продолжил жизнь столпника, молился, читал Священное Писание. В строительстве храма-монастыря Симеону помогали люди, исцелившиеся по его молитвам. Старец скончался в возрасте 75 лет. 68 лет преподобный Симеон Дивногорец провел на столпе. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах». Сегодня мы чествуем преподобного Симеона Столпника Дивногорца и просим святого старца: «Преподобный Симеон, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Небо в бескрайней глади. Потому и работы Айвазовского нравятся то одна, то другая, в зависимости от настроения. Сегодня, пожалуй, мне особенно по душе картина «Александр Сергеевич Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца».
2: А почему?
1: Она похожа на радостный молитвенный гимн, воспевающий Бога. Перед нами настоящий парад его прекрасных созданий. Это и солнце, встающее над морем в золотом сиянии, и гора, окутанная голубоватой дымкой утреннего тумана, и человек, по христианскому определению, венец творения. Полагаю, Айвазовский специально присвоил это высокое достоинство поэту, поместив его на вершине Ай-Петри, одной из самых живописных гор в Крыму.
2: А что значит «венец творения»?
1: Значит, самое важное и значимое из всего, что сотворил Господь. Человек так назван, поскольку создан по образу и подобию Бога. Для нас это не просто дар, но и призвание. Образ Божий в себе нужно уметь сохранить, не осквернить, не утратить. Это не просто соответствовать такому высокому предназначению.
2: А Пушкин соответствовал?
1: Только Бог знает точный ответ. Но одно можно сказать уверенно. Поэт не зарыл свой талант в землю, приумножил его и тем послужил людям. По его собственному выражению, чувства добрые лиры пробуждал, милость к падшим призывал. Поэтому его любили и любят. С любовью и Айвазовский писал свою картину «Пушкин на вершине Ай-Петри».
2: Они были знакомы?
1: Их жизненные пути пересеклись однажды, в 1836 году. Пушкин, как почетный гость, посетил Академию художеств, а Иван Айвазовский там учился. Его представили поэту как одного из самых одаренных студентов. Александр Сергеевич похвалил несколько картин начинающего живописца.
2: И больше они не встречались?
1: Нет, Настенька. Через год Пушкин погиб. Но образ поэта врезался Айвазовскому в память. На протяжении всей жизни он не раз посвящал Александру Сергеевичу свои работы. То, что висит перед нами, художник написал в весьма почтенных годах. Ему было уже за 80. Он создал ее в 1899 году для выставки, посвященной столетию поэта.
2: Эта картина – фантазия Айвазовского? Ведь он никогда не поднимался с Пушкиным в горы.
1: Сцена, представленная на полотне – иллюстрация рассказа генерала Николая Раевского, в крымском имении которого Пушкин гостил в 1820 году. Своими воспоминаниями о поэте Раевский поделился с Айвазовским, когда они вместе участвовали в военной экспедиции на Кавказ. Николай Николаевич ярко живо писал, как однажды рано утром Пушкин совершил конную прогулку в горы. Александр Сергеевич долго стоял на вершине, наблюдая, как первые солнечные лучи заливают окаймленную скалами просторную бухту.
2: И Айвазовский представил всю эту красоту.
1: А также восторг, который охватил чуткую душу поэта. И не только представил, но и донес его до нас в картине «Александр Сергеевич Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца». Теперь у каждого посетителя Русского музея есть возможность разделить то светлое ликование, что некогда испытал поэт в Крыму.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Сергий Шумских.
1: Иногда бывает, едешь по трассе на машине, и глаза натыкаются на рекламный щит далеко не целомудренного содержания. Я заметил, что если едешь с детьми, то дети стыдливо опускают глаза или отворачиваются от этих навязчивых картинок. А некоторые взрослые, напротив, еще шире распахивают глаза, утратив уже детскую стыдливость. И это очень печально. Хочу поделиться с вами наставлениями преподобного Исидора Пелусиота. «Не надобно все дозволять бесстыдным и невоздержанным глазам, но вместо узды надлежит возлагать на них стыдливость, чтобы впоследствии не подвергнуться наказанию за лукавое пожелание. Почему и Спаситель, избавляя нас от хлопот и излишних забот, желая, чтобы без них просекали мы поприще целомудрия, угрожал тяжким наказанием, назначенным для тех, которые стараются пытливо смотреть? Угрожал наиболее для того, чтобы подавить корень страсти, а потом и для того, чтобы уязвленные стрелой лицезрения не навлекли мы на себя трудноизлечимую или неисцелимую болезнь. Ибо кто не видит, тот не только вернее, но и легче победит пожелание».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Предостерегаем мы родных или друзей от дурного поступка. Или в ответ на чьи-то жалобы на жизнь философ

0: афоризмов, доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Санкт-Петербургского университета Валерий Макиенко. Он составил научно-популярный справочник, который называется «Библеизмы в современной русской речи». Как их правильно понимать и употреблять? В компактной и доступной самому широкому кругу читателей форме автор разъясняет специфику современного литературного употребления слов и выражений библейского происхождения. Например, он считает, что крайне важно знать источник того или иного библейского фразеологизма, то есть где именно в Священном Писании, кем, когда и в каких обстоятельствах были сказаны эти, ставшие впоследствии крылатыми слова. Такое знание позволит говорящему или пишущему не искажать форму и содержание. И к тому же даст любопытные исторические и культурологические сведения. Автор приводит интересный пример. В современной речи церковнославянский глагол «давлеть» почти всегда употребляется в значении «давить». Между тем, Христос в Евангелии от Матфея, говоря «давлеет дневе злоба его», имел в виду не что иное, как «довольно для каждого дня своей заботы». И эта фраза – окончание знаменитого наставления на горной проповеди. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем». После небольшого увлекательного вступления Валерий Макиенко переходит непосредственно к списку библеизмов, наиболее часто используемых нами в повседневной речи. Автор удобно сгруппировал слова и фразы в алфавитном порядке, снабдил их краткой информацией и точными указаниями на соответствующее место в тексте Священного Писания. Так что у читателя есть возможность оперативно сверяться с первоисточником. И все же за академичным названием «Библеизмы в современной русской речи» по признанию Валерия Макиенко кроется нечто большее, чем научно-популярный ликбез. Это возможность продемонстрировать читателям красоту и силу выразительных слов книги книг. Пришедшие на Русь с Кириллом и Мефодием, хранимые веками, слова эти переходили из уст в уста, чтобы и сегодня помогать нам своей вечной мудростью. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литература.

0: Первый источник.
1: Ну что, вы решили, кто поедет со мной на конференцию в Сочи?
2: Василий Иванович, можно я буду этим человеком?
1: Я не против, если остальные за. Не за? Опять поругались. Друзья мои, будьте как дети.
2: Они и ведут себя как дети.
1: Вижу, но это выражение о другом.
3: Вот и ученики Христа когда-то все выясняли между собою, кто из них более достоин быть первым, у кого из них больше преимуществ. Как вы уже, наверное, успели догадаться, выражение «будьте как дети» происходит из Библии. Давайте выясним, что оно означает и при каких обстоятельствах было сказано. Заглянем в Евангелие от Матфея. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Ученики Христа, как отмечает толкование, спорили не только о том, кто из них больше по власти, но кто будет выше при Мессии в Царстве Небесном. Господь, научавший их смирению и служению, призывает отказаться от мысли о господстве, призывает быть как дети. Этот пример должен был наглядно проиллюстрировать мысль Христа о том, что взрослые должны уподобиться детям и всем хорошим чертам, которые свойственны ребенку. Далее Христос говорит: «Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». То есть тот, кто смирит себя, как это дитя, тот и достигнет первенства. Спаситель призывает отказаться от мысли о превосходстве. Поставив среди учеников дитя, Христос показывает им, насколько они далеки от простоты и смирения. Но, стараясь подражать детям, они будут смотреть на все с любовью и с любовью принимать Христа, и так сделаются высшими. «Будьте как дети» — это обращение Спасителя, и сегодня звучит призывом отказаться от гордыни, быть по-детски чистыми, невинными и бесхитростными, не злопамятными и не мстительными.
0: Первый источник.

0: центре города Астрахань, за крепостными стенами Кремля, расположен собор Троицы Живоначальной. Его основали в 1576 году на территории одноименного монастыря. В 17 веке в этой обители принял монашеский постриг инок Иосиф, будущий астраханский митрополит и священномученик. В 1671 году, когда город захватили повстанцы Степана Разина, святитель призывал разбойников к покаянию, за что принял от них мученическую смерть. Владыку Иосифа похоронили на территории Троицкого монастыря. В 1672 году его мощи обрели нетленными. В середине 18 века императрица Екатерина II упразднила обитель, в которой подвязался священномученик. Храм Троицы Живоначальной оставался действующим до революции 1917 года. В советское время здание пустовало. А 12 июня 2022 года, в день Святой Троицы, в Троицком соборе Астрахани совершилась литургия, первая после многолетнего перерыва.
1: Радио «Вера» в Астрахани можно слушать на частоте 90,5 FM. Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: 7 июня в 10 вечера слушайте повесть Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru. Апостольские чтения.
3: Здравствуйте! С вами епископ Переславский и углический феоктист. Не только каждый отдельный человек, но и все общество с течением времени несколько меняет представление о себе самом. Происходит это и с христианами. Если представители первого поколения учеников Христовых думали о себе и о своих собратьях по вере как о святых, то сегодня мы предпочитаем осознавать себя грешниками. И это действительно так. Они святые, мы грешники. Но почему? Что изменилось? Давайте поразмышляем об этом, послушав звучащее сегодня во время литургии в православных храмах приветствие апостола Павла, адресованное святым, христианам Рима. Это приветствие взято из первой главы послания апостола Павла к римлянам.
4: «Всем сущим в Риме, возлюбленным Богу, званным святым,
5: всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею».
4: «Утешитесь в вас верою общую, вашею же и моею».
3: Когда мы размышляем о святости, то, как правило, мы полагаем, что достигший святости человек свободен от грехов, что он чист и непорочен. В таком подходе есть доля истины. Вся же истина состоит в том едва заметном акценте, который сделал апостол Павел в прозвучавшем только что отрывке послания к римлянам. Он, назвав адресатов своего послания святыми, назвал их возлюбленными Божиими. Это принципиально важный момент. Не возлюбившими Бога, а именно возлюбленными Божиими. Получается, что святыми их сделала не любовь к Богу, а любовь Бога. Это мысль апостола Павла – непосредственная отсылка к библейской книге «Исход», в которой Бог, обращаясь к потомкам праотца Иакова, говорит о том, что сделает их народом святым. «Если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Бог избирает Авраама, производит от него многочисленный народ, заботится о нем, всячески благоволит к нему и в конечном итоге стремится сделать его народом святым, то есть народом, который Бог избрал среди прочих, избрал не по каким-то заслугам, а исключительно по своей любви. Конечно, как и всякая иная любовь, любовь Божия предполагает отклик со стороны человека. В книге «Исход» Бог ясно говорит, каким должен быть этот отклик. Необходимо слушать голос Божий и соблюдать установленный им завет. Нечто очень похожее мы видим и в эпоху Нового Завета. Бог также находит себе людей. Но только на этот раз Он избирает не какой-то один народ, Он избирает всех. Он обращается ко всем, и свою любовь Он простирает на всех. И в этом смысле мы все святы. Но чтобы эту святость актуализировать, необходимо деятельно откликнуться на любовь Божию. Нет, недостаточно просто признать бытие Божие и историчность Христа. Необходимо начать жить в соответствии с евангельским законом. Сам апостол Павел и его адресаты жили в послушании Христу. И если они и согрешали, то в самом главном они оставались верны Христу. Его любовь они никогда не предавали. А если и встречалось какое-то несовершенство в любви, то они тут же стремились его исправить. Они по праву могли говорить о себе как о святых. Они действительно были святыми. С нами все печальнее. С одной стороны, мы ничем не отличаемся от первого поколения христиан. Мы также призваны Спасителем, мы имеем благодать того же Духа Святого. С другой же стороны, у нас нет первой христианской решимости быть со Христом несмотря ни на что и жить исполнением Его святых заповедей. Нам удобнее прятаться за ширму собственной греховности, убеждая себя самих, что с грехом ничего невозможно сделать. С ним и в самом деле человек ничего сделать не может. Но может Христос. Он может уничтожить грех в нас, если, конечно, мы осознаем, насколько сильно Бог возлюбил нас и сумеем откликнуться на Его любовь.
2: Апостольские чтения.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: Хабаровск расположен на юге Дальнего Востока, там, где сливаются реки Амур и Уссури. Город основали русские переселенцы в середине 19 столетия, после того, как здешние земли по договору с Китаем стали принадлежать Российской империи. В то время это было небольшое селение, но к началу 20 века оно уже имело статус губернского центра. Здесь действовало 14 церквей, и в каждой кипела общинная жизнь. После революции 1917 года все они были закрыты. В годы Великой Отечественной войны народ нуждался в молитве, и власть пошла на уступки верующим. В Хабаровском крае открылось несколько храмов, два из которых в самом городе. Это Александро-Невский в помещении бывшего хлебного магазина на северной окраине и Рождественский при железнодорожной станции. До революции в народе его называли вокзальным. Чтобы управлять вновь образованными приходами, в 1945 году Священный Синод учредил Хабаровскую епархию. Главным храмом в ней стала церковь Рождества Христова. В конце 20-го столетия патриарх Московский всея Руси Алексий II благословил хабаровчан на возведение нового кафедрального собора. В 2001 году на высоком берегу Амура был заложен первый камень в основание будущего храма. Спустя два года строительство завершилось. Стройное белокаменное здание стало самым высоким в Хабаровске. Купола вознеслись над землей на 95 метров. Главный престол собора осветили в честь праздника Преображения Господня. Нижняя церковь в цокольном этаже получила имя апостола и евангелиста Марка. В Преображенском соборе богослужения совершаются ежедневно. Несколько раз в неделю прихожане собираются в трапезной, где под руководством священника читают и разбирают произведения христианских авторов. Хабаровчане стараются глубже постигнуть православное вероучение. Под сводами Преображенского собора люди по заповеди апостола Петра возрастают в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл. Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул. Я Твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у Тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века. И Ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

Радио «Вера». Светлое радио. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний схемонахини Анны Тепляковой «Женская оптина». Наступил роковой для Аносиной женской пустыни 1928 год. Жизнь в монастыре шла своим порядком, но день его закрытия приближался. Месяца за два до этого, как всегда неожиданно, из Павловской слободы наехали власти. Трое из них без стука, без предупреждения, ворвались в наш корпус и потребовали, чтобы через час были собраны все сестры. Сестер оповестили. Не ожидая ничего хорошего, все молча потянулись в трапезную. Сели, склонив головы, опустив руки на колени, читая про себя молитвы. Собрание открыли. Приезжие прочитали бумагу. В ней оповестили сестер, что в их жизни ничего не изменится, что они будут жить, молиться и работать, как и прежде. Объявлялось только, что отныне они будут именоваться не монастырем Бориса Глебским, а трудовой артелью. Несколько раз задавали вопрос: «Все понятно?» В ответ молчание, тихие вздохи, и еще ниже склонились головы. «Господи, Твоя воля!» Расходились молча.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. В православной церкви имеются традиции, которые существуют веками, а потому воспринимаются как что-то само собой разумеющееся. Вот, например, все совершенно привыкли к тому, что священник вне богослужения, а иногда и во время него, носит просторную одежду с широкими рукавами, которая в православии называется рясой. Ряса – неотъемлемый атрибут священнического облачения и в целом внешнего вида священника. Но мало кто знает, когда ряса появилась и, самое главное, для чего. Русское слово «ряса» происходит от греческого «расон», что означает «вытертая, заношенная одежда». Это сегодня рясы могут шиться из шерсти или даже шелка, а в древности ряса представляла собой верхнюю одежду из самой простой, подчас бракованной ткани, которую за бесценок приобретали православные монахи. Да-да, первоначально ряса являлась исключительно монашеской одеждой. Надевая на себя рясу, эту просторную, бесформенную одежду темного цвета, монахи тем самым показывали – они отреклись от мира, и им абсолютно нет дела до того, что носить. По своей форме рясы древних монахов напоминали хитон – ту простую одежду, которую носил Христос и его ученики-апостолы. Собственно, подобную одежду до сих пор носят мужчины на Ближнем Востоке. Она представляет собой длинную рубашку с довольно широкими рукавами. Со временем традиция ношения рясы перешла от монахов к остальным священнослужителям православной церкви. Когда Византия, восточная часть Римской империи, оказалась под властью турок, в жизни православных христиан многое изменилось. Изменилась и ряса. Согласно законодательству Османской империи, Константинопольский патриарх стал главой греческой диаспоры. Православные священники указом султана также приобрели функции чиновников внутри этой диаспоры. С этого времени патриарх и его подчиненные вынуждены были облачиться в рясы, которые по своему фасону напоминали теперь турецкие халаты, то есть имели застежки у горла, широкие полы и рукава. На своих головах греческие священники, согласно закону, вынуждены были носить фески – красные высокие шапки, которые в церкви стали именоваться камелавками. В XVII веке в ходе реформ патриарха Никона рясы греческого или турецкого кроя появились на Руси. С этого момента рясы стали обязательными для ношения и монахами, и женатыми священниками. До Никона у нас также имелись рясы. Своим внешним видом они напоминали русский кафтан и носились только монахами. Женатые священники носили одежду, похожую на обыденные костюмы прочих мужчин. Рясы русского кроя сегодня носятся нашим духовенством наравне с греческими рясами. Существует еще один фасон рясы, который в России почти не встречается, так называемый румынский. Румыния в целом имеет самобытные церковные традиции. Это касается и внешнего вида священника. Румынская ряса по своему крою напоминает шинель. Она имеет запах, прямые очертания и подплечники. Такой вид рясы считается румынскими священниками наиболее удобным для носки. Таким образом, в православной церкви имеется три вида ряс – греческий, русский и румынский. Все они равнозначны между собой и являются отражением культурной традиции того или иного православного народа. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о рясе – верхней одежде священника.

православие. Радио «Вера».

Сегодня, 6 июня, отдание праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника Дивногорца, преподобного Никиту Переяславского, блаженную Ксению Петербургскую, святого мученика Милетия Стратилата и других с ним пострадавших, преподобного Викентия Леринского. Преподобный Никита Столпник Переславский жил в XII веке. Он был жителем города Переславля-Залесского и заведовал сбором налогов. В 1152 году князь Юрий Долгорукий перенес город Переславль и каменный храм во имя Всемилостивого Спаса на новое место. В связи с новыми расходами по строительству сбор податей с горожан усилился. Никита руководил этими сборами. Он нещадно грабил жителей, не забывая пополнять свой карман. Так длилось много лет. Но однажды он пришел в церковь и услышал слова пророка Исаии: «Омойтесь и станьте чисты, удалите пороки ваши от душ ваших, научитесь доброе творить, избавьте обиженного, защитите сироту и оправдайте вдову». Никиту потрясли эти знакомые слова. Даже дома он повторял: «Омойтесь и станете чисты». На следующий день он решил отвлечься от досадных дум, созвать гостей и веселиться. Но в котле с кушаниями ему стали мерещиться то рука, то нога. Внезапно он осознал, что своими поборами ничем не отличается от убийцы. «Увы мне, много я согрешил. Господи, наставь меня на путь Твой». С такими словами Никита бросился прочь из дома. Он прибежал в монастырь, покаялся и принял постриг. Остаток жизни Никита Переславский провел в Веригах, в молитве на дне глубокого колодца. Он погиб от руки своего родственника. Тому показалось, что вериги монаха сделаны из серебра. Житие преподобного Никиты Столпника Переславского напоминает нам о житии других раскаявшихся грешников: апостола Павла, который долгое время был гонителем христиан, или преподобной Марии Египетской. Пример этих святых подвижников дает надежду всем христианам, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Церковь прославляет преподобного Никиту, столпника Переяславского, за его духовный подвиг и обращается к нему за молитвенной помощью. «Святой преподобный Никита, моли Бога о нас».

0: «Если видишь твоего брата перед сотворением греха, набрось ему на плечи одежду своей любви». Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на Радио Вера. Прообразы. Святые в литературе.
4: Выражение «Святая Русь» — не просто красивая фраза. Историю Древней Руси невозможно представить без святых, чья жизнь была подвигом во имя веры. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Алексее Московском и трилогии Дмитрия Балашова «Святая Русь». Место действия – Москва. Время действия – 14 век по Рождестве Христовом. Историческая трилогия «Святая Русь» писателя Дмитрия Балашова повествует о временах, когда русские княжества находились под Ордынским игом. В первом томе трилогии под названием «Степной пролог» перед нами предстает величественная фигура святителя Алексея Московского, духовного наставника московского князя Дмитрия Донского.
5: В своих покоях сидел старец в белом холщовом подряснике, бесконечно далекий от благ мирских и словно сошедший сюда с иной неведомой выси. Сидел высушенный временем, с истончившимися перстами, с огромно обнаженным лбом, повитый сединою.
4: Митрополит Алексей размышляет о будущем Руси, истерзанной ордынским игом и княжескими междоусобицами. Многие годы он ратовал об объединении русских земель вокруг Москвы. Не счесть, сколько раз ему приходилось мирить между собой гордых князей и бояр. А сегодня святителю нужно уговорить молодого князя Дмитрия Ивановича даровать прощение московскому боярину Ивану Вильяминову, когда-то бежавшему за лучшей долей в Орду. Сам святитель уже простил раскаявшегося перебежчика. Это видно потому, с каким чувством он диктует писарю письмо Вильяминову.
5: «Пиши, заблудший сыне мой, нет, попросту сыне мой. Ведь он страдает. Он должен страдать, потерявши родину. Быть может, страдающий сыне мой, отец твой духовный Алексей пишет тебе, нет, лучше зовет тебя покаяти и отложить гнев. Нет, не гнев, обиду». Алексей то замолкал, то начинал быстро диктовать. Он ни в себе, ни в других не любил многоглаголания.
4: Святитель Алексей родился в 1292 году в Москве в семье выходцев из Черниговского княжества. В молодые годы он вступил в Московский Богоявленский монастырь, где провел более 20 лет в строгих иноческих подвигах. Умному, образованному монаху Алексею было поручено заведовать судебными делами церкви, и он стал правой рукой, а затем и преемником митрополита Киевского и всея Руси Феогноста. Став митрополитом, Алексей устроил свою резиденцию в Москве. Отсюда он ставил епископов и руководил церковными делами. В 1357 году Узбек-хан потребовал у великого князя, чтобы митрополит Алексий прибыл в Золотую Орду и исцелил от слепоты его супругу Тойдулу. И по молитве святителя супруга хана исцелилась. Святитель Алексий почил 12 февраля 1378 года в возрасте 78 лет и был погребен в основанном им Московском Чудовом монастыре. Одна из самых трогательных сцен романа Дмитрия Балашова «Степной пролог» рисует прощание умирающего святителя Алексия с преподобным Сергием Радонежским, с которым его связывали глубокие духовные узы.
5: Сергий наклоняется, троекратно целует сухие, едва теплые уста и ланиты верховного пастыря Руси. «До встречи!» — думают и тот, и другой. Там, в горних высях, где души, освобожденные от бренной плоти своей, познают друг друга, там встретятся вновь эти две души, прошедшие рука об руку тернистый путь земной заботы и славы.
4: Ныне мощи святителя Алексия, митрополита Московского и всея России, чудотворца, покоятся в Богоявленском, что в Елохове соборе, в центре такой любимой им Москвы. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
3: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Когда будешь иметь действенную любовь, терпение, прощение и другие добродетели, тогда и молитва в сердце потечет свободно и без усилий. Иеросхимонах Исаак Аталах.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Насколько необходимо всегда неукоснительно исполнять заповеди Бога? Может быть, когда речь идет о мелочи, можно поступить как хочется? Писательница Патрисия Сент-Джон в повести «Запертый сад» ставит девочку по имени Элинор в ситуацию выбора: поступить так, как нам заповедует Спаситель, или же выбрать свое

0: пор, как она стала верить во Христа. «Я стала намного счастливее», — отвечает Элинор. «Да, но что в тебе изменилось? В чем ты стала другой? Ты стала доброй?» — спрашивает Филиппа. А затем просит: «Приходи завтра ко мне на чай, только обязательно». Элинор обещает прийти. Однако на следующий день, когда вся семья отправляется на пикник, Элинор вдруг вспоминает о своем обещании. Она колеблется. С одной стороны, чай ведь можно выпить и в другой день, а пикник будет только сегодня. Но с другой стороны, ведь она обещала. Девочка спрашивает себя, как бы Христос хотел, чтобы она поступила. В итоге Элинор пересиливает себя и приходит к Филиппе. Та встречает ее радостно. Оказывается, у Филиппы день рождения, и она очень ждала подругу. В конце вечера она говорит слова, которые Элинор запоминает навсегда. «Я думаю, что сейчас могу поверить тебе, потому что ты вернулась с речки, хотя я знаю, тебе очень хотелось пойти на пикник. Мама видела, как вы собирались. Если бы ты не вернулась, я бы приняла все, что ты говорила, за глупое притворство». А потом Филиппа попросила принести ей Библию. Митрополит Сурожский Антоний, выдающийся проповедник 20-го столетия, говорил, что все мы, верующие христиане, призваны участвовать в созидании чуда взаимной любви и любви к Богу. Бог наш нам дает носить свое имя. По нашим поступкам и по нашей жизни судят о Христе, напоминал Владыка. Элинор, героиня повести «Запертый сад», сделала небольшое усилие над собой, и благодаря этому усилию Филиппа смогла разглядеть истину христианской веры и чудо любви.
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Церковь особо чтит память святых благоверных Петра и Февронии. Для нас их житие – пример семейного счастья и супружеского подвига, свидетельство о красоте и высоком достоинстве семейной жизни. Единственный храм в Ставропольской епархии, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, был построен в городе Невинномысске на территории нового микрорайона. В 2012 году митрополит Кирилл совершил закладку храма. Приходская община зародилась здесь примерно 5 лет назад. Изначально верующие посещали богослужение в маленьком вагончике, обустроенном под храм. В 2017 году залили фундамент. Настоятелем храма был назначен протоиерей Алексей Гашунович. Через год началось возведение стен. Начальные этапы строительства стали поистине приходским делом. Первую машину с лесом встречали многочисленные жители микрорайона, которые дружно помогали разгрузить эту и последующие машины. Храм строился всем городом на народные средства. Теперь, когда в центре микрорайона возведен красивый, уютный деревянный храм, сложно поверить, что в Великую Отечественную войну именно на этом месте был военный аэродром. Сегодня в храме благоверных Петра и Февронии продолжается строительство и благоукрашение территории и храма. Здесь образовалась настоящая приходская семья, в которой каждый оказывает поддержку и помощь ближнему. С каждым днем приход растет и укрепляется. Как замечательно, что в Невинномысске теперь есть свое знаковое место для тех, кто до

0: жит семейными ценностями. А молодожены смогут попросить помощи в создании крепкой семьи, сохранении любви и верности друг другу на протяжении всей жизни. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
1: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В нравственной сфере христианство очень сильно повлияло на человечество. Верит человек в Бога или нет, если он живет в современном мире, он испытывает на себе влияние христианских ценностей. В то же время некоторые из них многими так и остались непоняты. Причем не только неверующими, но и верующими. Одним из самых ярких примеров здесь оказывается призыв любить врагов. Многие из нас прекрасно понимают, что любовь лучше ненависти. Но как вообще возможна любовь к врагам? Разве это не оксюморон? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «Просящему у тебе дай, и хотящего у тебе заяти не отврати».
2: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
1: «Яко Отец ваш Небесный совершенно есть».
0: Что такое любовь? Не только в наши дни, но и во все времена в обычной речи любовь понималась как чувство глубокой привязанности, симпатии и эмоциональной близости к тому, кого любят. Из опыта мы знаем, что с тем, кого любим, нам хочется быть рядом, хочется общаться, говорить, быть вместе. Теперь проведем простой мысленный эксперимент. Вспомним человека, которому мы не нравимся. Того, кто когда-нибудь ругал нас, предъявлял к нам претензии. Можем ли мы себе представить, что по чьему-нибудь требованию, пусть даже речь будет идти о самом авторитетном для нас человеке, мы испытаем к нашему гонителю чувство глубокой привязанности, симпатии и будем стремиться к тому, чтобы чаще видеться и общаться? Лично мне очень трудно представить себе нечто подобное. Если человек изменит свое отношение, и нам удастся помириться, может быть. Но если он останется при своем, желание увидеться с ним будет восприниматься как нечто противоестественное. И все же, внешне именно такой призыв мы встречаем в сегодняшнем евангельском отрывке. Причем Господь не пытается сделать вид, что говорит что-то простое и традиционное. Напротив, Он подчеркивает, что учение его радикально меняет традицию. «Вы слышали, что сказано?» — говорит он. И дальше озвучивает вещи не просто традиционные, но сходу понятные всем. «Любите ближних и ненавидьте врагов». Эта логика понятна практически любому человеку. Почему не всем? Может быть, кто-нибудь в силу врожденного миролюбия не будет готов прямо ненавидеть врагов, но и симпатии к ним испытывать не станет. В любом случае, так или иначе, Христос озвучивает традиционную модель, чтобы тут же ее отвергнуть и призвать к совершенно иному подходу. Из Ветхого Завета нам известны призывы накормить или напоить врага, если он попал в беду. Кроме того, считалось, что надо позаботиться о животных, которые принадлежат врагу, но не больше. К чему же призывает Христос? На первый взгляд, к тому, что невозможно. Чувство на то и чувство, что мы их испытываем, а не управляем ими. Если нам холодно, мы не можем усилием воли почувствовать тепло. Если на языке горечь, мы не можем превратить ее в сладость. Но если мы не можем изменить чувств, что же находится в нашей воле? Отношения. не имея возможности изменить ситуации и чужого отношения к нам, мы оказываемся способны изменить свое отношение. За враждой мы призваны увидеть человека, который обладает образом Божиим. Мы можем ненавидеть его состояние, его поступки, мысли и чувства, но в нем самом видеть то, что обладает неприходящей ценностью. Ему самому мы призваны желать блага. Конечно, это непросто, но в отличие от изменения чувств, возможно. Может показаться, что подобный путь искусственен, но это не так. Человек на то и разумное существо, чтобы в нем превалировал разум, за которым следует чувство. Никто за 2000 лет не говорил, что любовь ко всем, и в том числе к врагам, это легкая прогулка, доступная на первых этапах христианской жизни. Но если мы правильно поймем, что такое христианская любовь, она не будет выглядеть чем-то абсурдным и станет той вершиной, к которой мы стремимся, поднимаясь по лестнице христианских добродетелей.

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Священник Василий Архангельский.
1: Четырехлетний Вася Архангельский сидел в уголке возле теплой печки и едва сдерживался, чтобы не заплакать. Его отец, священник Вознесенской церкви города Симбирска, был тяжело болен. Зима 1819 года выдалась необычайно холодной, а он ходил в старом тонком тулупе. И вот простудился и заболел. Целый месяц родитель Васи лежал в горячке. Сегодня утром, в который уже раз, был доктор. Осмотрев больного, покачал головой и сказал, что надежды на выздоровление нет никакой. Доктор ушел, Васина мать с рыданием заперлась в своей комнате. А Вася сидел в уголке и смотрел на кровать, где, тяжело дыша, в забытьи лежал его отец. Как бы тяжко в жизни ни пришлось, не отчаивайся, а молись Богу, вспомнил мальчик его слова. Вася решительно подошел к постели больного, встал на колени, устремил взор на икону Спасителя и начал горячо вслух молиться. Прошло немало времени, Вася задремал. Ему снился залитый солнцем луг, по которому они шли вместе с отцом. Он был здоров и весел. И тут, словно кто-то прошептал на ухо мальчику: «Не плачьте, больной поправится». От этих слов Вася проснулся. В комнате, кроме него и отца, никого не было. Но плакать Васе и правда не хотелось. В сердце мальчика затеплилась надежда. Поднявшись, он бросился в комнату к матери, обнял ее и радостно сказал: «Мама, не плачь! Жив будет тятя! Мне сказали!» Уже на следующее утро больному стало лучше. Он пришел в сознание, а вскоре совсем выздоровел. Вася знал, это Бог помог отцу встать на ноги. Каждый день мальчик с благодарностью ему молился. Прошли годы. Василий вырос и по отцовскому примеру и собственному горячему желанию принял священный сан. Служить он был назначен в собор Спасского женского монастыря в родном Симбирске. Монахини и прихожане глубоко почитали отца Василия за молитвенную жизнь и шли к нему за духовным руководством. «Когда сердце наше в молитве уподоблено сердцу младенческому, открыто и бесхитростно, ублажает такую молитву Господь», говорил священник Василий Архангельский.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Священник Василий Архангельский.

0: Радио «Вера».
1: Счастлив, кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов молил.

«Вера». Светлое радио. Подлинный патриот любит весь мир. Нельзя, открыв величие родной земли, возненавидеть вселенную. Илья Эренбург.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. 2001 год. Мы должны сказать себе: «Да, завтра я хочу быть лучше, чем вчера». Каждый должен начать с самого себя. Поэтому мы должны осознать все те ошибки, которые каждый совершил лично, весь груз этих ошибок, и постараться от этого тяжелого груза очиститься раскаянием. Покаяние — это возвращение к беспорочному состоянию, отказ от ошибок. И этот отказ должен быть искренним. Кто награбил, должен раскаяться и отказаться от награбленного. Кто обманывал, честно в этом сознаться. «Дорогие мои товарищи, граждане России, я был очень плохим человеком. Я украл у вас столько-то миллионов долларов или, допустим, тонн нефти. Прошу извинить меня. Увлекся. Прошу оставить меня на прожитие. Остальное пусть вернется государству». Много таких нравственных аспектов, которые могут показаться фантастичными. Но на самом деле это та реальность, без которой нам нельзя идти вперед.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Каждую субботу во время вечерней службы в храмах поют особые песнопения – степенные антифоны. В древние времена они исполнялись поочередно двумя хорами, стоящими друг напротив друга. Хоры буквально отвечали друг другу звуком на звук. Отсюда и название «антифон», в переводе с греческого «звук напротив». Степенные, потому что являются своеобразными ответами на степенные псалмы, которые древние евреи называли песнями ступеней или песнями восхождения. Их пели ветхозаветные священники при восхождении на ступени Иерусалимского храма. В IX веке после Рождества Христова праведный монах Феодор Студит из Константинополя составил припевы на песни ступеней, которые вошли в церковный устав как степенные антифоны или просто степенны. Всего степенных антифонов 8 в соответствии с церковной системой 8 гласов. Они отличаются между собой мелодией и текстом, сменяют друг друга от недели к неделе и так и именуются. Степенно первого гласа, степенно второго гласа и так далее до 8. Мне хотелось бы рассказать о степенном антифоне первого гласа. Текст его является своеобразным ответом на 119-й псалом царя Давида, один из тех, которые как раз называют песнями восхождения. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы звучит так. «Во время несчастья моих услышь мою скорбь, взываю к Тебе, Господи, живущим в уединении людям, как находящимся вне суетного мира, постоянно присуще стремление к божеству». На церковнославянском языке первая часть песнопения звучит так. «Внегда скорбеть ими, услыши моя болезнь, Господи, Тебе зову». Пустынным непрестанное божественное желание бывает, мира сущим суетного кроме. Давайте послушаем первый фрагмент песнопения. –

после слов «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». Песнопение завершается такими строчками. «Святому Духу приличествует честь и слава, как Отцу и вместе Сыну, поэтому воспоем Троице Единовластной». На церковнославянском языке это звучит так. «Святому Духу честь и слава, яко же Отцу подобает, купно же и Сыну, сего ради да поем Троице Единодержавия». Послушаем второй фрагмент песнопения. –

Строки антифона первого гласа призывают к тому, чтобы мы не отчаивались, встречая скорби, чтобы воспринимали их как возможность духовного возрастания. Ведь именно в трудные времена человек чаще прибегает к молитве. Фрагмент, в котором упоминаются живущие в уединении люди, указывает и на монашескую жизнь, и на то, что и мирянам лучше избегать мирской суеты и стремиться к тишине мыслей, чтобы быть ближе к Богу. Последняя строчка песнопения воспевает Святую Троицу, дающую нам благодать, вдохновение и радость подниматься вверх по ступеням лестницы добродетелей. Получается, что степенные антифоны – своего рода мостики между Ветхим и Новым Заветами, потому что соединяют в себе мудрость псалмопевца Давида и надежду на спасение, дарованную нам Господом Иисусом Христом. Предлагаю послушать степенный антифон первого гласа полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостем программы будет руководитель проекта студенческих инициатив «Встреча» священник Андрей Лысевич.

0: вера. Краски России.
1: Христова невеста. Чудесная картина. Девушка в синем сарафане на фоне неброского летнего пейзажа выглядит как диковинный цветок. Белая блузка и платок с голубыми узорами символизируют чистоту ее души. В облике красавицы нет страсти, он дышит покоем. Ой, интересно, как это полотно московского живописца оказалось здесь, во Владивостоке?
2: Нестеровский шедевр передали на Дальний Восток в 1930 году из Третьяковской галереи. Видимо, так советская власть хотела поддержать культурную жизнь в отдаленном регионе. Сначала картина хранилась в Краеведческом музее Владивостока, а с 1966-го здесь, в Приморской картинной галерее.
1: А до революции, если я не ошибаюсь, полотно принадлежало губернатору Москвы, великому князю Сергею Александровичу.
2: Ошибаетесь, Маргарита Константиновна. Сергей Романов действительно купил у Нестерова работу с названием «Христова невеста». Это произошло в 1898 году на выставке Московского общества любителей художеств. Но то было другое произведение.
1: Другое?
2: Да, Нестеров создал несколько картин под общим названием «Христова невеста». Он начал цикл в 1886 году.
1: У художника, кажется, тогда умерла жена.
2: Да, Мария Мартыновская, горячо им любимая. Молодая, цветущая женщина скончалась во время родов. И Михаил Васильевич воссоздавал облик любимой женщины в своих работах.
1: Это помогало художнику пережить потерю?
2: Помогало, да. Кроме того, время страдания стало для Нестерова периодом стремительного роста. У него формировалось осмысленное отношение к жизни и к смерти. Менялся творческий почерк. Одной из значительных вех на этом пути стала вот та самая картина «Христова невеста», что приобрел великий князь Сергей Романов. Эту работу позднее стали называть «Девушка Нижегородка». Может, помните ее?
1: Да, припоминаю. Героиня там изображена в одежде, которую носили насельницы нижегородских старообрядческих скитов. На ней длинный синий сарафан и черный платок с белой каймой.
2: Нестеров представил Марию Ивановну в образе девушки, которая готовится стать монахиней. Сергею Александровичу показалось, что героиня полотна похожа на его супругу Елизавету Федоровну. Не столько чертами лица, сколько смиренным его выражением. Сходство оказалось промыслительным. Как мы знаем, великая княгиня впоследствии приняла монашество и была прославлена церковью в лике святых.
1: Кроткое выражение лица, свойственное Елизавете Федоровне Романовой, отличительная черта героинь на картинах Нестерова. Недаром в 20 веке появилось выражение «Нестеровская девушка». Узнаваемая особенность присутствует и на полотне, которое представлено здесь, в Приморской картинной галерее.
2: Этот последний вариант картины Михаил Нестеров написал в 1913 году, через 30 лет после смерти жены. Зрелая работа существенно отличается от той, что написано в молодости. Вместо черного плата героиню украсил бело-голубой, а фон за ее плечами стал светлее. От версии к версии на полотне «Христова невеста» автор менял детали образа любимой. И только взгляд, исполненный смирения, оставался неизменной приметой женского идеала художника.
3: Картину Михаила Нестерова «Христова невеста» можно увидеть в Приморской государственной картинной галерее.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Владимир Кошлюк.
1: Во время исповеди в храме часто можно наблюдать такую картину. Прихожане подходят к священнику, торопливо прочитывают записанные заранее на бумажке грехи, и мы со стороны не видим их покаяния. Это смущает некоторых людей, особенно новообращенных. Им кажется, что покаяние – это простое перечисление грехов. Но то, что нам видно, это только внешняя сторона. Мы никогда не узнаем, что творится у человека в душе. Только опытный духовник может верно оценить духовное состояние пришедшего на исповедь человека. А всем остальным нужно следить за движениями своего собственного сердца. Хочу поделиться с вами поучениями святого апостола из 70 Ерма. «Кающийся должен помучить свою душу, смириться во всяком деле своем и перенести многие и различные скорби. И когда перенесет все, что ему назначено, тогда, конечно, тот, который все сотворил и утвердил, подвигнется к нему своей милостью и даст ему спасительное врачество, и то уже тогда, когда увидит, что сердце кающегося чисто от всякого злого дела».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Возможно, мы об этом не задумываемся, но поэзия Александра Сергеевича Пушкина так или иначе постоянно присутствует рядом с нами. В ясный зимний денек мы восклицаем: «Мороз и солнце, день чудесный!» А в непогоду говорим: «Буря мглою небо кроет!» И это все пушкинские строки. Пушкин так прочно вошел в нашу жизнь, что представить себе современную Россию без него трудно. О феномене поэта размышляет писательница, кандидат философских наук Светлана Замелова на страницах своей книги «Русский гений. Биографическая повесть о Пушкине». Биография Александра Сергеевича написана легко и увлекательно. Перед читателями проходят важные события из жизни поэта – от первых лет и до трагической кончины.

0: Стоя у ограды лицейского сада, провожает гренадерский полк. Солдаты идут защищать отечество от войск Наполеона. «Да воскреснет Бог и расточатся врази его!» – шепчет он молитву им во след. Снова лицей, переводной экзамен. В комиссии поэт Гавриил Державин. Уже очень пожилой человек, он подремывает на ответах лицеистов. Но вдруг звонкий мальчишеский голос читает стихи. «О, громкий век военных споров, свидетель славы россиян!» Державин привстает с места, восклицает: «Вот кто заменит меня!» Светлана Замелова в своей книге «Русский гений. Биографическая повесть о Пушкине» открывает любопытные и малоизвестные страницы ссылки поэта в его имении Михайловском, Псковской губернии. Там Александр Сергеевич часто встречался с игуменом Ионой, настоятелем Святогорского монастыря, расположенного неподалеку. Беседы с монахом положили начало духовному преображению Пушкина. Страница за страницей мы переживем его вместе с поэтом. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Семинаристы задают интересные вопросы, очень современные вопросы. Например, как противостоять компьютерной зависимости. Действительно, любая зависимость – это болезнь. Болезнь может превратиться в страсть. А страсть, как говорят святые отцы, может превратиться в порок. Порок – это уже практически неизлечимое заболевание. Только уже чудо Божие может произойти, чтобы спасти человека. Ну, например, отключается электричество, или оказывается этот молодой человек на необитаемом острове. Только вопрос, как себя сохранить, найти пищу. Ну, конечно, какой разговор о компьютере. Может быть, банально, конечно, когда я буду говорить о том, что нужно родителям внимательно смотреть за часами, которые проводит ребенок у компьютера. Может быть, банально то, что в школе должны также давать определенные лекции о том, сколько работать можно за компьютером, вредность этого, а также и родители, и близкие. Но это тоже необходимо и важно. Надо же говорить об этом. Но все-таки, наверное, главное, от чего происходит зависимость, это потеря воли. А вот тренировка воли человека, она нужна ему во всем буквально. Потому что если, скажем, не будет одной зависимости, будет другая зависимость.

третье. Безвольный человек, он как человек, лишенный иммунитета. Любое дуновение болезненного ветерка может его погубить. Вот то же самое можно сказать и о человеке, который заражен компьютерной зависимостью. У него нет силы воли. Но затем, конечно, он может подсесть на какие-то более серьезные программы, потому что всегда хочется чего-то еще более горячего, более интересного, более, может быть, такого сокровенного. Ну, а это уже группы смерти, это уже вопросы самоубийства, вопросы каких-то других преступлений. Даже, может быть, не так долго может человек находиться, скажем, на уровне какого-то разврата, который есть, такого плотского сегодня в компьютерах. Но вот группы смерти и все остальное – это более страшное, конечно. Хотя то, что я сказал, вот именно безнравственность, которая сегодня распространяется через интернет, она тоже очень быстро губит настроение молодого человека, его отношение к жизни, его отношение к близким. И, конечно, это тоже серьезная проблема. Поэтому компьютер, не просто зависимость от него страшна, когда человек сидит в игрушках, хотя это тоже и очень серьезно подрывает нервную систему, и зрение, и вырывает из жизни такого молодого человека, или не только молодого. Но самое еще печальное, какие программы, на которые, наконец, выходит такой зависимый человек. И сегодня нужно бить в колокола не просто обществу, не просто отдельным семьям, не только церкви, а всему государству вместе с обществом. Если сегодня мы разрабатываем новый вариант защиты для защиты наших предприятий, нашей банковской системы, государственных органов власти, вот точно так же необходимо создать систему защиты от всего безобразия в интернете. И это задача с многими нолями в финансовом отношении, с участием наших спецслужб, самых лучших разработчиков компьютерных и так далее, и так далее. Только так можно противостоять этому. Ну и, конечно, разговором по душам с нашими детьми, с нашей молодежью. Что означает компьютерная зависимость? Что означают некоторые страшные программы, которые, казалось бы, иногда бывают совершенно невинными? Поэтому все вместе должны противостоять этому и защищать наших детей, насколько это возможно, от этого зла. Это очень серьезно. Это очень ответственно. А будущие пастыри должны быть сильны волей сами и должны, конечно, иметь силу воли, чтобы в будущем повести за собой свою паству, своих близких людей.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Воскресенье в 7 вечера на Радио «Вера».
0: Ларец слов.
2: «Всех простил», — вслух говорил он сам с собою. Не только тех, которые тогда напоили его оцтом с желчью, но и тех, которые и после, вот теперь и впредь, во веки веков будут подносить к его губам оцет, смешанный с желчью. Пишет Салтыков-Щедрин в романе «Господа Головлёвы». Образ, использованный писателем, может понять только человек, знакомый с евангельской историей. Ведь именно Христу был когда-то предложен этот ужасный напиток – оцет, смешанный с желчью. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «оцет». Благодаря евангельскому повествованию в нашей речи появилось множество устойчивых выражений. «Напоить оцетом с желчью» – одно из них. Оно означает «приносить страдания, усугублять их». Данное выражение основано на библейском повествовании, но, как кажется, не совсем верно понятым. В Римской империи было принято жестоко казнить преступников. Однако в последний момент казнимому могли оказать милость. Так, например, распятым на кресте вместо воды давали пить тот самый оцет, смешанный с животной желчью. Оцет – это уксус, но не привычный нам, а виноградный или иначе кислое вино. Представляете, насколько противным на вкус был этот напиток – уксус, смешанный с горькой желчью. Но при этом данная смесь обладала свойствами обезболивания и притупляла страдания. Церковнославянское слово «оцет» пришло из латыни. Вот только непонятно, от какого именно понятия «оцет» образован. Есть две версии. Первая – то, что «оцет» произошел от «ацетум», то есть «уксус». Вторая версия говорит о том, что «оцет» образован от «ацидум», в переводе на русский – «кислота». Подтверждением этой версии служит древнегреческое слово «оксос», которое также переводится как «кислота». Но в любом случае филологическую жизнь оцету дала латынь. Кстати, в современном украинском «уксус» – «оцет», а на белорусском – «воцет». Итак, запомним, что церковнославянское слово «оцет» переводится на русский язык как «уксус».
0: Ларец слов.

0: слушаете радио «Вера». Небесная заступница. Икона Богородицы умягчения злых сердец в судьбах России.
1: Икона Божией Матери умягчения злых сердец своим названием обязана святителю Димитрию Ростовскому. В 1687 году он стал свидетелем явления образа Богородицы в поселке Рудня. Сейчас это город в Смоленской области. Реликвию нашли местные жители на болоте, где добывали железную руду. Икона была написана в древней традиции «Одигитрия», что в переводе с греческого означает «путеводительница». Неизвестный иконописец изобразил Богородицу и младенца Христа в царских коронах. Дева Мария держит сына левой рукой, а правой указывает на него, как на истинный путь спасения. Святитель Димитрий посвятил явленной в Рудне святыне такие поэтические строки. «Иде же творящееся железо от блата, там и дева вселися дрожайшая злата, да людям жестокие нравы умягчает и железные к Богу сердца обращает». В переводе это звучит так. «Там, где из болота добывают железо, поселилась дева, которая дороже золота. Она умягчает жестокие нравы людей и обращает железные сердца к Богу». Руднинская икона вскоре прославилась чудотворениями, и ее перенесли в Киево-Печерскую лавру. Почитание реликвии широко распространилось, с нее сделали множество списков. На некоторых из них иконописцы помещали стихотворения Димитрия Ростовского. А затем главная мысль этого произведения стала надписанием на иконе «Умягчение злых сердец». Список с таким названием вошел в церковный календарь отдельно от руднинского образа. Икона из Рудни, вдохновившая святителя Димитрия, пребывала в Киево-Печерской лавре до 1920 года. Во время революционной смуты она бесследно исчезла. Но сохранилось множество ее копий, в том числе и с надписанием «Умягчение злых сердец». Сегодня их можно увидеть во многих храмах России. Один из почитаемых списков хранится в Казанском храме города Рудня, где, по слову святого, в XVII веке явилась дева, обращающая ожесточенные сердца к Богу. Стоит заметить, что в XIX столетии получил распространение еще один вариант иконографии Божией Матери с названием «Умягчение злых сердец». Образы, ему соответствующие, представляют Царицу Небесную без младенца, пронзенную семью мечами. Такие иконы именуют также семистрельными. Мы обязательно расскажем вам о них, но уже в другой передаче.
0: Небесная заступница. Икона Богородицы умягчения злых сердец в судьбах России.

Радио «Вера». Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением, от всей души, всем помышлением, мы Божью милость и любовь. Константин Романов.

Радио «Вера». Светлое радио. Никогда не бойся наказания, но бойся греха, порождающего наказание. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги мемуаристки Нины Аносовой «Пока еще ярок свет». 1917 год. Город Мариуполь. С момента захвата власти большевиками все банки были закрыты. Папа не мог больше платить рабочим. Почта и телеграф не работали. Папа написал в правление завода, которое располагалось в Петрограде, прося инструкций и денег. Он отправил это письмо с одним из своих мастеров по фамилии Карпов. Прошел почти месяц, а от Карпова не было никаких известий. «Не сбежал ли просто Карпов вместе с деньгами?» – предположила мама. Однажды, во время нашего завтрака, какой-то человек позвонил. Это был Карпов. «Я принес вам деньги, которые дали мне в Петрограде. Здесь миллионы».
0: Голоса времени. Радио «Вера».
2: Ехали мы ночью

0: кто-то ввысь взлетает, а кто-то рыщет низко.
1: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Одним из злейших врагов древних иудеев были филистимляне. На страницах Священного Писания сообщается, что в борьбе с этим народом погиб знаменитый силач Самсон. Выходцем из филистимлянского города Гефа был великан Голиаф, которого победил юный царь Давид. При этом филистимляне, так же как и иудеи, были пришельцами в Ханаане. Ветхий Завет называет родиной этого племени остров Кафтор, который современные ученые идентифицируют с Критом. Однако историки, не имея материальных доказательств этого библейского утверждения, подвергли его сомнению. Но в 2013 году на раскопках в районе израильского города Ашкелона экспедиция под руководством американского профессора археологии из штата Массачусетс Даниэла Мастера открыла древнее филистимлянское кладбище – 160 могил, датированных с 11 по 8 век до Рождества Христова. И предметы, найденные в этих захоронениях, пролили свет на происхождение воинственного народа.
2: Кладбище филистимлян поразило ученых обилием ритуальных особенностей. Биоархеолог из Университета Аризоны и участник экспедиции Черри Фокс рассказал, что одни погребенные филистимляне были кремированы, другие лежали в гробах или каменных склепах, лицом вверх или вниз, в индивидуальных или общих могилах. В некоторых захоронениях рядом с останками людей находились сосуды с благовониями, с вином или оливковым маслом. Ученым пока не удалось установить зависимости особенностей погребения от пола, возраста или социального положения усопших. Зато форма обнаруженных в могилах гончарных изделий и узоры на них красноречиво свидетельствовали о том, что усопшие принадлежали к микенской цивилизации, процветавшей в Эгейском регионе с 16 по 11 века до Рождества Христова, то есть прямо перед появлением филистимлян в Ханаане. Одним из центров микенской цивилизации был остров Крит, который Библия называет родиной филистимлян. В ближайшее время ученые планируют провести ДНК-анализ древних останков, который подтвердит или опровергнет родство филистимлян с критянами.
1: Ветхий Завет многократно сообщает о крайней развращенности и жестокости филистимлян. Их демонические верования предполагали страшные ритуалы, вплоть до человеческих жертвоприношений. Иудейские пророки не раз предрекали гибель нечестивого народа. Библейская книга пророка Сафонии, написанная в 7 веке до Рождества Христова, называет Ашкелон филистимлянским городом и предсказывает, что он будет разрушен, и настанет время, когда иудеи будут отдыхать на земле, где он стоял. Исполнение первой части предсказания могло быть очевидно для многих современников пророка. По Ближнему Востоку начал свое победное шествие вавилонский царь Навуходоносор. Он действительно штурмом взял Ашкелон, разграбил его и стер с лица земли. Но вот представить себе, что земля филистимлян перейдет в собственность евреев, в то время было очень непросто, ведь перед агрессией вавилонян Иудея была столь же беспомощной. Через несколько лет после падения Ашкелона Навуходоносором был разрушен и Иерусалим, а его жители уведены в плен. Однако дальнейшая история оказалась достойна удивления.
2: Разрушенный Навуходоносором Ашкелон стоял в руинах 75 лет. После падения Вавилона его отстроили финикийцы по приказу персидского царя Камбиса. Филистимляне, в отличие от иудеев, не вернулись из вавилонского плена, и население города было интернациональным. Еврейская диаспора в Ашкелоне была особенно сильной, и город стал частью Иудеи, как сирийской провинции. Однако нельзя сказать, что иудеи в нем отдыхали, по слову пророка. Это было время жестокого противостояния греко-сирийской цивилизации селевкидов и еврейской династии хасмонеев, отстаивавших национальное самосознание. Затем Ашкелон был в составе Римской и Византийской империй. Его завоевывали персы, арабы и монголы. На протяжении нескольких столетий город находился в эпицентре крестовых войн. Его разрушали и отстраивали заново. С XVI века он носит арабское имя Мадждал. В середине 20-го столетия вновь созданное государство Израиль в ходе арабо-израильской войны отстояло город и возвратило ему прежнее название Ашкелон. Израильское правительство провозгласило город курортным. Так через 26 веков сбылось библейское предсказание, что в филистимском Ашкелоне будут отдыхать иудеи. А обнаруженное американскими археологами захоронение подтвердило, что пророк Сафония говорил именно об этой земле.
1: Филистимляне – загадочный народ, таинственно появившийся в Ханаане и исчезнувший с его земель через несколько столетий. Историю противостояния иудеев с этим воинственным племенем хранили страницы Священного Писания, предрекая бесславную гибель дерзкому сопернику богоизбранного народа. Эта библейская летопись могла бы выглядеть эпосом, но благодаря археологическим открытиям она предстает перед нами правдивым рассказом.
3: Тайны Библии.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский. Поговорим о том, откуда приходит радость в семейной жизни и как ее удержать, а также, что может помогать наладить взаимоотношения родителей и детей. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, а также о важных церковных датах предстоящей недели.

0: Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи. Павел Иванович Плеханков, 30-летний полковник штаба Казанского военного округа, был на прекрасном счету у начальства. Его карьера началась при Александре III и стремительно шла в гору. Поговаривали уже и о генеральском чине. Оставалось только жену хорошую найти и зажить своим домом. Но с некоторых пор что-то в поведении Павла стало удивлять сослуживцев. На балы ходить перестал, в театр тоже. Зато начал устраивать за городом какие-то пиры для детей-оборванцев. А все потому шептались за его спиной, что с монахами связался. Приемная мать, воспитывавшая Павла после смерти его родной матери, забеспокоилась о будущем любимого пасынка.
1: «Что ж ты, Павлуша, невесту себе не ищешь? Скоро и молодость твоя пройдет. Никто за тебя идти не захочет».
2: «Матушка, только за послушание вам решил я на прошлом званом обеде, что так и быть. Заговорю с той, что окажется рядом за столом. А рядом оказался священник. Весь обед мы с ним проговорили об Иисусовой молитве. Знаете, матушка, я долго думал о своем будущем и твердо решил, что не надо мне жениться».
1: «Павлуша, неужто ты о монашестве думаешь? Боялась я тебе говорить, но больше всего я хочу, чтобы ты посвятил свою жизнь Господу. С тех самых пор, как ты 5-летним мальчонкой начал в алтаре прислуживать».
2: «Все к тому складывается, матушка. И потом, этот случай в Москве. Кажется, я вам не рассказывал. Когда был там по службе, узнал, что приехал отец Иоанн Кронштадтский и служит обедню в одном из военных корпусов. Я тотчас отправился туда, да успел к самому концу. Прошел в алтарь, вижу, отец Иоанн переносит святые дары с престола на жертвенник. Вдруг он ставит чашу, подходит ко мне, целует мою руку и, не сказав ни слова, опять отходит к престолу».
1: «Отец Иоанн – великий подвижник. Он знает то, чего мы не знаем. Не иначе, Павлуша, быть тебе священником».
0: С тех пор Павел Иванович всей душой устремился к монастырской жизни, стал жить скромно и обособленно. Как-то раз в коридорах штаба на глаза ему попался журнал. Перелистав его, Павел Иванович прочел: «В Калужской губернии, недалеко от города Козельска, находится Оптина пустынь. В ней есть великий старец отец Амвросий, которому ежедневно со всех концов России стекаются тысячи богомольцев. Вот кто мне укажет, в какой монастырь поступить», – подумал Павел Иванович, взял отпуск на службе и отправился к знаменитому старцу за советом. Преподобный Амвросий благословил его через 2 года снова приехать в Оптину пустынь. Ровно через 2 года 46-летнего Павла Ивановича произвели в генералы. И в том же 1891 году он, оставив все, приехал под Козельск, в знаменитый на всю Россию монастырь под начало оптинских старцев. На этом заканчивается биография Павла Ивановича Плеханкова и начинается житие монаха Варсонофия. Прошло 13 лет. Трудно было узнать в кротком немолодом монахе прежнего блестящего красавца-офицера. Не так давно стал отец Варсонофий и иеромонахом и начал исповедовать прихожан, а к нему уже ехали духовные чада со всех концов страны. Многие называли его прозорливым старцем. Рассказывали и о чудесных исцелениях, происходящих по его молитвам. Преподобный хотел бы так и прожить остаток своих дней в Оптиной пустыне, никогда не покидая ее. Но жизнь распорядилась иначе. В 1904 году, когда началась русско-японская война, 60-летний старец неожиданно для всех был послан духовным начальством на фронт исповедовать, причащать раненых и умирающих, отпевать усопших. Только через 3 года вернулся он в обитель. А в 1910 году отец Варсонофий отправился на станцию Остапова для напутствия умиравшего Льва Толстого. Встреча эта так и не состоялась. Позднее старец с грустью вспоминал:
2: Приезжаю в Остапово, меня к Толстому не пускают. Я обращался к старшей его дочери. Она отвечает мне письмом, правда вежливым, но с отказом. Обращаюсь к другой. Та приезжает ко мне взволнованная и сообщает, что пустить меня к графу нельзя, так как, увидя меня, он непременно умрет. Напрасно я уверял, что не заведу с Толстым богословских споров, просил только допустить меня, хотя бы издали благословить умирающего. Нет, ничего не слушают. Помню, в самый день смерти графа утром пришла ко мне мысль, не допустят ли меня сегодня к нему. Быть может, он покается и будет спасен. В это самое время пришли ко мне сказать, что граф умер. Так и погибла душа. А между тем, как легко было ему спастись. Я нес ему тело и кровь Христовы и шел простить и разрешить все его согрешения, вольные и невольные.
3: Последний отъезд из Оптины был для отца Варсонофия самым тяжелым. Несмотря на великие духовные дарования старца, нашлись недовольные его деятельностью. По наветам и доносам преподобный был переведен в другой монастырь, но изгнание было недолгим. Меньше чем через год преподобный Варсонофий почил и вернулся в любимую Оптину пустынь. Здесь, во Владимирском храме, покоятся его мощи и по сей день.
0: Жития святых. Страницы летописи.

0: Вера. Светлое радио. Цитата дня. Ум принимает окраску того, что он созерцает.
1: С древности богословы утверждали, что от предметов размышления зависит внутреннее состояние человека. Среди них и сирийский священномученик XII века Петр Дамаскин, изрекший приведенные выше слова. В книге «О восьми мысленных ведениях» святой Петр различает три вида помыслов – человеческие, демонские и ангельские. Первый вид – человеческие помыслы – это естественные мысли, обусловленные жизнью и бытом. Они могут быть нейтральными. Второй – демонские помыслы – мысли с той или иной степенью страстности. Чем дольше ум задерживает мысль на чем-то грешном, тем больше он мутнеет и омрачается. Наконец, третий вид помыслов – ангельский. Это устремление ума к Богу, дающее истинное ведение, то есть знание. Если внимание человека обращено к Богу и вечным ценностям, внутренний мир становится светлее и чище. Ум подобен зеркалу. Он отражает то, на что направлено внимание. Фокусируя мысленный взор на добродетелях и отворачиваясь от страстей, ум расцвечивает жизнь человека светлыми и радостными красками.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Такими словами начинается 13-й псалом царя и пророка Давида. Вера в то, что Бога нет, лишает человека разума, и не только разума, но и простого здравомыслия. Об этом трагедия «Скупой рыцарь» Александра Сергеевича Пушкина. Ее главный герой

0: сидеть на сундуке и от живых сокровища мои хранить, как ныне. Целую вечность сидеть с ключами в подземелье. Разве это не ад? Оборон, напротив, заявляет о своем желании волонтерам отправиться в преисподнюю. Вот это и есть подлинное безумие, о котором говорил пророк Давид. Сначала отрицается Бог, затем и счастье, и бытие, все, что не вмещается в крохотный сундук. Желание барона исполняется. Он умирает в финале пьесы с криком «Ключи! Мои ключи!». Какой отблеск рая можно найти в этой пьесе? И есть ли он? Да, есть. Сын барона, Альбер, велит слуге подать ему вина, присланного в подарок. А вина нет. Слуга отнес накануне больному кузнецу последнюю бутылку. Тут бы Альберу возмутиться. Он и без того почти нищ. Денег отец не давал, вина купить было не на что. Приходилось дорожить тем, что подарили. Но Альбер, выслушав ответ слуги, только и говорит: «Да, помню, знаю. Тогда и воды».
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мельников-Печерский. Отрывок из книги «Очерки поповщины». Скитники стали разглашать о святости почившего своего настоятеля. И пошла громкая молва, что просветил Господь своей милостью богоспасаемые новые крупцы. Явил верующим новоявленные мощи угодника своего, инока-схимника Викентия. Останки его крупецкие скитники положили в деревянную раку.
2: Рака в переводе с латинского языка – ящик, ковчег, гроб. Это монументальный ларец, вместилище для хранения святых мощей, то есть останков человека, причисленного церковью к лику святых. Раки существовали еще до Рождества Христова. Иудеи украшали гробницы пророков, чтобы почтить их память. Христиане стали изготавливать богато украшенные раки в конце IV века, когда закончился период гонений на учеников Христа, и мощи святых, прежде почитаемые в тайне, стали открыто выставлять для поклонения в храмах. Раки изготавливают из камня, дерева, металла, в том числе драгоценного. Рака может быть богато украшена и помещена под художественно устроенным балдахином сенью.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Переславль-Залесский – тихий городок на Ярославщине, одна из точек Золотого кольца России. Здесь деревянные домики соседствуют с древними храмами. В живописном месте на берегу Плещеева озера, там, где в него впадает река Трубеж, стоит одна из красивейших в городе церквей – храм сорокамучеников севастийских. В народе его зовут Сорокосвятским. Вокруг – камыши, плакучие ивы и лодочные причалы. Все почти так же, как и несколько веков назад, когда здесь располагалась рыбацкая слобода. Выходцы из нее, московские купцы Иван и Михаил Щелагины, и построили храм сорокамучеников, пожертвовали средства на его возведение. Пятиглавая церковь поднялась над водами озера в 1755 году. Ее построили на месте старой деревянной, которая стояла здесь с середины 17 века и сильно обветшала. До нас дошли некоторые сведения из прошлого о приходской жизни Сорокосвятской церкви. Вот, к примеру, запись из епархиальной ведомости от 1876 года. Числится 205 душ мужского пола и 199 женского. Церковные документы хранятся в целости. Утварью, резницей, святыми и богослужебными книгами церковь снабжена достаточно. Расцвет храма сорокамучеников севастийских в Переславле-Залесском пришелся на конец 19-го – начало 20 века. Тогда его настоятелем был протоиерей Евгений Елховский, прославленный впоследствии Русской Православной Церковью как священномученик. Именно при отце Евгении храм был расписан снаружи. Работал над росписью переславский живописец Василий Шманаев. И сегодня на одной из церковных стен сохранилась монументальная фреска, изображающая подвиг 40 севастийских мучеников на покрытом льдом озере. Церковь стоит буквально в нескольких метрах от Плещеева озера, словно в напоминание о подвиге мучеников, которые замерзали от холода, стоя на льду. Храм кажется то парящим над водой, то плывущим по ней, подобно большому кораблю. Кое-где волны плещутся у самых его стен. Горожане называют Сорокосвятский храм на озере Переславской Венецией, а историки причисляют церковь 40 мучеников к редким образцам провинциального приходского храма в изысканном стиле елизаветинского барокко. К примеру, в этом же стиле построены Зимний и Петерговский дворцы, а также Смольный собор в Санкт-Петербурге. Для этого направления характерны обилие декоративных элементов, резьбы и орнамента, а также яркие цветовые контрасты. Все это соединилось в архитектуре Сорокосвятского храма в Переславле-Залесском. Его стены красно-карминового цвета, купола с серебристыми и зелеными луковками и высокий шпиль колокольни видны издалека. А ведь в советские годы этот уникальный архитектурный памятник и святыню чуть было не уничтожили. В 1938-м храм закрыли. Хотели взрывать, но вступились местные рыбаки. Заявили, что храм служит для них своего рода маяком, ориентиром, когда они уходят за рыбой далеко от берега. Власти прислушались, и здание церкви сохранили. На долгие годы в нем расположилась лодочная спасательная станция. Островом духовного спасения посреди вод Плещеева озера остается он и сегодня, отреставрированный и возвращенный верующим.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Но уйду, и для таинства старого пчелок труд соберу, сберегу, за вечерней свечу воску ярого пред иконой с молитвой зажгу. Будет теплиться жертва убогая, жертва пчелок, цветов и моя. Как они, стану снова пред Богом я, как они, тихий сердцем и я.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Пайдея.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомним, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, священников и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях священник Андрей Лысевич, настоятель храма трех святителей на Кулишках в городе Москве, а также руководитель проектов студенческих инициатив Московской Духовной Академии «Встреча». Батюшка, здравствуйте, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Сергей и дорогие наши радиослушатели.
1: Да, наша встреча приурочена к такому событию, которое пройдет уже завтра, 7 июня, в стенах Московской Духовной Академии. Это третий уже международный фестиваль творчества православных студентов «Встреча». Это одноименное название вместе с проектом. То есть автор, проект Академии перерос уже, собственно, в такой студенческий фестиваль. И, к слову сказать, я к этому фестивалю тоже очень тепло отношусь, потому что принимал в первых двух фестивалях участие как член жюри. Ну, немножко, совсем немножко помогал в организации. Помогал бы больше, но студенты и воспитанники Московской духовных школ невероятные ребята, и они настолько ярко включились в работу, что я просто даже не понимал, что мне делать. Это вот правду скажу, как это было в самый первый раз. Замечательные ребята, батюшка. Вот. Проект, на самом деле, так зарождался интересно, вопреки, были сложности, но как бы видя стремление и настрой отца Андрея, все получилось. Вот давайте скажем важный момент. Значит, завтра у нас, 7 числа, фестиваль уже как бы в полную силу запускается в стенах Академии. Но что мы можем зрителям предложить, батюшка?
2: Да, во-первых, я хотел бы пригласить всех радиослушателей наших, всех, кто нас сегодня слышит, завтра, если есть такая возможность и желание, интерес.
1: Вдруг кто будет в Сергиевом Посаде?
2: Да. Ну, приехать в Сергиев Посад, в Лавру, в Академию в 5:30 начнется гала-концерт, как некий финал фестиваля творчества православных студентов.
1: 17:30,
2: не утром. Не утром, нет, 17:30, да. Сам фестиваль задуман как некая площадка для формирования такой творческой православной студенческой общественности. И вообще, в целом, все наши проекты на это, конечно же, прежде всего и направлены. Но если говорить о завтрашнем мероприятии непосредственно, то, во-первых, мы уже сегодня встречаем часть конкурсантов из удаленных концов нашей страны, из границы. Там вечером мы проведем уже попозже творческий вечер, где вместе сядем под гитару, попоем, поговорим, обсудим,
1: познакомимся,
2: да, нашу православную студенческую жизнь. Я до сих пор тоже являюсь православным студентом, хотя я в докторантуре, правда, но тем не менее, вот этот статус я сохраняю для себя. И дальше, соответственно, утром начнем с литургии в Покровском академическом храме, потом начнутся конкурсы. Сначала ребята немножко порепетируют, разогреются, потом будут конкурсы с часу до трех по разным направлениям. И в каждом этом таком направлении тоже мы хотели бы получить некую такую встречу творческих личностей, творческих студентов. Это одно направление – это хоровое творчество. Второе направление – это вокально-инструментальное творчество студентов. Потом изобразительное искусство, фотография, конкурс коротких видеороликов. Его будет журить отец Владислав Береговой и еще несколько таких вот известных блогеров. Отец Иван Попов и из Белоруссии Антон Ефименко. Наши друзья. И также конкурс фотографии и
1: Проза и поэзия.
2: Проза и поэзия, да.
1: Это вот, очень интересно, на самом деле.
2: Подзабыл, да. Вот. То есть вот на протяжении 2 часов ребята будут представлять жюри свои творческие работы. Соответственно, либо показывать, либо рассказывать, демонстрировать и обсуждать вместе с членами жюри. То есть наша задача не сделать, чтобы это был такое соревнование противников и какое-то вот ноздря в ноздрю идут лошади к финишу, а чтобы это было дружеская встреча, чтобы ребята почувствовали творческую коллаборацию, и от членов жюри они услышали не слова осуждения их недостатков, а ободрение и наставление, как сделать лучше их творчество. Вот хотелось бы, чтобы это была такая платформа для роста для ребят. И жюри, как любое жюри, все же должно будет, конечно же, вместе с тем выбрать 3 лауреатов из каждого творческого направления, и из этих творческих работ этих лауреатов мы составим гала-концерт. То есть мы сейчас пока не знаем, каков это будет гала-концерт. В этом, конечно, сложность нашего фестиваля, то, что мы вот до последнего момента не знаем, каков будет его финал, кто будет выступать на сцене, кто будет петь, кто будет рассказывать. Но в конечном итоге мы все это увидим. Гала-концерт уже вот действительно 3-й. Это достаточно всегда интересно, ярко и неожиданно, потому что это живые такие творческие, студенческие работы, они очень наивные, может быть, в чем-то не слишком профессиональные, но зато вот эта вот живая наивность и
1: искренность
2: этого творческого деяния, она всегда восхищает. Вот лично меня, я, занимаясь проектом студенческих инициатив, больше всего получаю удовольствие именно от этого, что мне первому удается столкнуться с этим вот творчеством студентов, когда мне присылают на согласование какую-то публикацию или какое-то видео, аудиоролик, который мы будем публиковать на нашем канале, кстати говоря, канал «Встреча» в Телеграме, ВКонтакте. И, соответственно, когда я получаю первым, я первый слушатель вот этого вот клипа, ролика, я всегда таким с трепетом, восторгом и счастьем слушаю и думаю, надо же, вот как здорово, живое студенческое творчество.
1: Это же не обязаловка, да?
2: Да, мы это всячески вот стараемся, чтобы,
1: сказал, конечно,
2: этого, вот, чтобы тут не было, да, какой-то натянутости, обязаловки, требований и так далее, чтобы это действительно была свободная студенческая инициатива. Вообще, конечно, это сложная задача во всех отношениях, потому что молодые ребята склонны быстро загораться и быстро тухнуть. И, конечно, это поддержать эту инициативу всегда достаточно непросто, творческая задача. Но в целом, в общем-то, вроде с Божьей помощью получается иной раз.
1: Да, это очень интересно и важно. Я так предлагаю, что и денежные призы в этом году предусмотрены.
2: Да, тут благодаря Сергиево-Посадской Дмитровской епархии у нас есть, и кроме того, есть у нас партнеры нашего фестиваля уже появились, это Фонд славянской письменности и культуры и проектное управление предпринимателей, православных предпринимателей России. Вот. Эти две такие вот структуры нам помогают и поддерживают призовой фонд, и поддерживают организацию этого нашего фестиваля. И это, конечно, так вот помогает нам.
1: Да, я помню, как мы только начинали, ну, как, мать-батюшка, ты начинал. Вот здесь такой момент, что обсуждали вообще бюджет, где брать и как,
2: да.
1: И ничего не было просто.
2: Ну,
1: и где-то что-то даже в какие-то моменты мероприятия отменялись, потому что, ну, это,
2: да,
1: было невозможно. Нет
2: финансирования.
1: Абсолютно, да. Я очень рад слышать такие новости.
2: На самом деле, что интересно, я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда вот, ну, люди говорят, что вот как бы деньги есть, идей нету. Вот как это вот, вот uh-huh. что ж такое хорошее сделать. Вот в студенческих инициативах всегда здорово, что идей всегда гораздо больше, чем денег. То есть вот да, денег нету, но идей различных, самых масштабных, там, космического масштаба или среднекосмического, всегда очень много. И, в принципе, как бы реализовывать что-то в самых разных направлениях всегда есть куда двигаться. И слава богу, что у нас появляются партнеры, у нас появляется такая поддержка по чуть-чуть, понемножечку, но все же, и это очень радует. Мы надеемся, что это вот нам поможет развиваться.
1: Здесь, Андрей, кажется, у тебя еще есть одно послушание церковное, где ты взаимодействуешь от церкви со светскими вузами. Правильно я понимаю?
2: Да, это послушание также в Московской духовной академии, проректор по лицензированию и аккредитации. И эта работа, да, связана прежде всего с взаимодействием с внешними контролирующими надзорными органами, и, ну, в том числе, прежде всего, со светскими, то есть с Рособранадзором, Росаккредитагентством.
1: Но при этом вот оставим вот эту, вот, скажем, административную работу. Вот общение с простыми студентами, со светскими, происходит не только в рамках фестиваля встречи, так понимаю. Понимаю, да? И вот для тебя, ты вот все-таки пришел в семинарию из светского вуза.
2: Да.
1: Мы вот одноклассники вместе учились в Московской духовной академии, я помню, студентом отца Андрея еще. Так вот, ты когда был студентом сам, как ты приходил к Богу, как-то развивался, пришел к тому, что нужно идти и стать священником, обучиться в стенах Троицы Сергия Лавры. Вот для тебя, как молодого студента, что было важно? И вот изменились ли студенты вот нашего времени, скажем так, и сегодняшнего?
2: Сергей, очень хороший вопрос. Я действительно думаю, что, конечно, оно случилось как-то так таинственным, чудесным образом, мое служение в проекте студенческих инициатив, но, кажется, это все же как-то связано с тем этапом воцерковления, который я имел в стенах Светского университета, Нижегородского государственного университета имени Лобачевского на радиофаке, и вот этот вот опыт сопряжения студенческих лет и научных каких-то там изысканий, попыток, и воцерковление, он, конечно, стал для меня, наверное, опорой. И каждый раз, когда ты что-то делаешь, да, в церкви, ты должен понимать, как это вот может работать, как это может откликаться. И вот как оно может откликаться в сердцах студентов, я очень четко вот ощущаю в себе, потому что я сам это прошел. Потому что ребята... И в этом отношении, думаю, особо ничего не поменялось. Ясно, что меняются там эпохи, инструменты, какие-то, может быть, научные парадигмы, но суть студента, она не меняется. И вот слово, которым именуется студент, оно означает такое прилежное изучение, такие студии. И, собственно, студент – это человек, который вот жаждет знания, он ищет его, он вгрызается в него. Он, причем, даже если это студент не самого лучшего качества с точки зрения ведомостей и к зачетной книжке, любой молодой студент – это очень пытливый ум. Просто он может пытать знания немножко в другом направлении, параллельно с тем, что ему преподают в вузе, но, в принципе, он всегда горит, он горит каким-то интересом. Это люди, которым не все равно, не безразлично в самой основной своей массе. И вот этот вот живой интерес, готовность задавать вопросы, слышать ответы, вот это вот, наверное, самая главная платформа, на которой вот сейчас мы стараемся работать. То есть мы пытаемся дать ребятам возможность показать себя, услышать других живо, по-настоящему, искренне. И вот в этом... деле, да, я сталкиваюсь со светскими студентами, которые вот ищут что-то в жизни, глубину и истину, и находят ее в православной церкви благодаря тому, что в вузах сегодня вот это тоже, это благословение Святейшего Патриарха когда-то было, и мы взяли это, так сказать, на вооружение. Мы стремимся, чтобы в каждом вузе появился такой христианский клуб, с такой вот как бы группа единомышленников, объединенных христианством, объединенных православием, которые бы внутри могли свидетельствовать своим одногруппникам о православии.
0: Пайдея.
1: Программа «Пайдея» на радио «Вера». В гостях у нас священник Андрей Лысевич, настоятель храма трех святителей на Кулишках, а также руководитель проектов студенческих инициатив «Встреча» при Московской духовной академии. Продолжаем нашу беседу. Отче, мы говорим о студенческих инициативах, о том числе и о ваших взаимодействии со светскими вузами. А вот в конкурсе, в этом вашем проекте, фестивале, может принять студент или группа студентов, там, не имея вот какого-то там христианского направления. То есть абсолютно светские люди пришли и спели вам красивую народную песню, например. Или вот это как раз только пока вот мы собираем единомышленников.
2: Здесь у нас, конечно, один из критериев оценивания творческих работ, творческих заявок. И, в общем-то, отчасти и это критерий допуска до конкурсного отбора более детального. Это значимость творческого произведения с точки зрения распространения духовно-нравственных ценностей православия среди молодежи. И, конечно, если человек блестяще исполнит какое-то там произведение...
1: Арию споет, например, ну,
2: арию
1: под рояль,
2: да. Да, вот, то это, конечно, замечательно, но это, конечно же, требует объяснения, почему это служит распространению духовно-нравственных ценностей православия среди молодежи, почему это рассказывает о православии. И если человеку удастся это рассказать, то, в принципе, ну, почему бы и нет. Но если этот рассказ затруднителен, то, наверное, мы... ну, эта работа не получит высокой оценки, потому mm-hmm. что просто критерии выстроены таким образом, чтобы вот оценивание для таких работ, которые о православии, было больше. И в этом смысле, конечно, мы ожидаем именно православного творчества. И я, с другой стороны, я понимаю прекрасно, что студенты могут быть с самой разной степени воцерковленности.
1: Но это не, на это внимание не обращаем.
2: Мы, конечно же, оцениваем их творческое произведение, их творческий посыл. И вот сами студенты могут быть разной степени воцерковленности, и мы принимаем в этом отношении всех, но сам их творческий проект, он должен быть не только профессионален, насколько это возможно, но он также должен быть и о православии, то есть он должен быть ярким и живым о православии. И в этом смысле, да, я вот завтра мы уже проводим, и сейчас уже подать заявку нельзя, но прийти и посмотреть на это можно, а через год, с Божьей помощью, очень надеюсь, что мы также проведем следующий фестиваль. Там можно готовить свои какие-то творческие
1: работы,
2: да, и надеяться на призы, не только овации, но и тоже материального какого-то эквивалента.
1: Вы сказали, что в вузах создаются такие сообщества студентов, которые объединяются вот как по принципу того, что вот православные могут собраться о чем-то поговорить. А вот какие это вузы?
2: Как сейчас
1: происходит?
2: Сейчас вот есть такой, ну, два ведущих, наверное, таких клуба в Высшей школе экономики в Московском государственном университете. Христианские клубы. Также в регионах довольно интересная работа ведется в Санкт-Петербурге вообще, то есть там целая ассоциация «Покров» называется, и они там очень активную работу ведут. Ну и в разных других регионах России тоже я с этим сталкивался. Вот, и вот сейчас растет количество этих христианских клубов. Достаточно быстро, на самом деле, потому что очень интересная идея. Это организация работы по типу студенческого научного общества.
1: А чем они там занимаются? Вот. Можно чай попить, конечно, песни под гитару
2: нет,
1: попеть.
2: Нет.
1: Что суть вот этого клуба?
2: Смотрите, вообще, по идее, это такая, некий такой вот сплав теории и практики вокруг христианского благовестия. С одной стороны, это некое студенческое научное общество, в котором возможны разные студенческие встречи с докладами на тему христианства. Вообще, ну, христианство существует 2000 лет, и тут много о чем можно поговорить, много что можно исследовать, и в рамках различных кафедр, кафедр востоковедения и там... кафедры социологии, экономики, политологии, истории, да. Литературы и так далее. То есть как бы на любой кафедре вуза, по сути своей, может быть создано такое вот студенческое научное общество, которое своей направленностью будет иметь изучение вот христианской культуры в целом. Но, соответственно, не только теоретическое изучение, практическая часть, как вот трансляция духовно-нравственных ценностей в среду студентов, конечно же, не может осуществляться без участия православной церкви и без взаимодействия со священником. Вот такие клубы, кроме своей внутренней деятельности, там, приглашения каких-то спикеров, обсуждения каких-то вопросов, также обычно взаимодействует с близлежащим храмом и с близлежащим, так сказать, священником, который готов и способен
1: либо,
2: с ним
1: либо выпускником, беседовать. Который стал священником, например.
2: Либо выпускником, кстати, который стал священником, тоже это да. Хорошо. И, соответственно, таким очень интересным... Интересной особенностью таких вот студенческих объединений является организация ночных божественных литургий рядом с близлежащим храме, и там, соответственно, служится вот ночная литургия.
1: А почему ночная?
2: Очень интересная в этом отношении вещь. Дело в том, что большинство православных студентов этого вуза, они уже имеют свои общины. Они молятся на воскресной божественной литургии где-то в своем каком-то храме. А для того, чтобы объединить их в одном евхаристическом общении, нужно какое-то иное время.
1: Когда особый случай какой-то, чтобы какой-то они пришли в один
2: храм. Да, чтобы они пришли в один храм, вместе помолились, и дальше, соответственно, как бы уже разошлись по своим общинам. То есть это такая объединяющая литургия, которая позволяет всем найти время, выбраться. Ну, вообще, на самом деле, конечно, я хотел бы еще отдельно отметить, что ритм современного мегаполиса, он... тоже несколько подталкивает к такого рода вот времени богослужения.
1: Да, тишины хочется, на самом деле.
2: Тишины, когда да, уже да. Все затихло, и, ну, люди часто вот...
1: Многие понимают, особенно если ты работаешь с утра до ночи, и у тебя семья, и ты просто физически не можешь вообще уделить время себе... Например, мне очень тоже нравятся ночные службы, потому что ты приходишь, определенный евхаристический пост соблюдаешь, 6 часов, да, то есть да. После 6 не ешь, да. Потом спокойненько исповедуешься, спокойно служишь.
2: Да. Уже все дела позади. Ты уже все, что мог в этот день
1: сделал. Тебе никто не позвонит в это время.
2: Обычно не принято звонить, да. А вот если утром, то получается, ты вот в 10 утра, начинаются звонки, совещания, люди уже начинают головой думать, ага, что, куда бежать, с кем, что говорить.
1: Кого-то в школу, кого-то в садик. Ну, действительно, что-то в этом есть.
2: В садик, в школу, 8 в 9, да, как бы, и все. И вот литургия у тебя уже, ну, как, не получится тебе присутствовать там. А вот эти вот ночные, да, и в том числе для студентов, ребята отучились, у кого во сколько заканчивается, у кого в 4, у кого в 6 заканчивается, 8, они приходят в храм, мы сначала проводим евангельскую беседу с ними, разговариваем об отрывке из Евангелия, вот, а потом исповедую я их, и все вместе служим божественную литургию, ночную в тишине.
1: Это вот в храме на Трехгорьевском, да?
2: Да.
1: А какой вуз к вам приходит?
2: Там вышка как раз рядом, самый ближайший вуз – это вышка, и мы самый ближайший к ним храм. Вот выстраивается такое дружественное взаимодействие, слава Богу.
1: Сейчас есть такая статистика, что в храмах появилось очень много молодежи. Вот я удивился даже и действительно начал смотреть в храм, и очень много действительно молодых людей, так называемых зумеров.
2: Да.
1: Да, это с чем это связано?
2: На самом деле не столь удивительно. Дело в том, что, понимаете, вот человек так устроен, что он не ставит себе сложных вопросов, пока не окажется вынужден к этому какими-то сложными обстоятельствами жизни. Вот жаль. Вот не хотелось бы, чтобы так было. Очень хотелось бы, чтобы человек гораздо проще и безопаснее приходил к этому.
1: Он пришел в радости.
2: В радости, да. Но опыт показывает, что особенно такое массовое явление, оно связано с какими-то скорбями. А с какими скорбями? Вот те люди, которые сейчас учатся в вузах, которые сейчас вот именуются молодежью и самостоятельно могут прийти в храм, это те люди, которые там, сколько, 5 лет назад сидели на дистанте, во время ковида и тряслись, думая о том, а что будет со мной, когда я заболею этим страшным заболеванием? Что будет с моими родителями? Что будет вообще с этим миром? Какая-то ужасная пандемия, которая захватила весь мир, и вот все там, все люди гибнут. И вот эти мысли, во-первых, да, для начала, они, конечно же, очень многих подтолкнули к экзистенциальному вопросу, вопросам смысла бытия.
1: Зачем мы живем?
2: Да. Да, ну и мы помним, чем закончилась пандемия. Она закончилась началом специальной военной операции, которая тоже, конечно же, заставляет молодых людей очень глубоко пересматривать вообще свое мировоззрение, свою жизнь, вопросы патриотизма, вопросы Родины, вопросы жизни и смерти, вопросы цели бытия. И все это естественным образом, на самом деле, толкает людей к вопросам религиозного характера, и они ищут ответы. И слава Богу, что многие из них находят ответы эти в православной церкви. Потому что ютубчики и всякие там канальчики, они не дают этих ответов. Они дают иллюзию, и человек пролистал тысячу рилсов на какую-то тему, а потом вышел голодным, и одиноким, пустым. А придя в храм, он почувствовал полноту. Он почувствовал, что здесь такие же, как он, люди, которые победили страх, которые не боятся ни пандемии, ничего другого в своей жизни, кроме Бога. И здесь еще и сам Бог, который наполняет человека удивительной полнотой, удивительной радостью, удивительным счастьем. И это, я думаю, прежде всего останавливает их в храме. Даже не наши какие-то социальные проекты, деятельность, хотя это тоже, наверное, имеет значение. Но в конечном итоге человек принимает решение, когда он сам войдет в церковь и встретится глаза в глаза с Богом. Это вот самый главный решающий момент.
1: Один митрополит мне сказал, что в миссии важно прежде всего собой не заслонить Бога.
2: Это точно.
1: Вот. Программа «Пайдея» на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях священник Андрей Лысевич, настоятель храма «Трех святителей на Кулишках», а также руководитель проекта студенческих инициатив «Встреча» при Московской духовной академии. Вернемся через несколько минут.
0: «Пайдея».

0: хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
0: Пайдея.
2: Программу «Пайдея» на радио «Вера» мы продолжаем. Беседуем сегодня со священником Андреем Лысевичем, настоятелем храма трех святителей на Кулишках в городе Москве, а также руководителем проекта студенческих инициатив «Встреча» при Московской духовной академии. Мы интересную тему как раз затронули, о том, как молодые люди, студенты, приходят в церковь. Да, вопросы миссии тоже очень важны, конечно же, церковь проводит феноменальную работу. Но как вы относитесь, отец Андрей, к такому направлению, как блогерство? Вы отметили то, что пролистали шорцы, пролистали какие-то ленты информационные, там, и не очень развлекательные какие-то, вышел голодный. Ну, скорее, вышел даже пустым порой.
3: Опустошенным
2: вот,
3: даже.
2: Да, бывает. Вот мы с отцом Владиславом Береговым часто вот я спорю даже иногда с ним, что вот зачем это надо вообще, да, или вот это здорово, а это вот как-то перебрали. Вот, например, он считает, что приход молодежи в церковь – это вот долгая методичная работа, порядка отмотать нужно лет 5, а то и 10 назад, которая тогда началась в сетях.
3: В этом отношении.
2: Да, и вот она сейчас дает плоды. И здесь тоже очень важный момент о том, насколько мы умеем стратегически мыслить на будущее, насколько мы понимаем эту молодежь, аудиторию, и можем ли мы, и имеем ли мы вообще возможности, да, вот спланировать нашу работу в направлении с молодежью, потому что сейчас вот у меня сын пошел в первый класс, окончил первый класс как раз, через 10 лет он, по сути, студент. Да. И вот я всегда, и вот смотря на своих детей, прежде всего, думаешь о том, а что будет у него через 10 лет, что мы можем ему дать, и какие жизненные ориентиры для него будут важны. Ну, понятно, воспитание, родители и все остальное, но общество, церковь, что мы предложим? Вот ваш проект, как вы думаете, вот сможет решить такую задачу? Думаете ли вы о том, что будет через 10 лет, 5 лет? Или так не надо
3: думать? Наш проект вообще прежде всего на это направлен. То есть это, конечно, основное, что мы закладывали, когда наш проект перезапускали, потому что изначально же это был студенческий журнал просто, журнал,
2: да,
3: Московской духовной академии печатный, который писали сами студенты.
2: Я его с удовольствием читал, я помню, когда поступил в семинарию, да. Вот так было здорово, там фотографии какие красивые.
3: Да.
2: Это, я вот помню еще академию еще с детства, там отец учился, да, там помню какие-то свои моменты, вот переходные периоды, потом мы в школу окончили, появились телефоны, гаджеты, интернет, и захотелось этой жизни, какой-то открытости. Вот тогда журнал печатный дал вот это ощущение чего-то большого.
3: Он сейчас продолжил существовать журнал, он есть, он тоже очень красочный, яркий, тоже его пишут студенты, причем мы его сделали так, чтобы там печатались студенты в соавторстве, студенты духовных школ и светских вузов, прям одну и ту же статью в соавторстве пишут ребята из разных как бы миров в некотором смысле, и дают какой-то такой единый текст, вот, и мы вот тоже уже, вот он раз в год у нас выходит, очень красочный, яркий такой.
2: И так-то идешь его издавать сейчас, печатные издания?
3: Печатные издания, да, это сложная задача. Слава богу, Владыка нас поддерживает, и благодаря этому мы как бы вот тоже имеем возможность. Причем печатные издания, одно бы дело научные публикации, научные сборники издавать черно-белые, а другое дело полноцветный журнал, яркий.
2: С хорошей бумагой.
3: На хорошей бумаге, да. И не очень большим тиражом, потому что встречу не так много знают. ФОМУ, там другие журналы знают хорошо, а нас вот встречу как-то так никто пока не знает особо. Поэтому тиражи маленькие, и себестоимость печати очень высокая. Но как бы вот Владыка поддерживает, и мы стараемся распространять среди студентов это. Вот. И, конечно же, когда мы перезапускали, делали из журнала лишь большой такой проект с большим медиа-облаком и с различными культурно-массовыми мероприятиями, мы имели в виду именно стратегическое мышление. Вообще, я считаю, что нашей русской цивилизации свойственно стратегическое мышление. И то, что в 90-е годы это мышление было сужено до гипертактики, вот что поесть сегодня, то это скорее такое вот временное искажение действительности. Мы слишком долго существуем в консолидированном историческом единстве, чтобы мыслить в масштабе одного-двух лет, даже и 10 лет, и там, и 50 лет, это слишком маленький горизонт планирования для русского человека. Мы оперируем понятиями вечности вообще-то.
2: Да.
3: Вот. Мы планируем свою жизнь с точки зрения вечности, когда меня не станет. Ни здесь, нигде и не будет. Я буду только пред Богом предстоять на страшном суде. Что я буду отвечать? Поэтому только стратегия, ну и в меру необходимости тактика. Вот. И, конечно же, мы думаем о том, что и как будет. Для нас главная миссия нашего проекта – это учить и содействовать христианскому просвещению. И работа со студентами сегодня – это лишь одна из стратегических задач. То есть есть миссия, которая очень общая, но сегодня мы видим, что самое главное, что и самое актуальное, что нужно делать, это работа со студенчеством. Потому что логично говорить о детском саде, о школе, еще о каких-то, но скорость изменения цивилизации настолько высока, что сегодня фокус должен быть сделан, на мой взгляд, на воспитание студенчества. Это быстрые кадры, которые через 2-3-5 лет уже будут в экономике, которые уже будут принимать решения управленческие в нашем государстве.
2: Мне кажется, еще пораньше нужно. Класс так с 6-го, 5-го, может быть.
3: Это оттянет, соответственно...
2: Но вот другие, может быть, ресурсы нужны, и другие ведомства должны
3: этим заниматься. Я думаю, что с Божьей помощью наступит время, когда будет церковь активно заниматься таким более действительно длительным подготовительным.
2: Потому работой. Что дети сейчас такое ощущение, что другие. Я в 3-м классе или в 5-м
3: это,
2: и другими мыслями
3: это живу. Огромная работа, которую
2: да, нужно... Они быстро развиваются, как будто бы.
3: Проводить просто на... Да я даже просто об этом говорить сейчас не смогу,
2: честно. Давайте скажу. Про студенчество, это важно. Да,
3: да. Вот. Вот работа со студентами, это то, что доступно, и то, что понятно, тем более, что человек в студенческие годы переживает как бы некую такую вторую социализацию. То есть вот он отрывается от родительского гнезда и начинает принимать сам решение. И в этом отношении наша как бы задача, во-первых, минимум, просто сохранить в христианской церкви тех, кто выросли в христианских семьях. Потому что часто бывает, человек вырос в христианской семье, попал в вуз, а там разбой всякого, да. Так сказать, безобразия, и он увлекается потихонечку и уходит из церкви фактически из-за своих грехов. Но наша задача просто создать некое сообщество, которое бы могло помочь ему найти единомышленников. Конечно же, хочется, чтобы кто-то из нехристианских сообществ присоединялся к православию благодаря этой деятельности. Вот, например, на днях буквально я совершил оглашение одному французу, который вырос во Франции, всю жизнь интересовался Россией просто как культурой, приехал в Россию учиться здесь в русских вузах, сначала закончил направление по на переводчика с французского, теперь учится на международных отношениях в Вышке, и, соответственно, он вот сейчас дозрел до того состояния, что он говорит, я хочу креститься, я хочу стать православным христианином.
2: Он не был католиком.
3: Он не был никем, у него многоконфессиональная семья, там у него в семье там и католики, но в основном это католическая культура. Угу. Вот. И он говорит, я хочу к этому подойти. И мы с ним решили, что мы целый год будем проводить оглашение. Я прочитал над ним именно часть вот только оглашения, чтобы православная церковь уже могла за него молиться. И дальше в течение всего года мы будем с ним где-то какие-то встречи организовывать, заниматься.
2: Всё по букве получилось.
3: И вот аккуратненько, чтобы к следующей Пасхе его крестить в Великую Субботу с Божьей помощью.
2: Только сейчас началось оглашение, получается.
3: Началось оглашение только сейчас, чтобы через год он смог принять крещение. Вот. Но это, собственно, искреннее желание этого парня. Он настолько вот горящий, живой.
2: А сколько ему лет?
3: Ему, около 20. То есть вот он
2: совсем
3: такой...
2: Совсем молодой.
3: С одной стороны, молодой, с другой стороны, достаточно уже взрослый. То есть это как раз вот про то, что ребята в этом возрасте способны принимать самостоятельные решения. Они впервые начинают принимать абсолютно самостоятельные решения.
2: Это уже не дети, да. Многие говорят, дети, но нет.
3: Да, и это как раз тот момент, когда церковь должна быть рядом. Когда церковь может поддержать, сказать, что, друг, вот ты ищешь истины, вот Христос – это истина. И человек, взирая на Христа, говорит, да, я готов строить свою жизнь на этой истине. А дальше будем разбираться, как, куда на работу устраиваться, там, где жениться, где выходить замуж и так далее, от этого отталкиваясь, от Христовой вечности. Насчет блогерства, вот ты завел этот разговор, я вообще в этом отношении думаю, что такой важной миссионерской задачей православной церкви в современном обществе есть создавать такую миссионерскую спираль. Знаешь, есть герменевтическая спираль, а вот мы говорим о миссионерской спирали. То есть о некоторых таких широких кругах, которые сходятся к единому центру Христа.
2: Это самое важное.
3: И, конечно же, такая некая миссионерская воронка. Есть информационная, а вот эта миссионерская воронка, которая бы могла как бы магнитить, или такое миссионерское поле, которое могло бы...

0: он придет в общину, станет частью общины, он должен просто переступить порог церкви и начать ходить на богослужение. И богослужение вот во внешнем его выражении – это еще один следующий некий как бы круг, который вовлекает человека. Следующий круг – это какая-то просветительская деятельность храма. Какие-то лекции, какие-то встречи, какие-то мероприятия, которые...
1: Как ну, социальная бы, работа.
0: Социальная работа, которая говорит человеку, а знаешь, вот ты можешь прийти в 17:00 в субботу, и там будет всеночное бдение, а в 9:00 утром, и там будет божественная литургия. Приходи, помолишься, и вдруг ты почувствуешь, что вот эти люди вокруг тебя, они твои братья, и братья во Христе. Дальше, соответственно, следующий контур за вот этим, вот этой социальной активностью церкви, это, наверное, какая-то, какие-то вот наши явления в социум. Сегодня, например, храмы наши очень часто имеют какой-то, вплетаются как бы в ткань города. И люди, проходя мимо, видят, например, может быть, какое-то кафе, православная, да, церковная, может, лавочку какую-то или еще что в этом духе, и заходят, переступают порог территории храма, вот этот следующий этап, прежде чем переступить порог храма, нужно переступить порог территории храма. Немногие это делают. Я знаю людей, которые 50 лет в Лавре, в Сергиевом Посаде живут, и ни разу в Лавре не были.
1: Я таких людей знаю. Я привел своих друзей в Лавру.
0: Вот.
1: Когда в школе учились, они никогда там
0: Понимаешь,
1: не были.
0: Понимаешь, да. И в Москве, и в других регионах тоже огромное количество людей, которые порог территории храма не могут переступить. И именно для этих людей вот эти все внешние уличные церковные лавочки там и кофе, и пирожочки да. нужны для того, чтобы человек увидел, да, слушай, а здесь ведь могут меня покормить. Вот я переступлю порог территории, сяду здесь за столик, буду кушать пирожок. Вот. Потом покушал пирожок, захотел какой-то мастер-класс пройти, лекцию какую-то послушать при храме. Потом зайти на богослужение, постоять, потом исповедоваться, потом начать уже жить церковной жизнью. Но еще один внешний контур – это вот эта вот информационная работа, которую ведут наши блогеры сегодня. Особенно, действительно, для молодежи. Для...
1: А насколько важно, вот дополним тему, чтобы блогерами были не только священники, но о Боге рассказывали ну, как конечно, раз именно сами вот молодые
0: важно.
1: Люди. Да.
0: Колоссально важно, да.
1: И это, ну, мне кажется, другой эффект.
0: В этом отношении, слава Богу, в нашей церкви мы вот сейчас имеем как раз тот процесс, когда в миссионерскую работу церкви все более и более вовлекаются не только священники, потому что первостепенное дело священника – это совершать божественную литургию и совершать таинства, исповеди и так далее, молиться. А когда священник начинает заниматься много-много-много чем, это на самом деле не всегда конструктивно. Очень хорошо, когда какой-то социальной работой, миссионерской работой начинают заниматься миряне. У меня, например, вот на приходе молодежную работу ведет аспирант по СТГУ, наш алтарник. Он как бы не клирик, чтец, правда, да, но, тем не менее, не священник. И вот он занимается, ведет молодежку. И я считаю, что это действительно очень такое, ну, выгодное для нашего храма благоприобретение в этом отношении. Потом, соответственно, вот какой-то миссионерской работы, блогерской работы. Мне кажется, что и миряне тоже, конечно, должны свидетельствовать. Ну и то, что делают наши, так сказать, отцы-блогеры, это очень тяжелая, опасная, сложная, трудная, на самом деле, работа. И слава Богу, что Господь их благословляет, дает им сил. Мне не все понятно в современных тоже, как и тебе, блогерских различных явлениях. Я уже слишком стар, видимо, для этого сейчас.
1: Да.
0: Вот. Но я просто с уважением к их труду и с почтением вот, всегда отношусь.
1: Нам, конечно, было бы очень важно, чтобы в информационном пространстве встречалось, конечно, вот подытожить эту часть нашей программы. В этом сегменте было очень много молодых людей. Я тут как-то недавно зашел в одну запрещенную социальную сеть. Захожу туда, скажу честно, раз в 3 месяца случайно. И нашел, почему-то, видимо, подборка такая попалась ко мне, христианская. Там очень много людей рассказывали про свой опыт в церкви.
0: Да.
1: Даже один молодой человек рассказал, почему он не венчался, не венчался, знаешь почему? Он пришел к митрополиту в какую-то область, на прием попал, долго ждал, и он на них посмотрел, И говорит, а вы пока вот не венчайтесь, вот пока вот просто друг на друга посмотрите. Они такие удивились, что нужно. Говорит, ты вот подожди. А потом проходит какое-то время, и он с ней расстается. И он говорит, вот этот вот старенький, он его называл старенький дедушка, такой дедушка, вот сказал очень умную вещь,

0: С таким удивлением это. А ведь на самом деле мудро поступил, то есть как бы получилась очень интересная история.
1: Пайдея.
0: Программа «Пайдея» на радио «Вера». В гостях у нас священник Андрей Лусевич, настоятель храма трех святителей на Кулишках и руководитель проекта студенческих инициатив «Встреча» при Московской духовной академии. Батюшка, хотел бы еще спросить следующее. Искусственный интеллект.
2: О.
0: Вот у вас есть номинации, допустим, проза и поэзия. Там, в принципе, можно с искусственным интеллектом повозиться. Например, ролики не должны быть сняты или можно при помощи искусственного интеллекта. Вот как, Андрей, вот вы считаете, что миссия искусственный интеллект, например, современное студенчество, вот очень много об этом говорят. Даже говорят, сейчас есть мысль о том, чтобы вести устный экзамен. Потому что очень много, видимо, в письменных работах появляется не настоящего текста, не написанного человеком. Как вы думаете?
2: Ну, искусственный интеллект, на мой взгляд, это просто мотыга. Просто мотыга. Не надо ее либо демонизировать, либо как-то биофицировать. Это просто, ну, просто инструмент.
0: Если ты его используешь как инструмент.
2: Которым человек работает. И когда люди придают инструменту какое-то суперзначение, это уже ошибка большая. Ну, это представь себе, не знаю, ну, поклоняться там вот телефону, поклоняться там машине, поклоняться мотыге. Ну, это глупо просто-напросто, просто глупо. Вот. А с другой стороны, представь себе, если, например, на конкурс, ну, на выставку достижений народного хозяйства кто-нибудь принесет мотыгу. Ему скажут, а где тыква? Он скажет, ну, смотрите, какая красивая мотыга. Это же замечательно, это же такая резная ручка. Вот и ему скажут, друг, ну, это ты не на ту выставку попал. И вот, конечно, у нас на конкурсах мы предполагаем и требуем, чтобы это была самостоятельная работа, личная. Если человек вдохновился какими-то там подборками из искусственного интеллекта, из каких-то генеративных моделей, то это уже, ну, его дело. Но главное, он сам должен этот текст создать, написать, этот видеоролик снять, смонтировать и так далее. То есть, ну, конечно же, это живое. Потому что сегодня, если, может быть, год назад, слово «искусственный интеллект» и какие-то картинки из ИИ вызывали какой-то сам по себе восторг, то сегодня большинство, особенно молодых людей, настолько накушались этим пластиком, что уже не хочется. Уже хочется чего-то такого крафтового, чего-то хочется эко.
0: Настоящего.
2: Настоящего, да. Не из пальмового масла, не из искусственного интеллекта, а из настоящего человеческого интеллекта. И это всегда очень чувствуется, на самом деле. Все равно какой-то вот этот вот оттенок пластмассы, он ощущается всегда, когда творчество подменяется искусственным интеллектом. Ну, по поводу студенческих работ, конечно, это довольно сложная задача, там она как-то решается, как-то это будет обсуждаться там в педагогическом сообществе. Ясно, что искусственный интеллект – это совершенно новый инструмент научного знания, научного исследования, который невозможно сегодня игнорировать и невозможно просто закрыть. Этот инструмент все равно будет использоваться, он должен использоваться, если его открыли, его создали, но он должен использоваться именно как инструмент, чтобы не было подмены. Но обычно сейчас просто требуется в работах, чтобы студенты указывали, что и где, и как они обращались к генеративным моделям.
0: Уже можно тогда, да?
2: Ну, так, ну, в разных вузах это разный режим использования, но, в принципе, по факту все студенты сегодня так или иначе обращаются к тем или иным вот этим вот моделям. И для тех или иных видов деятельности, либо подборка литературы, либо создание аннотированной библиографии для себя, либо обзор каких-то статей краткий, либо суммирование каких-то терминов и так далее, либо это корректировка стилистики текста, поиск ошибок, оформление ссылок на литературу. Но вопрос какой? Вот если человек создал некое суммирующее описание той или иной информации или статьи, он должен сам это написать, сам должен через себя пропустить и сам написать своими пальчиками, что и как он вот почерпнул из этого, и перепроверить еще каким-то образом, соответственно, эти все ссылки, эти все сноски. Вот. И тогда это действительно ускоряет процесс исследовательской деятельности в ВУЗе и помогает достигать каких-то интересных результатов. А если человек просто сказал что-то, скопировал, вставил, ну, это тот самый пластик, который никому не нужен сегодня.
0: Да, это важно. Какие еще проекты вы задумываете? Вот что, как раз уже говорили о стратегии, о том, что смотрим вперед. Что самое важное сейчас вы видите в своей деятельности, чтобы, ну, достичь, может быть, каких-то более результатов больших? Потому что я так полагаю, что аудитория конкурса, фестиваля расширяется. Я помню, первый фестиваль, там было совсем мало людей. А на втором фестивале я был в жюри вокально-инструментальное направление. Там были даже номинанты, конкурсанты, которые, ну, по-русски не разговаривали.
2: Да-да-да, из Ирана девочка.
0: Девочка из Ирана играла на своем национальном инструменте. И когда к ней обращались, она не все понимала. Да, это,
2: и это было очень лауреатом стал. Это
0: удивительно, да.
2: Красиво
0: очень. И вот как в этом году, вот какие планы вообще? И вот получается ли расширять географию? Потому что вот я услышал, что из другой страны тоже кто-то приедет.
2: Да, сейчас вот мы проводим этот фестиваль при таком активном партнерстве с нашими друзьями из Белоруссии. И в этом смысле конкурс вот имеет конкурсантов и с другой стороны. Обычно наши проекты имеют такую широкую всероссийскую географию, всероссийский такой охват, и действительно как бы позволяют какой-то некий такой срез и ощущение полноты русского студенчества нашего иметь. И вот мы потихоньку пытаемся выходить на какое-то такое ближнее зарубежье, чтобы ребята тоже вот, ну, будем дальше думать, может, там из Казахстана кто-то там к нам приедет. Понятно, что вот у нас конференция еще есть тоже, которую проводит наш проект, «Никонорадонежские чтения», в марте она была у нас. Там у нас были участники из Канады, из...
0: В конференции можно онлайн принять участие, кстати. И в конкурсе, кстати, может быть, тоже.
2: Вот конкурсы мы онлайн не хотели бы, потому что все же мы про живую
0: встречу. Надо встречаться и общаться, да.
2: Конференция, да, то есть там вот именно как раз возможность онлайн участия, она позволяет еще более расширить географию. Там в этом отношении проще, конечно же. Но, в общем-то, этот интерес, он есть не только в России, но и за рубежом, потому что мы знаем, что... Вот если говорить о каком-то таком проекте, да, какой-то дальней мечте, дальней стратегии, это создание студенческого христианского движения в России. Вернее сказать, возрождение студенческого христианского движения в России, которое было до революции и развивалось в рамках такого чтения Библии. Сегодня вот мы взаимодействуем с Ароиком, с программой, с потрясающей программой изучения Библии. И, конечно же, вот чтение Священного Писания в вузах является такой основой объединения студентов и вообще какой-то такой молодежи. Это очень важно и сегодня в том числе. Ну и вот, вот на этой платформе очень хотелось бы создать такое вот всероссийское студенческое христианское движение, воссоздать эту вот организацию, которая бы объединяла с собой христианские клубы разных вузов по всей стране, и в том числе, может быть, за рубежом, потому что до сих пор, например, во Франции, в Париже сохраняются остатки РСХД, которые выехали когда-то из России и продолжили свое такое живое существование за границей, в эмиграции. Это отец Сергий Булгаков, это и Зинковский, и ряд других очень известных, на самом деле, фамилий. То есть они вот вышли из этого студенческого общества. То есть вот это студенческое движение, которое выехало из России в связи с революцией, оно дало огромное количество очень плодовитых авторов, очень замечательных богословов за границей. Это тоже показатель, это тоже вот некий такой пример плода такого студенческого сеяния. И очень хотелось бы, чтобы в России такое же студенческое движение, оно возродилось и тоже могло приносить такого рода плоды, чтобы вот эти горящие ребята, и вот я просто вижу ребят, которые приходят вот на студенческой скамье просто с какими-то горящими глазами, такими живыми, яркими, интересными идеями из своих научных специальностей, кто-то из политологии, кто-то из истории. что-то предлагают, что-то думают, что-то делают. Это, ну, такой вот действительно драйвер роста и развития, который ну, очень бесценный на самом деле.
0: Это очень интересно. А светские аналоги таких объединений же есть?
2: Наверняка, ну, конечно, да. Это там Росмолодежь, да, там еще какие-то такие вот вещи. Конечно, они есть, но здесь одно дело объединять студентов на какой-то такой общей платформе, а другое дело мы говорим о духовно-нравственных ценностях православия, христианства и православия в частности. И на этой платформе мы объединяем вот это вот движение, это сообщество ребят. И они, конечно, могут быть и участниками проектов Росмолодежи, но вместе с тем и участниками нашего движения для того, чтобы показывать и силу, и мощь молодых ребят сегодня, а с другой стороны направлять эту силу и мощь на служение церкви.
0: И не только церкви, нашей стране, обществу ближнему, да. Конечно же. Отец Андрей, спасибо за то, что сегодня был с нами. Огромное спасибо за то, что делает вот этот проект студенческих инициатив. Встреча. Это да. Очень важно, очень здорово.
2: Еще раз приглашаем всех наших слушателей на концерт завтра в 17:30 в Московскую духовную академию. Если кто-то может и хочет, милости просим.
0: Конечно, кто вдруг окажется в Троице-Сергиевой лавре, обязательно помолиться, приложиться к мощам и сходить на концерт. Сегодня в гостях у нас был священник Андрей Лысеевич, настоятель храма трех святителей на Кулишках в городе Москве, а также руководитель проекта студенческих инициатив «Встреча» при Московской духовной академии. Напомним, что наши регулярные встречи, беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverlab.pro. Сегодня с вами был Сергей Платонов. Всего доброго. До свидания.
1: Пайдэй.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на «Радио Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 6 июня, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина», рассказ Владимира Ивановича Даля «Беглянка» и рассказ Максима Леонидовича Яковлева «Любовь всему верит». Литературный час на «Радио Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, кандидат технических наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Анна. Добрый вечер всем, кто нас слышит. Рад быть вновь в эфире.
1: Сегодня мы хотели порассуждать на такую важную тему, о которой, мне кажется, нужно время от времени вспоминать, напоминать и, прежде всего, напоминать, конечно, самому себе. Тема радости в семье. Она, конечно, кажется очень обширной, но в то же время очень конкретная. Я хочу сказать, что, знаете, ну, человек не может жить без радости, но есть какие-то щелочки, куда она время от времени уходит. Вот я хотела бы немножко эту тему как-то с вами обсудить. Что это, почему она уходит, как ее удержать? И вообще понятие радости, оно такое неочевидное. Знаете, был такой в жизни какой-то очень-очень тяжелый, тяжелейший период, когда оказалось, что радость ушла насовсем. И даже я сейчас помню стих, который я написала в этот момент, стишок такой. Ну, понятно, что когда тебе кажется, что уходит радость, сказать «слава Богу за все» могут только очень святые люди. И мой стих, такой крик к Богу, звучал так. «Неутешно, неутишно». Ну, «неутишно» значит «не тихое». «Неутешно, неутишно, где ты, радость бытия? Где ты, Господи Всевышний? Где же палец твоя?» Это, ну, воспоминания о псалме, да, «Жезл твой, палец твоя, тамя утешиста». И вот такое было ощущение, что радость никогда не вернется, но она возвращается. Она как-то так или иначе, вот Господь эту радость в жизнь возвращает. И я, кстати, пользуясь таким своим служебным положением, сейчас хочу сказать, что людям, которым кажется, что они потеряли, да, ну, например, потеряли близкого. У меня очень много пишут сейчас людей, ну, в связи там с моими книжками, что, которые потеряли. Но самое, мне кажется, ну, не надо сравнивать, да, ну, когда там потеряли ребенка, например. И это, мне это все очень тяжело читать, я всегда плачу, но хочу сказать, что какими-то неведомыми путями радость все равно возвращается, даже если боль не уходит. Ну, вот это такое, хочу донести хорошую информацию. Даже если боль не уходит, радость все равно каким-то образом возвращается в жизнь. Вот, ладно, простите, это на самом деле не к теме нашей беседы. Вот, а наша тема вот радость в семье, которую надо сохранять, вот так вот, коротко говоря. И когда мы встречаем человека, или когда у нас рождается ребенок, любимого человека, будущего супруга или супругу, мы эту радость испытываем. Да, мы испытываем огромную благодарность Богу за то, что вот мы, это у нас появилось. И отец Георгий перед нашей беседой сказал такую интересную фразу «радость присутствия». Отец Георгий, я многоглаголом грешить не хочу, давайте вам передадим слово, что такое радость присутствия.
2: Спасибо, Анна. Ну, вы сначала так, как говорят, начали с радости, кончили за упокой. Ну, или наоборот. Вот. Куда уходит радость? Куда уходит лето? Куда? Ну, вот да, я бы спросил детство. Сначала, откуда они приходят?
1: Да.
2: Откуда приходит радость? И вот поэтому я и сказал
1: вам... Я драматургически заострила.
2: Да. Поэтому вот мне и пришло на ум, что радость присутствия – это удивительное... даже не состояние души, а вот реализация души человеческой. Вообще Бог есть Бог общения. И, ну, тоже когда-то я писал такой богословский труд, там, по троичному богословию, я назвал это богословие диалога, в общем, оригинальный термин, вот, если кто-то погуглит, диалог, то найдет труды отца Георгия Завершинского на русском языке, и на английском
1: запишу,
2: еще пока не издано,
1: да.
2: Вот. Вот, богословие диалога, и такой, как сказать, маленький текст «Тринитарный взгляд», то есть о троичном богословии. И первая фраза, которая мне пришла на ум, Бог есть Бог общения. Или просто Бог есть общение. Или просто... И понимаете, это же все об этом. Евангелие, благая весть, радостная весть, да? Вот это все о радости, радости общения, радости встречи, как владыка Антоний Суржский говорил, помните, да? Его, у него есть это посвященность, встреча. Понимаете, она всегда неожиданная, она всегда радостная. И присутствие, это оно возможно только как продолжение встречи, то есть продолжение радости. Ну и не что иное, как вот, ну, мы говорим, семья, там, семейные отношения. Да, семья бывает трудными отношениями, бывает там на грани, может быть, какой-то находится. Люди думают о разрыве отношений, там, не сошлись что-то. Но, понимаете, мы сейчас этих проблем не касаемся преднамеренно. Почему? Потому что человек – творец радости своей. Радость приходит присутствием другого человека. Кто постарше, меня поймет. Если у нас есть слушатели, ну, допустим, за 50 лет, даже за 60 лет, поймут меня. Остаться одному в этом возрасте и дальше – это вот то самое отсутствие, которое, ну, лишает радости, через которое радость утекает. И напротив, быть рядом с человеком, который тебя знает, а ты знаешь его или ее многие годы, и не то чтобы рука об руку, знаете, это не такая идеализация, какая-то, может быть, ну, метафора семейной жизни, что вот они там прошли через жизнь. Иногда видишь действительно где-то в парке или по дорожке какой-то, иногда на пляже, потому что в наших краях там такие пляжи по много миль в длину, и вот идут двое пожилых, держатся за руку, и вот такое вот, значит, идиллия такая. Но потом ты, конечно, понимаешь, ну, а жизнь была совсем другой, там не было всегда вот ручка в ручке так, понимаете, это уже пришло позже. И вот это состояние, ощущение присутствия, состояние радости от того, что рядом есть человек. Вот начнем просто с того, что рядом есть, говорят, живая душа.
1: Угу.
2: Вот просто с этого момента. Мы даже не говорим там любовь, там похожи люди, там друг другу приятно в общении. Нет, присутствие другого человека. Это уже само по себе великий-великий
1: дар.
2: Дар. И ну вот, поэтому вот радость присутствия, как-то мне это пришло на ум, на сердце, что это то самое движение души, которое востребовано. Душа всегда тянется, движется, раскрывается. А она по природе своей христианка, как говорил Тертуллиан, да? И она хочет раскрыться навстречу, быть услышанной, быть увиденной, быть узнанной. И также взаимно другая душа, другая, ну, личность, как мы говорим, или персона раскрывается с тем же желанием. И вот тут возникает уже, ну, тоже, конечно, назовем это любовью, но это же не та влюбленность, которая притягивает юношу, девушку там.
1: Химия, да, то, что мы называем.
2: Да, ну химия бывает и в юном возрасте, но там есть нечто иное, то есть там, ну скажем, прям физиологическое желание, близость, вот, да, она мне нравится, да, он подходит, он мой вот там тип. Но потом в течение ближайших лет раскрывается нечто иное, что когда люди торопятся порой, и нередко торопятся сказать, что нет, она не та, он не тот. Да, у меня еще пока есть время, я еще молодая, я еще молод, ну, там, поищем.
1: Того или
2: поищем, ту или того, да. Это конечно, серьезная, я даже не скажу, ошибка. Это самоотстранение от самого себя, вот, от лишения присутствия. Вот и тогда радость, то есть человек как бы лишает себя сам радости присутствия, и потом вот за это расплачивается, потому что больше не будет. Вот, ну, может быть, я такой идеалист, но вот, ну, я считаю, что первая любовь, она вот не повторяется.
1: Да, но есть такая формулировка.
2: Со мной могут поспорить, да.
1: Да, да, да. Есть же такая формулировка все-таки «не мой человек». Я, ну вот, я часто, кстати, слышу, что вот это вот бабочки в животе – это очень яркая влюблённость, с которой начинаются отношения, да, она немного опасна тем, что ты просто можешь не разглядеть человека, да, то есть вот за этими бурными чувствами не разглядеть человека. И, ну, потерять его время.
2: Своё время.
1: В самом лучшем, да, таком случае. И вот как бы бабочки улетают, и не твой человек, ты видишь. Ну, так же бывает.
2: Бывает, да, конечно. Да, нет, конечно, это я идеализировал так, такое, в общем, какое-то... Но это тоже не идеал. Вот, а если бы удержаться, моё жизненное как бы мнение, что если удержаться, сначала сказал «не мой человек», потом сказать себе «ну, человек же».
1: Угу.
2: И вот удержаться. Понимаете, вот это вот юношеское чувство, вот, понимаете, оно верное вообще. Вот, как говорят, сердце ты не обманешь, не прикажешь ему. Вот оно. Не надо, чтобы это был какой-то сотрудник, помощник, там, который думал бы так же, как ты, смеялся над теми же вещами. Угу. Совсем это не главное, это не критерий. Это хорошо, если так, но если этого нет, то ничего. Вот я еще раз возвращаюсь к этой сжатой формуле. Радость присутствия. Вот она, он есть. Мы рядом, и все. Дальше она занимается своим, он своим. Ну, пересекаетесь, хорошо, не пересекаетесь. Ну, не важно. Но присутствие доставляет радость, и эта радость будет возрастать по мере возраста идущего, грядущего, так сказать, у обоих половин этой совместной жизни. Может быть, и дружбы даже, вот я бы сказал так. Но дружба все-таки несколько иное. Нет, дружбы я не хочу. Нет, это совсем другое. Это моя ошибка, нет.
1: Дружбу вычеркнули.
2: Ну да, дружба – это другое. Это, конечно, об этом отдельно говорить. Потому что всё-таки мы говорим семья, семейные отношения, семья. Вот, кстати говоря, с детьми тоже не так просто, а бывает очень сложно. Я хочу сказать, что вот пример моей семьи, вы мне предложили рассказать, так раскрыться. Вот пример моей семьи. Мы с супругой совершенно разные, просто противоположные люди.
1: Угу.
2: Но вот та химия, которая произошла, она никуда не исчезла. Вот у нас сейчас 45 лет уже, вот скоро приближаемся к полувековому юбилею.
1: Ага.
2: Вот. И, ну, не знаю, с какой-то, может быть, внутренней дерзостью хочу сказать, что вот мы за это время ни разу не ссорились. Ну так, как-то бытовые мелочи, но такого, чтобы она не
1: история.
2: Моя, он не мой, вот этого не было ни разу. Но вот наше чадо, так сказать, которое уже в самостоятельном и очень успешном, в смысле, возрасте таком, который, в общем, жизнь кипит, и все, да, ну, успех приходит, и все, ну, вот она как бы восполнила этот недостаток, вот, или, как сказать, то есть с ней трудно. Вот с ней действительно трудно. И бывает, и настолько часто бывают разногласия, что думаешь, ну, а может вообще, что, зачем мне вообще, ну, нужно, зачем? Ну, вот мы есть вдвоём, да, а она-то зачем?
1: Ну, уже самостоятельный человек.
2: Да. И я понял, что человеку надо испытать все. И когда ты думаешь, вот идеально, вот хорошо, вот так все сложилось, ну, пусть так будет всегда, ничего, ты не проживешь. Жизнь не пройдешь, не испытаешь этого, и радость не будет полной, вот, что я хотел сказать. И вот радость присутствия теперь восполняется. Вот, возвращаясь к моей семье, хочу сказать, что вот когда мы втроем, вот она действительно какая-то восполненная.
1: Uh-huh.
2: И когда пусть там было трудно, пусть там был разлад, там ссора, конкретная ссора будет, именно вот дочь и отец вот так вот как-то прямо в клинч такой входит. Но вот когда это исчезает, ну, проходит, то вот действительно ты понимаешь, что вот здесь полнота радости, которой ты пришел, пройдя через вот испытание. Ну, вот думаю, что вот один из возможных примеров я рассказал в своей собственной жизни.
0: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что у нас в гостях благочинные приходы в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, кандидат наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Вы знаете, вот то, что вы сказали про дочь, наверное, во многих родителей то, что называется, отозвалось, потому что ведь в каком-то возрасте мы... Ну, я надеюсь, что у некоторых так не бывает, но чаще всего мы теряем какой-то общий язык с ними и начинаем с ними спорить. И, ну, вот по своему тоже примеру я хочу сказать, что я иногда про всякие богословские вопросы спорю. Ну, не богословские, а вообще вопросы веры, да. И я чувствую, что вот когда споры заходят далеко, я чувствую, что, наверное, я... неправильно делаю, что вообще, начинаю вот этот спор. Да, тут у нас приходит такая замечательная психолог, православный педагог Татьяна Владимировна Воробьёва. Вот она мне очень строго сказала: не спорь с детьми о вере. Вот. Но я все равно иногда увлекаюсь, да, потому что мне кажется, что вот часто я как раз и докажу, я что-нибудь прочитаю такое интересное, и думаю, вот сейчас за интеллект их зацеплю, потому что вот это такая вот мысль замечательная. Вот. Но, к сожалению, нет. Наверное, все-таки спорить не нужно, потому что и я как-то немножко теряю вот эту радость, да. И я понимаю, что я не могу убедить, я не авторитет какой-то такой, и, наверное, не катехизатор и не миссионер. Ну, то есть я понимаю, что только
2: нет какой-то... Пророк.
1: Да, да, и вот если моя вера будет радостной, ну, наверное, она как-то со временем, да, обратит на себя внимание.
2: Нет.
1: Нет.
2: Дети, нет. Они,
1: категорично сказал отец Георгий.
2: Нет, да. Не обратите внимание, потому что это не тот ракурс зрения, не тот угол зрения, не тот ракурс, с которого мы видим детей. Они нас видят иначе. Ага. И пока мы не поймем, как они нас видят, мы не придем вот к той радости вот, присутствия, о которой вот я говорил. И здесь надо... Вот, прошу прощения, может быть, за такую высокопарную речь, но вот надо действительно иметь смирение, близкое к Христову смирению. То есть надо уничижить себя перед своим собственным чадом.
1: Ага.
2: И это очень нелегко, очень... Перед кем угодно можно, людьми. Пусть они там менее развиты, не какого-то другого уровня. Ну, перед другим человеком, ну, ладно, хорошо, я могу себя скрутить, унизить, сказать... Вот,
1: я же да, христианин, да?
2: Да. Это... А вот перед ней, перед ним, те, которые... Ну, простите, ну, это же... И вот внутри вот восстает прям волна. Ну, как же я так... Я же потеряю авторитет, я же вот, ну, как-то... Вообще...
1: Ну, потом они нарушат пятую заповедь, если ты будешь...
2: Ну, да, и дам повод, так сказать, как-то да. Я не имею права, не могу. Ну, и просто даже эмоционально как-то все это... И вот это вот самое трудное, вот это действительно вот сродни Христову смирению, потому что вот Христос ведь говорит о смирении, потому что он волю Отца принял. Да? То есть, ну, как бы обратная сторона, отец и сын, да, ну, но все равно это суть та же. Не то чтобы суть семейных отношений, но все же, понимаете, ну ведь Христос, мы не можем взглянуть внутрь него и не имеем права, наверное, но сказать можем с дерзостью определенной. Но ведь, наверное, он сказал: отче, ну для чего, почему и так? Ну, отче, ну, не будь, минует чаша меня, мы же знаем, это моление о чаше. Ну, то есть он восстает внутри против отца, не против отца, прошу прощения, а вот как бы, почему, отче, вот почему такая твоя воля? Ну, да. не надо этого, я не хочу этого, как человек. Ну, вот это непростой, кстати, богословский вопрос. До ныне он так в воздухе висит. Нет такого однозначного, исчерпывающего ответа. И даже вот в западном богословии, ну, в теологии, в богословии есть такое понятие «страсти отца». Passion of, father's passion, то есть страсти отца. То есть отец сопричастен к страстям, вот, и к кресту. А крест отца тоже есть такое понятие, крест отца. Вот, то есть что он, сын, он проходит вместе с сыном крест, и как бы соумирает с ним, можно так сказать. Ну, в общем, это ну, тоже такое. Да, поэтому, возвращаясь к теме отношений с детьми, рассказывать, убеждать, ждать, ну, наверное, обязательно будем пытаться в чем-то убедить, но пока мы не встанем на уровень, я не скажу, одинаковый уровень, нет, ниже, уровень ниже.
1: Ага.
2: И тогда, не сразу, если мы на этом уровне выдержим какое-то вот время, вот мой опыт подсказывает, ну, и я пытаюсь верить, что вот тогда вот это или наш ребенок, сын или дочь, уже, наверное, взрослые, может быть, или там в сознательном возрасте вполне, вот тогда они по-другому посмотрят на нас. Не то чтобы они нас будут слушать, но просто восстановится вот этот эффект присутствия и радость от того, что мы рядом. Вот сын и отец, мать и дочь, там вот это. Это тоже вот одно дело присутствие супругов, да, и другое дело, ну, как бы продолжающее это, присутствие вот детей и родителей.
1: И родителей.
2: Ну, вот в первом случае тоже радость не всегда приходит, ну, а во втором случае еще сложнее, на взгляд, но возможно. Поэтому радость присутствия семейной семьи не то, чтобы вот за одним столом, знаете, такая идиллия, вот сидят, такой домостроевский взгляд, вот, значит, во главе стола отец такой
1: беленый. Которому первый половник,
2: да,
1: супа.
2: Да, первый половник. Тут, значит, тут мама сидит, и дети вокруг, ну, от мала до велика. Ну, да, конечно, когда-то этот образ воспринимался, и людям доставляло радость, вот, что вот так у меня в семье, вот так. Но я позволю себе сказать, что этот образ ушел, он остался в прошлом. И никакого сожаления поэтому не надо испытывать. Ну, потому что, начиная сожалеть, мы теряем эту самую радость. Она радость... Вот, возвращаясь к слову «радость», мы можем сказать, что вот семейная радость, радость присутствия, она сродни, и она как бы приближает к радости евхаристического характера. Благодарю, благодарение. Человек благодарит, когда он рад тому, что есть. Когда он рад жизни, тогда он приходит и говорит: «Господи, благодарю тебя за то, что сына дал своего единородного, и за то, что ты есть».
1: Это, вот, кстати, да, какой-то вот... Я услышиваюсь ваши слова, и я понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите «уничижение». И я так вот мысленно уже представляю сейчас свою маму в том возрасте, когда она уже стала такой мудрой, и понимаю, прям вот понимаю. Но можете, отец Георгий, вот поконкретнее сказать, что же это такое вот это уничижение перед детьми, которое ставит нас на самом деле вот на новый какой-то уровень духовный, духовного общения.
2: Тут, конечно, тут нужен пример.
1: Тут надо как-то, да.
2: Ну, конечно, вот из личной жизни так как бы трудновато.
1: Ну, не прямо, обязательно, прямо, да, сказать,
2: но придется сконструировать какой-то пример, да? Ну,
1: да, чтобы как-то вот это подсветить вот эту мысль,
2: да,
1: потому что она удивительная. Я первый раз такое слышу, честно скажу.
2: Знаете, надо постараться позволить своему ребенку. Мы всегда, для нас ребенок, хотя бы, может, ей или может 20,
1: да,
2: 30, а может и 40 лет, как почти 40, как в моем случае, все равно для нас всегда ребенок, и мы для своих родителей тоже всегда дети. Вот позволить ей или ему позволить вот такой менторский тон, поучительный.
1: Ага, ага, ага.
2: И не просто так, ну ладно, ну пусть там скажет, ну ладно, ладно, я молчу там. Они все это чувствуют четко. Если,
1: да,
2: вы,
1: да,
2: просто,
1: да,
2: так,
1: да,
2: замкнулись, чтобы там, ну ладно,
1: ну, поговори, поговори. Да,
2: да. И это сразу чувствуется.
1: Ага.
2: Нет, тут это тонкий... Вообще в семье, между людьми тончайшая связь. Даже слов не надо говорить. Просто один взгляд, одно, там, поворот плеча или что-то сразу говорит о том... Вот, ну, сразу говорит о многом.
1: Угу.
2: В общем, да. Поэтому вот искренне, абсолютно глубоко и ответственно поставить себя в положение, ну, учащегося.
1: Учащегося.
2: Да, да. И искренне, если она или он, наши дети, поймут, что мы искренне, по-настоящему хотим этого, вот в этом,
1: угу,
2: то они будут тоже искренними. И тогда, во-первых, я хочу сказать, как это неудивительно, во-первых, мы действительно можем что-то узнать важное и полезное для нас самих. Да, потому что стремительно динамика жизни нынешняя, особенно, она необычайно велика динамика. И мы отстаем.
1: Да.
2: Мы становимся старше, остаемся в прошлом. Они, наши дети, они впереди идут. И мы действительно нуждаемся в поучении от них в определенных ситуациях. Вот. И когда вот они поймут, что это поучение – нашло.
1: Принято.
2: Принято, да. Это совсем другое. Причем это, в этом состоянии надо удержаться какое-то время. И тогда, вы знаете, по крайней мере, вот так мне мой опыт говорит, у меня сложный ребенок, вот, очень такой, ну, видимо, характер скорее в меня самого, а не в мою супругу, потому что она, ну, как бы такая, ну, наверное, помягче как-то, вот, и, да, и вот в этот момент, когда искренность получилась, и мы достигли того, что там, на той стороне, тоже радость от твоего присутствия, от того, что ты рядом. Потому что эта радость прошла, она не просто возникла. Она возникла только в результате вот того самого смирения, о котором мы сказали, которое, я бы сказал, похоже вот на Христово смирение, вообще сродни Христово смирение. Потому что, ну, по всем параметрам, по всем законам человеческим, житейским, каким угодно, ну, как, ну, мои дети, моя дочь, мой сын, там, ну, как они могут, ну, такие слова говорить, так ведь меня получают, так относиться, значит, как-то так, ну, это неправильно, нехорошо, и ну, любая, наверное, ну, и нас все оправдают, конечно, скажут, да, конечно, ну, как же так. И вот тут как раз вот надо дать заднюю. И ни с кем не советоваться, а просто изнутри себя принять это и согласиться с тем, что в данном, вот с этого момента я под присмотром. И тогда этот присмотр постепенно, поначалу от, знаете, такого желания возместить. Ведь мы целую жизнь их учили, да, и они хотят это возместить, что да нет, теперь-то я уже другой, другая. И это правда, это на самом деле так. А мы-то все назад смотрим, ну как же, ты же, ну такая была, ну ты неразумная, ну смотри, сколько ты наделала глупости, ну смотри, что ты, и до сих пор у тебя такое бывает. Только так ни в коем случае не говорить. Потому что это опять разрыв. И он, сколько он тянется, не принесет никакой тут радости, никакого тут присутствия ожидать не стоит. И было бы неразумно просто. Но такой вот момент, я скажу, что мы учимся смирению всю свою жизнь. И великий святой нашего времени, преподобный Силуан Афонский, хорошо, ну, как даже не хорошо, ну, видел, он жил этим. И в последние, наверное, часы или даже минуты своей жизни, когда отец Сафроний, архимандрит Сафроний, будущий, да, богослов, все, он тогда был келеником, он говорит: старец, вы хотите умереть? Ну, так вот, просто вот уже уходит. Нет, ответил Силуан, я еще не смирился. Понимаете, вот это ответственный и очень достойный взгляд на внутреннее состояние. Человек, который не в состоянии, не может оценить свое внутреннее состояние, смирение или несмирение, ну, должен еще, значит, дальше...
1: Поработать.
2: Да, поработать.
1: Очень интересная мысль. Мы продолжим ее во второй части программы. Напомню, что у нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата и Северной Ирландии, доктор богословия, кандидат наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
0: Семейный час на радио «Вера». Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера». Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время – творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: Сейчас на радио «Вера».
1: Продолжается семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, кандидат технических наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Отец Георгий, вы такую мысль зацепили, как неочевидную вот в первой части программы, вот про это смирение, уничижение перед детьми. И я, у меня прямо каскад пошел таких вот примеров, да, от вашей мысли, когда вот именно отношения с детьми нарушаются, когда вот приходит вот этот возраст, да, когда уже родители не боги, и дети начинают себя проявлять, а родители по-прежнему продолжают их поучать, говорить, как правильно, и вот как вы правильно сказали, не смиряться и не уничижаться, то есть не дают детям вот это вот первенство, потому что мы же авторитеты, да, это же все понятно. И вот в этот момент происходит такой слом отношений, и походы к психологам различного, я ничего не имею против психологов, они очень часто спасают ситуации, потому что вот хороший психолог, он именно раз так и увидит какую-то грань, и вот скажет тебе нужное слово, и тебе тут же становится легче, и картина становится яснее. Да, вот если это такой психолог, то здорово. И вот продолжим мысль, что ходят к психологам, пытаются выяснить, что происходит, но не меняют вот этого самого отношения. Вот. И я вот в первой части тоже сказала, что вспоминаю свою маму, и под ваши рассуждения я вспоминаю, как много она мне позволяла, и как ей, наверное, было тяжело. Она не была таким церковным человеком, да, но она росла и росла духовно, и ушла из жизни достаточно рано, но таким, мне кажется, очень мудрецом.
2: Кстати, прошу прощения, что вмешиваюсь. Вот эта воцерковлённость детей, она для родителей такой серьезный вызов.
1: Да?
2: Вы представляете? Ведь это действительно вера в Бога, в жизнь, вопросы жизни и смерти. И вдруг вот наш ребенок или мы, как дети, да, начинаем таким образом относиться к родителям. А это, несомненно, так. Думаю, что и у вас так было. Я вспоминаю свое собственное отношение к моим, в частности, к моей маме, что вот да, надо ее же научить, ведь она же не знает.
1: Истину-то надо внести.
2: Как же? Бывало, что я буквально силком ее вывозил, в церковь, буквально силком туда чуть ли не вталкивал, что вот иди, вот посмотри, как же ты. Представляете, ощущение матери, допустим, вот в этот момент. И теперь, как говорят, бумерангом возвращается в отношениях, наверное, со своими собственными детьми.
1: Точно.
2: Тут, правда, не только церковная, вообще, я повторюсь, скажу, что жизнь необычайно динамична, динамика все нарастающая, нарастает и ускоряется, и об этом, наверное, еще надо поговорить, как это ускорение, как это динамика, вот внедрение таких вот виртуальных, скажем так, особенностей, таких как искусственный интеллект и прочее, об этом мы поговорим, но вот это действительно делает нас зависимыми во многом от детей, от тех, кто скорее нас ориентируется, у кого еще свежее восприятие, очень активное и живое, и очень скорое. А наше восприятие уже основанное на том опыте. И если продолжать, я беру как крайность, что это домостроевский такой подход, даже мы не называем, мы понимаем, это как-то звучит архаично и не очень разумно, Домострой, вообще мы в этом выросли. Советский домострой, это был вообще такой нормально, как иначе?
1: Домострой.
2: Да. Но он в основе советского домостроя лежал, архаический, патриархальный такой устроение жизни. Понимаете, потому что в некоторых некотором смысле, ну, не затрагивая особенно политику, но мы скажем, это ведь удобно вообще говоря. Это управляемость такая, когда вот есть семья, есть родители. Ну, понятно, что постарше родители, они приспособились же, устроили себя в обществе, они не дадут своим детям как-то, ну, возражать, допустим, тому образу жизни, который, ну, скажем, прямо навязывают нам среда, социальная среда, иногда государство навязывает, иногда, ну, то есть, понимаете, все-таки, конечно, развитие происходит там, где люди принимают вызов и строят себя так, чтобы ответить, не просто убрать, как будто его нет, не существует, а, ну, ответить и сориентировать себя в отношении к этому вызову. Вызовы приходят всегда, во все времена. В свое время Христос был... Это колоссальный вызов всему домострою тому иудейскому. Это же колоссальный вызов, понимаете? И ну, мы не будем себя пытаться как-то сравнить. Но мы из Евангелия знаем и последующего, из книги «Деяния апостолов», как дальше это шло, развивалось. И церковь, которая в наше время, ну, так устроено, что, глядя на церковь, ну, так и хочется сказать, ну, вот, вот семья, вот этот стол, вот в деревне, там, значит, в углу иконы, там, лампадка горит, и вот так все. Ну, так кому-то нравится, кто-то так представляет и хочет этого образа. Ну, пусть, но нас следующее поколение уже не понимает, потому что мы, представьте, после 70 лет, ну, как называют, безбожных лет, так сказать, да, пришли, да. Для нас это открытие, да все что угодно, да пусть будет деревенская эта изба там с ламбадой, ну, хотя бы кто-то говорит о Боге хоть что-то, и нам нагрело наши сердца, нам какая-то иконка там, я не знаю, невысокого качества, какая-то вся обшарпанная, потрепанная, откуда-то вышла, вот это да, это же святыня, это же... И так относились к этому, и это было замечательное время, время откровения, время пробуждения. Вот. Но дальше за пробуждением начинается день. И в этот день надо трудиться и над собой, и над окружением своим. И если мы копируем то, к чему мы пришли в 90-е годы, то нас не поймут. Поколение уйдет, оно замкнется в себе. Оно не будет возражать, но и слушать не будет.
1: Но и сочувствовать не будет.
2: Да, не то, что сочувствовать. А понимаете, тут даже больше того. Мы же хотим, чтобы наши дети заразились этим, чтобы они тоже этим жили, чтобы получали радость. Мы говорим о радости. И тогда наша радость присутствует, действительно осуществится, потому что мы, ну, понимаем друг друга, чувствуем друг друга.
1: Ну, отец Георгий, мы еще, знаете, вот я, ну, про себя надо говорить, поэтому я про себя буду говорить. Иногда кажется, что вообще радость без Бога, да, без веры, без церкви, без таинств, без вот этого вот ощущения исповеди, очищения и, ну, молитвы, безусловно, она не может быть полной. Поэтому мы, конечно, детям-то хотим полной радости, поэтому мы всем корпусом так на них, ну, двинули со своими этими, значит, рассказами о том, как радоваться-то на самом деле надо. И вот вы недаром сказали,

0: правда, прям вот тоже мне сразу стало понятно. Вот просто советский домострой, вот и все.
1: Ну да, но мы до конца не можем освободиться от этого. Ну и, в общем, пытаться как бы смотреть со стороны. Да нет, мы в этом жили и продолжаем отчасти жить. Но вот все-таки сознание человеческое, великое, ну, скажем, великий дар Божий, великое состояние, потому что сознание человека, ну, душа, назовем, личность, сознание, синонимично все это, в принципе. Но вот это то самое светлое, инициирующее начало, которое вот, из которого все, оно позволяет нам жить дальше и получать радость в атмосфере, которая изменилась кардинально. Вот. Но из прежнего привязывать образы. Но иногда получается, но все-таки я, может быть, больше... Я же уже 25 лет, можно сказать, там в европейских странах, в Британских островах, там вот в Испании встречаюсь с людьми и вижу... Понимаете, как трансформируется вот это... Вот, кстати, еще один такой тоже пример, что вот этот семейный домострой, ну, советский домострой или вот семейный домострой, вот он переезжает плавно, вот так сказать, целиком откуда-то из Петербурга, Москвы, ну, или, допустим, из Киева, вот переезжает куда-то там на Средиземноморское побережье, куда-нибудь в Испанию или там, допустим, в Лондон, и там он продолжается, он как бы окуклился, вернее, нет, как правильно сказать, забаррикадировался там. И люди еще в большей степени, чем здесь, полагают, что так и надо. Что вот, вот этим мы сохраняем свою, ну, такую русскость, да? Что вот, вот семья, вот мы сидим вот за столом. И начинают интенсивно это, ну, навязывать детям. И, ну, дети слушаются. Вы знаете, моих, вот, из моих приходов примеры так, что да, они слушают, кивают, там, поддакивают и часто, вот, но потом, но глаза совершенно в другом месте. По глазам видно, что они находятся в совершенно в другом месте. И язык тоже, мы говорим, язык. Язык будет развиваться. Да, да, дети понимают русский язык, но говорить они не хотят. Почему? Потому что они не участвуют. Они ощущают присутствие. Они получают радости от присутствия. И потому что именно, опять мы возвращаемся к этому домостроевскому подходу, что мы доминируем, мы учим, мы внушаем те ценности, в которых мы выросли, и полагаем, что это ценности неприходящие. Вот как же семья? Ну да, семья, но семья-то по-разному ведь выглядит. Допустим, были какие-то времена, она выглядела так, потом прошли столетия, она по-другому выглядит. В наше время, ну, семья не исчезла, но она выглядит по-другому, и отношения другие. И поэтому вот как бы тут не потерять нам основу.
0: Радость.
1: Ну, да, вот не потерять радость.
0: Не потерять радость.
2: Семейный час на радио «Вера».
0: Напомню, что сегодня у нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, кандидат технических наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Отец Георгий, вопрос сейчас будет глупый, но не могу его не задать, он как-то проистекает из того, что вы говорите, поскольку вы 25 лет за границей служите, да, и имеете там общение пасторское и все. Если мы начнем осовременивать наш домострой, нет ли в этом опасности, вот, что мы смиримся перед детьми до такой степени, что они будут выбирать себе пол из там 13 возможных?
1: Ну, это...
0: Ну, это я говорю, да, взгляд я мой отсюда, да, да, да, туда, да?
1: Это от, из крайности в крайность, да. Да, я понимаю, ожидал этого вопроса. Во-первых, я хочу сказать, что я не отрывался никогда от корней. То есть я в прежние годы я по 5-6 раз в году приезжал в Москву, в Россию, да, с лекциями был, в Петербурге, в Нижнем Новгороде, в академиях, в университете тоже. И книжек немало публиковал на русском языке. То есть мне это, ну, вот, близко очень и все. Ну, единственное, последние годы чуть, конечно, реже приходится. Труднее приезжать стало. Но тем не менее. Да, да, так вот, как бы не впасть в другую крайность. Да, вот мы смирились, склонили голову, и вот дети нам не то, что на шею сели, а

0: Просто вот, значит, навязали нам те ценности, категорически против которых, как нам кажется, выступают.
1: Например, запугали нас, прошу прощения, что перебиваю органами опеки. Там, дорогие родители, ах, вы мне не...
0: Ну, есть такое, да, да, это пришло тоже из так называемых европейских ценностей, что да, если родитель ведет себя ненадлежащим образом, то ребенок вправе сообщить или через учителя в школе, или напрямую в полицию прям. И приходит, ну, полиция, значит, и определяет местоположение, систему отношений в зависимости от того, насколько вот это давление перешло, если было что-то связано даже с наказанием, с рукоприкладством, то это очень сильно карается, крайне сильно, просто полное разлучение ребенка вплоть до того, что переводят в другие обстоятельства, в другую семью. Ну, вот к нам это, ну, не в такой степени, но так пришло, потихонечку, да. приходит, да, но это вот другая атмосфера, и не будем разбирать и судить, кто прав, кто виноват, но это данность, скажем так сказать, нашего времени. И да, так вот вы говорите, что...
1: Как бы не впасть вот в эту, да, крайность.
0: Да, в крайность, где ребенок, как вы говорите, выбирает пол или выбирает характер своих отношений с полом равным или противоположным, или вообще каким-то бесполым. Но вообще понятие пола – это отдельный разговор тоже. И это ведь тоже сильно поражено эпохой домостроя, как мы сказали, вот, и непременным давлением и непременным ожиданием, что он или она вот, ну, обязательно должны там жениться, выйти замуж, родить детей там, и вот тогда вот эта семья...
1: То
0: вот,
1: есть это маятник, да, который качнулся?
0: Конечно, он в обратную сторону, совершенно точно. Пошел в обратную сторону и силой ударил по нам же самим. Ага. Это не значит, что, понимаете, это все это сродни вопросу. Если тебя ударят по правой щеке, поставь левую. Ну, слушайте, попробуйте. Ты выйди на улицу, тебя кто-то обидел, а ты повернулся и сказал, ну, ты меня вот обидел так, а скажи вот еще так, вот еще хуже сделай. Или там, ну, толкни меня, или там еще. Ну, кто поймет? Скажет, ну, ты пошел, ты какой-то сумасшедший. Решили, что с тобой говорить вообще? Юродивый какой-то, в ругательном смысле этого слова. И вот мы опасаемся. То есть это все сродни, вот эти вопросы. А что будет? А вот мы дали им возможность, нашим детям дали эту свободу, так они повернутся к нам или повернутся к такой стороне этой жизни, что потом уже и поздно будет, да? Ну да, есть такая опасность, но как бы не стать в оппозицию и тому, и другому, и не оказаться вообще без какого-либо представления о самих себе и о наших отношениях. Я уверен, что это разумный человек, ну, а среди нас неразумных нет, разумный человек в конкретной ситуации, в конкретной своей семье, ну, примет решение. Но важно намерение. Вот мы говорим же о радости, да, но мы же хотим, чтобы они радовались. Но и встречно, чтобы нам доставляло радость быть с нашими, ну, кто они, дети, супруги, родители, друзья, в конце концов, среда, в которой мы находимся. Но мы же хотим, чтобы нам было радостно с ними. Ну, и тогда давайте желать того, чтобы им было радостно с нами. Вот и все. Это очень простая вещь, абсолютно укоренённая в Евангелии. Именно в Евангелии. Потому что Ветхий Завет говорит, ничего не желаешь себе, не делай другому, да? Или там око за око, зуб за зуб. Ну, значит, ну, не больше там. Ну, надо как-то компенсировать нанесенный урон, да? Христианство иное. Это как бы инородное по Ветхому Завету. То есть он вообще о всём другом говорит. Во-первых, оно побеждает. Как хочешь, чтобы с тобой поступали, так ты поступай с другим. Понимаете разницу, да? Ограничительная или побудительная заповедь. Это совсем меняет дело. Совсем меняет. Если ты хочешь радоваться, сделай так, чтобы радовался твой присутствие. Чтобы твое присутствие доставляло радость ему или ей, который рядом. И дети наши, это не то, что не исключение, а это первый самый момент. Я еще раз говорю, с супругами даже легче найти эту возможность там уступить. Потом. Но все-таки, знаете, людей объединяет многое. И прожитые годы там, и, ну, действительно, любовь там, и взаимность такая. Ну, а с детьми нет. А знаете, они вдруг вдруг переступили какой-то порог. Как мне моя мама говорила все время, вот ты такой был хороший, такой маленький, а сейчас стал такой, и дальше эпитеты шли там. Ну, все так говорят. Ну, и мы так могли бы сказать в отношении наших детей. Но это, ну, сказать-то можно, но пусть из этого мы не делаем никаких выводов далеко идущих. Вот поэтому научиться сделать так, чтобы нашему ребенку доставляла радость быть с нами рядом. Вот как это сделать? Иногда надо вот себя поставить в положение обучаемого и принять обучение искренне. Иногда, я допускаю, почему? Они от нас тоже ждут обучения.
1: Дети очень любят, когда родители попросят их о какой-то помощи.
0: Вот, да.
1: Это
0: вот,
1: настолько вот для них такая радость.
0: Да. Да, здесь я могу сказать тоже, опять-таки, мой собственный пример моих личных отношений с дочерью, которая, ну, достигла там успехов в своей жизни. Потому что, понимаете, мы приезжаем, я служить приехал на Запад, но все равно я же остаюсь в русской среде, в церкви, все равно отношения не выходят далеко за пределы их. Ну, а наши дети, они же там учатся, заканчивают университеты или какие-то, начинают работы, не входят в среду, они, естественно, больше успеха достигают. У них возможностей больше, просто, извините, существенно. Конечно, в первую очередь, ну, не знаю, как у других, но у меня так было, что свысока начинают смотреть, ну, что ты там делаешь, как-то у тебя там все так мелко, все так ничтожно, ну, вот, а я там зарабатываю там в несколько раз больше тебя. Но и уже этот факт, кстати говоря, я думаю, что не надо ходить далеко за примером за границей, но и в России же точно так же, да, наверное, дети растут, получают образование, входят в систему, они гораздо больше возможностей имеют, просто физических возможностей. И, конечно, это ставит их выше нас. И вот тут тоже вот великий соблазн, или как-то встать в оппозицию, сказать, да, ну, конечно, если бы не я, как бы ты выучился, кто за тебя платил за учебу, кто тебя там вообще... И вот такая... И это нас разлучает с ними, несомненно, потому что у них есть свои контрдоводы. Да, конечно, там, может быть, там, они не вспоминают, что ты платила, вспоминают, что вот чего я сам достиг, сама достигла. Ведь это же я сама сделала выбор. Вот я же там, допустим, работу устроилась, там, хорошую и все. Ну, или там... То есть, конечно, ребенок делает массу, принимает решений в своей жизни, которые ведут или к успеху, или там к неуспеху. Вот. Но даже если неуспешен, окажется, не настолько неуспешным, то вот неуспех приписывается к родителям, конечно. То, что неуспешно, это, конечно, вы виноваты.
1: Да, травма.
0: Нормальные родители дали, ну, допустим, дали возможность, дали кому-то какие-то средства, кому-то еще что-то. А вы что, ничего не дали мне? Что мне отхватить от меня? Это тоже нормальная тема, это разговор отношений.
1: Не успех наш, а успех их.
0: Абсолютно. Это просто закон. Это железное правило.
1: Слушайте, а я хотела рассказать про радость. Ну, вот тоже слушая вас, два эпизода своей мудрой подруги. У нее семеро детей. И первый даже не эпизод, а я обратила внимание, когда я у них гостила, приходят дети по очереди там с работы, с учебы, и, ну, им всем есть что рассказать, да, матери в данном случае. Она, знаете, как делает? Она разворачивается вот так к ним всем корпусом. И у нее такое лицо, как будто вот она всю жизнь мечтала услышать. Ну, я утрирую, конечно, да. Вот ей это настолько интересно, то, что они рассказывают, понимаете? То есть вот я это назвала про себя слушание всем корпусом. И второй эпизод тоже с ней связанный. Старший сын вошел в такой возраст, когда он начал так серьезно критиковать меня, да. И он более организованный, и так далее. И я тоже ей позвонила и говорю, слушай, что делать? Я не знаю, что отвечать. Он же, ну, неуважение, наверное, проявляет, он критикует меня все время. Она говорит, ты, ну, не все время, опять же, утрирую. Ага. Ты, говорит, прислушайся, потому что там очень много всего полезного в том, что он говорит. У-у-у. Но будь как китайская стена. Ну, значит,
0: ну,
1: стой
0: вот
1: твёрдо.
0: Видите, один подход, китайская стена, да, или, да.
1: Но имеется в виду, знаете, что эмоционально, как бы, чтобы не было вот этих колебаний, вот этих там, ой, какой ужас, или что-то такое. Вот
0: в этом смысле, то есть, ну,
1: крепко,
0: стабильный.
1: Да, потому что, да, ты стабильный, ты как бы взрослый человек, ты должен быть стабильным.
0: Но, вы знаете, да, конечно, это разумно, так, трезвомысль, но если до него не дойдет то, что и сказанное им пошло на пользу, угу. будет продолжать. Пока не достигнет своего.
1: Ага,
0: и это хорошее качество.
1: Точно,
0: да.
1: Да, точно.
0: И это хорошо. Если вы останетесь с китайской стеной, то так и будет продолжать. Пока
1: но
0: вы
1: это
0: не,
1: я тоже
0: пока не разрушен эту стену. Вот. И когда он поймет, что, оказывается, мама-то, она вот нуждается по-настоящему. И вот она услышала меня.
1: Да,
0: и вот я вижу, что у нее там что-то... Да. Вот когда сам увидит, не то, что в этом... Он скажет, ну ладно, ладно, я все поняла, я так сделаю, как ты скажешь. Всё. Нет,
1: это вы тоже очень важную вещь говорите. Да, но еще раз говорю, что китайская стена касается только вот такой благодушия такого, да, то есть не уходить в обиду, например, да,
0: но не это, уходить это как в бы панику. Начальный момент, не уходить в обиду – это начальный, но я говорю всегда о большем.
1: Да, да,
0: не
1: да.
0: то, что а не вот, в обиду
1: а
0: уходить,
1: вы важно
0: а вот
1: говорите.
0: По-настоящему услышать
1: да,
0: и понять, что, и принять то, что на самом деле может помочь, и это правда, оно действительно может помочь.
1: Да.
0: Вот, потому что в динамике нынешнего мира мы отстаем.
1: Да.
0: Они впереди нас идут. И пусть не могут этого выразить, пусть родителю не очень приятно слышать, что ну, такие какие-то снисходительность, свысока такой взгляд, не очень приятно слышать. Но ну да, вот тут наступает момент, ну не то, что смирение, но смирение, Христово смирение, я по-другому, Христово смирение, когда мы сделали все возможное, и сделали правильно, а получили за это, ну, извините, по голове. Ну, в этом смысле вот... то есть, когда... Вообще, Христово смирение, конечно, более тонкое, более глубокое вещь.
1: Очень глубокое, да.
0: Но да, размышляя, думая об этом и стараясь по мере своего возраста, своего опыта, стараясь его достичь, конечно, мне кажется, остальное уже является следствием, да, в отношениях наших семейных и в отношениях даже к самим себе. Бывает, наступает момент, думаю, что случается разочарование в самом себе.
1: Да, с самим собой очень сложно иногда
0: да,
1: встретиться.
0: Разочарование какого-то.
1: Это такая себе встреча.
0: Отход, сказать, ну сколько можно, ну все, я вот уже сделал все, что мог, все, что могла, ну дальше уж, ну оставьте меня в покое, вот все. Ну вот, да, это радость не доставит, конечно. Поэтому, возвращаясь к теме, радость сразу как-то что-то раскрывается, что-то хочется. Ну как же, я же еще этого не... Значит, движение продолжается. И, понимаете, есть Евангелие неисчерпаемо. Вот эти слова, Христос говорит, я есть путь истинной жизни. Вот сначала путь. Истинная жизнь – это и есть путь, это и я есть, он есть путь, и ты есть путь, он говорит тебе, и поэтому я в тебе, а ты во мне. И поэтому Царство Божие внутрь вас есть, поэтому я приду и вселюсь с Отцом и Духом, да? Ну вот это и есть, это путь, движение, динамика, и я думаю, что это не должно пугать, а наоборот вдохновлять. И вот динамика, и смирение динамично тоже, оно только в динамике познается. Невозможно так, что, ну, хорошо, смирился, и по жизни все теперь смирил. Иногда мы видим, встречаем людей, которые кажутся смиренными, вот по жизни, это просто черта характера, это просто или воспитание, или ну, природа такая человека.
1: Слушайте, так жалко, что беседа подходит к концу. Я хотела вот подытожить, с вашего позволения. Вот удивительно повернулся разговор. Начали про радость, а продолжили про смирение, да. И радостная информация в том, что когда ты... Мы не достигнем, наверное, Христова смирения, да, мы можем к нему стремиться. И когда мы... это делаем, даже вот в отношении у нас про детей в основном беседа получилась, но очень важная, когда мы пытаемся достичь этого смирения в отношении наших детей, именно Христово смирение, то Господь очень сильно может нам помочь в этом и очень как-то войти в наши отношения с детьми и многое исправить. Спасибо огромное. Напомню, что у нас в гостях был благочинный прихода Сурожской епархии Московского патриархата Северной Ирландии, доктор богословия, кандидат наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо большое, отец Георгий.
0: Спасибо.
1: Очень важная беседа.
2: Семейный час на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на «Радио Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Седмица на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
2: Добрый вечер.
1: С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в первое воскресенье после Пятидесятницы, день, посвященный памяти всех святых, и последний день перед началом Петрова поста. Вот такой удивительный день ждет нас завтра, и мы, как всегда по традиции, постараемся понять его смысл, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра за Божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к евреям. Отрывок начинается в 11 главе, 33 стихом, и заканчивается в 12 главе 2 стихом. И я думаю, что большинство наших радиослушателей помнят этот отрывок. Он по разным поводам вспоминается в церкви достаточно часто. Речь там идет о том, кто такие святые, по сути дела. И апостол Павел, как всегда, очень живописно и красиво через запятую, по сути, объясняет, кто же они. Те, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львом, угашали силу огня, избегали острия меча. И дальше, и дальше. Это несколько стихов посвящены вот этим описаниям деяний святых людей. И заканчивается в 12 главе этот отрывок словами: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Вот мы редко обращаем внимание на финал вот этого отрывка, потому что там есть смысловые акценты раньше, и обычно все внимание как-то обращено к ним. Но мне кажется, что это очень важная мысль, которая ускользает из нашего сознания. Вот образ Христа, которому подлежало радоваться, нам не приходит в голову это вообще, по-моему, никогда. То есть мы привыкли к мысли, что с Христом у нас ассоциируется несение креста. Но вдруг апостол Павел как бы переворачивает угол зрения, и читаешь, и вдруг до тебя доходит, что ведь на самом-то деле все должно было быть наоборот. И вот это величие крестоношения воспринимается совершенно с другой стороны.
2: Конечно, потому что приходит царь славы, и по-хорошему он должен, конечно, не в какой-то пещере рядом с Вифлеемом рождаться среди животных, и, собственно, чтобы его положили в кормушку с сеном для этих животных. А если рождается тот самый долгожданный Мессия, тот самый Спаситель мира, то, понятное дело, что и честь, и слава, и поклонение. То, что мы сейчас стараемся приносить в храме. Многие люди говорят, а что вот в храме у вас так все вот это торжественно, вот так много украшений, позолоты, такие облачения, иконы, вы все хотите как-то это, вроде как бы излишне. Ведь можно просто какую-нибудь поставить там обычную деревянную штуку, там какую-то маленькую свечку и все, зачем все это. А мы хотим вот это выразить, знаете, через то, что нам ценно, то мы и означиваем, и показываем, насколько это ценно. То есть можно, конечно, супруге, там, которой ты говоришь о любви, подарить и сережки с маркетплейса за 300 рублей, но если она тебе родила там 5 детей и вообще с тобой уже живет 15 лет, то все-таки неплохо было бы, может быть, разориться, купить ей какие-то красивые сережки, которые будут достойны. То есть если для нас что-то дорого, мы это показываем, мы это проявляем, потому что у нас это в нашем... у нас так принято. И вот мы хотим воздать Господу честь и хвалу, потому что при жизни он не дополучил вот эти все песнопения Страстной Седмицы, где вот вместо славы, там, вместо вкусного вина тебе дали оцт, да, вот этот с желчью смешанный, вместо славы тебя взяли, вознесли на крест, вместо там целования тебе дали плетями. Ну, то есть вот эти все образы, то есть ты царь славы, ты пришел нас спасать, ты проявил невероятную любовь к нам, а тебе дали вот это поругание. И поэтому, да, вот апостол Павел как бы фиксирует на этом внимание, что если, но он это говорит в том числе и в оправдании вот тех мучений, которые претерпевают христиане, что если нашего любимого Христа гнали, то и нас будут гнать, но это не умаляет величины подвига Христа, то есть, понятное дело, что он совершил вот эту великую жертву, дал каждому человеку спасение, тем не менее, да, его ученики верные будут претерпевать эти страдания. Дай Бог, чтобы с таким же пониманием и с таким же выбором, которое было у самого Господа Иисуса Христа, который добровольно шел на эти страдания.
1: Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея. Он такой сложно сочиненный. Это стихи 32-33 из 10 главы. За ними следуют стихи 37-38. И заканчивается отрывок в 19 главе стихами 27-30. И здесь столько много знакомых нам мыслей, что даже не знаешь, какие вперед лучше всего напомнить. Но вот такая мысль, которая кажется уже хрестоматийной для всех христиан. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Это фраза, о которой спотыкаются, по-моему, поколения христиан. Но, честно говоря, я видела одну человеческую судьбу, которую эта фраза перевернула, потому что это было очень болезненно, но это было необходимо, потому что в семье, где все было поставлено таким образом, что главный предмет вот, почитания, что ли, это был муж и его творчество. И жене пришлось, прожив с ним четверть века и поднимая уже двоих детей, совершить внутреннюю революцию, чтобы полностью перестроить взаимоотношения внутри семьи, потому что она просто не могла смириться с тем, что когда она поняла, что для нее муж важнее Бога, ей пришлось все переделывать. Это очень болезненный был процесс, но он пошел всем во благо. И мужу в том числе.
2: Это просто ни с чего нельзя делать идола. Есть же первая заповедь закона Божьего, когда вот проходит, сейчас любят какие-то опросы устраивать на улицах, подходить неожиданно к людям и задавать им нестандартные вопросы. Вот если сделать такой же флешмоб и начать у людей спрашивать, какая первая заповедь закона Божьего. Ну, кстати, я что-то подобное видел один раз, правда, это протестантские братья делали, тем не менее. И вот там все там «не убей», «не укради», кто-то там вспомнит про родителей, кто-то про любовь, еще что-то. Никто не помнит. Так мало даже из тех, кто в храм ходит, даже из церковных людей, если их спросишь, какая первая заповедь 10 декалога Моисеева. А там же «я Бог твой, да не будете богов других, кроме меня». И в наше время язычество проявляется не в том, что люди с бусами и с бубнами пляшут вокруг каких-то деревянных статуй, а проявляется в вот этом эгоцентризме, когда человек либо себя, либо кого-то еще ставит на место Бога. И таких богов может быть много, может быть несколько, кто-то... Но чаще всего мы из себя делаем, конечно, в своем сознании, из себя делаем Бога. И это, конечно, язычество.
1: Ну и в семье сколько искалеченных детей, которые для родителей, пока они растут, являются практически предметом культа.
2: Помните, вот это я очень люблю вспоминать, только сегодня слушал про Достоевского, я очень люблю его произведение «Идиот», и там как раз Аглая и Пынщина, и вот бегут папа с мамой за ней, говорит, ты наш идол, ты наш идол. То есть они прямо вот все У них все, вот самое главное, это там игла. И она вырастает такой избалованной, которая вот там играет людскими судьбами. И... Вот, и это просто такой очень яркий пример, и он запомнился, и это заметно очень, когда одинокая мама, которую бросил муж, и вот она осталась одна с сыном, и она делает из него идола, и все, свою жизнь бросает, и отношения с Богом, и все ради вот этого ребенка, которому уже не нужна такая удушающая любовь, ему нужна, наоборот, здоровая сепарация. И таких примеров, да, масса. Поэтому это не входит в противоречие. Знаете, у нас просто люди начинают, ну вот, нужно любить Бога, значит, с ближними можно там небрежно относиться. Вы подождите, ну, Иоанн Богослов пишет, что вы не можете полюбить Бога, если не полюбили ближнего. Если ты не любишь того, кого видишь, как ты можешь полюбить того, кого не видишь? И тот, кто говорит, что любит Бога, а ближнего своего ненавидит, тот врет. Это прямо пишет Иоанн Богослов. Поэтому как бы тут в первую очередь про другое, про приоритеты, что Бог всегда у нас должен быть на первом месте.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе, 9 июня, память святого Иоанна Русского. Вот очень интересно получилось. У нас на государственном уровне идет год единения народов России. И как-то удивительно совпало, память святого Иоанна Русского, на мой взгляд, это как раз попытка объяснить, в чем смысл этого самого единения. Потому что, посмотрите, мы обычно относимся к рассказам из житий святых, когда кто-то попадает в плен к мусульманам, мы сразу рисуем картинку такую довольно трафаретную. У нас подразумевается, что мусульмане должны насильно обращать в ислам, а христиане сопротивляются, их подвергают там всевозможным мучениям. Угу. На самом деле, ну, по крайней мере, в XVIII веке, когда жил святой Иоанн Русский, ничего подобного в Турции уже не было. В Турции как-то вполне ужились с православными, там был Константинопольский патриархат, там был патриарх, которому даже вменялось в обязанность следить, чтобы его прихожане, его паства вели себя прилично, соблюдали государственные законы. То есть отношение было достаточно лояльное. Другое дело, что Иоанн Русский был военнопленным. И история не в том, что православного человека принуждали сменить веру, а история в том, что человек хотел остаться вот достойным своей веры в условиях, которые этого не предполагали. И даже тогда, когда ему ведь не препятствовали ходить в греческую церковь православную. Греческие церкви там были, он ходил, и в конце концов греческий священник его перед смертью причастил. Но когда стало понятно хозяину, хозяин был не изверг и не изувер, он понял, что вот среди военнопленных, которых ему отдали в качестве слуг, есть один явно совершенно праведный человек. Он и обращался к нему, он предлагал ему переселиться в дом из хлева, где он там работал. Но подвиг, мне кажется, Иоанна Русского в том, что он своим смирением и своим вот этим выбором практически монашеского пути, потому что он остался в более сложной для себя ситуации, хотя мог сменить ее на более легкую. И до конца самое главное получилось так, что в его жизни самое главное было остаться верным Христу. И благодаря этому симпатия мусульман, которые его окружали, естественным образом через него транслировалась на ту веру, которой он остается верен. Плюс греческое сообщество, которое на этих территориях в ближайших было и наблюдало его в течение многих лет, наблюдала жизнь праведника, христианина, тоже сплачивалась как бы вокруг него. И получается, что вот это самое непонятное единение народа может происходить просто вокруг одного праведного человека.
2: Но это очень немало, один праведный человек. Это же когда Бог пошел карать жителей Содома и Гоморру. Помните, они там с Авраамом, точнее, Авраам с Богом как раз торговался по поводу, сколько нужно праведников, чтобы город устоял. И мне всегда, вот когда спрашивают про то, что у христианина есть обязанность проповедовать Христа перед другими, там, апостол Павел говорит: горе мне, если я не благовествую. И многие мои, в том числе прихожане, которые там прочли уже 2,5 книжки, они такие говорят: вот нам же нужно всем там рассказывать про Христа уже, ну, проповедовать. И вот мне всегда очень нравится как раз пример праведного Иоанна Русского, который проповедовал тем, что был просто последовательным человеком. Тем, что он в своей вере был вот очень естественный. И ладно, даже не в просто такой среде индифферентной или в среде положительно настроенной, а в среде, наоборот, да, других вообще иноверцев, причем в таком положении тяжелом, когда ты раб, когда над тобой будут издеваться, когда тобой будут помыкать. Поэтому военнопленными никогда с военнопленными особо не относились с какой-то любовью, наоборот. Это как бы враги, которые сдались, да, которые, возможно, когда-то убили кого-то из, значит, твоих однополчан и так далее. И там вот Византийская империя, поскольку это христианская империя, там вот прямо следили за тем, чтобы военнопленных, ну, как-то кормили и так далее. Это считалось, вот сейчас говорят о высоких идеалах вот нравственности, что такое военнопленным нужно как-то по-человечески относиться. Это вот как раз связано с Византийской империей. А вот в турецком плену, да, то есть там мы видим, как поначалу относились к Иоанну Русскому, но тем не менее, как быстро он завоевал уважение. Чем? Именно своей последовательностью, тем, что он, да, при всех таких внешних обстоятельствах не изменял тому, что внутри. Он говорит: вы мое тело поработили, а душу не можете поработить. Вот. И это, и, кстати, еще это вот одна тема, которая, мне вот кажется, непосредственно связана со святым, что если вы хотите проповедовать Христа, то можно вот просто быть последовательным в своем вере и нас в том месте, где вы находитесь, на той работе, куда вы ходите, в том подъезде, где вы проживаете, если будем последовательно вести себя по-христиански, с любовью, с милосердием, с добротой, это будет уже очень такой серьезной и успешной проповедью, гораздо более успешной, чем мы будем обличать людские пороки. Как бы врачу исцелись, а сам вспомним поговорку еврейскую. И второе, что меня поражает в праведном Иоанне Русском, то, что он потерял вот эту свободу физическую, но сохранил свободу духовную, душевную, да, то есть ничто не смогло его лишить, как вот апостол Павел говорит, ничто меня не может отлучить от любви Божией. А у нас какая-то искаженная история, зеркальная, то есть у нас есть свобода физическая, свобода передвижения, свобода «хочу пойти туда», «хочу пойти сюда», «хочу пойти посмотреть вот это». Вообще открываю свой телефон, у меня доступ в интернет, полная свобода доступа информации и всего, чего хочешь. Но как будто бы свободы именно духовной стало гораздо меньше. И душевной, и духовной. То есть это какие-то вещи вот такие взаимосвязанные. То есть, оказывается, так много и так долго люди боролись и справедливо за вот эту свободу физическую, за то, чтобы там против угнетения, против того, чтобы какие-то базовые права людей соблюдались, и это замечательно и правильно. Но, с другой стороны, вот как будто бы сейчас вот этот акцент с внутренней свободой человека, которая, в принципе, по-хорошему ни от чего не зависит. Не бойтесь убивающих тело, души ваши никак не могущие повредить. Помните, Христос говорил? И вот то же самое. Как бы не так страшно, что тебя там, вот, помните, было времена небезызвестные инфекции, да, поветрия, вот, когда всех заперли, да, и был локдаун, что никого не выпускали. Или там, допустим, еще какие-то происходят вот такие ограничения, и мы там скорбим. Как же так? Вот у нас какое-то ограничение, мы не можем выйти или там поехать, куда привыкли. Я вот вчера ругался, потому что нас там мост перекрыли, и вот не мог попасть домой нормальным способом. Но почему-то у нас нет такой ужасной скорби по поводу ограничений и свободы духовной. Вот то, насколько был свободен Иоанн Русский, можно только позавидовать, что он вот сумел это сохранить. Мне кажется, это вот недооцененная история. И вот когда все бьются за права и свободы, вот нам можно было бы побороться, в том числе с самим собой, со своими страстями, со своими привязанностями, дурацкими привычками, какими-то вот этими всеми скроллинг-лент, какие-то вот эти штуки, когда мы просто пропускаем свою жизнь и становимся не свободными.
1: Но ведь помимо проблемы свободы и несвободы, здесь масса же исторических примеров, и даже не житийная литература, а вполне себе историческая. Можно обратиться к воспоминаниям людей XX века, ну, скажем, те, которые оказывались несправедливо арестованными и попадали в тюрьму, не дай бог, в одиночную камеру. Когда читаешь воспоминания людей неверующих, попавших в эту ситуацию, это такая степень ужаса, что ну, просто даже читать тяжело. Но в той же самой ситуации оказавшийся верующий человек каким-то удивительным образом использует это время, ну, хоть звучит парадоксально, но во благо самому себе, во благо своей души.
2: Только-только вот сейчас прочитал про Достоевского, который вспоминал потом про каторгу, ему говорили, какой ужас, как несправедливо, ты там 4 года, насколько я помню, там потерял своей жизни. Он говорит, я не потерял, я приобрел. Помните, у него там было Евангелие, которое ему передали эти жены декабристов. И он это Евангелие читал с карандашом, там до дыр зачитал. И он потом вспоминал, что это была его такая серьезная точка роста, точка переосмысления каких-то вещей. Аж сколько мы читали писем, воспоминаний новомучеников, исповедников Церкви Русской. Вот я всегда привожу письма священномученика Серафима Звездинского, удивительного пастыря, владыки, который, будучи вот как раз на Лубянке в тюрьме, подвергаясь там страшным каким-то истязаниям и всему остальному, там... Вот, я прям в ужас всегда, когда вспоминаю вот подробности его заключения, очень тяжелые условия. И вот он пишет своим духовным детям, говорит, я никогда так близко не ощущал Христа, как здесь. И тоже вот эта внутренняя такая свобода потрясающая, что, которая нам показывает, что да, те самых людей, которых там ссылали на лесоповал какие-то в Соловецком лагере, там вот эти священники, епископы, миряне, которые продолжали быть такими же последовательными, как праведный Иоанн Русский, да, это, конечно, ну, вызывает не просто уважение, а вот такое восхищение, хочется подражать. Это вот у меня такой был, помню, эффект, когда я прочел книгу «Отец Арсений», которая вот на меня, молодого еще мальчика, произвела совершенно неизгладимое впечатление.
1: Да, она появилась очень вовремя и очень многим практически определила их дальнейший жизненный путь. В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
0: Седмица на радио «Вера». Когда всех людей видит, кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Преподобный Исаак Сирин.
3: Радио «Вера» – это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: Радио Вера. Вместе творим добро.
5: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Седмица на радио «Вера».
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего в воскресенье предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. На этой неделе, 11 июня, Церковь вспоминает святого, которого и почитают, и любят, и помнят, и даже до его официальной канонизации любили и помнили, потому что он совершенно потрясающий. Несмотря на то, что наша история изобилует судьбами святых людей, как примером для нас. Все-таки, конечно, совершенно особое место занимает святитель Лука Симферопольский, воин Ясинецкий. Но вот есть целитель Пантелеймон, к которому обращаются, как только начинают чихать. И есть святитель Лука, которому бегут за помощью, когда уже просто совсем плохо, когда терминальный диагноз, когда все совсем безрадостно, и все врачи отвернулись. Человек так одаренный Богом, с столькими талантами и удивительным образом, несмотря на то, что это трагическая борьба, которая сопровождала всю его жизнь, борьба между преданностью и служением науке, но тоже во славу Божию, да, но и служением церкви. Вот это удивительный выбор, который иногда чаша весов склонялась в сторону науки, иногда все-таки побеждал и окончательно победил выбор служения святительского. Но до этого, ведь на самом деле он юношей-то особо верующим человеком не был. Он сам писал о том, что у него религиозное чувство проявилось только первый раз во время Первой мировой войны. Ну, естественно, поскольку военный хирург, когда ты видишь это неимоверное количество страданий человеческого, то что-то происходит, параллельные процессы в душе. Но он был женатым человеком, у него были дети, у него были научные работы, он, казалось бы, жизнь выстроена, уже есть траектория, по которой и дальше можно двигаться, и действительно очень много полезного совершить для всех. И человек полностью переворачивает после смерти жены свою жизнь, таким образом, что вторая его половина – это чередование служения и голгоф, потому что начались сплошные аресты, ссылки, причем в какие-то совершенно нечеловеческие условия, когда он за полярный круг попал, и там вообще иней с внутренней стороны избы нарастал на стенах, потому что там просто продувалось все. И несмотря на это, периодически его возвращали именно к врачебной практике. Потом война, когда он сам предложил, написал Калинину письмо с просьбой, чтобы ему прервали ссылку и дали ему возможность работать врачом, а после войны могут вернуть его в эту ссылку, чтобы те годы, которые он бы служил военным хирургом, добавили бы к его этой отсидке. То есть вообще все какая-то сплошная фантастика.
2: Да, свидетели Лука. Только недавно ко мне пришли люди в храм и говорят: а где у вас икона святого врача? Я говорю: есть, пойдемте покажу. И у нас они в храме лежат рядом. Икона великомученика Пантелеимона, древнего святого врача, и святителя Луки, нашего современника. Такая гордость сразу разбирает, что вот такой удивительный у нас был человек, да, очевидец самых трагических событий нашей отечественной истории. И тот, который, да, очень такой живой святой, потому что он относительно недалеко от нас отстоит по времени, и сохранились множество свидетельств, духовные чады его. Говорят, что до сих пор кто-то из духовных чад его жив. Там уже пожилая женщина там писала воспоминания, во всяком случае, читал на одном из православных сайтов. И такое богатое наследие вот его пребывание на Крымской кафедре. И да, и я, кстати, удивился его наследию не только как вот именно там заслуженного врача, там его очерки о гнойной хирургии, за что получил он сталинскую премию и так далее, а его наследию именно как проповедника, как такого учителя духовного. Ему писали, он же вел переписку с очень многими людьми, духовными чадами, которым он подчас давал такие советы, знаете, там, то, где сейчас учатся современные какие-то, какая-то психология возрастная, он преподавал. То есть он, будучи просто таким, ну, добрым пастырем и человеком очень образованным, а с одной стороны, с другой стороны, духовным, там, допустим, пишет одной маме тревожной, говорит: не брони сильно ребенка, что ты, говорит, брони, хочешь бронить, брони себя. Что ты, говорит, его там мордуешь, воспитываешь? Посмотри там на свои, как бы, эти. Вот не надо, говорит, детей так воспитывать с такой жестокостью. Говорит, наоборот, что через родителей дети познают любовь Творца. Ну, это вот... Ну, он, конечно, сам имел опыт семейной жизни, да, потерял жену, у него дети были. И вот удивительно, как он это все сочетал, и талант, безусловно, и врача, и вот этот пастырский такой удивительный опыт, любовь к службе. И да, то, что он прошел непростой путь, в определенный момент у него был выбор оставить священническое служение и заниматься только врачебной практикой, и это был соблазн, в том числе такой для нас не совсем понятный, потому что, ну, когда на тебя постоянное давление, пресс и бесконечное гонение по поводу твоего священнослужения, а тут есть возможность наконец легализоваться, жить спокойно. Вот. И он как будто бы даже уже склонился к этому. Вот ему является Богородица, и как-то он осознает, что нет, для него все-таки самое главное – это именно священническое служение, да, епископское, пасторское. Вот. Так что да, приобрели мы такого святого врача, которому молимся перед операциями, после операции, во время операции, которому всегда очень так сподручно по всем больничным вопросам. Я как не приду в какую-нибудь больницу, меня приглашают там причастить кого-то, там в хоспис недавно ездил. Везде его иконы. То есть особенно врачи любят там, в своих кабинетах, еще где-нибудь я захожу, такой: о, знакомое лицо.
1: Мне еще кажется очень важным то, что от таких святых, как святитель Лука или там, скажем, оптинский старец Нектарий, о котором остались просто очень подробные воспоминания о его последних годах, когда уже Оптина была закрыта, когда его спасли из тюрьмы, и когда он там в деревне доживал последние годы, остались воспоминания о том, как все непросто, святым быть непросто. Вот мы, когда читаем «Жития», нам кажется, ну, они такие особенные люди. Нам, конечно, мы можем восхищаться их жизненным опытом, их подвигом, но просто они вот такие цельные натуры, сильные, им дано. А эти воспоминания, они обращают нас к тому, что они такие же, как мы. Им дано, да, безусловно, но им также трудно, им также страшно, им также непросто делать выбор. И несмотря ни на какие их духовные озарения, выбор делать всегда трудно. Будь ты святой или грешный, все равно очень трудно сделать правильный выбор. Вот выбор святителя Луки, когда он ведь в самые, казалось бы, такие богоборческие годы, он ходил в рясе с крестом и в операционной держал икону. А когда на него вот это искушение оставить священническое служение, остаться только ученым, подошло, он ведь сам писал о том, что он переоделся в обычную одежду, он стал вести себя просто как вот член корпорации врачебной, и тут же стало не получаться. Тут же стали какие-то ошибки, он стал совершать врачебные, то, чего с ним раньше не было. Все очень непросто. И мне кажется, что это как раз для нас очень ценный урок, потому что очень искусительно свалить все. Вот они такие, они другие, они особенные. Они вот, ну, читаешь Евангелие, ну что, идет Спаситель, видит так, два рыбака. Зовет с собой, они пошли, видит еще в другой лодке трое там, два сына с отцом. Он позвал, они пошли. Они простые люди, и никаких особых дарований, кроме того, что они его увидели и за ним пошли, у них в тот момент не было.
2: Да в том-то и дело, то, что мы всегда думаем, что святые... Это какие-то небожители, да, там вот как мы читаем мифы Древней Греции про богов Олимпа, вот где-то вот рядышком, просто в православном таком Олимпе. Это не так. Люди, которые даже вот рядом с нами, а сколько святых не прославлено? Просто людей святой жизни, там матерей, которые с любовью там воспитывают пятерых детей. Или там, я вот читаю воспоминания про Российскую империю, как там женщина, у нее родилось 12 детей, там 6 она похоронила. Вот, и остальных шести воспитала, и все они какие-то приличные люди. Воспитать одного, вот я, у меня четверо детей, воспитать хотя бы одного человека, который будет, ладно, там, верующий, неверующий, хотя просто, ну, какой-то культурный, какой-то добрый, какой-то отдающий. Ну, это же вообще... А воспитать счастливого ребенка какая-то непростая задача. А быть верным своей жене всю жизнь или мужу всю жизнь. А быть верным своему отечеству даже до смерти. Да, и погибнуть где-то в какой-то войне, которую ты даже, может быть, и не знал, там, с чего все началось. То есть вот когда читаешь про таких людей, ты понимаешь, что вот очень много таких примеров, просто какие-то самые яркие, да, они прославлены в таком общественном пространстве. Мне кажется, у Господа гораздо больше святых, чем даже вот в нашем есть календаре. И поэтому, да, вот такие случаи, они на... и такие вот воспоминания, они подчеркивают, что и у святых были сомнения, и переживания, и так далее, и так далее. Кстати, очень интересный эпизод, что действительно, как только святитель Лука стал склоняться к тому, чтобы оставить служение и заниматься только врачебной практикой, у него перестало получаться. И мне кажется, это очень хороший ответ к тому, почему у нас перестает получаться. То есть если мы начали идти на какие-то компромиссы сами с собой, перестали... По-моему, вот мы беседовали с отцом Максимом Первозванским. Он говорит, что грех не в том, что ты там... нарушаешь пост по типикону, а то, что у тебя есть некие обычаи, обыкновения. Вот есть обыкновение, да, может быть, оно не такое строго, но вот обыкновение. И вот нарушение этого обыкновения, это и есть уже измена самому себе. Поэтому вот у нас есть какие-то, ну, мы уже понимаем, что вот так я какие-то, ну, извините, алгоритмы в духовной жизни. Ты вот стараешься от этого уберегаться, а здесь, наоборот, проявлять милосердие. И у тебя оно все складывается. И когда у тебя возникают какие-то, а может быть, все-таки не надо, а может быть, сейчас тяжелое время, может быть, я что-то спрячу под матрас, вместо того, чтобы

0: Говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой же неделе у нас будет повод вспомнить и преподобного Варлаама Хутынского 12 июня, и в тот же день память преподобного Исаака Далматского. Вот спросить, скажем, какого-нибудь петербуржца, остановить на улице и спросить. Вот самый знаменитый собор Санкт-Петербурга. И наверняка он скажет, Исаакиевский собор, это даже москвичи знают. А спросить его, в честь какого святого построен этот собор. И я больше чем уверена, что далеко не каждый петербуржец ответит хоть что-нибудь на этот вопрос, не говоря уже о подробном ответе.
1: Угу.
0: Вот что же это за удивительная такая фигура? Ну, мы понимаем, что исторически так уж получилось, что в день памяти Исаака Далматского родился будущий император российский Петр I, и поэтому самый такой главный императорский собор в императорской столице был посвящен этому святому. Но кто был этот святой? Почему он так был важен, что остался буквально даже в списке наследия ЮНЕСКО?
1: Ну, дело в том, что действительно вроде бы просто совпало, что император родился 30 мая по старому стилю, и, соответственно, вот выпал просто обычный святой будничный, которого, может быть, многие люди бы и не заметили, да, потому что у нас очень часто мы приходим в храм и спрашиваем, а сегодня есть какой-то, ну, кого там день памяти? И там перечисляют каких-то святых, которых мы не знаем. Вот там Пантелеймон знаем, Николая знаем, там Георгия Победоносца знаем, а как Исааки Далматский. Ну, вот Исаакиевский собор все знают, и действительно, знаете, так вот не бывают совпадений, потому что этот Исааки дерзко разговаривал с императором в свое время, в IV веке. Император был такой...
0: Флавий Юлий Валент.
1: Да. Я имею в виду, что он был таким гонителем, к сожалению, тогда на православие, потому что он поддерживал ариан. Это, к сожалению, был такой исторический раскол в православной среде, что часть христиан стали исповедовать ереси, причем это достаточно успешная была история, что многое духовенство, в том числе даже епископат, перешел на сторону ариан, и мало кто сохранял верность истинному православию, а ариане, они же монофизиты, и они там уничижали. И...
0: Ну, в двух словах, если кто-то из наших радиослушателей не очень помнит всю историю вот с арианской ересью, если совсем-совсем простенько, то он, по сути дела, не признавал Христа равным Богу.
1: Да, то есть он уничижал Христа, за что все вот епископы, которые верны были православию, противились. Но основной очаг сопротивления этой ереси были монашества, в том числе египетское монашество. И вот один такой удивительный монах, Исааки, пришел в Константинополь, и вот не побоялся прямо императору сказать, что смотри, сейчас идешь в военный поход, если ты откроешь православные храмы, то все у тебя будет хорошо, а если не откроешь, то и сам погибнешь, как бы все будет у тебя плохо. Причем, видите, предупредил его, как вот мог бы просто подождать и посмотреть, как твой враг падет. А он дал ему шанс на... Вот, то есть Господь через него, как через пророка, дал шанс на покаяние. Это, знаете, очень мне напоминает древних пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля. Вот так же в IV веке повторилась вот эта ветхозаветная история. Ну и, собственно говоря, после того, как все его пророчество свершилось, все люди начали его почитать. Он там в предместье Константинополя организовал монастырь, куда люди приходили, и все его принимали как святого, подвижника. И вот в истории он так и остался таким предвозвестником воли Божией и тем, кто не боится, не лицеприятен, не боится говорить правду даже людям очень высокого ранга.
0: Но надо сказать, что мы историю знаем не очень хорошо, если не сказать, что совсем почти ее не знаем. Поэтому нам трудно представить себе, в чем, собственно говоря, такой уж великий подвиг этого человека, да? Ну, монах, ну, вот, а монахи, они такие люди дерзновенные, они могут.

0: себе позволить там сильным мира сего говорить такие дерзкие вещи. Но вспомним хотя бы, что тот же самый император Валент приказал сделать в Константинополе. Там ведь очень все просто было. Когда какие-то беспорядки возникают, можно всегда обвинить, что во всем виноваты твои духовные противники, и под эту гребенку сгрести там столько, сколько тебе нужно. И вот самое такое, на мой взгляд, яркое злодеяние – это сожжение на корабле 70 именитых православных. Это, я думаю, нужно напомнить тем, кто, может быть, забыл, и рассказать тем, кто не знает, потому что вот открыть рот этому человеку, который вот только что приказал 70 человек просто загрузить в пароход, поджечь его и все. Вот этому человеку сказать. Это не просто вот как бы выразить свои мысли, которые не совпадают с мыслями властелина. А здесь вот ты просто подписываешься под смертным приговором, причем довольно жестким таким приговором.
1: Причем это IV век, когда гонение вроде как не должно быть, потому что это уже после императора Константина Великого, который легализовал христиан, вывел их из катакомб после Миланского эдикта. Тем не менее, была попытка реставрации язычества при Юлиане Отступнике. И вот такие, да, новая волна гонений, действительно, это то, что повторилось то, что было в первые века христианства, когда их вот делали всегда крайними и во всех смертных грехах. Это еще император Нерон сказал, что это вот христиане сожгли вечный город сами. Хотя есть предположение, что это он сам сделал, потому что у него там были какие-то контракты с мануфактурами, которые делают кирпичи. И да, такой человек, который вот так жестоко поступает, ему противостоять, и это нужно такое серьезное мужество. Причем он ему сам сказал, что огонь за огонь, что ты сам сгоришь, если не остановишься, если не послушаешь, не откроешь христианский храм. Так случилось, его там, он уже был, армия его разгромлена готами, и заперли его в сарай, подожгли, что он сам сгорел в огне. Потому что если ты запустил, есть такое понятие бумеранг, добра, что что-то доброе сделал, то оно тебе возвращается, то, в принципе, со злом такая же история. И единственный шанс прервать вот этот злой бумеранг, который тебе может в лоб влететь, это покаяние. И Господь всегда любому человеку, абсолютно, что бы он ни сделал, какое бы злодеяние ни совершил, всегда дает возможность отменить последствия своего собственного греха. Мы же любим говорить, что Бог наказывает. А дело в том, что бумеранг, который ты запустил, это ты его запустил. Тут не надо перекладывать на Бога, потому что ты сам несешь тяжелейшие последствия своих ошибок. И это касается каждого из нас. Если мы понимаем, что наши грехи, наши неправильные поступки, неверные наши ошибки могут привести к тяжелым последствиям, единственный шанс для верующего человека — это принести настоящее покаяние, постараться изменить свою жизнь и компенсировать тот ущерб, который мы принесли.
0: Но если немножечко вернуться в истории поближе к нам, то память преподобного Варлама Хутынского тоже наводит на очень много размышлений, касающихся нашей современной жизни. И несмотря на то, что всевозможных соображений много приходит в голову, мне больше всего интересно ваше мнение о том, как же так получается, что вот дырка в духовной истории русской церкви, потому что, наверное, там исторические условия были соответствующие, там все эти бесконечные нашествия иноплеменников и постоянные какие-то войны и междоусобицы, но в какой-то момент духовная наша история как бы проваливается в черную дыру, и вдруг, ну, в нашем восприятии вдруг, из ниоткуда появляется вот это вот удивительное духовное возрождение, которое, ну, мы ассоциируем с преподобным Сергием главным образом, но ведь на самом деле преподобного Варлаама Хутынского ценили не меньше, по крайней мере, судя по той иконе, которая была на Спасской башне Кремля, где поклонялись Спасу и Сергий Радонежский, и Варлаам Хутынский. Вот как вам кажется, откуда без каких-то очевидных предпосылок все снова и снова возрождается? Ведь появление старчества в конце XVIII века, когда практически и монастыри-то все или пришли в упадок, или позакрывались. Вот все как-то совершенно по какой-то парадоксальной логике развивается в церкви.
1: Ну, потому что у нас немножко другие критерии, как будто, ну не как будто, а так и есть, потому что меня в свое время поразили слова Священного Писания, которые просто мне в личной моей жизни отозвались, что высоко перед людьми, мерзость есть перед Богом. И наоборот, то, что кажется нелогичным или не совсем стратегически правильным, выверенным, может быть оценено Богом как что-то величайшее. Вот там, если даже вспомнить тот же самый подвиг юродства. Может, кто скажет, что это что-то такое обреченное на успех, какое-то предприятие. Но для Бога это ценность. И наоборот, когда человек достиг успешного успеха и всех этим успехом поразил, и сам вот весь, да, там, и имя свое прославил, а перед Богом он, ну, вспомните, Навуходоносора, которого он взвесил, он говорит, ты легок. И вот поэтому Варлаам, преподобный Варлаам, он такой дитя вот этой русского духовного возрождения, и недаром его имя стоит рядом с именем преподобного Сергия Радонежского, потому что он очень близок по духу к радонежскому чудотворцу, и их обычно так вспоминают, даже вот сейчас, когда на богослужении поминают преподобных, причисляют Сергия Радонежского, Варлаама Хутынского, Иова Почаевского, Серафима Саровского. Вот это все такие духовные столпы, на которых во многом и держится в том числе наша такая русская религиозная философия, понимание вот этого русского православия. Если ты хочешь прикоснуться к этой русской духовности, потому что есть же такие столпы греческого православия, греческой веры. И это тоже очень интересно изучать. Мы очень любим Иоанна Златоуста, Василия Великого и всех старцев и современных, там, Паисия Святогорца, Никодима Святогорца. Но если ты хочешь почувствовать вот именно такое наше самобытное русское православие, то, безусловно, вот этот новгородский чудотворец, которого до сих пор очень почитают в Новгороде, очень. То есть это один из таких стопов. Причем я вот сколько путешествовал, в каждой епархии есть такой святой, там, в Тверской епархии свой, в Казанской свой, в Иркутске свой, там все везде, как бы есть вот такие столпы. И вот в Новгороде один из них, который, безусловно, для нас является, с одной стороны, мы их иногда эксплуатируем просто как молитвенников, там, типа, Сергий Радонежский помолись, чтобы мне там экзамен сдать, или там Варлаам Хутынский помолись, чтобы там здоровье править или еще что-то, а можно их использовать именно как учителей. Их, к ним обычно, кстати, так приходили, не только как просить какое-то конкретное исполнение просьбы, а совета. Как вы правильно сказали, это вот как духовные такие духовники. Вот, поэтому, мне кажется, в дни памяти таких святых особенно важно каждому человеку именно с таким духовным запросом обратиться, вот, что-то увидеть, что мы не видим, что-то понять, что для нас почему-то недоступно пока. Вот, и это порой гораздо большая помощь, чем просто решение, ну, какого-то сиюминутного житейского вопроса. Ну, найдешь ты, куда съездить на ТО, даже если ты завалишь этот экзамен, поступишь в другое училище, ну, как бы есть там другие варианты по поводу квартиры и так далее. Ну, то есть, как бы это житейские такие вещи, они вроде нам ближе к телу, но, по правде, этот духовный опыт этих святых старцев, ну, он куда более полезен, и то, что они, как мы там поем, там, правила веры, образ кротости, воздержание учителю. То есть вот на святителю Николая мы поем. Но это мы когда там вспоминаем каких-то подвижников, мы всегда вспоминаем именно их духовные вот эти свершения и хотим немножко приобщиться к этой мудрости и что-то понять про самих себя именно в духовном плане.
0: Ну, то же самое, что мы говорили, вспоминая Иоанна Росского. То же самое можно и здесь сказать, что удивительно, опять-таки, по какому-то парадоксу, Новгород с Москвой в те времена находились в состоянии постоянных усобиц. Угу. Постоянно выясняли, кто главнее, кто важнее, какие территории к кому относятся. И в тот момент, когда Москва стала превращаться в такое государство уже с царем во главе, благословленное как бы, при Василии III тот самый святой, к которому молились новгородцы для дарования им победы над москвичами, стал святым, объединившим два эти центра православия. Вот поразительно, как из усобиц святые рождают единое нечто целое.
1: Ну, вот как Сергий Радонежский тоже, когда вот это было татаро-монгольское иго, и когда нужно было противостоять злу, он как раз очень много сделал для того, чтобы князья начали примиряться и объединяться вот вокруг каких-то фигур, потому что, понятное дело, что политические деятели, они в первую очередь лоббируют свои интересы. А если ты вот стараешься взять какую-то христианскую мысль, то, да, возможно, даже людей с разными какими-то политическими предпочтениями, или даже те, которые в обычное время тянули бы одеяло на себя, они могут объединиться. И вот как Сергий Радонежский объединял, так и Варлаамы Хутонские, да, действительно, вот эти святые люди, они могли, и не только могли, но и выступали очень часто посредниками, в том числе в политических спорах, в каких-то династийных вещах. Еще вот когда затык случался у светской власти, обращались обычно именно к таким духовным людям.
0: Будем надеяться, что и нам помогут. Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. Поститесь постом приятным.
1: Всего самого доброго.
2: «Седмица» на радио «Вера».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Белые чайки летают над голубым озером, словно белые ангелы над голубым небом. Не были бы чайки белыми, а озеро голубым, если бы солнце не раскрыло над ними свое сияющее око. Матерь Божия, открой свое око в душе моей, чтобы уметь мне различать добро и зло, чтобы видеть мне, какие плоды она приносит, кто обитает в ней. Не имея ока твоего зрячего, безнадежно блуждаю по душе своей, как заплутавший полночный путник в холодной безразличной тьме. И падает путник, и снова встает, и то, что встречает он в пути, кажется ему значительным событием. Единственное событие моей жизни — ты, свет души моей. Для ребенка, спешащего в материнское объятие, нет ничего более значительного. Невеста, спешащая навстречу жениху, не видит цветов луговых, не слышит приближения грозы, не ощущает ни благоухания кипарисов, ни звериного запаха. Только его лицо она видит, только музыку его слов слышит, лишь аромат его души вдыхает. Когда любовь спешит навстречу любви, все теряет свое значение. Время и пространство уступают дорогу любви. Путникам, не имеющим цели и не знающим любви, пустые истории и события кажутся значительными. Любовь не знает истории, история не знает любви. Когда кто-то катится с горы или карабкается в гору, не понимая цели, события преследуют его и представляются целью пути. Воистину, события — оправдание для не имеющих цели и история для не нашедших пути. Потому они попадают в плен событий, не могут преодолеть события. Молчаливо спешу я к тебе, то в гору, то с горы, презирая события, сердито разбегающиеся от шагов моих. Будь я камнем, сорвавшимся с крутизны, не думал бы я о камнях, что бьют меня в пути. Думал бы о пропасти, на дне которой окажусь. Будь я потоком горным, не думал бы о каменистом русле своем. Думал бы об озере, которое ждет меня. Страшная бездна ждет тех, кто очарован событиями, влекущими их все ниже. Матерь Божья, возлюбленная мною, освободи меня от рабства событиям, сделай меня рабом Твоим. День пресветлый, взойди в душе моей, чтобы увидел я цель извилистого пути моего. Солнце, солнце, единственное событие вселенной, к тебе влечется сердце мое. Освети внутреннее мое, чтобы увидеть мне того, кто кроме тебя смеет обитать в душе моей. Да извергну я из нее все плоды, которые услаждают взор, но имеют сердцевину изгнившую».

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Золотая голова. По мотивам украинской сказки.
2: Жил в одном селе богатый пан. Крестьян на дух не переносил. Сидел на балконе, кофе пил, а простых людей приказывал слугам и близко не подпускать. Собрались как-то мужики, пана обсуждать принялись. Вдруг самый бедный из них и говорит: «Подумаешь, важность какая! Да я не только в дом к нему зайду, еще и пообедаю за одним столом». Рассмеялись другие мужики и пообещали бедняку дать 3 мешка зерна да 2 волов в придачу, если тот с барином отобедает. На том и порешили. Пришел мужик к пану на следующий день. Тот слугам велит его прогнать, а мужик и говорит: «У меня для пана хорошая новость есть. А какая, только ему скажу». Доложили слуги об этом хозяину. Тому стало любопытно. Мужик не просит, а сам рассказать что-то хочет. И велел позвать его к себе. «Что за новость у тебя? Рассказывай быстрее». Мужик сходу и спрашивает: «Да хотел уточнить, пан, сколько может весить кусок золота с конскую голову?» У пана аж руки затряслись. Не иначе мужик клад нашел. И стал выпытывать, зачем ему это знать. Мужик вздохнул и говорит: «Ну, коль не знаешь, пойду я домой, мне обедать пора». Пан решил выведать все у мужика. «Погоди, давай вместе отобедаем, ты мне подробно все и расскажешь». Велел слугам на стол накрывать, угощает мужика: «Ешь, пей, сколько влезет». А сам все про золото выпытывает. Наелся мужик, встал из-за стола, с паном прощается, за угощение благодарит. «А ты золото-то с конскую голову приноси ко мне», — просит пан. «Здесь и взвесим. Я им распоряжусь в лучшем виде, и тебе награда будет». «Да что ты, пан, нет у меня никакого золота». «Как нет?» — стал пан красный как рак. «Зачем же ты меня расспрашивал об этом?» «Да так, из интереса», — усмехается мужичок, поправляя рваный тулупчик. Рассвирепел тут пан, ногами затопал: «Ух ты, глупец, убирайся из моего дома!» «Не такой уж и глупец», — с поклоном отвечает мужик. «Я у тебя отобедал, да еще 3 мешка зерна и 2 волов выиграл». Вернулся к мужикам, да все как было им и рассказал в подробностях про вкусный обед. «Делать нечего, принесли те мешки с зерном, да 2 волов привели». Порадовался мужичок, да и говорит: «Куда мне одному столько? Давайте на всех добро поделим. Мне главное было жадного пана от спеси проучить. Правду говорят, что для пользы иногда нужно употребить хитрость и смекалку».
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Первым язычником, принявшим крещение, стал римский сотник Корнилий. Он не только сам встал на путь спасения, но смог повести за собой ко Христу множество других язычников, не побоявшись страданий и мучений. Корнилий жил в первом веке. Язычник от рождения, он сам того не осознавая, вел жизнь, близкую к христианской, отличался благочестием и стремлением к добрым делам. В житии описано, как Корнилию явился ангел Божий и повелел послать людей в Иоппию за апостолом Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. В те времена жители Иудеи недолюбливали римлян. Петр получил в видении наставление от Господа идти на проповедь к язычникам. Поэтому, когда к нему пришли люди от Корнилия, не раздумывая, пошел с ними. От Петра римский сотник услышал то, чего ждала его душа много лет, о земной жизни Христа, его распятии и воскресении, о Царствии Небесном и пути спасения. Это была первая апостольская проповедь перед язычниками, и она достигла своей цели. В тот же день Корнилий крестился со всей своей семьей. Став христианином, Корнилий жить прежней жизнью уже не мог. Он оставил свой дом и последовал за Петром. С евангельской проповедью они обходили разные страны, и, как сказано в житии, бывший язычник ревностно трудился, проповедуя о Христе. Согласно церковному преданию, Корнилий был рукоположен Петром в епископа Кесарии Палестинской и позже направлен в город Скепсию, где было сильно идолопоклонство. Князь Димитрий, живший в этом городе, почитал греческих богов и ненавидел христианство. На его вопрос, зачем он пришел, Корнилий ответил: «Чтобы вызвать тебя из глубочайшего мрака неведения». Но Димитрий не хотел и слушать об этом. Он потребовал, чтобы святой поклонился идолам, в противном случае грозя предать его тяжким мучениям. Корнилий просил показать ему богов, и когда его ввели в языческий храм, он, преклонив колено, произнес молитву к Господу. На глазах у собравшегося народа началось землетрясение, и храм со всеми идолами в нем разрушился. Князь Димитрий обозлился еще сильнее. По его приказу святого связали и подвесили на ночь в темнице, собираясь на следующий день казнить. В то же время стало известно, что под обломками рухнувшего храма погибли жена и сын князя. Безутешный Димитрий оплакивал свое горе, когда к нему прибежал один из жрецов и сообщил о чуде. Из-под развалин он слышал голоса, которые восклицали: «Велик Бог христианский!» и просили позвать святого Корнилия, чтобы он помог им выбраться из-под обломков. Князь Димитрий сам побежал в темницу и припал к ногам святого, восхваляя Бога. Корнилий отправился к разрушенному идольскому храму, и по его молитве пострадавшие были освобождены. Димитрий с женой, сыном и со всем своим домом приняли крещение. Крестились с ним и 277 других граждан, добавляет житие. Со временем епископ Корнилий обратил ко Христу всех жителей Скепсии и до своего последнего дня неустанно заботился о духовном просвещении новоначальных. Святой скончался в глубокой старости и был погребен неподалеку от разрушенного им языческого храма.

Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Тебя зовут Юн Гён Мин, верно? Так же, как у тебя есть имя, у всех этих маленьких клавиш есть имена. Вот так. Ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Повтори. Хочешь попробовать?
1: У талантливой и амбициозной пианистки по имени Джису, героини кинофильма «Мое фортепиано», необычный ученик. Маленький сирота, обитающий в гараже для рикш на окраине Сеула, недалеко от того места, где Джису открыла свою фортепианную студию. Она планировала обучать детей состоятельных родителей и копить деньги на мечту – стажировку за рубежом, которая открыла бы ей двери к славе. Однокурсницы, девушки, после учебы за границей давно выступают в лучших концертных залах мира. А Джису сидит в своей маленькой студии, расположенной над пиццерией, и разучивает гаммы с мальчишкой, который ни копейки не заплатит ей за урок. Картину «Мое фортепиано» в 2006 году снял южнокорейский режиссер Квон Хён Джин. Музыкальная драма стала событием в корейском кинематографе и принесла Хён Джину престижную национальную кинопремию «Большой колокол». А повесть, которую написал известный в Южной Корее автор Ким Мин Сук и которая стала основой сценария к фильму, корейские школьники изучают на уроках литературы. Главная героиня фильма, Джису, была далека от благотворительности и совсем не планировала давать маленькому Кён Мину бесплатные уроки музыки. Но, заметив в мальчике незаурядные способности, она ухватилась за идею использовать его в своих собственных целях. Если уж не удалось сделать имя своим талантом, то можно прославиться, воспитав маленького гения, решила прагматичная пианистка. И вскоре музыкально одаренный ребенок уже не представлял себе жизни без чарующего звука фортепиано. И без Джису, который осиротевший малыш искренне привязался как к родной матери. Но способна ли девушка ответить ему такой же искренней привязанностью? Джису казалось, что она точно знает ответ на этот вопрос. Как говорится, бизнес и ничего личного. К своему соседу, улыбчивому владельцу пиццерии, девушка тоже относится с прохладцей и смотрит на него свысока. А парень готов часами слушать, как она играет сонаты и пьесы, помогать с бытовыми проблемами и угощать бесплатной пиццей. В картине «Мое фортепиано» режиссеру Квон Хён Джину удалось очень жизненно, правдиво и естественно показать, как меняется отношение Джису к Кён Мину. Однажды девушка изумляет своих родственников новостью. Она собирается усыновить своего маленького ученика. Родные от этой идеи оказались не в восторге. В одном из эпизодов брат Джису пытается урезонить девушку.
2: Ты думаешь, в этом есть смысл? Поднимать ребенка, когда ты даже не замужем? Ты сделала достаточно как преподаватель. Подумай о том, какие тебя ждут разочарования как мать. Возьми себя в руки. Это нелегко сделать. Ты даже не можешь себя содержать. Я могу это сделать. Почему ты думаешь, что я не смогу? Почему ты думаешь, что я потерплю неудачу?
1: После такого поворота событий кажется, что близок хэппи-энд. Но все оказывается не так просто. И героям фильма предстоит еще многое пережить. Картина режиссера Квон Хён Джина «Мое фортепиано» наполнена прекрасной музыкой, которая звучит на протяжении всего фильма, а в финале выходит на первый план и становится главной героиней этой простой и трогательной истории. История о том, что в мире есть вещи гораздо важнее наших целей и амбиций. О том, как тает лед в сердцах, преображается душа и загорается, чтобы согреть тех, кто нуждается в тепле. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, углический феоктист. Одному современному ученому-библеисту принадлежит яркая, точная и очень запоминающаяся фраза: «Бог примет нас такими, какие мы есть, но в покое не оставит». Это действительно так. Обращаясь к Богу, мы должны понимать, что Бог, конечно же, придет нам на помощь. Но после оказания помощи Он никуда не отойдет. Он останется рядом, и нам придется переосмысливать свою жизнь. Иногда таковое переосмысление бывает невероятно сложным. Таким, каким оно было у царя Давида, автора 6-го псалма, звучащего сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем этот псалом.
2: «Господи, да не ярости Твоей обличишь и мне, не же гневом Твоим накажешь и мне».
3: Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. В гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими. Каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего, услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно».
2: Да возвратятся и устыдятся зело вскоре.
1: Нам неизвестно, что именно случилось с Давидом, что заставило его так сильно переживать обрушившийся на него гнев Божий. Мы можем сказать лишь одно. Давид страдал из-за какого-то своего греха. Он чувствовал свою неправоту, понимал и принимал реакцию Бога. Царь не думал прятаться и оправдываться. Он предстоял пред Богом таким, каким был. Да, прозвучавший сегодня псалом содержит в себе указание на то, что непосредственной причиной страданий Давида были его враги. Но и их царь умел видеть не как самостоятельных действующих лиц, а как попущение Божие, ставшее следствием собственных грехов Давида. В таком отношении к скорбным обстоятельствам нет ничего необычного. Аналогичным образом происходящее с ними воспринимали и другие святые. Давид говорит о своем плаче, о своем стенании, и, среди прочего, он произносит те слова, которые являются его ответом на вопрос о смысле собственной жизни. «Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе, в гробе кто будет славить Тебя?» Часто люди, оказавшись в угрожающей жизни ситуации, вспоминают своих детей, внуков, тех людей, которым они нужны. Вспоминают о своих рабочих проектах и о том, сколько всего недоделано. А потому уходить из жизни кажется неправильным, несвоевременным и нелепым. Значит, Бог должен вмешаться и помочь. Давид ничего подобного не вспоминает. Он не говорит ни о чем житейском. Не видим мы и слов о его родственниках. Есть только он и Бог. А в качестве смысла и цели своей жизни в этой критической ситуации Давид называет прославление Бога. После этой фразы тональность псалма начинает меняться. И в конечном итоге Давид от отчаяния переходит к уверенности в том, что Бог примет его молитву и исполнит просимое, избавит царя от его врагов и от той скорби, в которой пребывает Давид. Этот переход от глубокого сокрушения к надежде – самый важный урок 6-го псалма. Он говорит о том, что Давид был готов меняться. Он не просто требовал у Бога изменить внешние обстоятельства. Давид просил изменить его самого. Царь был готов к таким переменам, потому-то Бог и услышал его молитву.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Возьмите радио с собой. Просто скачайте мобильное приложение «Радио Вера» на ваш смартфон, и ваши любимые программы всегда будут с вами.
4: Здравствуйте.
3: Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.
5: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Более 13 лет центр «Мастер ОК» из Санкт-Петербурга помогает молодым людям с инвалидностью получить профессию и устроиться на работу. Проект организует для подопечных консультации психологов и занятия со специалистами, а компаниям и предпринимателям помогает находить сотрудников среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В конце мая центр «Мастер ОК» открыл новые помещения на Гатчинской улице. Туда молодые люди с инвалидностью могут обратиться за консультацией, пройти профориентацию, а после им помогают подобрать вакансии. При поддержке центра «Мастер ОК» люди с ментальными особенностями здоровья получают трудовой опыт и меняют свою жизнь. К примеру, как Евгений. Женя трудился во многих мастерских проекта. Делал мыло, изготавливал посуду из керамики и гипса, расписывал ткань. Благодаря активной занятости он стал более общительным и теперь чувствует себя увереннее. Центр предлагает разную занятость для особенных людей. Так Костя работает упаковщиком.

0: Благодаря навигатору уже хорошо знает город и уверенно передвигается по нему. Поддержать новое пространство от центра «Мастер ОК», где помогают устроиться на работу людям с инвалидностью, можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня мы путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькавого. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мы в месте под названием Остров. Оно совсем рядом с Москвой. Чтобы сюда попасть, мы на 367-м автобусе от Домодедово доезжаем до одноименной остановки и оказываемся в селе Остров. Идем смотреть, что же тут есть.
2: Да, дорогие, а здесь, конечно, совершенно необыкновенной красоты церковь Преображения Господня, которую мы с вами могли увидеть еще раньше, подъезжая к селу Остров издалека, особенно если вы на своей машине едете со стороны Москвы, и ваша дорога проходит так, что бы с противоположного берега вы видели высокий холм, на котором располагается село Остров, и в центре этого пейзажа вы увидите великолепный белокаменный храм Преображения Господня. Это место обращало на себя внимание людей очень давно. Мы знаем, что еще со времен великих князей московских село Остров было селом дворцовым. Его знали, его любили московские правители. Но совершенно особое положение Остров получает в начале XVI века, когда великий князь московский и уже фактически государь всей Руси Василий III выбирает местом своей загородной резиденции село Коломенское. Там строится великолепная церковь Вознесения Господнего, но на самом деле еще дальше за рекой Москвой расположены угодья, где государь любил охотиться. И вот так великий князь Василий III обращает внимание на село Остров, бывает здесь, охотится здесь. И мы знаем, что это было его любимое место в Подмосковье. Может быть, не единственное, но одно из таковых. Об этом пишут в связи с драматическими событиями 1521 года, Вологодская летопись. Она отмечает, что во время жестокого татарского набега были многие села Подмосковья разорены, в том

0: числе татары сожгли любимую резиденцию, любимое село великого князя в Острове. И потом уже сам Василий III, а через какое-то время спустя и его державный сын, великий князь московский, царь Иван Васильевич, здесь строит великолепный храм. Мы не совсем до конца знаем, как это происходило, потому что, к сожалению, источники и документы молчат о том, кто и когда эту церковь воздвиг. Можно судить только по ее архитектурным формам и по данным, которые постепенно вводятся в научный оборот архитекторами-реставраторами, занимавшимися и занимающимися сейчас изучением этого очень важного исторического места. Но вот с этими рассуждениями мы с вами проходим через современное село Остров, естественно, как и все подмосковные села, по преимуществу такое дачное, и миновав сельское кладбище, которое уже больше связано со стариной, мы подходим с вами к храму. И, конечно, если вы первый раз в Острове, вас очень удивляет то, что вместо XVI века на вас смотрит совершенно другая архитектура, но вернее...
1: А другая в каком смысле?
0: Храм виден, но перед ним на переднем плане появляется колокольня.
1: А, и да, колокольня, конечно, не отсюда.
0: Совершенно из другой истории. Колокольня удивительно и сочетается, и не сочетается с храмом. По стилю она представляет собой произведение совершенно другой эпохи, но, тем не менее, талантливые мастера и в ее форме, в ее объемах учитывали стоящий рядом храм и сочетали их очень профессионально. Колокольня относится к времени, когда село Остров становится вотчиной известного фаворита и государственного деятеля Алексея Орлова Чесменского, знаменитого участника дворцовых переворотов и одновременно одного из выдающихся русских полководцев и государственных деятелей. И так получается, что это место становится его главной подмосковной резиденцией. Здесь когда-то был построен его подмосковный дом, настоящий дворец. Здесь разводили породистых лошадей той самой орловской породы. Здесь даже был устроен небольшой стадион, где, соответственно, и сам граф, и его подчиненные поддерживали хорошую физическую форму. Но так получилось, что его супруга скоропостижно умирает, вскоре скончался и его сын, и единственная наследница огромного состояния Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, которая тоже была долгое время хозяйкой этой усадьбы в Острове, она позднее отдает Остров обратно в казну в 30-е годы XIX века. И вот эта колокольня – это образец того стиля, который назывался готическим в русской архитектуре конца XVIII века, и который для людей того времени, вот как это ни странно прозвучит, он и был отражением стилистики средневековой архитектуры, которую представлял собой храм Преображения Господнего. Но вот в колокольню мы еще с вами зайдем. Сейчас мы обойдем храм. Это обязательно необходимо сделать, потому что если посмотреть на этот храм с его восточной стороны, мы увидим потрясающее сочетание разных элементов архитектуры. Во-первых, в этом храме три апсиды. И уникально, ну, практически для московской архитектуры уникально нахождение между ними места для храмового образа. К сожалению, сейчас там иконы нет, но когда-то вот в этой нише, которая хорошо читается здесь, находился образ Преображения Господнего. И поэтому у многих авторов возникает метафора. Возможно, она имеет право на существование. Метафора эта заключается в том, что сам по себе высокий шатер, возвышающийся над храмом почти на 40 метров, и вот эти апсиды образуют как бы архитектурный символический образ сцены евангельской, которая нам хорошо известна по древнерусской иконографии. Господь в лучах славы, а внизу ему поклоняются три апостола. Ну, конечно, такие вот прямые аналогии, они бывают слишком иногда надуманы, но здесь, учитывая, что мы находимся на вершине холма, который вполне мог восприниматься людьми как некая метафора, не как Новый Иерусалим, это совсем другая стилистика, но все-таки выбранное место и посвящение храма, они говорят о том, что эти богословские идеи, тем более для XVI века, знаменитого своими богословскими иконами, вполне могли быть актуальными. Но одновременно мы с вами видим здесь сочетание несочетаемого. Вот посмотрим на боковые апсиды, на боковые пределы. Они несут в себе очевидное влияние псковской архитектуры. Щипцы, поребрики. Одновременно аркатурно-колончатый пояс.
1: Но он даже не из псковской архитектуры.
0: Он не из псковской. Я как раз хотел сказать, что это уже что-то романское даже.
1: Да,
0: тут
1: да,
0: это
1: да.
0: Вот такой вариант аркатурно-колончатого пояса. Это даже не владимирская его реплика, а это обращение к каким-то более дальним архитектурным аналогиям византийским или европейским. Одновременно совершенно удивительные круглые окна-розетки, которых вот в таком виде мы не встречаем, ну, практически нигде. Есть, конечно, Кремлевский собор, есть еще несколько таких вот соборных храмов, да, вот Дмитровский. Но, понимаете, там круглые окна есть. Но так, чтобы в приходском храме мы видели что-то подобное, этого не было.
1: Но мы не знаем архитектора.
0: Мы не знаем даже точное время создания. Однако
1: Грозного до Годунова.
0: Раскопки показали интересную вещь, что под ныне существующим фундаментом храма находился другой фундамент, который не был достроен. То есть существует гипотеза, она тоже есть в разных вариантах, что начал Василий III строить храм еще до нашествия 1521 года. Село сожгли, стройка прекратилась. Успел ли он сам заново церковь эту заложить? Или Иван Васильевич, уже шествуя по стопам отца, ее стал строить? Известно, что и Иван Грозный любил приезжать сюда. Здесь разыгралась вот та жуткая сцена, например, когда еще юный царь Иван Васильевич здесь жестоко расправился с псковскими боярами, с делегацией, которая приехала жаловаться наместнику. Он приказал их облить водкой, поджигал их, рвал им бороды, голыми клал на землю, чтобы показать, что они не имеют права докучать ему вместе его царского отдыха. И что они вообще не имеют права к нему обращаться напрямую через голову наместника, тем самым нарушая субординацию. Но эта сцена, тем не менее, говорит о том, что Грозный здесь жил, и это было не просто место для какого-то случайного наезда, это была большая подмосковная резиденция. Потом также в этом месте жил Алексей Михайлович, конечно, после смуты это место возобновляли, как-то переделывали что-то. И вот все-таки этот храм, он по своему убранству, по своей архитектуре относится к разряду наиболее ценных памятников того времени. Давайте сейчас зайдем внутрь. Вот так получается, что вход в этот храм через колокольню, открываются кованые такие железные ворота, такие очень тоже интересно стилизованные под архитектуру колокольни, и мы с вами видим крытые галереи, правда, в таком виде они существуют уже довольно поздно, с 19 века, но храм был окружен галереями, изначально открытыми, потом, видимо, в более позднее время уже закрытыми, а вот в 19 веке они приобрели тот вид, как, какой имеют сейчас. И посмотрите, какой портал. Из-за того, что находится еще и внутри интерьера, сейчас он хорошо сохранился.
1: Внутри, да.
0: И поверьте, если вы пройдете дальше, мы с вами это сейчас, Алексей, конечно, сделаем, внутренний облик храма нас не разочарует. К сожалению, здесь утрачено вот то братство, которое существовало здесь до революции, то есть здесь нету старинных икон, но образы, которые современные клирики, прихожане разместили внутри этого интерьера, очень достойны, хорошие по письму, низкий иконостас, который, на мой взгляд, очень хорошо подходит именно к этой форме церковного здания. И, конечно, это потрясающая гармония совершенно разных элементов, несмотря на то, что они так сложно сочетаются, как мы с вами отметили. Но внутри вот эта устремленность вверх к шатру, а снаружи, когда мы смотрим на это, вот эти ряды кокошников, которые ярусами восходят и заканчиваются обычные кокошники щипцовыми кокошниками трехугольными, которые как такие острые лучи воспаряют к небу, это создает ощущение того, что ты находишься действительно на рукотворном фаворе.
1: Спасибо большое. В селе Остров побывали мы, посмотрели Преображенский храм с Игорем Горьковым, историком, краеведом. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы, до свидания.
0: Всего самого доброго, до свидания.
2: Поездки по Подмосковью. Радио

0: Вера. Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читает Игорь Томилов. Продолжение.
1: Часть третья, глава девятая. Роковая весть. Кровь за кровь. Вдар Урт-Иге. Бледный рассвет, сменивший черный мрак густой, ненастной августовской ночи, осветил груду мертвых тел, оставшихся на острове. Осветил он и новый город Сибирь, еще не пробудившийся от сна. Мещеряк спал сладким предутренним сном, когда шум и говор под окнами разбудили молодого Исаула. «Вставай, Матюша! Что-то случилось у нас! Наши на площадь бегут!» — говорила мужу взволнованная Агаша. В тот же миг ударила на площади гулкая била, и печальным зловещим звоном понесся призывной его звук. Не помня себя, кинулся мещеряк на площадь, чуя инстинктом страшную беду. Кто-то окровавленный, в рваном кафтане, с блуждающим взором стоял у била, изо всех сил ударяя в него. «Ты, Алексей, где же наши? Где атаман?» — срывалось с трепещущих губ мещеряка. Действительно, это был князь Алексей, изорванный, окровавленный, синебледный, как выходец с того света. «Убитый, товарищи! Пропал без вести атаман! Я один жив остался!» — мучительным стоном вырывалось из груди юноши. «Собирай круг, мещеряк! Пущай, узнают!» постигшие лихо все наши. Но круг не пришлось собирать. Уже по первому удару била высыпали на площадь остатки дружины. Роковая весть страшным налетным вихрем обнесла весь город. Рыдание и плач огласили его. В числе других прибежала сюда же княгиня Татьяна Григорьевна, полуодетая, испуганная, и без слов в ужасе замерла на руках мужа. Едва только собравшись силами, Алексей должен был поведать всю страшную истину сибирцам, как искали они, очевидно проведенные вестовщиком татарином, Кучума, как притомившись уснули, как он, Алексей, бежал пешим сюда десятки верст, раненый, окровавленный, в изорванной одежде, весь охваченный тяжелым, смертельно мучительным гнетом потери, как гибли товарищи. «Ну а где атаман? Где князь сибирский?» — в отчаянии и смятении спрашивали казаки. Но Алеша не мог ответить. Он не видел гибели Ермака. «Братцы, на конь! На конь! Поскачем искать атамана!» — внезапно нарушил грозную тишину звучный голос мещеряка, и все ожило и закипело. Новая надежда окрылила сердца. «Скачем, братцы, на поиски атамана!» — повторяло эхо кругом. «Стой, ребята! Ин кто-то мчится по степи! Може, вести какие несет?» И князь Алексей, отличавшийся особой зоркостью зрения, впился глазами вдаль. Клуб пыли вился по ней. Какой-то конник спешил к крепости. Вот он ближе, ближе. Теперь уже можно различить и всадника, и коня. «Да это Байбакта!» — крикнуло несколько голосов за раз. «И впрямь Байбакта!» На мгновение он пропал за высоким заметом и вынырнул снова. Вот влетел, как угорелый, на площадь, врезался в толпу, спешился с коня. Его зияющее раной лицо было страшнее прежнего. Оно все подергивалось судорогой, все дрожало. Маленькие юркие глазки сыпали молнией. «Сибирцы!» — закричал он звонким женским голосом. И никто не узнал теперь прежних глухих звуков голоса Байбакты. «Я принес вам страшную весть! Слушайте все!» Его обступили в минуту. Бледные, встревоженные лица затеснились кругом. «Говори! Говори!» — кричали казаки. «Русские! Нет боли князя вашего! Погиб атаман! В Иртыше потонул! Помер!» Вырвалось диким, странным звуком из груди вновь прибывшего. Толпа замерла на минуту. Потом не то стон, не то вопль огласил площадь. «Да лжет он все! Не верь ему, братцы! Да проси хорошенько!» Неожиданно, дрогнувшим от волнения голосом, прокричал кто-то. «Байбакта не лжет!» Дико, совсем уже по-женски взвизгнул вестник. «Не лжет Байбакта! Сам видал, как боролся атаман с волнами Иртыша, как бился и звал на помощь, и как скрылся потом в темные жилища хала Турма. Кяфыры, слушайте! Нет боли атамана, нет Есаула, нет лучших ваших товарищей воев! Мертвые, они лежат под могучую пятою Урт-Иге! Прошла ваша радость, кяфыры проклятые! Сарне-Туром не за вас! Придет Кучум, наш хан и повелитель! Возьмет обратно Искер и перебьет вас, собаки! Кровь за кровь! Велик, могучий Сарне-Туром!» И Байбакта залился громким, насмешливым дьявольским хохотом. Багровые раны на лице его налились кровью, глаза выползли из орбит, пена проступила у рта. От быстрого движения упала с головы его высокая остроконечная шапка, и длинные и желто-темные прямые волосы рассыпались вдоль плеч и спины. «Да это баба, братцы!» — одиноко прозвучал чей-то изумленный возглас. «Это Алызга!» Покрыв его, прозвенел вопль испуга княгини Тани, внезапно, по голосу и волосам узнавшей свою бывшую полонянку. «Хватай ее! Измена, братцы!» — крикнул первый, опомнившись мещеряк, и ринулся к Алызге. Но та быстрее молнии отскочила назад, выхватила короткий острый нож из-за пояса и, размахивая им над головою, крикнула во весь голос. «Смерть и проклятие кяфырам! Погиб собака Ермак! Могуч хан Кучум во славу светлого духа!» Нож замелькал в ее руках быстрее, и прежде, нежели кто успел остановить ее, она очутилась в двух шагах от Тани. «Кровь за кровь! Умер Имзига! Умри и ты!» — дико вскрикнула обезумевшая остячка и внезапным взмахом руки занесла свой нож над головою молодой женщины. Сильными руками схватил ее сзади за локти вовремя подоспевший к жене Алексей. Как змея завертелась в его руках Алызга. Нож выпал у нее из рук, выбитый чьим-то ударом. Два казака с веревками уже спешили к ней, но она изогнулась в три погибели, метнулась, сильным толчком отбросила державшего ее князя Алексея и быстрее молнии помчалась к воротам Искера. Казаки кинулись за нею, но Алызга летела, едва трогая землю ступнями ног. Безумие, казалось, придавало ей силу и скорость. Вот остался далеко позади Искер и погоня. Вот уже вблизи сверкает темными струями Иртыш. с быстротой дикой лошади взлетела алызга на высокий утес правого берега, повисший над рекою, и на минуту остановилась, как вкопанная, устремив пучину реки блуждающий взгляд, и громко произнесла: «Агевий убит! Имзига тоже! Старый отец погиб под Назымом! Проклятие кефырам и радость кучуму! Отомщение покорителям-злодеям Искера! Великий Сарнетуром! Я, слабая женщина, сделала, что могла! Радуйся, Ханджар, царевна души моей! Радуйтесь и вы, милые тени Хала-Турма! Смени и ты гнев на милость, великий и грозный Урт-Иге!» Алызга дерзнула отнять жертву у великого. Алызга искупит все. Прими новую жертву и смилуйся над нею, великий Урт-Иге. И ты, могучий Унатон, дух рек и лесов. И, закончив свою речь глухим, почти сиплым криком, Алызга широко взмахнула руками и прыгнула вниз, прямо в холодные, жуткие воды Иртыша. Часть третья, глава десятая. Тайна Ишимской степи. Последние дни Кучума. Ханджар. А тот, кого оплакивали горькими слезами в стенах Искера, приплыл мертвый 13 августа 1584 года к Епанчинским юртам. Внук князя Бегиша, татарин Яниш, первый увидел утопленника, закидывая сеть. Увидел золотой орел на кольчуге и латах и, решив, что непростой мертвец казак перед ним, дал знать о нем Кучуму. Велика была радость хана, когда окружающая его свита признала в утопленнике их злейшего врага Ермака. Быстро облетела сибирские степи крылатая весть. Князья татарские и остяцкие съехались поглядеть на мертвого врага. Его тело положили на рундук, примечание автора, возвышенная площадка. И целых 5 дней стреляли в него из луков, озверевшие от охватившей их жажды мщения воины Кучума. Потом зарыли где-то за улусом, в степи, обобрав догола мертвое тело, и стали делить доспехи. Одному отдали кольчугу, другому кафтан, а саблю с поясом Мурзе Карачи, одному из злейших ненавистников покойного сибирского князя. После гибели Ермака осталось только 150 человек казаков в Сибири вместе с присланными московскими стрельцами. Горько оплакав смерть своего князя-вождя, они по обычаю собрали круг и выбрали атаманом Матвея Мещеряка. На этом же кругу решили, что оставаться им в Сибири теперь невозможно. Мирные татары и остяки, проведав об их малочисленности, восстали снова и грозили со всех сторон засевшие в остроге горсточки храбрецов. К тому же Кучум, собрав новые силы, двинулся по пути к Искеру. И вот 15 августа казаки оставили Сибирь, сели в струги и поплыли вверх по Тоболу. А в опустевший Искер вошел Кучум со своею ратью. Но недолго поханствовал слепой хан в отнятой столице. Пришел снова князь Сейдак, отец которого был убит Кучумом, и отнял престол и города у Кучума, выгнав последнего из его столицы. Между тем умер Иоанн Грозный. На московском престоле воцарился его сын Федор Иоаннович. До нового молодого царя еще не дошла весть о гибели Ермака. Но зная о голоде, море и малочисленности казаков в Сибири, он послал им на помощь новый отряд стрельцов, вручив начальство над ними воеводе Ивану Мансурову, а позднее Василию Сукину, Ивану Мясному и Даниле Чулкову. Мансуров встретил на реке Туре уходившую из Сибири дружину Мещеряка. Горсть храбрецов-покорителей снова ожила духом. Они соединились с царским отрядом и вернулись к устью Тобола, чтобы взять у татар обратно Искер, где ханствовал молодой, смелый и энергичный князь Сейдак, изгнавший Кучума. Увидя, что им нелегко справиться с Сейдаком, отряд решил выстроить деревянную крепость при впадении в Обь Иртыша и заперся в ней, поджидая на помощь себе другие царские отряды. Остяки окружили было эту крепость, захватив с собою своего белогорского идола в твердом убеждении, что он поможет им победить русских. Но пушечный выстрел расщепил остяцкого кумира во время всеобщей молитвы, и остяки в ужасе разбежались, отказавшись от приступа на крепость. Между тем, другие воеводы царские, Сукин и Мясной, на берегу Туры основали город Тюмень вместо прежнего татарского улуса Чингия, а воевода Чулков заложил в 1587 году город Тобольск, неподалеку от древнего Искера. В том же году в Тобольске была выстроена и первая христианская церковь. Чулков же, соединившись с воеводой Мансуровым и атаманом Мещеряком, осадил Искер и сделал приступ. В упорной битве был ранен и взят в плен юный Сейдак, но одновременно погиб под стенами Искера и последний атаман-сподвижник Ермака Матвей Мещеряк. Отбитый Искер, однако, не привлекал более русских, и они оставили его, населив Тобольск, новую столицу Сибирского царства. А Кучум все держался в Вишимской степи. Подкрепляемый постоянно новыми шайками киргизов и нагаев, он ураганом носился по берегам Тобола, жег русские селения, уводил жителей в плен. Наконец, воеводе Кольцову-Масальскому удалось в 1591 году истребить конницу Кучума и схватить последних его жен и сыновей в плен. Сам Кучум успел и на этот раз бежать. Царь Федор Иоаннович предлагал Кучуму богатые жалования, милости, города и селения в России, оставляя его с титулом хана Сибирского и только требуя изъявления покорности с его стороны, его переселение в Москву, всячески суля ему свои царские ласки. И жены с сыновьями, московские пленники, склоняли к тому же хана, посылая сказать, что им хорошо и привольно в Москве. Но упрямый хан оставался все тем же непоколебимым и гордым. Он послал ответ царю: «Ермак взял силой мое ханство, однако не покорил меня. Не хочу войны с Русью, но требую берега Иртыша в свое владение. Свободным жил, свободным и умру». Ночь, таинственная, чарующая летняя ночь, задумчивое продолжение дня, без густой темноты, с голубоватыми отцветами, ровными и прозрачными, глухо поплескивает обычно тинистый, мутный, безобразный Ишим, теперь весь серебристо-млечный и хрустальный. Полный месяц глядится в его серебряные ночью воды, и расплавленным металлом кажутся они. Голубоватый призрак стоит над степью. Можно различить ландыш, стройный и невинный. Под налетной дымкою матовой голубизны белой весенней ночи. Он кажется фарфоровым и хрупким, такой нежный, такой воздушный, словно весь вылитый из сказки и мечты. Тот же отблеск мечты, таинственности и сказки, как белую невесту, нарядил во что-то голубовато-нежное, дымчатая и прозрачная степь. Пахнут одуряюще дикие розы и гвоздика. Их сладкий, острый запах повис над серебряным маревом степей. Под прикрытием крошечной рощицы стоит кибитка. Лошади распряжены и пасутся на траве. Под навесом кибитки на груди кошм сидит кучум. Бледный, сгорбленный, одряхлевший. Дорого обошлись его последние скитания по степи обессиленному, измученному, всеми покинутому старику. Дорого обошлись. Один Аллах ведает это. Из его воинов часть передалась Сидаку, прогнавшему его из ханской столицы, часть проклятым кефирам, отнявшим у него венец, родину и семью. Венец, родину, семью. Но не честь. Нет, не честь. Во имя Аллы он остался тем же гордым степным орлом на воле и таким и умрет. Пусть затравили его, как волка, кефиры. Он еще слишком силен и горд, чтобы суметь умереть на свободе. И не совсем еще одинок он, бедный, обездоленный слепец. С ним его Ханджар, его дочь царевна. Она неустанно бродит с ним всюду. И когда Сейдак, плененный ее красотою, силой оставлял ее в Искере, суля ей свою любовь, почести и богатства, она тайком бежала за своим изгнанником-отцом. Ее братья, мачехи и сестры пользуются довольством, роскошью и ласками белого хана. Ей предлагали тоже, но она — вольная степная чайка Ханджар. Она — дитя свободной сибирской степи. Она — дочь своего отца. У них обоих словно бьется одно могучее сердце в груди. Нет, или свобода, или смерть. Вот главный девиз царевны Ханджар. Прошло более 10 лет с тех пор, как она, 16-летняя девушка, носилась в лихой байге, но по-прежнему, как степь Ишима, или, вернее, как эта хрустальная весенняя ночь, прекрасна Ханджар. Если бы мог видеть слепой старик-отец это трогательно измученное за него душевными муками личико, эти огромные, черные, сверкающие, как алмазы, глаза, горящие безумной, ненасытной любовью к родине и свободе, эти без признака румянца матовые щечки, эти скорбно сжатые гордые уста. Она присела у ног отца. Черные косы упали ей на грудь, и плечи, и траурной фатою покрыли гибкий, по-прежнему стройный стан. За поясом Ханджар заткнут нож, последний подарок отца. «Отец! Отец!» — шепчет она с непонятной тоской. «Не горюй! Не печалься, не все еще потеряно для нас. Пускай только пройдут эти светлые ночи, под покровом осенней тьмы я проберусь к русским улусам, отец, кликну клич нашим воинам, нападу с ними на Искер и верну обратно тебе твой трон, твою столицу», — говорит она вдохновенно, ласкаясь к слепому хану. Кучум словно ожил. звучный голосок дочери нежным, целительным бальзамом вливался ему в душу. Но бедный слепой старик был слишком дальновиден и умен, чтобы мечтать теперь о владычестве над Искером. «Солнце души моей, лазоревый свет весенней ночи, месяц и звезды одинокой мглы мучений моих», — произнес он, кладя дрожащую руку на черную головку ханжар. «Все кончено для нас с тобою. Моя душа тоскует и болит, что увлек я тебя, молодую, полную жизнь и сил, за собою, черноокая царевна моя». «О, отец!» — вскакивая на ноги и обвивая его сухую жилистую шею, вскричала ханжар. «Не говори так! Ты рвешь мне сердце, отец! Я твоя утеха, единое счастье старости твоей! Могла ли я тебя покинуть в твоем изгнании?» Она прижималась к его груди. Она обнимала его. Она заглядывала в его мертвые слепые глаза своими молодыми жаркими очами. «Ханжар, сердце мое!» — мог только выговорить Кучум и сжал ее в своих объятиях. Слезы градом текли по его лицу. А она уже оправилась немного и заговорила снова. «На заре приходили к тебе отец Нагаи и о чем-то говорили с тобою. Зачем приходили они к тебе, отец?»
2: «Их присылал русский вождь, мое солнце, с новым желанием белого хана. Я не хотел тебе говорить этого, ханжар. Не хотел травить тебе душу даром. Скрыл от тебя. Но теперь поведаю тебе все, последняя радость жизни моей. Русский воевода от царя послал сказать Кучуму: пускай предается русским Кучум и первым лицом после царя на Руси будет.
1: А ты, что ответил на это, отец?» — чуть ли не задыхаясь от волнения, вскричала девушка.
2: «Разве солнце жизни моей не угадывает ответа своего слепого отца?» — вопросом на вопрос отвечал Кучум.
1: «Знаю, отец, ты сказал, господин мой и повелитель, пусть у русского хана будут другие слуги, но не царю сибирских степей присмыкаться у трона русского владыки. Так ли, отец?»
2: «Так, ханжар». И оба замолкли. Наступила полная тишина. Степь и ночь притаились за пологом кибитки, и одна, казалось, караулила другую в этот очарованный сказкою час. Вдруг чьи-то шаги послышались неподалеку. Зазвучала громкая, непринужденная татарская речь. Как подстреленная птица заметалась ханжар на подушках кибитки. «Сюда идут, отец! Это те же нагаи, что были утром еще в Лусе. Сердце чует, с недобрым намерением ищут они нас среди ночи. Бежим, отец, пока не поздно, бежим!» Хватая трепещущими, похолодевшими руками руки отца, шептала ханжар. «Поздно, свет очей моих! Поздно!» В смертельной тоске прошептал Кучум и выпрямился во весь рост, прижимая дочь к своему сильно бьющемуся сердцу. Выхватив нож, ханжар ждала. Ее огромные глаза горели, как у волчицы, как белая летняя северная ночь. Было бледно ее красивое лицо. Ждать пришлось недолго. Шаги приблизились, голоса зазвучали определеннее, грубее. Чья-то сильная рука рванула полу кибитки, и человек 10 ворвалось под ее навес. Ножи и пики засверкали в руках убийц. Зверские лица исказились злорадным торжеством. «Не хотел ты, гордый хан, живым предстать перед русским царем!» — закричали они. «Так мы твое мертвое тело повезем в Москву!» Прогремел чей-то злорадный голос, и двое здоровых нагаев кинулись на Кучума и в одну минуту покончили с бессильным, слепым, дряхлым стариком. «А тебя, царевна Ханджар, мы отдадим московскому царю в пленницы!» — послышался вслед за тем другой голос. Но с быстротою кошки бросилась вперед Ханджар, размахивая своим ножом направо и налево. Стон, вопль, проклятия наполнили кибитку. Две сильные руки схватили ее, третья взмахнула ножом над прекрасной бледной головкой. «Радуйся, отец! Все же свободными предстанем мы на суд Аллаха!» — успела крикнуть Ханджар и упала бездыханная к ногам уже убитого злодеями Кучума. Заветная мечта Кучума сбылась. Независимым сыном вольных степей умер могучий, гордый, влюбленный в свою свободу и родину последний хан сибирский. Заключение. По трупам удалой грозной Ермаковой дружины проложен был путь к окончательному покорению вольного сибирского юрта. Правда, отошел после смерти молодца-атамана обратно в руки татар покоренный Искер. И долго еще велась война с Сибирью, пока, наконец, улус за улусом, городок за городком, не отошел весь юрт сибирский в руки его покорителей, русских. И много-много русской крови было пролито в сибирских тайгах, лесах и степях. Много храбрецов легло в боях с татарами и другими народами прежнего Кучумова царства, разделяя печальную участь первых завоевателей далекой окраины. Целые века прошли, пока, наконец, Сибирь стала частью русского государства, и мощный двуглавый орел принял под свои крылья все народы Сибири, все земли и богатства этого края. Но велика была заслуга Ермака перед всею Русью. Он первый с незначительной горстью удальцов товарищей, таких же отчаянно смелых и храбрых орлов Дона и Поволжья, проложил победный путь пулями, саблями и бердышами в далекую, чуждую и дикую Сибирь. Он первый рушил могучую ханскую власть властелина вольных сибирских степей Кучума. Первый проник в мраморную грудь каменного Урала и зажег в нем пламень первой русской власти. Первое признание владычества удалой русской силы молодецкой. Русское имя славой покрыл Ермак. Развеял, разбил с 840 молодцами многие тысячи татар и народцев этот былой разбойник. И не мудрено, что легендарной богатырской фигурой вырос Ермак в сказаниях и былинах русского народа. Он — народный герой. Мощью русских лесов, гладью рек серебряных, молодецкими звуками поволжских песен веет от могучей фигуры этого народного колосса, этого чисто русского богатыря. В городе Тобольске воздвигнут памятник Ермаку, покорителю Сибири, бессмертному герою давней русской старины, вождю грозной дружины. Но крепче тяжелых плит этого памятника, тверже глыбы камня и металла, вылитого на нем, сделан другой. Этот второй памятник не рухнет с веками. Он останется вечно в сердцах русского народа. Этот памятник — любовь народная к храбрецу-атаману, к удалому Ермаку Тимофеевичу, пожалованному князю сибирскому. Этот памятник — священная память о нем и его сподвижниках. Редкий житель Сибири не имеет в своем доме портрета Ермака. Редкий житель Сибири не сумеет рассказать славную историю подвига могучего атамана и его грозной дружины. Сами темные урманы сибирские, да дремучие тайги ее, поверяют ту быль неустанным рокотом своих могучих дерев. И несет ветер буйный ту сказку быль, ту правду сказку по голубым и серебристым рекам за каменный пояс мимо второго великана Урала, по всей Руси могучей, вширь, вдаль, далеко, далеко.
0: На радио «Вера» вы слушали повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читал Игорь Томилов.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Владимира Ивановича Даля «Беглянка». Читает Аркадий Аверин.
1: Услужливый и толковый проводник по земле турецкой привез меня к ночлегу в русскую деревню. Поразительно было встретить тут все обычаи и весь быт русских, коренной, исконный, который даже не всегда и везде можно найти в России.

вошел в избу, перекрестился по-ихнему и позвал хозяина с собой. Осталась хозяйка, молодая, очень видная женщина в русском платье, которой голосу я дотоле еще не слышал. Когда хозяин ушел, я заговорил с нею, спросив ее, куда его позвали. «Там какой-то старик приехал», — отвечала она. «Уставщик, так к нему. Они теперь там всю ночь просидят». По первому слову ее видно было, что синий сарафан носит она не с детства и даже не слишком давно, променяв на него запаску или плахту. Я сказал ей, смеючись, что она из Новороссийского края и чуть ли не Херсонской губернии. Она тяжело вздохнула, как будто не вывела вздоха, робко оглянулась кругом, хотя и знала, что тут никого более нет. Вдруг зарыдала, упала мне в ноги и взмолилась. «Паночку, возьмите меня с собой. Что хотите, заставляйте делать. Я буду вековечной работницей ваша. Только возьмите меня отсюда». Несколько успокоив ее с трудом, я стал ее расспрашивать, и благодаря продолжительному отсутствию хозяина без труда узнал всю жалкую и любопытную жизнь бедной домахи, которую здесь перекрестили, не знаю по каким приметам и соображениям, в улиту. «Я точно херсонская, вот из такого-то места выросла в деревне», — говорила она, — «а 15 лет взята была во двор. Барыня полюбила меня, и когда года через 3 стали просить меня добрые люди за сыновей своих, то барыня отказала и тому, и другому, сказав мне, что для меня будет жених хороший. Ну, воля барская, — подумала я, — хороший так хороший. А мне еще лучше, посидеть в девках не надокучило. На селе у нас был приказчик, из крестьян же старик трезвый, хороший и таки не без добра. Все знали, что у него, кроме полного хозяйства и 2 плугов валов, есть еще и хорошие деньги. За него ли барыня меня прочила, не знаю, но только как прошел покров, да старосты пошли с пасашками по селу, так приказчик наш поклонился барыне в ноги и стал просить меня за 2-го сына, за Стецка. Барыня согласилась и стали меня готовить к свадьбе. Стецко был человек хороший, в отца, а отец его был богат, так мне все стали завидовать. Отца у меня не было, а мать плакала, радуясь моей доле. Глядя на людей, и я не тужила, и даже было поверила им, что вот Бог дает мне счастье. Сказать правду, Стецко был человек хороший и любил меня. Без малого год жили мы своим хозяйством, как живут добрые люди. Хорошо мне было тогда, и теперь, припоминая былое, не верится, что было когда-то хорошо. Не в воле счастье, а в доле. Вдруг откуда ни взялся недобрый человек, Бог ему судья, он и погубил нас. Муж мой, бывало, трезвый, тихий, работящий, воротился в один вечер с работы, как ровно сам не свой, и всю ночь прошатался либо в шинке, либо и сама не знаю где, а утром воротился и завалился спать. Там опять куда-то ушел, а ночью сказал мне, что хочет на волю в Туречину, где нет ни некрутчины, ни податей, где винограда, меда и молока в волю, и где наши русские живут, как в раю. Много он еще сказал мне, что там, где нет и работы, а все лежебоки и все от султана большое жалование получают. А земля такая, что все сама родит, а народу воля на все 4 стороны, ступай куда хочешь». Я так и ахнула и заплакала было, но он на меня прикрикнул, как еще со дня свадьбы нашей не случалось, и велел молчать да собираться. Сам он еще пробегал 2 сутки, как бешеный, что и я не могла узнать в нем того человека, каким он был прежде. Даже 2 раза страшно пригрозился на меня, когда я стала просить его, чтобы остался да забыл бы ту речину, и стращал, что убьет меня, если я кому хоть слово скажу. У мужа своих денег было 103, а как продавать все хозяйство ему нельзя было, чтоб люди не догадались о недобром его замысле, то он только продал потихоньку 2 валов, да в ту ночь, как уже совсем мы собрались, взял у отца 200 рублей, да покинул ему записку, повинился во всем, просил, чтоб не искали его, что он где ушел на вольную сторону, чтобы отец не клепал за деньги на других людей, а взял бы за эти деньги все наше хозяйство и хлеб, и скотинку. Там просил он в письме и отцовского благословения, да где уж на такое дело благословить отцу. «Ох, не было тут его благословения», — сказала она и сама залилась опять слезами. Вот о полуночи, забрав мешки с хлебом,

0: и припасли мы на дорогу, помолились мы и пошли. Я не знала, куда и зачем мы идем, и только путем об этом услыхала от мужа. Давнишний бродяга, прости, Господи, мое согрешение, который давно уже ушел из-под Москвы туда, к нам, в Херсонскую, а оттоле вот сюда, в Туречину, пришел с Дунаю на дубу, стоял в лимане, в камышах и колобродил по шинкам и базарам, подбивая народ идти с ним в Туречину. Он-то, вишь, подбил мужа моего, царством небесное, и наговорил ему обманом про турецкую землю, что про рай земной. Не стерпела я, стала плакать еще раз и просить мужа, чтоб раздумал, да не верил бы такому шутуну. Так он сердечно меня ударил. Ударил в первые и в последние, и Бог ему это простит. И не для жалоб говорю я об этом, а к тому только, батюшка, что тихий, смирный был он человек. Никогда никого не обижал, а меня даже словом никогда не тронул. А тот вот, как попала дурь эта в голову, так и сам не свой, и сам не знает, что делает. Шли мы всю ночь, со светом залегли в камышах, пролежали опять до ночи, там пошли и пришли до света на это место, где по приметам должен был стоять за камышами дуб. Тут ломились мы камышами поплавнее часа три. Из сил выбились, так что бросили было и хлеб. Отдохнув, однако, пошли еще далее по звездам. Потому что идешь по колени и по пояс в воде, а камыши лесом стоят, так что света Божьего не видать. И вышли мы, наконец, на самый берег лимана. Не услышал Бог молитвы моей. А я молчу, говорить не смею ничего, только молюсь. Господи, умилосердись над нами, дай нам, Бог, заплутаться тут, что и до веку не найти ни дубка, ни хозяина его, а пошатавшись бы воротиться опять домой. Нет, как только стала заниматься заря, то увидали мы в стороне под берегом этот злыдарный дуб. Хозяин принял нас ласково, обрадовался нам, поднес вина, и муж меня заставил выпить. «Вот», — сказал тот, — «видишь ли, каково венцо? А и оно там вольное, хоть сам кури, хоть пей, хоть лей, хоть, пожалуй, шинкуй, ни на что нет запрету». «А что?» — спросил он, когда поднес мужу, который, бывало, не пил вовсе, другой стакан. «А что, брат, скажи правду, собрал деньжонок сколько-нибудь? Ведь без денег нигде не живется, везде плохо». Муж мой и похвались ему, что 106 будет, да и ударил себя рукой по груди, где лежат деньги в сумочке. Хозяин обрадовался, это где хорошо. «Вот заживешь, — говорит, — так заживешь там на эти деньги, и двор, и землю купишь, и сады, и огороды, и все, что твоей душе угодно, вот заживешь. Так уж будешь век меня помнить». «Ох, — продолжала она, — и точно, что заставил себя помнить, попутай и накажи тебя Бог. Да нет, такие, как ты, живут, а вот мужа моего сердешного уж нет на свете». На другую ночь мы снялись с якоря и вышли в лиман. Таких же, как мой муж, что сманили от господ на волю, было еще три человека. «Вот, что вы у нас работника видели, так это один из них, а молодицей я одна только была. Те, кто холостой, а кто жену покинул да ушел один. Но дубу было с хозяином также три человека». Ночь прошла благополучно, а днем плыли мы недалеко. Подошедшие же под камыши там притаились. Вечером опять снялись, да пошли. И ветер, и течения были попутные, так мы к свету и вышли в море. Настал опять вечер, и хозяин принялся поить гостей своих, будто радуясь, что благополучно ушли. Все перепились и уснули. Я долго сидела и плакала, а муж на меня рассердился и прогнал меня. Так я и свернулась и улеглась на другом конце дуба, на носу, а они спали в корме. С зарей я проснулась, поглядела туда, еще спят все. Немного погодя, я опять поглядела, что-то больно жаль стало мне мужа. Те проснулись, кто сидел, кто ходил, а Степана не видать. Сердце так во мне и заныло, словно тесно ему стало. Что такое, почем и по ком, и сама не знаю. Поглядела я еще, пошла в корму, пересмотрела всех. Нет моего муженька, я к одному, к другому, все молчат. Господи, что такое сталось над нами грешными? Проклятые, что они над ним сделали? Затем-то и спрашивали они, много ли у тебя денег. Упоив его, хозяин снял с него кожаный карман, а самого выкинул в море. Господи, упокой грешную душу его, прости и помилуй его, хоть за мученическую смерть». Она было замолчала, залившись слезами, а немного погодя опять взмолилась, чтобы я ее увез в Россию. Я просил ее досказать, что же сталось потом с прочими, и в особенности с нею самою. «Да что ж», — сказала она, подгорюнясь, — «богатого-то мужика, сманив, обобрали да утопили, а бедных взяли в кабалу. Насчитали на них за хлеб, за провоз, да просят еще деньги, за то, где что увезли на волю, да в вековечные работники и взяли их. Вот тебе и воля. А им, бедным, тут куда деваться? Все одна шайка, эти старые бродяги, все за одного стоят. Пожалуй, еще убьют, ничто возьмешь. Ну, а ты же как живешь?» «Да как, батюшка?» — сказала она и опустила голову, будто не смела глядеть на меня прямо, и тяжело вздохнула. «Известно, наше дело сиротское, так вот и живу». «Да у кого ж ты живешь?» «У хозяина». «У какого хозяина?» «Да у того самого, что мужа-то сгубил, батюшка. То приходил за нами на дубу в лиман. Это он самый и есть». Она робко оглянулась и снова залилась слезами. «Горькая участь моя, баринушка, и утопиться-то не дали мне, когда я хотела было кинуться в море, туда же, где безбожники утопили бедного Степана. Хозяин сперва обманывал меня, что муж мой пересел ночью на другой встречный дуб, и что мы его уже застанем здесь. Когда прибыли мы сюда, так стали утешать меня, что муж мой скоро будет, а после сказали, что он пьяный утопился. Да нет, не верила я им с самого начала. Чуяло сердце мое, что они над ним сделали. Раз один работник наш, как хозяина не было дома, стал тосковать да каяться, что зачем послушался недоброго человека да ушел сюда. И стал было он меня подговаривать бежать с ним, да признался мне, что хоть и был сам в то время хмелен, а видел и помнит, что Степана обобрали и утопили. «А ты как же тут живешь?» — продолжал я допытываться. «Тоже работница или как?» «Да», — отвечала она, будто нехотя, «и работаю, что в доме нужно, известно по хозяйству. Только что греха много на душу приняла. Неволя, баринушка, сами знаете. Нашей сестре одной куда деваться, когда своей воли нет». И зарыдала снова, и опять стала проситься со мной. «Он держит меня за место хозяйки», — продолжала она, успокоившись немного. «И что я перенесла побоев? Когда я не соглашалась на воле его, так уж я и не знаю, как жива осталась». Тут хозяин воротился, вошел спокойно в избу, а домаха, отворотившись, занялась хозяйством и скрыла тревожное свое положение. Хозяин подсел ко мне, ласково и весело стал беседовать и расспрашивать о всякой всячине и выпроводил меня утром с поклонами и пожеланиями, помянув несколько раз Бога, без которого, по его словам, не до порога, и от которого он желал мне и сам себе желал, коли его святая воля будет, всякого благополучия.
1: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Беглянка». Читал Аркадий Аверин.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Максима Леонидовича Яковлева «Любовь всему верит». Читает Владимир Солдатов.
1: Его узнаю. В мире спорта он весьма известная личность. Мне же он стал интересен не своими достижениями, но его рассказом о друге и о себе, который довелось услышать от него в минуты откровенного разговора. Мы дружим с армией. Вместе учебку кончали в Казани. Оказалось, что земляки, на то мы сошлись. Ну и по характеру, наверное. А вместе от дедов отбивались в ротной казарме. Было дело. После армии Денис институт закончил, женился. А я... А меня понесло по кочкам. В кооператив попал. Тачки перегоняли из-за бугра иномарки. Связался с братками. Девчонка была, тоже жениться хотел. В общем, вышла разборка крутая, еле ноги унес. Пришлось в другой город перебираться. С Денисом встречался редко. Он на госслужбе, а я кто? Так себе. Шустрил, где фарты побольше. Только вроде дело стоящий завел, и опять облом. На этот раз с выстрелами. Полгода в больнице. Ни работы, ни денег, ни семьи. Вспомнил о друге. Приехал. Наврал с три короба, что я спортсмен, мол, кикбоксингом занимаюсь. У меня еще до армии разряд по боксу был. Он слушает, верит. Я вру по-наглому. Он верит. Каждому слову. Говорю, скоро квалификации, надо к серьезным боям готовиться, а экипировка вся уже до дыр затерта, на новую денег нет, дорогая. И тренеру надо, и массажисту, и за спарринг. За все пока самому платить надо. Потом, если пройду квалификацию, если приметят, войду в команду с контрактом, стану профессионалом, там уже легче. Он слушает, переживает. Я могу помочь, говорит. Только ты не бросай. У тебя талант. Вот так. Дает деньги. Немалые деньги-то. И никогда я отказа от него не слышал. Тратил я эти деньги. Вот спроси, куда ушли, и не вспомню. Привык. Чуть чего, к Денису. На плиту про травмы, поездки какие-нибудь. Верит и помогает. Еще и сыну рассказывает обо мне, а у того аж глаза на лоб. Ну как же? Такой боец-герой перед ним. Как-то я совсем обнаглел. Попросил у него большую сумму. Вот так, мол, надо. Он пошел, снял со счета своего. Они себе на машину копили. И протягивает, бери. Я взял, уехал. Ты, говорит, обязательно выбьешься в лучшие, я уверен. Мы все верим в тебя. А у меня уже вроде иммунитет какой-то. Вроде и совесть гложет, но тут главное не думать. Не думать и все. Может, и верну, когда промелькнет. Мы ж друзья, да случись чего, я ж первый. Я, может, тоже бы помогал, если б мог. Ну и все такое. И успокоишься. Помню, иду из ночного клуба. Он звонит по мобильнику, сначала то да сё, как дела. Нормально, говорю, тренируюсь. У меня, говорит, с женою плохо. Роды тяжелые. Помолись, говорит. Голос дрожит. Я говорю, да нормально все будет. Второго парня тебе родит, вот увидишь. У него даже полегчало вроде. Отлегло на душе. А в конце разговора он вдруг и говорит мне: Андрюх, мы твою фамилию во всех спортивных новостях ловим. И в газетах тоже. Вот тут-то я и сказал себе: стоп, парнишка, сколько ж ты еще врать другу будешь? Пробило это меня. Я чуть трубку об асфальт не грохнул. В тот же день трое пристали ко мне в электричке. Чую, не отобьюсь. Хана мне. Хорошо, мужик один подоспел, раскидал их, как кукол. Тренером по кикбоксингу оказался. Во, где сел-то я. Ну, думаю, будешь ты, Андрюха, последняя тварь, если за эту соломинку не ухватишься. Все, слава богу, одно к одному случилось. Стал заниматься у того мужика. На тренировках фиг там, кто больше меня выкладывался. Как словно разбудили меня. За год в лидеры выбился. Себя не жалел. И сборы, и спарринги, и квалификации. Все теперь было наяву. Все, во что мой друг верил. И имя мое услышал Денис. И в газеты попал я не раз. После боя как-то звонит мне с женой, с пацанами своими, а у меня все в горле столбом стоит, не могу. И всем, что я имею, чего в жизни добился, что не подох, не загнулся по пьяной драке, что жив, что семью имею, всем я ему обязан.
0: На радио «Вера» Вы слушали рассказ Максима Леонидовича Яковлева «Любовь всему верит». Читал Владимир Солдатов.

0: Вера. Светлое радио. Повтор программы. Философские ночи на радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио Вера, программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии возраста. У нас сегодня в гостях профессор Самарского национального исследовательского университета имени Сергея Павловича Королева, доктор философских наук Сергей Александрович Лишаев. Приветствую тебя, Сергей, в студии.
2: Приветствую вас, Алексей Павлович, приветствую дорогих радиослушателей.
1: Я очень рад воспользоваться твоим приездом в Москву для того, чтобы, наконец, осуществить давно задуманное и побеседовать. Можно было бы и другие темы выбрать, потому что у тебя замечательные книги о фотографии, о эстетике другого. Вот. Но вот буквально в прошлом году, в 22-м, в Петербурге вышла книга «Философия возраста. Возраст и время». Большое, фундаментальное исследование во многих частях, и как-то мне понравилось, что ты структурировал ее согласно каким-то возрастам человека, да, начиная с детства, младенчества, юность, взросление, зрелость, старость. Ведь это слова для нас, для всех очень хорошо знакомые, всем нам близкие, с нами это будет со всеми, да? Ну, конечно, если доживем.
2: Конечно, вот, если повезет.
1: Да, вот старец ветхий деньми, вот, ну что же, во всяком возрасте есть своя прелесть, но как это можно тематизировать философски? И, может быть, немножко и богословски, потому что, вообще-то говоря, открывая священную для всех нас книгу, Библию, мы узнаем, что ветхозаветные праотцы жили и по 800, и по 900 лет, да, что Сара родила Исаака, да, родила от Авраама, когда ей было уже за 90, да, и как вот я тут даже выписал цитату из послания к евреям: «Верую и сама Сара, будучи неплодной, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Верен обещавший. Послание к евреям, 11 глава. То есть не по времени возраста. То есть бывает такое, что и наперекор возрасту, да, человек идет и в свой возраст делает то, что, ну, вроде как, этому возрасту или не по силам, или иногда не подобает. Вот как ты вышел вообще на эту тему философски, да? И это же не исследование по биологии, да?
2: Конечно, нет. Да, сразу много вопросов. Ну, попытаюсь вот ответить на... Что касается богословской темы, она действительно очень важна и интересна, но, конечно, специально я ей не занимался. Мне кажется, вот те многочисленные достаточно эпизоды, в которых мы имеем дело, например, ну, с тем, что у престарелых родителей рождаются дети, это, в общем, в Библии рассматривается как некое чудесное событие и так или иначе связано с силой высшей, да, с божественным присутствием, так или иначе. Почему? Потому что вот тема времени, на мой взгляд, и это важно и для богословия, и для философии, накрепко связана с темой вечности. Вот, и, конечно, когда мы говорим о времени, мы говорим прежде всего о возрасте, да? Возраст, в некотором смысле, это ближайшая данность времени. То, ну, как мы переживаем.
1: В вечности не посягают и не женятся, да?
2: Да, да,
1: вот,
2: да,
1: а во времени приходит возраст, когда мы должны, да, оставить след, но на
2: именно,
1: земле.
2: Но именно время...
1: Посадить дерево, да, родить, да, ребенка, да, построить дом.
2: Да. Но именно время, наша способность обременять свою жизнь, да, она как раз и ставит перед нами, в сущности, фундаментальным образом, вопрос о вечности. Потому что понятно, что не находиться в текущей ситуации, да, знать о том, что было, и о том, что будет, можно только в том случае, если мы вынесены за пределы временного порядка. То есть способность обременения связана с некоторым метафизическим горизонтом. Да? Его можно по-разному определять, но можно сказать так, что временное раскрывается только в том случае, если есть некая причастность к вечному. Вот. И вот эти какие-то библейские сюжеты, они как раз так или иначе указывают на что? То, что невозможно во времени, оно во времени возможно, в том случае, если время, в некотором смысле, как бы открывается для Бога, для вечности. И вот для меня тема философии возраста – это как раз тема важная с точки зрения того, как раскрывается человеческая жизнь. Потому что такое время, что такое временной порядок, в котором все мы находимся и который мы осознаем? Это, собственно говоря, наша тварность и неизбежность и необходимость раскрытия сущности человеческой, а в глубине ее образ и подобие Божие, которое происходит постепенно и которое мы должны пройти некоторый путь.
1: Вот можно я еще одну цитату прочитаю? Да. Я специально посмотрел в Священном Писании. Мне показалась она очень интересной. Послание к Колоссянам. «Не держась главы, от которой все тело, составами и связями будут соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Оказывается, возраст – это не только сколько тебе лет, да, но это еще и процесс, который с нами происходит по воле Божьей. То есть да. Бог как бы садовник, который поливает свой сад, а мы, с позволения сказать, цветы в этом саду. Может, не цветы, может, сорняки. Да, но Бог нас поливает, и мы как-то возрастаем. Приходим в возраст.
2: Приходим в возраст. Возраст, да? Вот это, мне кажется, очень важная фундаментальная вещь, как с философской, так и с богословской точки зрения. Именно вот эта процессуальность нашего бытия. И когда классическая, скажем, философия, да, она всегда рассматривала человека, ну, с позиции выявления его сущности. Да, эту сущность могли определять так или иначе, по-разному. Но речь обычно шла о неком человеке вообще, если угодно. Вот в чем эта природа или сущность человеческого человека. Но ведь эта сущность, как бы мы ее ни понимали, она раскрывается процессуально, постепенно. Да, не сразу.
1: А можно я сразу задам крамольный вопрос? Угу. А вот почему мы считаем, что вот ребенок, которому 3 года, да, и старик, которому 90 лет, это один и тот же человек? Вот помнишь, у Ходосевича было стихотворение «Перед зеркалом»? Я, что за странное слово. Да. Разве мама любила такого?
2: Бледно-серого, еле живого и премудрого,
1: всезнающего, как змея. Желто-серого, да. Полуживого и всезнающего, как змея. Да? То есть вот он смотрит на парижском чердаке в изгнании в зеркало, видит не очень красивое постаревшее лицо и спрашивает, неужели вот мама любила такого? И таким был вот тот мальчик, танцевавший в Останкине летом на дачных балах, да, что делает нас в разный возраст единым человеком?
2: Да, собственно, вот это наша способность возвышаться над самим собой и над тем временным процессом, в который мы вовлечены. То есть в этом смысле, когда я рассказываю о своей жизни и вспоминаю свое детство, у кого-то первые воспоминания относятся к 2,5 годам, у кого-то к 3, у кого-то к 5. На самом деле...
1: Кто-то помнит себя до года.
2: Да, то есть такое на самом деле здесь есть... Ну, это редкий случай, они тоже есть, да. Но, в принципе, в среднем считается, что где-то около 3 лет первые воспоминания, которые удерживают нас в душе, как бы они к этому времени относятся. И вот, собственно...
1: У меня дочь говорит, младшая, говорит, я в школе себя вообще не помню. Я ей показал недавно видео, ее день рождения, там ей 11 лет или 12. Она говорит, неужели это было со мной, да? То есть как-то вот, видимо, детство было настолько счастливым, что время как-то не оставило сильных рубцов в ее памяти и на ее сердце. То есть все это сплелось в один какой-то ком. Но я не берусь интерпретировать.
2: Да, ну вот если вернуться к этому вопросу о том, как все это можно удержать в качестве чего-то целого и единого, то, конечно, речь идет вот о некоторой этой, о некотором этом единстве «я». То есть вот в моем...
1: Самосознание, да?
2: Да, самосознание. Собственно, это важно, и об этом стоит сказать, что, собственно, почему до 3 лет очень редко бывают какие-то воспоминания? Потому что, как известно, ребенок начинает говорить «я», говорить о себе в первом лице примерно около 3 лет. И это так называемый кризис 3 лет, который как раз с чем связан? Вот с тем, что вот это сознание, которое до этого появляется примерно после года, условно говоря, первые проблески, скажем так, сознания, носят полевой характер. И вот ребенок, в сущности, зеркалит...
1: Слова родителей.
2: Слова, да? Родителей.
1: Сережа Маша хочет,
2: Маша
1: кушать,
2: хочет, да? Да, гулять,
1: да.
2: Условно. Да, то есть,
1: Сережа холодно.
2: Да, совершенно,
1: да?
2: Верно.
1: Да, да, да.
2: То есть ребенок не отделяет себя от... то есть сознание уже есть, но оно еще не кристаллизовано вот в этой телесности. То, что потом даст возможность позднее для развлечения того, что Кант называл эмпирическим «я» и трансцендентальным «я». Вот. Так вот, когда как раз возникает этот кризис 3 лет, то, соответственно, появляется «я», и, конечно, заявляет он о себе в этот момент как? Через отрицание. Как потом в гораздо более сильной форме в подростковом возрасте. Потому что собственного содержания еще нет. А заявить это свое «я», вновь появившееся, так сказать, эту точку крепления, которая связана вот с моим телом теперь, и я хочу говорить от себя, выражать свои желания и чувства. И, соответственно, возникает этот первый детский бунт,
1: переход,
2: праздник непослушания.
1: Из одного возраста в другой связан с кризисом, да?
2: Обязательно, да. Это всегда кризисная ситуация. И вот первые воспоминания, почему они обычно группируются индивидуально, чуть раньше, чуть позже, но примерно в этом возрасте. И это как раз, как я полагаю, связано именно с тем, что появляется вот эта точка, которая способна удерживать какие-то впечатления и события, как имеющие ко мне отношение. И, собственно говоря, до определенного возраста, условно говоря, до подросткового, до 12-13 лет, до старших классов школы, наши воспоминания очень отрывочны. Потому что это сознание, которое появилось, оно еще очень неустойчиво. И многие события, они хотя и происходят со мной, но наше «я» еще их не удерживает в некоторой последовательности и связанности. И вот только в подростковом возрасте, когда, собственно, что происходит? Да? Собственно, происходит то, что человек берет жизнь на себя в целом.
0: «Философские ночи» на радио «Вера».
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и мой сегодняшний гость Сергей Лишаев, доктор философских наук, профессор Самарского университета. Мы говорим о философии возраста. Ну вот, поскольку я прорекламировал книжку твою, да, я хотел бы спросить, нам ты ее все-таки не один год писал, книжка большая. Какой возраст ты писал с наибольшим удовольствием? Детство, юность, может быть, старость? Вот я знаю, что у тебя была одна из ранних твоих книг, очень хорошая, это «Старая и ветхая». Да? «Влечение к ветхому», по-моему, называлась она, да?
2: Да.
1: Вот. Ну, действительно, тема ветхого, ветхой мебели, ветхой одежды, ветхой иконы какой-нибудь, да? Вот. Это очень интересно. Это не совсем старое, это что-то другое. Вот. Какой возраст был вот сейчас наиболее привлекателен? И наиболее интересно было с ним работать?
2: Ну, для меня по-прежнему, да, действительно, самым интересным возрастом был вот этот возраст старости, да, то есть не только потому, что это возраст, в который я вступаю, но и потому, что, мне кажется, это возраст наиболее интересный с точки зрения того, в какой степени мы способны здесь осуществлять свой выбор. Потому что если мы говорим о возрасте, да, то возраст – это всегда, с одной стороны, некоторая данность, с которой нам приходится иметь дело. С другой стороны, возраст предполагает определенное наше отношение к нему. И мы можем проживать свой возраст более или менее бессознательно, то есть подчиняясь каким-то, скажем, законам хронобиологии, да, то есть когда в определенном возрасте вступают в действие определенные процессы, там, полового созревания, например, да, старения и так далее. Вот, социальные. Хронопоэзис социальный, то есть когда общество от нас что-то ожидает, чего-то требует в каждом возрасте. Но самое важное и ценное, как мне кажется, вот и для меня это интересовало в этой работе, в том числе, да, в какой степени мы способны проживать возраст осознанно. И действительно, начиная с подросткового возраста, о чем мы к этому возрасту мы перешли, когда, собственно говоря, рождается я, а это рождение я связано с тем, что человек действительно, как я сказал, берет на себя жизнь. Что это значит? Это значит, он начинает жить не только в теперь, в ситуативном времени, но он начинает жить в большом времени. Вот я его называю надситуативное время.
1: А почему вот все писатели, поэты так любят вспоминать о своем детстве? Вот вспомним там жизнь Арсеньева, Бунина или Зайцева Бориса Константиновича, путешествие Глеба. Mm-hmm. Вот, ну, конечно, детство, отрочество, юность Толстого. Вот, но вот хочется написать воспоминания о своем детстве, даже, может быть, если детство не было такое уж безоблачное и счастливое, yeah. как Василий Васильевич mm-hmm. Розанов говорил, как я люблю свое детство, свое измученное, опозоренное детство. Mm-hmm. Все равно его любишь.
2: Да, мы любим его потому, что это как раз тот период, когда мы живем в настоящем. И даже если мы уже ориентируемся во времени с какого-то возраста, да, то все равно это время, то, что можно назвать текущим настоящим. Да, вот мы сейчас записываем передачу, и это настоящее. Пока эта запись не закончилась, мы пишем передачу. Хотя минуты идут, но мы находимся вот в некотором...
1: И мы даже думаем о том, что наши радиослушатели будут ее слушать в будущем, да, потому что мы не в прямом эфире работаем.
2: Да, не в завершенном времени. Да, мы находимся в передаче, еще идет, еще записывается. И вот ребенок, он живет в настоящем, а это значит, он живет в некоторой полноте. То есть он не думает о будущем, о прошлом. Это значит, его, в общем, не тяготят, так как взрослого человека обязательства, невыполненные обещания, там, да, совершенные какие-то преступления. И также цели, которые он поставил перед собой, что-то он обещал и никак не может выполнить. По отношению к себе или к другим.
1: Верстовые столбы начинают стучать все быстрее и быстрее. Да, когда ребенок, ему кажется, что зима никогда не кончится, или лето никогда не кончится. Это целая эпоха, которую надо пережить. Да. Летние каникулы у бабушки. Это мини-вечность. Да? Ты закончил школу 31 мая или 25 мая, и перед тобой целая безбрежная вечность. 3 месяца, которые ты проведешь в деревне у бабушки. Да. А сейчас что такое 3 месяца? Лето не успело оглянуться, как уже сентябрь.
2: И это происходит именно потому, что ребенок погружен в это настоящее, и он не ведет счет времени. Это одна из причин. Но вторая, конечно, свежесть впечатлений, их яркость, их новизна и способность ребенка, вот именно в силу того, что он, с одной стороны, пребывает в настоящем, с другой стороны, для него много нового и свежего, он живет полной жизнью. Поэтому детство, даже если оно с внешней стороны было каким-то не очень счастливым, часто является точкой притяжения. Тут же можно вспомнить Павла Флоренского, отца Павла Флоренского, его воспоминания.
1: Да, «Дети мои».
2: Да, совершенно верно. Да, где это просто рай, рай, который всегда является для отца Павла какой-то точкой отсчета.
1: Ну и все понимание научные всей открытия, своей жизни. Богословские открытия, они все были сделаны в детстве для Флоренского. То есть он описывает мир детства как уже мир вполне состоявшегося мировоззрения.
2: Но, опять же, какая-то вот есть мудрость в том, что мы все же не можем, или неизбежность, необходимость. Мы вынуждены выйти из этого состояния детства. И более того, если мы не выходим, здесь можно говорить о проблеме инфантилизма или проблеме ювенильности, да, то есть когда люди, скажем, дольше положенного времени застревают в этом возрасте, Это не очень.
1: Ну и там
2: хорошо.
1: Потом старость сразу начинается. Ты еще не вышел
2: сразу,
1: из детства.
2: Да, ты еще все еще ребенок.
1: А уже пенсионная, уже пенсионная у тебя в кармане.
2: Потому что вот этот хронопоэзис, биохронопоэзис, он не считается с тем, как мы себя ощущаем и чего мы хотим. Мы
1: слушай, не повзрослели. Может, нам пенсионный возраст отсрочили на 5 лет, чтобы мы хоть немножко бы успели бы из детства выйти, ну, к пенсии-то, чтобы мы хоть почувствовали себя взрослыми людьми.
2: Вот. И вот в этом смысле, да, возвращаясь к вопросу о детстве в соотношении со старостью, которая действительно для меня наиболее интересна. Почему интересна старость? И в чем вот здесь есть некоторая перекличка детства и старости?
1: Старый, млад, два дурака, да?
2: Как можно так сказать.
1: Говорила бабушка.
2: Старый да малый, да.
1: Да, да.
2: Вот. Так вот, в старости, как и в детстве, человек в большей степени оказывается выключен из тех связей, социальных связей, но и темпоральных. Да? Вот это большое время биографическое, но ситуативное, когда я что-то не сделал или не доделал, да, или когда я что-то должен сделать, оно как бы тяготеет надо мной, да, и давит на меня. И вообще говоря, не позволяет мне, скажем так, проживать вот эту жизнь и это настоящее в его полноте, да. То есть вот это настоящее, которое является переходным, принципиально переходным. И это вот текущее настоящее вот сейчас, а потом мы будем делать вот то-то. Или вот в этом году я занимаюсь этим, сделаю это, а потом буду делать другое, да, а чтобы сделать потом третье и так далее. То есть и все время это настоящее, то есть то мгновение, в котором мы находимся, или тот период, в котором мы находимся, то текущее настоящее, в котором мы находимся, оно никогда не самодостаточно. А вот в старости появляется шанс, опять же, не чем интересна старость, как мне кажется. Вот здесь я говорил о том, начинал говорить, сейчас к этому хочу вернуться, что здесь мы максимально свободны в выборе того, что можно назвать возрастным этосом, да? То есть тем нравственным характером, тем способом поведения, который именно в возрастном отношении определяет нашу жизнь. То есть что для нас является доминантой. И вот в этой книге я как раз пытался исследовать, что определяет поведение ребенка, что определяет поведение молодого человека, зрелого человека и старого человека. Так вот, в старости этот веер возможностей для выбора, как ни парадоксально, может быть, да, он может быть наиболее вот такой разнообразный, с одной стороны, а с другой стороны, полюса, ну, скажем, расходятся очень далеко этого возможного выбора. Потому что, с одной стороны, мы знаем, и сегодня это очень распространенные позиции, есть люди, которые стремятся к тому, чтобы в старости жить, как не в старости. Ну, то есть, занимаясь теми же делами, которыми человек занимался в зрелости, вот, не сбавляя темпа, давая показать своим коллегам, друзьям и знакомым, что я еще ого-го и так далее. Да? Ну, условно,
1: ты замечательно
2: это можно
1: назвал
2: назвать
1: это в своей книге «На холостом ходу».
2: «На холостом ходу», да. Можно это назвать, так сказать, мужественной старостью или героической старостью.
1: Нет, ну, мы знаем таких дедов
2: таких знаем,
1: в шортах, да, с татуировками. Да, вот да. Он вышел там на доске на какой-нибудь катится.
2: Это определенный выбор.
1: То есть это такой вызов, да, это вызов возрасту. Но это нормально. Или это смешно выглядит иногда?
2: Тут все зависит от той оптики, вот, которую мы применяем, когда оцениваем старость. Вот с моей точки зрения, это не самая выигрышная позиция, хотя она служит уважению, потому что предполагает некие усилия, борьбу, ну и такое упорство, самопреодоление. Вот. Человек говорит, а я не сдамся. Ну, но, может быть, это не самое лучшее применение силам. Почему? Потому что вот при таком подходе мы не используем те возможности, которые дает этот возраст. Вот опять же, поскольку человеческая сущность раскрывается во времени постепенно, то каждый возраст дает определенные возможности. И то, что можно сделать в молодости, можно, конечно, надеяться и мечтать, что ничего, потом наверстаю, и когда мне будет 50, я сделаю то, что не сделал в 17. Но, в общем, это, конечно, не так.
1: Ну да, в общем-то, да. Можно потратить время на внуков. И не то, чтобы сидеть с внуками, да, тем же спортом займись. Покажи им, как дед бегает, как он плавает. Свози их в те места, где ты любил бывать в молодости. Передай им опыт накопленный. Да, да. В церковь с ними сходи, в конце концов. Потому что вот я считаю, что у старых людей наконец появляется досуг, чтобы посещать вот. Все службы в храме, если ты верующий человек, чтобы полноценно жить литургической жизнью, те же пасхальные, великопостные богослужения. Когда тебе не надо идти на работу, ты можешь наполнить это какими-то важными для тебя смыслами. И эти смыслы как бы ощутить, проиграть их, почувствовать вкус к этому. Да?
2: Да. То есть моя позиция здесь такая, что, ну, скажем, если мы исходим из посылки, что в каждом возрасте есть свои особые возможности, которые, может быть, есть в какой-то степени в другие возрастные периоды, но в гораздо меньшей. И поэтому конструктивный подход, и как бы, мне кажется, правильный подход, мудрый подход к возрасту – это воспользоваться теми возможностями, которые дает тот или иной возраст. В данном случае старость дает те возможности, которых нет. Ни в зрелости, ни в молодости.
1: Хотел...
2: Вот сейчас Алексей как раз об этом же и говорил.
1: Я хотел отчасти. Задать тебе вопрос, да. Как научиться принимать свой возраст, но сделаю это уже после небольшой паузы, напомнив нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня профессор философии из Самарского университета, доктор философских наук, автор многих замечательных книг и, кстати, передач, радио, телевизионных передач Сергей Лишаев. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор о возрасте в программе «Философские ночи».
0: Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор философских наук, профессор Самарского университета, автор многочисленных книг, частый гость радио, телепередач Сергей Александрович Лишаев. Мы говорим сегодня о философии возраста, ну, если так можно сказать, по мотивам твоей книги, последней, большой, да, которая вышла в Петербурге в 22-м году, «Философия возраста, возраст и время», и которую, я уверен, будет интересно прочитать далеко не только философам, но и всем, кто вообще размышляет о жизни. Потому что, ну, жизнь – это длящийся процесс. Мы проходим там определенные стадии. Вот, к сожалению, процесс драматический. Мы иногда теряем друзей, теряем близких. И далеко не всегда теряем их в старости. Вот, хотя, наверное, старость – это время, когда вот, человек рутинно привыкает уже к уходу своих ровесников. Да, и он как-то должен переиграть свои счеты со смертью. Он как-то должен соотнестись с тем, что жизнь конечна, есть ее итог земной, да, и надо как-то принять смерть.
2: Да.
1: Или это... отказаться от да, нее. Вот да, мы да. говорили, на твоем месте сидел философ Владимир Варава, и в свое время мы обсуждали эту тему. Этика приятия смерти, этика неприятия смерти. Какую установку мы займем в жизни? Кто-то скажет, что я вообще жить вечно буду, заморожу себя, и потом, как мамонта, меня там когда-нибудь откопают много веков спустя.
2: Да, так вот, говоря о... Мы говорили об этом, сейчас перейдем вот к этой теме тоже и смерти, да? То есть, действительно, мне кажется, принципиально важно исходить из того, что старость дает новые возможности. Ну, эти новые возможности как раз конструктивные возможности, как мне кажется, как раз и связаны с близостью смерти. Вот здесь линия поведения, которая отказывается принять старость, и человек пытается, ну, скажем так, молодиться и вести себя ровно так же, как он вел себя прежде, он, ну, скажем так, пропускает вот те возможности, которые дают как раз близость смерти. А что означает близость смерти в старости? Это означает, что смерть перестает быть чем-то, что, конечно, возможно, но в качестве эксцесса. как бы в очень каком-то плохом случае. И в общем и среднем на нее можно не рассчитывать. Но вот старость – это возраст, когда смерть перестает быть эксцессом, а оказывается некоторой неопределенно близкой данностью. То есть непонятно, когда точно, но в каком-то обозримом времени.
1: Ну и что
2: неизвестно.
1: Теперь? Вот надо мементо море каждый день вот, себе говорить. Паковать чемоданы? Или все-таки можно жить полноценной жизнью?
2: И вот, соответственно, вот, есть несколько типов старости. Вот я говорил об этой старости, которая не принимает себя и пытается поддерживать тонус, скажем, зрелой жизни. Есть старость, которая опускает руки и, ну, скажем так, живет текущей жизнью, назовем ее бытовой. Да, решает какие-то текущие бытовые проблемы, не заглядывает ни в вечность, ни в какое-то будущее, не ставит перед собой целей. Это, может быть, самый грустный вариант. То есть человек вынужден признать в какой-то момент, что он уже стар, но он не принимает свой возраст. И возникает некий конфликт между твоим возрастом и тобой. Но ты не можешь этому противостоять, в отличие от тех сильных и пассионарных людей, которые могут бороться и в старости. А вот многие люди просто опускают руки, скажем так.
1: Да, я помню, когда часы биологические моего отца приближались к 90, он абсолютно не принимал свой возраст. Он говорил: «Вы лжете, мне 45». Или там «Мне немного больше 40». То есть вот был такой странный феномен, ну, может быть, связанный с деменцией уже старческой, но ему как-то хотелось очень сильно отмотать часы назад. То есть не то, что там 65 или 70. Вот. Ну, а что касается вот такой способности и возможности принять свой возраст и наполнить его какими-то смыслами, вот у нас есть такая программа в Москве, и у меня на факультете есть такая программа «Московское долголетие», когда люди, вышедшие на пенсию, могут выбрать себе по своим интересам, по своему желанию какие-то курсы. Вот, например, прийти к нам на философский факультет и послушать лекции по философии искусства, может быть, вот по истории русской философии мы будем читать в следующем году такой курс. И туда может записаться любой житель Москвы, которому исполнилось 55 лет, зайти на сайт. И когда я прихожу читать эти лекции, у меня нет ощущения, что я читаю их старым людям, потому что сидит такая теплая, напряженная, насыщенная аудитория, они так аплодируют потом по 10 минут, когда лекция им нравится, да, вот, что я не испытываю такого драйва даже перед студенческой, перед молодой аудиторией. Вот, и ощущение такое, что им все это надо. То есть они не просто пришли заполнить чем-то свои дни, а вот они хотят узнать новое, они хотят поспорить.
2: Они пришли осознанные, осмысленные, отсюда этот драйв. Это да. Все-таки, да, пришел, как говорится, не человек, которого заставили прийти, а который почему-то захотел этого. Так вот, старость, если мы учитываем вот этот момент исчезновения, скажем так, следующего возраста впереди, да, на ситуативное будущее, оно, собственно, заканчивается старостью в этой земной жизни, и следующего возраста не будет. И поэтому человек, собственно, именно в этом возрасте, он может, скажем так, завершить. Мне кажется, это имеет отношение, Алексей, к тому, о чем ты сейчас говорил, да, может завершить то, что он по каким-то причинам, житейским, там, обстоятельствам, каким-то случайным, по самым разным, не смог реализовать.
1: Ну, отправиться к кругосветному
2: путешествию. Вот я это называю, да, например, я называю это старость завершения. Угу. Вот человек...
1: Ты знаешь, я помню, мой учитель Николай Васильевич Котрилев, вот когда ему исполнилось 70, он мне говорил: «Алексей Павлович, вы ничего не понимаете. Старость – это лучшее время в человеческой жизни. Это прекрасно быть старым».
2: Да, вот эта возможность, когда человек уже не столь зависим от тех обязательств, которые у него есть перед обществом, перед другими, перед близкими, да, то есть дети выросли, живут самостоятельно, там, а у тебя еще есть какие-то силы и разум еще не померк, ты можешь как раз что сделать? Что можно сделать только в старости? Собственно говоря, осмыслить свою жизнь, придать ей осмысленность. И это осмысление не обязательно имеет имеет форму какого-то нарратива, рассказа внукам, например, или всем желающим о своей жизни. Когда мы рассказываем, мы структурируем и осмысляем свою жизнь. Мы видим в ней какую-то логику, какую-то линию. Вот я прожил вот эту жизнь, вот я такой. Это важно. Извлечь смысл можно только в конце. Но понятно, что по-настоящему оценить жизнь человека можно после его смерти. Это делают потом.
1: Другие, по живому следу.
2: Но все-таки и сам человек, да. У нас есть это желание, ну, понять, а что же мы все-таки смогли, что же мы сделали, что из нас получилось. И поэтому вот эти вот какие-то, не знаю, путешествия, записаться на курсы философии, начать рисовать, это все можно
1: я
2: рассматривать.
1: Я все прекрасно понимаю. То, что нас с тобой, я надеюсь, ждет впереди. И поэтому ты с таким увлечением пишешь икону старости в своей книге. Но давай поговорим о вот зрелом возрасте. Вот почему-то вот в античности, в средние века считалось, что нормальный человек – это взрослый. Ребенок – это как бы не человек еще, недочеловек. Это романтики открыли ребенка, открыли детство.
2: И вот, менталисты.
1: Да, все стали потом заниматься вот этим бегством в сторону детства. Там Вячеслав Иванов поэму «Младенчество» написал. Вот. А все-таки считалось, что вот нормальный человек – это человек, достигший акме. Акме – это возраст 40-45 лет. Да. Да? Вот. Ну, поскольку люди, как правило, меньше жили, чем сейчас. Хотя были исключения в античности. Вот. Все-таки, да, вот 40-45 лет – это зрелый муж. Что представляет собой зрелость? Вот у Аристотеля в риторике есть описание того, ты помнишь, наверное, помню, как воспринимают аргументы юноши, молодые люди, слишком пылкие, да, как ничему не верят старики, пожилые люди, поскольку они во всем уже разочаровались, ничего не знают, но только полагают обо всем, говорят как бы. Вот. И, наконец, вот как воспринимают зрелые люди, вот как надо воспринимать на самом деле. То есть это вот такая золотая середина, настоящая аудитория какого-нибудь Демосфена. Вот. Вот это, что такое зрелость? То есть является ли зрелость кульминацией жизни, лучшим временем в жизни? Тогда почему мы говорим, что вот 40 лет, 42 года, 40 лет вообще не отмечают, да? Говорят, не отмечают 40 лет. Вот, мужчины особенно. 42, там какой-то кризис появляется. Вот людям надо сменить профессию, надо уйти из дома, надо еще что-то. Сколько этих кризисов 40-летнего возраста, вот, я повидал, да? Вот, почему? Это же нормальный человек, это зрелый человек, взрослый. То есть да. У него все в порядке должно быть.
2: Вот если говорить о моей позиции, то здесь, конечно, надо иметь в виду, что каждый возраст, он прекрасен, и в нем есть то, чего нет в другом возрасте, или те возможности, которые другой возраст не может раскрыть. Достоинство зрелости и ее, так сказать, сила в чем? Ну, для Аристотеля зрелость – это полнота человеческих возможностей и время максимальных свершений. Поэтому это возраст такого вот равновесия, когда и физические силы еще как бы не подводят человека, и его ум достаточно зрел, и человек уже имеет опыт, но еще и не закостенел в своих привычках, да, то есть и это действительно так. То есть зрелость – это время максимально плодотворное, время свершений, время, в которое мы с максимальной полнотой реализуем себя, ну, скажем так, в делах земных. Вот. Но вместе с тем именно это, ну, и делает этот возраст очень сложным, по-своему трудным. Да? И вот этот кризис 40-летних, он, собственно, связан с чем? С тем, что человек вынужден впервые

0: там 40, 42, там 45, не всегда это его удовлетворяет. И поэтому это очень плодотворное время, вместе с тем очень трудное и часто трагическое время, да, когда человек порой совершает разворот на 180 градусов.
1: Вот 42-45, а ведь возраст Христов – это 33 года. Да? И когда мы говорим, вот человек дожил до возраста Христа, наверное, ведь это что-то обозначает? То есть разве Христос не достиг вот той богочеловеческой полноты?
0: Конечно, нет. Дело в том, что само вот возрастные социальные, скажем так, оценка зрелости, как и времени других возрастов, мы знаем исторически в силу изменения условий жизни, они очень серьезно колебались. И когда-то зрелость приходилась на после, как бы высшая точка приходилась на период, там, после 30 могла приходиться. Mm-hmm. В одних mm-hmm. культурах, в одни эпохи. В другие, это там возраст, вот сейчас уже даже не 40 часто, а там 45,
1: ну, это тоже, 50. Кстати, интересно, что вот эта планка сдвигается.
0: Она да? меняется.
1: Вот да, сейчас, по-моему, Организация Объединенных Наций, или кто там, возраст детства продлил до 24 лет. То есть не ничего себе такой киндер, да, 24 года, вышибало. Вот. Ребеночек маленький. Вот. То есть это тоже странно, что как бы удлиняется, удлиняется и пенсионный возраст, наверное, это тоже связано не только с экономическими проблемами, но и с каким-то продлением жизни
0: что человека. Что касается удлинения жизни и перестановки акцента на молодость, это связано, ну, скажем, с характером той цивилизации, которой мы принадлежим. Я говорю о цивилизации модерна и постмодерна.
2: «Философские ночи» на Радио Вера.
1: В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – философ, профессор Самарского университета Сергей Лишаев. Мы говорим сегодня о философии возраста, о детстве, зрелости или взрослости, старости.
0: А есть зрелость и есть взрослость.
1: Это разные это понятия, разные понятия да? А как можно это различить? Я зрелый человек или я взрослый человек?
0: Различить можно так. Для меня взрослый человек – это тот, который, человек, который живет в большом биографическом времени и берет на себя ответственность за свою жизнь. Потому что если мы говорим о ребенке, то ребенок – это не взрослый. И вот часто такой дискуссионный вопрос, ну, некоторые, скажем, психологи, социологи там причисляют подростков, ну, сегодня большинство их причисляют к категории детей, вот, некоторые причисляют там, да, к особому возрасту, там, к молодежному юношескому, там, подростковой, как часть, особо, или вообще отдельный период выделяют. Для меня здесь есть несколько уровней вот этой возрастной классификации, но вот принципиальная линия, как бы, разграничения, она связана именно с тем, что, начиная с подросткового возраста, человек берет на себя всю свою жизнь, да, скажем так, за ребенка в отношении его будущего, куда его отдать учиться, чем он должен заниматься, что он должен видеть, а что он не должен видеть, решают его родители. Вот начиная с подросткового возраста мы это берем на себя и пытаемся, в подростковом возрасте пытаемся отстоять это право, а в дальнейшем, собственно говоря, сами несем ответственность за свою жизнь. То есть взрослый человек – это тот, за кого отвечают не другие люди, не родители, а он сам, и ответственность лежит на нем. Вот это взрослый. А внутри взрослости есть молодость, там есть подростковый возраст, юношеский, есть возмужалость, есть зрелость, и там тоже есть несколько периодов, это самый длинный возраст, есть старость, там тоже есть свои подразделения. Но все это для меня возраста взрослости. И вот возвращаясь к вопросу о зрелости, да, то есть вот об этом кризисе, то вот надо сказать, что в современном обществе мы имеем, ну, скажем так, существенные изменения в том плане, что зрелость меняется, и, скажем так, появляется такой феномен, как то, что я называю дробная зрелость. То есть когда человек, собственно, не пытается собрать жизнь в одну линию, вот с чего мы начинали говорить, вот это я, ребенок, и какая-то, может быть, детская шалость или какое-то слово может меня мучить, и когда мне 40 лет. Сейчас не помню о ком-то, даже не помню, человек какой-то в будущем известный, но случайно убил своего лучшего друга, будучи ребенком, игрались там, по-моему, с отцовским пистолетом, знаете, ну, как бы это было совершенно

0: получилось так, что он нажал, и... Знаете, это произошло где-то в детстве, там он был совсем маленьким, но всю жизнь он с этим жил и не мог этого забыть, хотя это в детстве случилось. Вот, то есть, понимаете, вот как бы... Вот есть ситуации, когда человек в зрелости, например, в молодости себя пробует, это естественно. Потом он делает выбор вроде бы серьезный, но жизнь не задалась. Например, семейная, да, и он новую семью начинает, да, как бы новую жизнь, новую линию этой личной жизни. Он меняет, может быть, профессию. И это, в общем, линия, которая... Это то, что я называю нелинейная зрелость. То есть линейная – это когда вот я выбрал профессию, стал заниматься философией. В общем, всю жизнь, если быть профессиональной линией, да, и всю жизнь ей занимаюсь. Тут есть какие-то подъемы, там, может, спады, но я это все одно как в одно. Но, может быть, я занимался одним, а потом стал заниматься совершенно другим. И здесь я вновь прохожу стадии укоренения в этом деле, в этой профессии, да, так сказать. Потом пытаюсь удержать какие-то эти достижения, развития.
1: Ну, то есть, ну, это не обязательно, да? Почему-то вот сейчас в Соединенных Штатах там считают, что человек должен заново все начать.
0: Смотрите, да.
1: Но если у тебя все нормально, зачем тебе заново
0: начинать? А вот сегодня господствует какая, как бы, идеологема, она связана, конечно, с постмодернистской ситуацией, когда мы от индивида переходим к дивиду.
1: То есть, да, к разделенному.
0: Да? Разделенному. То есть, когда субъект не должен быть цельным и единым. Вот модерн на чем как бы стоял? Что как бы я хозяин своего слова. Я джентльмен, я господин. На меня можно положиться. Как говорится, я сказал, значит, мое слово твердо. Так вот, сегодня у нас какие в ходу присловия, да? Так сказать, обещать не значит жениться. Да? Я хозяин своему слову. Хочу дам, хочу возьму обратно. Да? А вот с другой стороны происходит такая криминализация, опять же, на уровне языковом, языковой симптоматики мы это ясно видим, вот этой верности слова. Пацан сказал, пацан сделал. Это в криминальных кругах за слова надо отвечать.
1: Софистика.
0: Понимаете, такая, то есть что получается? Да, получается, что сегодня вот как раз...
1: Ситуационно
0: все. Человек, да, именно. То есть, собственно, важнейшая задача человека эпохи модерна еще – это сохранить некоторую... Построить некую жизнь как цельную линию, причем которую ты сам сделал. До этого человек тоже должен был сохранять цельность, предстоя перед Господом, поскольку все твои дела и поступки, по крайней мере, с того момента, когда ты ходишь на исповедь или можешь пойти... Да,
1: 7 лет, есть, да.
0: Опять же, детство, оно здесь не... может быть, как бы вставлено с точки зрения церковной, да, поставлено в грех. А вот с того времени, когда я уже может контролировать себя в той или иной степени, вот эта ответственность перед Богом, она меня как бы соединяет все моменты моей жизни. Это все я сделал.
1: Церковные дети говорят, можно подслушать. Они говорят, счастливые на маленьких. Им исповедоваться не нужно. Да? То есть раньше повзрослеть хотели, а сейчас наоборот, как бы вот туда, вот обратно, вот робу матери, да, в младенцы записаться, чтобы ни за что не отвечать, и не исповедоваться, и слово свое не держать, а вот жить как растение. Да?
0: Вот. И вот я хочу сказать, то есть и сегодня мы как раз имеем дело с новым явлением, да, что человек вообще не ставит даже перед собой такой задачи связать разные периоды своей жизни, да, плохие, хорошие, но все это мое, я за это отвечаю. Нет, я не отвечаю за того человека, который был там 5 лет назад. Это он тебе обещал, что будет тебя любить вечно. Да, да. А я уже другой совсем.
1: Мир
0: я вообще, может быть, даже не мужчина.
1: Мир изменился.
0: Я вообще, может быть, уже не мужчина. Тут мужчина тебе обещал, но я-то теперь, у меня имя другое, я женщина.
1: Бог. Избави Бог.
0: Да, понимаете? Такого. Но это я как бы беру крайний, как бы экстремальный.
1: Слушай, ну ладно, вот
0: вариант.
1: Посмотрим, вот ты начал говорить в конце уже эфира, да, о том, что вот возраст связан вот с каким-то своим типом отношения к религии.
0: Да.
1: И мы же знаем вот этот кризис подросткового атеизма, когда там Владимир Соловьев в 14 лет иконы выбрасывал, или Сергей Булгаков, будущий священник, стал марксистом и записался там вот в какое-то социал-демократическое сообщество, да, вот, но потом наступает момент, и вот где-то после 30 какой-то звоночек, а может быть, вот эта вера детства-то, она была не такой уж ложной, может быть, в ней было что-то очень важное, что я потерял, И человек возвращается, человек снова обретает. Только один это обретает, может, 35, а другой, может, это обретает 75.
0: Да. То есть, ну вот здесь я обратил бы внимание на что? На вот такое понятие, как старец. Угу. Да? Вот старец, то есть мудрый человек или святой человек, но мы редко представляем себе все-таки какого-то молодого человека, подростка, да, то есть мы, говоря о святости или о мудрости, если брать философскую линию, то мы представляем человека все-таки в возрасте, и часто даже старого человека. И вот здесь я хотел бы вернуться к тому, что, мне кажется, в наибольшей степени как раз с Богом-то ближе, скажем так, к небу, или создают некоторые возможности для этой связи два возраста – детство и старость. И вот последний тип старости или тип старческого этоса, который я не описал, хочу к этому вернуться, где как раз и возникает эта особая возможность, и, может быть, особый авторитет старости. Да? Почему? Потому что сама близость смерти и как бы постепенное отвязывание от мира, от обязанностей, которые есть перед обществом, перед людьми, перед самим собой, они делают человека как бы свободным, как бы возраст помогает освободиться от страстей. То есть ведь и увидеть мир, и людей, ну, скажем, каким-то более чистым взглядом. Почему? Потому что обычно мы смотрим на вещи через свое «я», через призму вот этого субъекта, который утверждает себя, реализует, который кому-то должен, и которому кто-то должен, да, и как я выгляжу на фоне других. Человек этим озабочен, как я сам к себе отношусь, все ли я сделал, что я должен был сделать. И вот если человек выбирает в старости или как бы сознательно принимает позицию перестать гнаться за этими целями, за этим будущим, если он способен, ну, скажем так, не жить под гнетом прожитых лет, возвращаясь все время к каким-то хорошим или плохим, но событиям прошлого, а когда он способен целиком быть настоящим. Вот это перекликается с тем, что я писал о ветхом. И поэтому эту старость я называю мудрость старости, этот тип старческого этоса.
1: Вот можно я ветхой старости цитату прочитаю из «Премудрости Соломона», Ветхозаветной книги. Замечательная цитата, как раз то, о чем ты говоришь. «Мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь – возраст старости». Вот. Причем ее можно понимать двояко. Можно сказать, что вот в старости страсти нас оставляют, и мы начинаем более уравновешенными, трезвыми быть, да, каяться начинаем. А можно подумать, что ведь и молодой человек может обрести беспорочную жизнь и тем самым обрести этот возраст старости, то есть возраст мудрости, да, да, которая пришла к человеку, вот как, допустим, к эрмонаху Клименту Задоргольму, духовнику Леонтию, который ушел в Оптину пустынь, в общем, будучи молодым человеком, там, да, приват-доцентом Московского университета.
0: Вот то, что я говорю о мудрой старости или о ветхой старости, это, вообще говоря, ситуация, в которой человек может оказаться в любом возрасте.
1: А преподобный Сергий, в любом... видение отроку Варфоломея, он же возрасте. В 13 лет ушел себе пустыньку рубить.
0: Если,
1: да,
0: мы говорим о монашеском пути, да, то понятно, что монах, в сущности, он себя ставит в ту позицию, в которую обычный, простой человек, силой времени, силой возраста, он приходит к концу жизни. Знаете, и если все-таки святых и подвижников мало, то старость дает каждому оказаться в ситуации вот этого бытия в настоящем, этой полноты присутствия, не привязанной к своему «я», к своим желаниям, к своим планам, а смотреть на мир и на ближних вот этим взглядом полным приятия и любви, не привязанной к моим целям, интересам и страстям. То есть, собственно говоря, здесь каждый оказывается ближе к Богу, ближе к вечности. И вот воспользоваться этими возможностями, именно возрастными, которые даются абсолютно каждому, конечно, тому, кто дожил
1: меня,
0: до старости.
1: Меня, знаешь, поразила
0: кажется, очень важно.
1: Проповедь священника. Я вот был на отпевании сегодня по грустному поводу. Ушла из жизни коллега, и батюшка сказал, а вот что она оставила в мире? Ну, она оставила свои дела, она оставила свои книги, своих учеников, но прежде всего она оставила вас, которым она подарила свою любовь. Вот теперь вы эту любовь и несите дальше. Вот, то есть это поразительная мысль, что надо зажечь друг друга этой любовью к людям. И, наверное, у пожилых людей, у них есть особый дар. Вот если они правильно, достойно прожили свою жизнь, если Бог наградит их достойной старостью, без безумия, да, без гнева, вот, нести эту любовь, этот светоч, который согревает даже, может быть, без каких-то дел или оставленных наследств, или каких-то переданных нам квартир в наследство, но это очень, очень важное качество.
0: То есть это время для агапы. Старость – это не просто это время для любви, но для какой любви? Той, которой нам трудно. Мы должны ей следовать, но нам трудно. А старость дает для этого, может быть, наибольшие возможности.
1: Время, которое остается. Время для агапы.
0: Любовь не для себя.
1: Давай на этом закончим нашу программу. В эфире был Сергей Лишаев. Мы говорили о философии возраста. До новых встреч в программе «Философские ночи».
2: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера, надежда,
12: любовь.
13: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Александра Блохова. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Зимний вечер. Зимний вечер. В доме протоплена изразцовая печь. Душно. Меня готовят к прогулке перед сном. Одевают во сто одежек и закутывают в плед. На улице мороз. Папа выносит меня во двор. Морозный свежий воздух перехватывает дыхание после домашнего тепла. Фонарь у парадного подъезда освещает деревянные санки, покрытые желтым лаком с высокой спинкой, почему-то называемые шведскими. Папа меня укладывает в санки. Мы выходим со двора. Ночь, тишина, ни души. Только полная луна освещает нашу заснеженную улицу. Хрум, хрум, хрум – это папины шаги. Монотонно шуршит снег под полозьями санок. И тут я замечаю, что светлая круглая луна движется вместе с нами, слева от нас. Она живая! «Папа, папа!» – кричу я. А папа велит молчать, чтобы я не наглоталась холодного воздуха. Завороженно слежу за луной. Она плывет, папа идет, а я еду. Выходим на освещенную фонарями Сокольническую площадь. Перед нами темный силуэт храма. Возвращаемся той же дорогой. Только теперь луна плывет в темном небе с правой стороны. Ночь, тишина, только хрум, хрум, хрум, подошвы папиных ботинок и ш-ш-ш полозья моих санок. Вот наш двор, освещенный лунным светом. Вот парадный подъезд. А луна? Луна лукаво улыбнулась мне вслед. Ты никогда не забудешь эту прогулку.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». Я из Оптиной на время переселился в Шамординский монастырь собирать материалы для задуманного мною жизнеописания великого оптинского старца отца Амвросия, основателя Шамординской обители. На третий или четвертый день пребывания моего в Шамординой заболели у меня глаза. Я не обратил на это внимания, авось пройдет, и весь отдался захватившему меня делу. И вот, набегавшись за день по монашеским кельям и наслушавшись рассказов о недавнем прошлом Шамардина, тесно связанном с памятью отца Амвросия, я, поужинав и попив чайку в гостинице, лег спать и заснул крепчайшим сном. Проснувшись от рези в глазах слишком рано, я под утро вновь забылся легкой дремотой и увидел такой сон. Я увидел просторную горницу и в ней сидящего в глубоком кресле старца отца Амвросия. С величайшей радостью кинулся я к ногам его и стал целовать его ноги, обутые в полуботинки коричневатого мягкого сукна. Целую их, а батюшка, чувствую, положил мне свою руку на голову, гладит ее и приговаривает ласково так: «Ишь ты какой! Ишь ты какой! Ишь ты какой!» При звуках этого любвеобильного, ласкового голоса я проснулся в величайшем умилении, а голос все еще продолжал звучать в ушах моих непередаваемой лаской. Глаза мои загноились, и я с трудом едва мог раскрыть их. Резь усилилась, и началось что-то вроде светобоязни. Несмотря на глазную боль, я все-таки пошел к обедне и потом чай пить к игумении. Рассказываю ей под свежим впечатлением, а она мне: «Вы, — говорит, — видали ли когда-нибудь, какую обувь носил наш батюшка?» «Нет, и понятия не имею». «Тогда, — говорит, — пойдемте сейчас в его хибарку, я вам ее покажу». В одной связи с игуменским корпусом в Шамординой находится и та келья, в которой окончил свои подвижнические, многоболезненные дни отец Амвросий. В келье этой вся обстановка сохранялась в том виде, в каком она была при его жизни, а в стоявшем там шкафчике за стеклом хранились все его насильные вещи. Матушка открыла шкафчик, достала с полки суконные ботинки старца. Они были те самые, которые я целовал в утреннем сновидении, те самые до мельчайших подробностей, не исключая и цвета сукна, из которого они были сделаны. В изумленном благоговении я поцеловал их и приложил к больным глазам. Тут же в келье стоял кувшин со святой водой. Ею игуменья предложила мне омыть глаза и отереть висевшим батюшкиным полотенцем, и болезни моей как не бывало.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: На спичечной коробке, смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, команда есть на нем. И в тесном трюме, в бочках, изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно, есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. И я в руке Господней здесь, на его земле, точь-в-точь, как тот матросик на этом.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Александр Иванович Куприн. Отрывок из повести «Суламифь». Глаза же у царя были темны, как самый темный агат, как небо в безлунную летнюю ночь. А ресницы, разверзавшиеся стрелами вверх и вниз, походили на черные лучи вокруг черных звезд. И не было человека во вселенной, который мог бы выдержать взгляд Соломона.
2: Соломон – библейский пророк, третий царь Израиля, сын царя Давида и его жены Версавии. Жил в X веке до Рождества Христова. Прославился необычайной мудростью как судья и как правитель. Именно при Соломоне Израильское царство достигло наивысшего расцвета. Во время его правления был построен первый Иерусалимский храм. Соломон считается автором нескольких книг Ветхого Завета, таких как «Экклезиаст», «Песнь песней», «Книга притчей». Образ Соломона вдохновлял композиторов, художников и писателей. Посвященные ему произведения вошли в мировую сокровищницу искусства.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: О вреде чрезмерного употребления вина говорится часто, но хотелось бы подчеркнуть, что особенно вредно увлекаться алкоголем в ранней молодости. Сколько непоправимых бед происходит с юношами и девушками в состоянии алкогольного опьянения. Хочу поделиться словами преподобного Марка Подвижника. Что касается до вина, то юность да не обоняет даже запаха его, чтобы двойным пожаром внутри от воздействия страсти и совне от винопития, разгоревшись, сласть плотская не изгнала духовной сладости болезненного умиления и не произвела смятения и ожесточения в сердце.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В доме богатой московской купчихи Мазуриной накрывали к обеду. Дочь хозяйки, 6-летняя Аня, смотрела, как старая служанка раскладывает столовые приборы. Она жила в их семье уже много лет, еще до Аниного рождения. Выполняла почти всю работу по дому и никогда не роптала на жизнь. Аня жалела старушку. Ей так хотелось сделать для нее что-нибудь хорошее. «Бабушка!» – окликнула девочка служанку. Та с улыбкой обернулась. «Бабушка, когда я вырасту и стану хозяйкой, я дам тебе много, много денег!» Прижав руки к сердцу, проговорила Аня. Служанка рассмеялась, обняла девочку и погладила по голове. «Ах ты моя хорошая! Ну, расти, расти! Дай Бог тебе здоровья!» Хозяйкой Ане довелось стать, увы, очень скоро. Отец ее умер давно, Аня еще и говорить не умела. И вот теперь скончалась любимая матушка. Благословляя дочку перед смертью, купчиха Мазурина произнесла слова, которые Аня запомнила на всю жизнь. «Богатство нам Господом дано, и за него мы перед Богом в долгу. Не забывай, дочка, бедных, убогих да болезных. Будь добра и щедра к ближнему, и так исполнишь Божью заповедь». И Аня не забывала. Достигнув совершеннолетия и вступив в законное право на наследство, она стала щедрой благотворительницей и жертвовательницей. Не захотев оставаться в большой шумной Москве, Анна отпустила домашних слуг, обеспечив им пожизненный пенсион, а сама переехала в тихий провинциальный Ржев. Именно там, в 1865 году, Анна Мазурина учредила на свои средства училище для девиц из бедных семей. В большом каменном двухэтажном доме разместились не только классы для занятий, но и квартиры для преподавателей, а также общежитие для приезжих воспитанниц. Была и домовая церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери. Анна Васильевна позаботилась и о том, чтобы при училище заработала своя поликлиника, в которую, к слову, могли за бесплатным лечением обращаться все неимущие жители Ржева. Сама же Анна жила в маленьком скромном особнячке, чему горожане постоянно удивлялись. Все-таки богачка, миллионерша. Поэтому, когда спустя некоторое время Мазурина приобрела шикарный двухэтажный дом на Малой Спасской улице, все решили, что купчиха присмотрела его для себя. И ошиблись. В новом здании Анна Васильевна организовала приют для девочек-сирот. Жилые комнаты здесь были не казенного типа, а по-домашнему уютные. Классы, где девочек обучали грамоте и домоводству, просторные и светлые, а в приютский домовый храм во имя архистратига Михаила приходили на богослужение люди со всего города. Сделав Ржеву такие щедрые подарки, Анна Мазурина продолжала поражать всех своей скромностью. Она редко появлялась в обществе, не любила увеселений, а предпочитала молитву. Она жертвовала деньги храмам, больницам, раздавала бедным, не считая и не волнуясь о том, что состояние ее может уменьшиться. Анна Васильевна была добра, открыта и доверяла людям. Однажды, воспользовавшись ее доверием, злоумышленники обманом завладели мазуринскими капиталами. Благотворительница осталась без гроша в кармане и была вынуждена скитаться, едва ли не прося подаяния, а потом просить милости у своих же обидчиков. Искать справедливости Мазурина не собиралась. Она не роптала на жизнь и не жалела об утраченном богатстве. «Бог дал, Бог взял», — говорила она. Но жители Ржева, искренне любившие кроткую, добрую и щедрую Анну Васильевну, заставили губернские власти вмешаться. Коварный обман был раскрыт, а мошенники предстали перед судом и понесли наказание. Прошло больше века с тех пор, а жители Ржева и сегодня с волнением рассказывают эту историю и вспоминают добрым словом Анну Васильевну Мазурину, ставшую для города символом бескорыстия, щедрости, добра и любви.
0: Имена, имена милосердия.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Леонтии Левицкой. В Иркутском Вознесенском мужском монастыре жил схемонах Федор, которого все считали прозорливым. Монастырь от города стоял в 5 верстах. Я с одной из институток решила пойти к нему узнать свою судьбу. Домик схемонаха Федора находился внутри ограды. Мы с Марусей, так звали мою спутницу, подойдя к домику, замешкались среди толпы. Спустя некоторое время открылась дверь, и на крыльцо вышел старец в сопровождении послушника. Ему было около 100 лет, как говорили в народе. Седой, в схиме, он стоял перед народом, опираясь на посох. Он вглядывался в толпу и, охватив всех взором, произнес: «Все Анны да Марии стоят. А вот и любовь пришла. Подойди сюда, любовь», — обратился он ко мне. Я испугалась и спряталась за спину какой-то женщины. «Расступитесь», — сказал старец, — «пропустите любовь». Все оглянулись, ища, к кому относились эти слова. Маруся мне зашептала: «Старец зовет тебя». Я взяла Марусю за руку, и мы обе подошли к нему. «Проходите в келью», — пригласил старец и сам пошел вперед. Келья была довольно обширна. По стенам много икон, лампад, зажженных свечей, в углу стоял гроб. Старец пристально взглянул на нас, потом опустился на колени и начал молитву. «Господи, услышь меня, пошли Твое благословение на рабов Твоих, пришли к Тебе и не знают, о чем спросить». Долго молился старец, а мы все стояли на коленях, тоже молясь. Затем старец встал, сел на скамейку, а мы встали перед ним на колени. «Ты будешь фрейлиной Царицы Небесной. Твой путь — монашество. Не ищи другого пути, ибо Господь избрал тебя из чрева матери. Благословил меня старец, дав большую просфору. Тебе уготован мир скорби, блеск и счастье быстро пройдут. Скорбями спасешься», — произнес он, благословляя Марусю. Я ушла от старца радостная, так как получила благословение на желаемый путь.
0: Голоса

0: Светлое радио.
1: О Боже, дай мне воли силу, ума сомнения умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Более 13 лет Центр «Мастер ОК» из Санкт-Петербурга помогает молодым людям с инвалидностью получить профессию и устроиться на работу. Проект организует для подопечных консультации психологов и занятия со специалистами, а компаниям и предпринимателям помогает находить сотрудников среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В конце мая Центр «Мастер ОК» открыл новые помещения на Гатчинской улице. Туда молодые люди с инвалидностью могут обратиться за консультацией, пройти профориентацию, а после им помогают подобрать вакансии. При поддержке Центра «Мастер ОК» люди с ментальными особенностями здоровья получают трудовой опыт и меняют свою жизнь. К примеру, как Евгений. Женя трудился во многих мастерских проекта. Делал мыло, изготавливал посуду из керамики и гипса, расписывал ткань. Благодаря активной занятости он стал более общительным и теперь чувствует себя увереннее. Центр предлагает разную занятость для особенных людей. Так Костя работает упаковщиком. Молодой человек аккуратно складывает товары, изготовленные другими подопечными, пакеты, коробки, и оформляет доставку. Такой труд помогает Косте развивать дисциплину, усидчивость и мелкую моторику рук. Полученные навыки позволили ему влиться в коллектив и хорошо выполнять свои обязанности. Специалисты помогают подобрать подопечным центра «Мастер ОК» именно ту работу, которая будет им по душе. Как у Александра. Больше 5 лет он работает курьером, доставляет товары и документы. С маршрутами молодой человек справляется благодаря навигатору, уже хорошо знает город и уверенно передвигается по нему. Поддержать новое пространство от центра «Мастер ОК», где помогают устроиться на работу людям с инвалидностью, можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Человек, есть ли среди прожитых тобой дней те, что ты хотел бы вернуть? Дни эти манили тебя, как манит нежное прикосновение шелка, но, соблазнив тебя, превращались в паутину. Словно чаши, полные меда, встречали они тебя, но обращались в зловоние, полные обмана и греха. Смотри, как лужи при лунном свете напоминают чистые зеркала. Одни твои беззаботности — прозрачные стекла. Но когда скользил ты из одного дня в другой, обманчивые стекла разбивались, как тонкий лед, и ты брел по воде и грязи. Может ли называться днем время, ограниченное словно вратами утром и вечером? Господи, свете мой, об одном лишь дне тоскует душа моя, истерзанная обманом, о дне, который не закрывается вратами вечера, о дне твоем, который был и моим днем, когда я был одно с тобою. Человек, печалишься ли ты о минувшем счастье твоей жизни? Вспомни былые сладости прошлого. Какая из них принесла тебе больше горечи? И вот, с досадой отворачиваешься ты от вчерашнего счастья. Даны тебе лишь мгновения счастья, чтобы опечалить тебя воспоминанием о том ушедшем истинном счастье, когда ты был под покровом источника счастья. Даны тебе столетия скорби, чтобы пробудить тебя и вырвать из плена царства лжи. Господи, счастье мое единственное, готовишь ли ты прибежище измученному страннику своему? Господи, вечная юность души моей, омоешь ты очи мои, и засияют они светом ярче солнечного. Господи, бережно собираешь ты слезы праведников, и как дождем мир ими освежаешь.

0: Светлое радио. Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Олег Нестеров.
1: Вдовец. Прошло уже более 3 месяцев, как этот мир навсегда покинула его ласточка. Он не находил себе места в квартире. Все валилось из рук, все напоминало о ней. В один из дней он взялся за цветы, полил, пересадил некоторые из них в более крупные горшки, как она хотела, да не успела сделать. На минутку забежал сын, в нескольких словах поинтересовался, как дела, и, убедившись, что все в порядке, отметил, уходя: «Вот этого цветка надо бы протереть листья. Запылилось все». «Обойдется», — ответил уставший от необычной для себя работы отец. «Я его и так сбрызнул». Он поставил цветок на большой широкий подоконник, какие делали в добрые времена в старинных домах с высокими потолками, и, подперев голову руками, задумался. За окном срывался редкий, робкий апрельский снежок, который снегом-то назвать язык не поворачивался. Потом пошел все крупнее и крупнее, и, наконец, повалил крупными хлопьями, ложась на мокрую землю, лужи и первую, еще остренькую, зеленую травку. «Эх, солнышко бы чуть-чуть», — проговорил вдовец. «Как надоело это серое слякоть». Он подошел к фотографиям, с которых на него смотрела улыбающаяся, жизнерадостная внучка, и воскликнул: «Вот оно, мое солнышко». Повернулся к цветам и неожиданно для самого себя сказал им: «Надо жить. Будем жить дальше».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Федора Достоевского супруге Анне Достоевской. 1875 год. Германия. Город Эмс. Ах, удастся ли хоть что-нибудь написать? Беспокоюсь ужасно, потому что один. Хоть я и дома, в Руссе, сидел один, но знал, по крайней мере, что в другой комнате детки, мог выйти к ним иногда поговорить с ними, даже подосадовать на то, что они кричат. Это придавало мне только жизни и силы. А пуще всего знал, что подле Аня, которая действительно моя половина, и с которой разлучаться, как вижу теперь, действительно невозможно. И чем дальше, тем невозможнее.
0: Голоса

После великого подвига смятая сила. После горячего проблеска веры сомнения. После напрасных последних усилий могила. Вечная память и вечное в мире забвение. Жить нелегко. В жизни вечно есть что-то грозящее. Между прошедшим и будущим наше сознание ловит лишь то, что бросает нам время летящее. Счастлив, кто ищет спасения от зол и страдания, в лоне того, кто во веки веков настоящее. Яков Полонский.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Дело было на Пасху. Семен возвращался из храма с праздничной службы. Ярко светило солнце. Казалось, что все вокруг радуется светлому празднику Христова Воскресения. Вдруг навстречу Семену, откуда ни возьмись, выбежал мальчик. На вид ему было не больше 4 лет, а его маленькое личико сияло таким счастьем, что Семен невольно остановился и стал с улыбкой смотреть на ребенка. С собой у Семена было одно крашеное яйцо, и он, не задумываясь, протянул его мальчику. Ребенок обрадовался так, словно в руках у него оказалось не яйцо, а какая-то невиданная диковина, и с радостным смехом побежал к своему отцу показывать гостинец. «За эту мелочь я получил от Бога великую радость и почувствовал в сердце любовь ко всякому созданию Божию», рассказывал об этом случае монах Силуан. Именно так стали звать Семена после того, как он поселился на Святой горе Афон и принял монашеский постриг. Со временем он стал известен своей любовью к людям и горячей молитвой за них далеко за пределами Афона и прославился как преподобный Силуан Афонский, человек, обладающий даром глубокой духовной радости.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Все, наверное, помнят роман Ивана Тургенева «Отцы и дети» из школьной программы. Герой романа Базаров был нигилистом. Эта философия ставила под сомнение общепринятые в то время христианские идеалы, не признавала никаких авторитетов, отрицала нормы нравственности. Как этот Базаров современен? В его рассуждениях нет никакой логики. Наученный другими людьми всему тому, что знает и умеет, он отрицает бесценный опыт тех, кто жил до него и дольше него. Хочу с вами поделиться словами преподобного Авы Нестероя. «Никто, каким бы знанием ни обладал, по суетной надменности не должен думать, что он может не нуждаться в наставлении другого».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной «Подстрочник». Очень хорошо помню минуту, когда впервые поняла, что я есть я, то есть что я отделена от прочего мира. У меня есть фотография, где я сижу у папы на коленях. Вот на ней как раз и запечатлен этот момент. Я очень любила папу. Он меня очень баловал, и до этой минуты я ощущала слитность с ним и со всем миром. А тут вдруг как бы противопоставила себя и папе, и всему, что было вокруг. Думаю, это было осознание себя как индивидуальности, как личности. До этой минуты я росла, как была, так сказать, запрограммирована генной программой, тем, что в меня было вложено от рождения. А вот с этой минуты, как только я осознала себя противостоящей этому миру, он стал воздействовать на меня. И то, что было во мне заложено, постепенно начало подвергаться изменениям, обработке, шлифовке, воздействиям внешнего мира, той большой жизни, которая была вокруг меня. Иначе говоря, мой опыт, то, что я пережила, те ситуации, в которые я попадала, тот выбор, который я делала, те отношения, в которые я вступала с людьми, во всем этом все более и более ощутимо присутствовал мир, который бушевал вокруг меня. Поэтому я подумала, что рассказывая свою жизнь, рассказывая не о себе, не столько о себе, потому что с чего это я буду вдруг говорить о себе? Я не считаю себя, например, умнее других и вообще не понимаю, почему я должна говорить о себе. Но вот о себе, как о неком организме, который вобрал в себя, абсорбировал элементы внешней жизни, сложной, очень противоречивой жизни этого мира вокруг, может быть, стоит попытаться. Ведь тогда получается опыт той большой жизни, пропущенной через себя, то есть что-то объективное. И как объективное, может быть, что-то ценное.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: В декабре 1910 года владимирский губернатор поручил одному из своих тайных советников потихоньку собрать информацию о хозяине и директоре фабрики товарищества Собинской мануфактуры Александре Лукиче Лосеве. Захотел проверить, мол, благонадежен ли, как сказали бы сегодня, топ-менеджер одного из крупнейших предприятий губернии и каковы вообще его нравственные качества. Тайный советник постарался на славу и узнал о Лосеве такое, во что был посвящен только самый узкий круг избранных. А именно, что на протяжении уже многих лет Александр Лукич широко занимается благотворительностью. Действительно, Александр Лукич Лосев о своих добрых делах кричать на каждом углу не любил, предпочитая по евангельской заповеди совершать их без огласки. Но, как сказано в Евангелии, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, особенно если это добро, совершенное с любовью к ближнему. Поначалу благотворительная деятельность Лосева распространялась лишь на его фабрику в рабочем поселке Собинка. Там он построил общежитие, бесплатную больницу, училище для детей рабочих и фабричную школу для тех из них, кто намеревался в будущем поступить на работу в его мануфактуру. Неподалеку от фабрики Александр Лукич на собственные средства возвел Воскресенскую церковь. В 1903-м Лосев учредил училище и приют для слепых детей в Стрелецкой Слободе. На собственные средства, выстроив двухэтажный каменный дом, Александр Лукич оплатил все вплоть до мелочей – мебель, постельные принадлежности, музыкальные инструменты. Устроил во дворе игровую площадку, разбил небольшой сад. На территории училища Лосев открыл и богадельню для слепых женщин с домовой церковью. Не стремился афишировать

0: гражданства. Император Николай II губернаторское прошение удовлетворил. А Александр Лукич продолжал помогать людям. В 1915 году он построил трехэтажный дом дешевых квартир, где за небольшую плату, либо вообще бесплатно, малоимущие семьи могли снять благоустроенную комнату. Во дворе дома находился детский сад для детей-квартирантов. Лосев неоднократно лично привозил туда купленные им в Москве игрушки. Через 2 года, в мае 1917-го, Александр Лукич скончался. А еще через 1,5 года к власти пришли большевики и постарались, чтобы жители Владимира стерли из памяти имя того, кто сделал для них столько добра. Вряд ли они подозревали о том, что сам Лосев, возможно, сказал бы им за это только спасибо.
1: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью

стальной. И если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой черни людской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Богослужение праздника Пасхи начинается с крестного хода. Священник вместе с церковнослужителями и прихожанами торжественно обходит храм, неся в руках Евангелие, свечи и иконы. Пасхальный крестный ход – древняя традиция. Она возникла еще в первые века христианства, когда крещение совершалось преимущественно над взрослыми людьми. Подготовка к таинству могла длиться в те времена несколько лет, а само крещение совершалось обычно накануне великих праздников, прежде всего накануне Пасхи. Крещение проходило в открытых водоемах или специальных храмах – баптистериях. Приняв таинство, новокрещенные отправлялись в главный храм города. Они шли не поодиночке, а единым шествием, которое и стало первым в истории крестным ходом. Принявшие таинство люди шли в храм, воспевая особые молитвословия. Одно из них мы и сегодня слышим перед началом пасхального богослужения. По первым своим словам, оно называется «Воскресение Твое, Христе Спаси». Подробнее о содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Большую часть песнопений пасхального богослужения составил один человек, великий церковный поэт Иоанн Дамаскин. Святой Иоанн родился в VII веке и вырос на территории Персидской империи. Сначала он занимал высокую государственную должность, а затем удалился в монастырь, где и написал свои знаменитые богослужебные песнопения. Одно из них – молитвословие, с которого начинается пасхальное богослужение. Его церковнославянский текст звучит так: «Воскресение Твое, Христе Спаси, ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите». Перевод на русский язык выглядит следующим образом: «Твое воскресение, Спаситель Христос, ангелы воспевают на небесах, и нас на земле удостой, чистым сердцем славить Тебя». Молитвословие поется много раз в самом начале пасхальной службы перед крестным ходом. В Русской Православной Церкви принято начинать богослужение Пасхи в полночь. Ровно в 12 часов ночи по местному времени духовенство при закрытых царских вратах тихо начинает петь «Воскресение Твое, Христе Спаси». Второй раз молитвословие поется тоже священнослужителями, но уже громче. Открываются царские врата, и в третий раз священники поют «Воскресение Твое, Христе Спаси» до половины. Песнопение затем подхватывает хор и все прихожане.
1: Молитвословие «Воскресение Твое, Христе Спаси» стало настоящим символом пасхального богослужения. Оно поется не только в начале службы, но и в течение всего крестного хода. Песнопение призывает всех пришедших в храм встретить воскресение Христа со светлым, чистым сердцем и таким образом стать похожими на ангелов, рассказавших апостолам и женам-мироносицам о восстании Спасителя из мертвых. Давайте послушаем песнопение «Воскресение Твое, Христе Спаси» в исполнении хора «Оптиной пустыни».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Один брат пожаловался старцу: «Ава, я часто прошу святых отцов, чтобы они сказали мне наставление для спасения души, но из того, что они скажут мне, ничего потом не помню». У старца было два кувшина, и он сказал брату: «Пойди, возьми один из этих кувшинов, налей в него воды, вымой, воду вылей, а сосуд поставь на свое место, кверху дном». Брат так и сделал, и потом, по повелению старца, повторил это и в другой, и в третий раз. Тогда старец сказал: «Принеси оба сосуда сюда». Когда же брат принес их, старец спросил: «Какой из этих двух сосудов чище?» Брат ответил: «Конечно, тот, в который я наливал воду и все время мыл. Так же и душа, сын мой, которая часто слышит Слово Божие, хотя и не удерживает в памяти ничего из услышанного», — сказал старец, «однако она все равно более очищается, нежели та, которая никогда не вопрошает и не молится».

0: радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пока я был отроком, учили меня старшие держаться земного и небесного, чтобы не упасть. Затянулось детство мое, и долго опирался я на посох учителей моих. Но когда вечность заструилась по мне, ощутил я себя странником в мире. И земля, и небо, как хрупкий тростник, рассыпались в руках моих. Господи, сила моя, как бессильны земля и небо, пытаются выглядеть, как несокрушимая крепость, но рядом с тобой испаряются, словно дождевая капля на ладони. За оградами колючими прячут немощь свою, и детей малых пугают. Скройтесь от меня, солнце и звезды, отвергнись меня, земля. Не маните меня, друзья и женщины. Чем можете помочь мне вы, беспомощно стареющие, исходящие в могилы? Дары ваши, яблоки червивые, напитки, утробы многие прошедшие. Одежды ваши, паутина смешная наготе моей. В улыбках ваших затаилась печаль, утешать в которой меня же позовете, немощные немощного. Господи, сила моя, до чего же бессильны земля и небо? И все зло, что творят под небесами люди, лишь исповедание бессилия их, само бессилие. Только сильный решается делать добро. Только тот, кто от твоей воды пьет и от твоего хлеба питается, наполняется силой добра. Только у сердца твоего почивающий чувствует отдых. Только пашущий у ног твоих насладится плодами труда своего. Минуло детство мое, питавшее меня страхом и неведением. Пропала надежда моя на земное и небесное. Теперь на тебя одного взираю и твоего взгляда держусь. Колыбель моя и воскресение мое —

0: Радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Олег Нестеров.
1: Связь поколений. Почему мне до боли сердечной хочется вызывать в памяти и живо представить, что было с дедом моим в последнюю минуту, с отцом, с теми, кто не вернулся с войны, проникнуться их мыслями, ощутить движение их сердец. Наверное, это и есть связь поколений, которую нельзя терять никогда, ни при каких обстоятельствах.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Евлогия Георгиевского. 1893 год. Пребывание в Ефремовском духовном училище в должности помощника-смотрителя – содержательный период в моей жизни. Суровая школа была. Скромной детской радостью были только прогулки и гимнастика. Я старался хоть чем-нибудь скрасить детям их пребывание в училище, войти в их положение. Отдавался им всей душой. Когда вспыхнула скарлатина, она была в тяжелой форме и скосила многих, я постоянно навещал их в больнице, забросил свою личную жизнь совершенно. Отношения у нас были прекрасные. Смотритель нередко упрекал меня, что я нарушаю дисциплину. Может быть, я ее иногда и нарушал. Смотритель в наказание оставлял учеников на неделю без обеда. Все за столом, а провинившийся у стенки. Стоит, плачет, слюнки у него текут. Товарищи ему откладывали от своих порций и потихоньку подкармливали. Я смотрел на это сквозь пальцы, а про себя думал: молодцы, доброе в них товарищеское чувство. Дети ко мне привязались, а родители приходили благодарить. Помню такой случай. Вдова псаломщика, выражая мне благодарность, неожиданно извлекла из-под полы своего черного солопа лукошко с яйцами. Я растерялся, кровь хлынула к лицу. «Что вы делаете? Вы обижаете». Теперь бы я иначе отнесся к ее подарку, а тогда возмутился. Молодость чего-то не понимает. Бедная вдова ушла обиженная.
0: Голоса

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Когда Семену было 4 года, его отец пригласил в дом зашедшего в их село торговца книгами в надежде узнать от книжного человека что-нибудь новое и интересное. Торговца усадили на почетное место, напоили чаем. Однако разговор получился неожиданным. Книжный человек стал яростно доказывать, что Бога не существует. Для тамбовского села конца XIX века это было неслыханное богохульство. Маленький Семен тем временем с любопытством прислушивался к беседе. Когда гость ушел, мальчик с обидой заявил отцу: «Ты меня учишь молиться, а он говорит, что Бога нет. Я думал, что он умный человек, а он оказался дурак. Не слушай его», — отвечал отец. Но этот ответ не развеял сомнений мальчика. «Когда вырасту большой, то по всей земле пойду искать Бога», — решил Семен. Прошли годы, Семен подрос и стал работать столяром в артели старшего брата. Однажды кухарка артели рассказала о том, как ходила на богомолье и посетила могилу одного святого подвижника. Артельщики наперебой заговорили о чудесах, которыми был известен этот святой человек. Слушая их разговор, Семен вспомнил о своем детском решении искать Бога и подумал: «Ведь если есть такие святые, то значит Бог с нами. И незачем мне ходить по всей земле искать Его». Юное сердце Семена загорелось любовью к Богу. И любовь эта привела его на Афон, где он стал монахом Силуаном, служа Господу и людям. А спустя много лет он стал известен как великий святой подвижник 20 века, преподобный Силуан Афонский.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Человек обращается к молитве в разных обстоятельствах своей жизни. И цель молитвы – богообщение. Правильной молитве нельзя научиться с чужих слов. Необходимы Божья помощь, внутренний настрой и наша вера. Именно вера заставляет душу стремиться к Богу непрестанно. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Иоанна Крестьянкина. Учиться молитве – дело долгое и труд великий. Много надо терпения в этой школе, но зато тому, кто перенесет все тяготы этой науки, жизнь становится в радость о Господе.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников протоиерея Тихона Пелиха. 1927 год. Москва. Период студенчества отца Тихона. Несколько раз приходила подсознательно одна мысль чувства. И становилось от нее страшно и холодно, и боязно. Сегодня, читая книгу «Дневник инока», нашел ее сформулированной в таких словах. «Исповедую, Господи, мою крайнюю немощь без Твоей благодатной помощи. Ужасаюсь крайней слабости и поползновенности на искушение, когда Ты оставляешь меня без Твоей поддержки и защищения. Трепещу мною содеянного и могущего быть содеянным, когда Ты предоставляешь меня моим силам. Мне понятен вопль души инока. Поистине, я за себя ни в чем не могу и не способен ручаться. Поистине, каждый миг мы ходим над бездной, и только Господь наш, Господь человеколюбивый, спасает нас, а спасает Он потому, что любит нас. Только хоть немного не забывай Его, и Он тебя никогда не забудет. Мне предстоит опять отъезд в экспедицию по почвоведению на все лето, и я боюсь, что мне не придется несколько месяцев бывать в святом храме. Я боюсь за себя». И потому решаюсь просить духовника отца Вениамина ради Господа не забывать меня и в воскресные дни на святой Проскомидии вынимать из-за меня грешного частичку. Господи, помилуй меня.
0: Голос.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Каких только душещипательных историй не рассказывают современные столичные экскурсоводы, останавливаясь во время пеших прогулок по улице Петровки, там, где некогда располагался дом городского головы Алексея Алексеевича Мазурина. Например, о зарытом в подвале сундуке с сокровищами. Ученые-историки над правдоподобностью таких сюжетов откровенно посмеиваются. Не стал бы Мазурин закапывать свои богатства в землю, ведь он предпочитал их раздавать. Алексей Алексеевич был широко известен как благотворитель, вдохновивший на служение людям несколько поколений своей большой семьи. Алексей Алексеевич щедро вкладывал личные средства в восстановление здания гостиного двора, разрушенного во время наполеоновского вторжения в Москву в 1812 году. Много жертвовал монастырям и храмам. Но, наверное, самое известное благое дело градоначальника Мазурина – строительство первой градской больницы, в которой, по его личному указу, все бедные и неимущие люди принимаемы и лечены будут безденежно. К примеру родственника последовал и другой известный благотворитель из династии Мазуриных – Николай Алексеевич. Он был успешным предпринимателем и почти всю свою жизнь провел в Санкт-Петербурге. Но все же большинство своих добрых дел посвятил городу, в котором родился – Москве. Именно в Первопрестольной в 1887 году Николай Алексеевич устроил дом презрения для престарелых и неимущих выходцев из купеческого и мещанского сословия. На это он выделил внушительную сумму – около 1,5 миллиона рублей – и земельный участок на Котельнической набережной, где было выстроено большое красивое двухэтажное здание с домовым храмом во имя святой Анны Пророчицы. В Мазуринском доме презрения на полном содержании одновременно могли находиться более 100 человек. 100 тысяч рублей пожертвовал Мазурин на стипендии для учащихся Московской практической академии коммерческих наук. Николай Алексеевич оказывал постоянную щедрую помощь Московскому Покровскому монастырю и многим другим храмам и обителям, как в Первопрестольной, так и за ее пределами. В своем завещании он оставил церкви часть своего состояния. Еще одну его часть, 1,5 миллиона рублей, Мазурин пожелал употребить на строительство в Москве дома бесплатных квартир. Его последняя воля была исполнена преданными друзьями, купцами из не менее известной династии Морозовых. В 1907, спустя 4 года после смерти Николая Алексеевича, в Алексеевской слободе был построен 5-этажный дом на 157 квартир, рассчитанный на проживание 500 человек. Полностью обставленные квартиры с кухней, горячей водой и отоплением бесплатно предоставлялись беднякам, вдовам, матерям-одиночкам. Тут же при доме располагалась баня и прачечная, а также школа для детей и жильцов. Это здание и здание Дома презрения сохранились до наших дней. Наверняка мимо них сейчас проходят маршруты столичных экскурсий, а значит, есть отличный повод вспомнить о Мазуриных – людях с добрым сердцем, спешивших помогать тем, кто был рядом с ними.
0: Имена, имена милосердия.

нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука. От мира целого ты далека, и все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль, и пальцы рук не остывающих, и тихий звук неунывающих речей, и даль твоих очей. Осип Мандельштам.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: служебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. С древних времен православная церковь с большим почтением относится к поэтическому наследию царя древнего Израиля и православного.

0: пророка Давида. В Библии 150 псалмов, объединенных в книгу под названием «Псалтирь». Не все псалмы принадлежат перу Давида, но иные авторы явно ориентировались на царя и пророка. Псалтирь ежедневно используется в православном богослужении. Регулярно в храмах звучит первый псалом, названный по начальным словам «Блажен муж». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
1: Псалом «Блажен муж» находится в самом начале псалтири. Это, впрочем, не означает, что перед нами первое произведение, написанное царем Давидом. Нумерация псалмов – вещь условная. Скорее всего, «Блажен муж» оказался в начале псалтири благодаря призыву, который в этом псалме содержится. «Блажен муж» говорит нам об образе жизни человека, стремящегося быть с Богом. Царь Давид пишет: «Блажен», то есть «счастлив человек», который не ходит на собрание нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Сам царь Давид старался жить именно так. В течение его жизни, конечно, случались греховные падения, но сердце израильского правителя и пророка всегда было обращено к Богу. Поэтому Господь дал Давиду возможность не только мудро править страной, но стать предком по плоти Спасителя мира Иисуса Христа. На самом пророке сбылись написанные им слова: «И будет человек, как дерево, посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Далее автор псалма предупреждает: грех лишает нас вот такого мирного, счастливого существования, превращает жизнь в пустышку и мучение. Давид предупреждает тех, кто соблазняется грехом: не так, нечестивый, не так, но они как прах, возметаемый ветром с лица земли. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Впоследствии христианские богословы часто использовали этот образ, созданный пророком Давидом, образ двух путей – пути праведника и пути грешника. Первый дает человеку истинное счастье, второй путь этого счастья лишает, а вместе с ним и упраздняет смысл жизни.
0: Псалом «Блажен муж» звучит субботним вечером в каждом православном храме. Здесь необходимо учитывать следующую особенность. Церковный день начинается с вечера, соответственно, воскресное богослужение начинается в субботу вечером. «Блажен муж» оказалось первым песнопением службы в честь воскресения Христова не случайно. Ведь именно Спаситель может дать нам настоящее блаженство, духовное счастье. В ответ же Он ожидает от нас праведной жизни, о которой и говорит пророк Давид в своем псалме. А теперь давайте послушаем песнопение «Блажен муж» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ольге из Воронежа 23 года. Последние несколько лет она работала специалистом по подбору персонала, помогала людям устроиться на работу, а в выходные проводила время с мужем за прогулкой в парке или домашними хлопотами. Ольге нравилась размеренная жизнь. Все изменилось несколько месяцев назад. После перенесенного гриппа Ольга стала часто болеть. Девушку преследовала слабость, у нее увеличились лимфоузлы, а однажды ночью тело сковало невыносимая боль. Ольга поехала в больницу, где ей поставили диагноз «острый лейкоз». «Первые полтора месяца лечения были самыми тяжелыми», – вспоминает Ольга. На фоне терапии у нее развился сахарный диабет. Ольга почти не вставала с больничной кровати. Мама и супруг сменяли друг друга в палате девушки, приносили домашнюю еду и цветы, подбадривали разговорами, отмечали праздники. Болезнь многое разрушает, но и одновременно показывает, кто рядом с тобой, кому ты по-настоящему дорог, говорит Ольга. Сейчас девушка продолжает лечение. Недавно врачи сообщили, что трансплантация костного мозга ей не потребуется. Но Ольге нужна терапия препаратом, стоимость которого неподъемна для семьи из Воронежа. Сбор на лекарства для Ольги открыл благотворительный фонд «Добросвет». Он поддерживает людей с онкологическими заболеваниями, организует лечение, закупает медицинские препараты. Помочь Ольге победить болезнь и вернуться к обычной жизни можно на сайте фонда добро-свет.ру. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вот еще немного. Еще немного, и путь мой окончится. Еще немного поддержи меня, Господи, победитель смерти, на пути, возводящем к Тебе. Ибо чем больше приближаюсь я к Тебе, тем сильнее люди тянут меня вниз, в свою бездну. Чем больше наполняется бездна, тем тверже надежда их, что они одолеют Тебя. Воистину, чем полнее бездна, тем Ты дальше от нее. Как глупы слуги древа познания! Не тобой меряют они силу свою, а количеством своим. Закон правды не твоим именем освящают, но числом своим судят о нем. Путь большинства для них есть путь истины и справедливости. Древо познания превратилось в древо преступлений, глупости и леденящей тьмы. Мудрые мира сего познали все, кроме одного, что они — слуги сатаны. Настанет день последний, наступит и ликование для сатаны жатвой обильной, а колосья-то все пусты. Но по глупости своей сатана меряет числом, а не полнотой. Один твой колос, Господи, победитель смерти, стоит всей жатвы сатаниной, ибо ты не числом меряешь, а полнотой хлеба жизни.